0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как же наши люди любят экономить? Это теперь невзвешенное решение, это стиль жизни. Беготня за акциями и скидками, где на 5 копеек дешевле, теперь вошла в привычку. Купил по большой скидке – повелитель мира. Купил очень дорого – неудачник. Но лучше бы люди применяли эти понятия к заработку денег, а не ко скидкам. Зарабатываешь много – молодец. Зарабатываешь мало – неудачник. Правильная и взвешенная экономия – это, конечно, хорошо. В акциях и скидках нет ничего плохого. Но если человек слепо начинает гоняться за акциями и скидками, где уместно и неуместно, это идет ему в ущерб. У многих людей даже вошло в привычку покупать ненужные вещи по скидкам, просто потому что на них скидка. Или купить больше, чем нужно, просто потому что, если покупаешь три вещи, четвертую дают в подарок. В результате человек глупо распоряжается деньгами и захламляет квартиру ненужными вещами. Некоторые могут возразить, мол, такое поведение у нас не от хорошей жизни. Да, все верно, не от хорошей. Но главная причина всех бед в том, что люди не владеют элементарными азами финансовой грамотности. Это и не удивительно, так как этому нас нигде не учат. Дальше все закручивается как по спирали, и человек все больше и больше погружается в бедность. Ведь ту жизнь, которую каждый из нас проживает, мы создаем сами, эмоциями, убеждениями и мыслями. Как думаете, что человек к себе притягивает, когда носится за акциями и скидками, покупая продукт с истекшим сроком годности или с вот-вот истекающим? А притягивает он к себе денежные проблемы, лишения и еще большую нехватку. Хорошую жизнь так не притянешь. Человек в этот момент думает о нехватке денег, испытывает деструктивные чувства, а значит, в его жизни будет все меньше и меньше денег. Они будут даваться ему с большим трудом и утекать сквозь пальцы. И чем больше человек будет думать о том, что денег нет, все так дорого, жизнь все дороже и дороже, а денег все меньше и меньше, тем больше он будет притягивать к себе проблем, бедность и так далее. Откуда взяться возможностям и новым источникам денег, если большинство мыслей направлено не на то, что надо? Откуда взяться новым идеям по поводу заработка, если человек ничего нового и полезного не читает? Мысли находятся в круговороте вокруг бедности. Когда вы заказываете еду у официанта, вы конкретно говорите, что хотите. Вы же не говорите официанту при заказе: «Знаете, вот это блюдо не для меня, и это не для меня, а на это блюдо у меня нет денег». В таком случае он бы вас не обслужил. Так зачем же вы говорите изо дня в день: «Это очень дорого, я не могу себе этого позволить»? Жизнь – это ваш официант. То, что говорите, то и получаете. И это не значит, что вам не повезло или жизнь вас не любит, она просто дает вам то, о чем говорите. Еще очень распространенное явление в наших семьях – это свой огород как способ сэкономить. Практически все занимаются им не потому, что живут в деревне или им просто по кайфу ковыряться в земле, или они очень хотят есть чистые овощи. Нет, таких меньше 5%. В основном наши люди содержат огород потому, что хотят сэкономить. Ведь купить 3 помидора в магазине – это капец как дорого. Я лучше спину надорву, таблеток и мазей накуплю, но на помидорах сэкономлю. А потом буду закатывать банки на зиму, да не просто на зиму, на 5 зим, чтобы потом не знать, кому бы их отдать. Такое поведение говорит о том, что человек ставит деньги выше себя. А себя он не ценит, не любит и вообще ни в грош не ставит свое жизненное время, которое уходит на выращивание и закрутку этих помидоров. Хорошо лишь то, что с появлением интернета пик этих времен далеко уже позади. Люди начали больше интересоваться своим финансовым благополучием. Но у большинства людей поколения 80-х крепко-накрепко укоренилась позиция жертвы, а к жертвам деньги не идут. Это написано во всех книгах по психологии денег, да и в жизни примеров сплошь и рядом. Деньги идут только к уверенным в себе людям, которые любят и ценят себя. Эти люди знают, что деньги нужно любить и ценить, но не преклоняться перед ними. Что же теперь, деньги нужно разбазаривать? Жить на широкую ногу и вообще не экономить? Конечно же нет. Это другая крайность, которая также приведет к безденежью. Везде нужен баланс. Чтобы деньги шли легко и всегда были в кошельке, нужно тщательно работать с негативными убеждениями и вместе с этим изучать финансовую грамотность. Над своим финансовым благополучием нужно работать лично. Никто за вас вашу жизнь не наладит. Деньги – это одна из самых важнейших вещей в нашей жизни. Мы имеем дело с деньгами чуть ли не каждый день. Так почему же мы так халатно относимся к знаниям о деньгах? Начните с простейших, но жизненно необходимых знаний о деньгах и постепенно повышайте свой уровень финансовой грамотности, начав изучать основы инвестирования. Мы помним слова из тысяч песен. Некоторые песни знаем почти на память. А почему? Потому что мы слушаем песни на протяжении всей жизни. Но песни нам денег не приносят. Только представьте, как сильно вы бы себя прокачали в финансовом плане, если бы хотя бы 5% из всей информации, которую вы слышали за жизнь, составляли аудиокниги о финансах. Мы тратим 100% свободного времени на развлечения. Но действительно ли от этого становится жить веселее? Только вдумайтесь, каких результатов вы добьетесь, если каждый день будете работать над собой. Работать не работу, не развлекать себя сериалами и смешными передачами, не убивать время за играми, а работать над собой. И это касается не только финансов, это касается всех сфер жизни. Вас что-то не устраивает? Так измените это. Перестаньте страдать и жаловаться. Денег это вам точно не принесет. Действуйте!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Нам всем сегодня невероятно повезло, потому что в нашем подкасте уникальный предприниматель, мой друг Сергей Хатимский.
2: Привет, спасибо за приглашение.
1: Сереж, отдельно не буду тебя представлять. Я думаю, все и так знают, что ты основатель одной из самых интересных вообще предпринимательских историй в России под названием Совкомбанк. Я уверен, что наше интервью разберут просто на цитаты. И давай мы так с простого начнем. Расскажи, пожалуйста, что такое Совкомбанк в цифрах?
2: Ну, Совкомбанк — это около 4 триллионов рублей активов, около 100 миллиардов, чуть меньше, ежегодная прибыль. 36 тысяч после присоединения Хоумбанка в группу сотрудников, 1000 городов присутствия. Поэтому бизнес большой, мы делаем абсолютно все виды банковских услуг, и розничных, и корпоративных. Мы работаем с самыми микропредпринимателями, с самыми крупнейшими российскими компаниями, делаем все виды розничных кредитов, трейдинговые услуги, торговые, брокерские. То есть в этом смысле у нас банк абсолютно универсальный, федеральный и один из системообразующих банков в России.
1: И занимает на сегодня какое место по размеру капитала или там прибыли? Как-то можешь отранжировать себя? Вот.
2: Слушай, мне стыдно сказать, я точно не слежу. Вот, примерно. Но примерно, наверное, из частных банков где-то там третий. Может, сейчас после объединения, когда объединятся Тинькофф и Росбанк, будем третий-четвертый, наверное, как-то. Ну, еще есть там 5 государственных банков, тоже они там сливаются, объединяются, открытие было, открытие нет, поэтому, ну, какой-то вот там 8-й.
1: Отлично. Что сейчас твоими глазами происходит с российской экономикой, и какие вообще макротренды, и как это влияет на банковский бизнес?
2: Происходит так называемый монетарный, мы сейчас находимся в переходной ситуации между периодом, когда произошел огромный монетарный стимул, соответственно, и фискальный стимул, а когда деньги вливают, соответственно, деньги можно вливать в экономику двумя способами. Правительство их вливает через повышение расходов, соответственно, центральный банк...
1: Госпрограммы какие-то?
2: Там повышение зарплат, инвестиции, да, инвестиции, деньги направлены на поддержку тех или иных программ. Какие-то государственные стройки, достаточно широкий объем, соответственно. И центральный банк может помогать увеличению денег в экономике за счет относительно низких ставок, более низких капитальных требований. Вот помнишь, когда я говорил, что надо рубль свой на 10 рублей кредита, там центральный банк может регулировать рубль 10, рубль 20 или 90 копеек. Вот. То есть у нас после 2022 года произошел такой цикл фискального смягчения, ставки пошли вниз. Соответственно, и правительство стало намного больше тратить. Нам всем хотелось бы, чтобы мы там тратили на какие-то цели более развивающиеся, мирные и так далее. Мы с нетерпением ждем и надеемся, что когда мир наступит, правительство будет не меньше тратить, но уже на какие-то вещи, которые нам легче потрогать каждый день, там образование, науку, еще какие-то.
1: Не только на ВПК ты имеешь в виду?
2: Сейчас нельзя сказать, что не то, что только на ВПК. Это, конечно, неправда, то есть мы тратим много на что, соответственно. Но вот эту большую роль прироста сыграла, конечно, ВПК. Вот. Но в этом смысле экономика штука очень такая циничная в каком плане? Ты когда вливаешь, то по большому счету уравнению математическому вливается это, соответственно, на ВПК или вливается это на какие-то дороги, мосты, университеты, там, больницы, все равно, потому что кто-то впрыск денег в экономику, он создает повышенный спрос, имеет эффект мультипликатора по очень широкому количеству отраслей.
1: Поэтому расскажи про этот эффект мультипликатора. Условно впрыснули 100 миллиардов на какую-то госстройку.
2: Да.
1: Вот как это дальше происходит?
2: Госстройка закупает материал у огромного количества предприятий. Эти предприятия, соответственно, закупают сырье дальше. Они увеличивают количество рабочих мест, соответственно, растет конкуренция за персонал, растут зарплаты. Дальше они видят, что у них повышенный спрос, они закупают какие-то станки, строят новые помещения. Это тоже своего рода рождает спрос. Людям повысили зарплату, они лучше чувствуют свою покупательную силу, они идут, берут ипотеку, соответственно. Ипотека – это стройка квартиры. Дальше вот это все прокрутка денег в экономике, она, собственно говоря, считаемая. Этот эффект, он позволяет на рубль государственных расходов получить в целом эффект для развития экономики гораздо больше, чем рубль. Чем деньги чаще и больше раз успевают в экономике обернуться, тем этот эффект выше. Но дальше что происходит? Когда стимул становится очень большой, мы начинаем сталкиваться с ситуацией, что денежное предложение начинает опережать товарное предложение, ну, особенно внутри производимое. И если оно перехлестывается в импорт, то, соответственно, мы начинаем как бы иметь более волатильную собственную валюту. А если оно, соответственно, уходит не в импорт, а просто эти увеличенное количество денег направлено на то же количество товаров, которые мы в состоянии произвести.
1: То это разгоняет инфляцию.
2: Разгоняет инфляцию, да. Это оба, ну, процесса разгоняют инфляцию в той или иной степени. Поэтому что мы получаем в ответ на то, что наша экономика очень быстро, ну, там, смотрите, 5% с лишним у нас к 2023 году, сейчас рост ВВП там в первом квартале. Это огромный рост, мы таких цифр не видели очень давно. Это при том, что мы не упали так уж сильно там, в 2022 году, мы выросли в 2023 году, компенсировали полностью это, и сейчас растем с очень высокой скоростью. Но инфляция находится выше там, тех задач, которые есть у Центрального банка. Центральный банк в ответ сильно повышает ставку рефинансирования, чем сбивает спрос на кредиты, и, соответственно, денежное предложение начинает уменьшаться, увеличивает различные капитальные требования к розничному кредитованию в первую очередь, потому что здесь вот эффектная инфляция, он выше. Это касается и ипотеки, и потребительских кредитов. И правительство, мы видим, что, ну, это не просто так совпало, что вот вместе с очередным электоральным циклом президент объявил о том, что будет расти налоговая нагрузка и в части НДФЛ, и в части налога на прибыль. Донастройка налоговой системы, можно как угодно говорить, но по сути в итоге это все-таки рост налоговых ставок. Да, для тех, кто больше зарабатывает, да, там, да, компаний, которые там больше зарабатывают, но в целом этот рост, он тоже сдержит этот впрыскивание денег, которое в экономику происходит, потому что в итоге, когда, ну, правительство тратит, оно деньги заливает в систему, когда оно собирает налоги, оно забирает из системы. Поэтому сейчас задача правительства и Центрального банка – это сделать так, чтобы сбалансировать вот это предложение. То есть, с одной стороны, мы быстро развиваем наши промышленные возможности и в части импортозамещения, и в части производства каких-то технологий, которые у нас там, вообще до этого там не было там, собственных, и простые какие-то вещи, и более сложные стараемся, и просто увеличиваем, ну, под потребности, когда рынок подрастает. Но с другой стороны, мы должны это делать так, чтобы денежное предложение не должно расти быстрее, чем эти производственные возможности. Если мы начинаем потреблять намного быстрее, чем успеваем производить, то кроме инфляции мы ничего не получим.
1: И как это влияет на банковский бизнес?
2: А на банковский бизнес влияет замечательно, потому что, ну вот, когда стимулирование вот это происходит, соответственно, то, конечно, оно происходит через денежные инструменты. А, ну, вы знаете, наверное, ну, ты точно, может, твои слушатели, из хороший анекдот, когда приходит сын к отцу, говорит: папа, слушай, можешь мне объяснить банки как-то, ну, вот как это вообще работает, вроде 100 рублей пришло, 100 ушло, как все это вообще живет? Он говорит: ну, сынок, ты когда-нибудь пончики ел? Он говорит: ну, да, ел. Говорит: пудра оставалась на пальцах? Вот, поэтому у нас, как бы, чем больше пончиков через наши руки проходит, тем больше пудры к пальцам прилипает. Ну, такой бизнес, как бы, он на больших очень деньгах, банк зарабатывает немного. Иногда кажется там, нашим клиентам, что вот вы берете ключ, плюс там, так мы отдаем потом нашим клиентам, которые у нас размещают деньги, практически всю эту часть. Вот. Но кусочек остается, поэтому чем больше денег в экономике, чем быстрее они оборачиваются, чем больше нужно всего построить, создать каких-то производств, закупить товаров и так далее, тем у нас больше бизнеса. И поэтому хорошие банки, которые умеют свою долю рынка держать и на этом росте зарабатывать, у них, конечно, ну, как бы все хорошо, рекордные показатели 2023 года, неплохо идет 2024 год, соответственно, может, уже не будет такого скачка, как там, в 2023 году, но тем не менее, 2024 год, я думаю, будет очень успешным тоже для банковского сектора. Тут фу. Поэтому, естественно, влияет позитивно. Когда вот начинаются эти меры, которые призваны все это, ну, как бы чуть-чуть поджать, то эффект,
1: как
2: конечно...
1: Как бы охладить перегретую экономику.
2: Да, это вызов для банковского сектора. Соответственно, не такой большой вызов, как когда какие-то прям кризисные явления происходят, потому что здесь всегда банковский сектор в кризис, он вообще первый страдает, и раньше других выходит из кризиса. Вот. Вот и когда медленный зажим происходит, без острых явлений, то банкам становится существенно тяжелее, поэтому я думаю, что ну, вот те действия, которые Центральный банк анонсировал, что высокая ставка будет дольше держаться, те действия, которые правительство анонсировало по повышению налоговой нагрузки, проще жизнь банков не сделают. Вот. Но, тем не менее, те банки, которые, ну, наиболее конкурентоспособны, они приспособятся, адаптируются, все равно будут нормально достаточно работать в этих условиях.
1: Угу. Я думаю, все равно всех волнуют те, ну, я бы сказал так, нетипично высокие ставки, которые сейчас сформировались. Ставка 16-годовых Центробанка, да, соответственно, которая перекладывается в то, что обычному предпринимателю сложно получить кредит ниже 20-годовых. Угу. Вот как долго ты считаешь это продлится? Сколько еще будут охлаждать нашу перегретую
2: экономику?
1: К сожалению,
2: это продлится. К сожалению, это продлится. А тут как бы причина в силе, как ни странно. То есть дело в том, что экономика, ну, как-то легко очень адаптировалась к 16-й ставке. Никто этого не ожидал, ни центральный банк, ни аналитики, ни банки, ни сами предприниматели. Когда ставку повысили до 16%, в этот момент был шок такой некий здоровый. То есть все считали, что ну все, это как бы полный стоп всего. Соответственно, сейчас как бы экономика не сможет ничего никак нормально работать. И поэтому было ощущение, что 16 ставку продержит недолго, она такой, ну, даст душ холодный на различные сектора, и ну, фактически не потребуется дальше вот это охлаждение, что оно быстро наступит. Но экономика настолько сильно разогналась, что мы видим, что адаптация к 16 ставке прошла достаточно легко. И все там такие суперпессимистичные прогнозы о том, какое она будет негативное влияние на экономику оказывается, они не случились. Ну как-то все равно не остановилась ипотека, как-то все равно продолжает развиваться производство, приспособились люди плюс-минус к потребительским ставкам. То есть рост кредитных портфелей быстрый, продолжается. Это удивительно, но хочу сказать одно. Мы 20 лет жили в экономике сдерживания. То есть у нас вот в таких фискальных...
1: С точки зрения, ты имеешь в виду дефициты бюджета все время?
2: Дефицит, у нас был почти всегда профицитный бюджет, у нас была очень жесткая политика центрального банка. В 2022 году по, может, не самым для нас там приятным причинам, соответственно, тем не менее, изменилась концепция бюджета, ну, как минимум на вот эти 2022, 2023, 2024 годы, и мы получили 3 года фискального стимула. Соответственно, 3-летний фискальный стимул имеет существенную инерцию, и стало понятно, что этот эффект, он ну, продлится дольше. Еще какой важный есть момент. Происходит быстрая суверенизация бизнеса. Потому что, во-первых, иностранные компании, как бы, которые, соответственно, забирали много бизнеса, отсюда уходят, и наши предприниматели начинают все больше делать самостоятельно. Во-вторых, ну, есть такой длинный тренд, ну, который активизировался, что те люди, которые себя морально ассоциируют там, с тем, что они хотят жить, там, не знаю, в Европе, Дубае, где-то как-то, и там в других странах постепенно бизнес продают, и те люди, которые суверенно более ориентированы на то, что они живут здесь, тратят здесь, время проводят здесь, они, соответственно, в большей степени становятся собственниками бизнеса.
1: Они более энергичные, более эффективные?
2: Это раз, и во-вторых, замкнутый цикл. То есть дело в том, что мы жили очень долго в экономике, из которой ну, все время огромные средства откачивались. Эти средства откачивались и государством, когда мы там резервы какие-то создавали, там, которые, к сожалению, потеряли. Вот. И бизнесом откачивались. Часть откачивали в виде инвестиций в зарубежные компании, часть просто на потребительские какие-то вещи. Там, лодки, самолеты построили, уехали, там, дворцы и так далее. То есть сейчас все-таки вот эта суверенизация элиты, которую мы видим, она приводит к тому, что деньги продолжают оставаться и крутиться внутри России. И это очень большой эффект.
1: И дает колоссальный буст разным отраслям, там, да. Как туризм, например, да, или там, не
2: знаю. Абсолютно верно. То есть это дополнительно, то есть помимо монетарного вот этого стимула, ну, мы чуть-чуть еще эффект скороварки получили. То есть мы как бы, когда у нас объем замкнут, и у нас утечки вот этой такой не происходит, давление в системе повышается, и оно для всех отраслей несет позитивный такой хороший эффект.
1: В общем, видимо, надо настраиваться на то, что ставка в лучшем случае не будет снижаться в ближайшее время, и есть вероятность, что она вырастет.
2: Я думаю, что риск роста ставки существенный. Здесь хочу сказать, что надо вот дождаться того, какие будут параметры новой налоговой нагрузки, потому что это, с другой стороны, тоже дополнительный существенный стимул. Скорее всего,
1: Отрицательный стимул, ты имеешь в виду?
2: Да, ну, стимул для
1: снижения,
2: да, со знаком минус. И я вижу так себе ситуацию, что ну, нам тоже, как предпринимателям, если у тебя же большинство, я думаю, твоя аудитория, это предприниматели, неприятно, что налоговая нагрузка может вылезти. Но сегодня те деньги, которые люди переплачивают по кредитам за счет высокой ставки, скорее всего, они ну, сильно сократятся. То есть по мне, как бы, я думаю, для предпринимателей все-таки лучше, чтобы была более стабильная среда, в которой ставка не настолько запретительная. Ну, да, лучше зарабатывать деньги, пусть будет чуть выше с него налог, чем просто быть в ситуации, когда ставка может просто съесть все доходы.
1: Как ты вообще оказался банкиром? Расскажи вот про самое-самое начало.
2: У нас была маленькая компания, там, которая, соответственно, там, регистрировала фирмы, что-то покупала, вела бухгалтерский учет, ну, какой-то такой небольшой бизнес, буквально 3 партнера. Мы, ну, просто надо, как сказать, даже не малый, там, микро, наверное, по сегодняшним размерам, ну, как-то там что-то хватало. Дальше мы увидели такую бизнес-возможность, что можно в регионе купить там банк за 300 тысяч, подшаманить его, там, знаешь, получить генеральную лицензию вместо обычной, корсчета, открыть SWIFT, там еще что-то. Ну, какие-то сделать ряд действий таких административно-юридических, перевести в Москву юридический адрес и продать за миллион.
1: То есть идея была такая, подшаманить за 300 купить, за миллион продать.
2: Да, да, абсолютно, была ровно такая,
1: такая
2: идея.
1: Такая чисто спекулятивная.
2: Да, да, как бы, никаких 300 тысяч у нас, естественно, не было.
1: Я смотрю, у тебя эта предпринимательская история отличается, потому что если так посмотреть, то есть я так понимаю, банки, они вот в целом как создавались? Или это была какая-то вот олигархическая группа, у которой был большой бизнес, они такие думают, ну, зачем нам кого-то кормить, мы лучше сделаем свой банк, да? Или это были какие-то, ну, бизнесы а-ля, там, не знаю, когда человек, там, как Русский Стандарт, или там тот же Тинькофф, или, кстати, Home Credit, ну, прям они вот понимали, что сейчас вот мы там, не знаю, вкладываем, вот
2: модель,
1: не знаю,
2: мы сделаем,
1: модель мы сделаем, там, и так
2: да,
1: далее.
2: Да, ни то, ни да, другое. Да. То есть, смотри, мы, как сказать, 300 тысяч, у нас их не было, соответственно, мы вот наши три партнера, мы скинулись по 25 тысяч, это были все наши накопления, нашли еще трех партнеров побогаче, кто дал по 75 тысяч, вот мы вшестером купили самый дешевый, самый маленький банк, значит, в Костромской области, с единственным намерением
1: все. В городе Буй.
2: Буй. Да, и назывался он Буйкомбанк.
1: Буйкомбанк, да. И он был пятый с конца,
2: конца, да, условно. 17 человек в нем работало, вот. Соответственно, и дальше, ну, собственно, что произошло? Пока мы свой чудесный план реализовывали, оно какое-то время занимает и так далее, мы, ну, надо что-то, чтобы как-то, ну, себя окупал, что-то бизнес какой-то происходил. Мы открыли офис в Москве, и туда стали подтягиваться активно какие-то наши знакомые, друзья, кто-то кого-то привел, Петя привел Мишу, Миша привел Колю, знаешь, какие-то, ну, какие-то такие word of mouth. Потому что, ну, мы были супер сервисно ориентированы, но мы, как сказать, в отличие от любого там банка, мы прям сами, хозяева, с утра до вечера готовы были все сделать. Там,
1: чтобы я, кстати, только... так понимаю, что это в ДНК осталось.
2: Да, да. Только чтобы
1: клиент был. Мы потом поговорим про это, да.
2: А на другой стороне, смотри, мы, как бы, поскольку мы были из Костромы, тоже чудесно нам помогло. Почему? Потому что мы вдруг выяснили, что в этой Костромской области люди, ну, как вообще не закредитован, приходят отличные залоги, хорошие бизнесы, какие-то квартиры, то, что у них, ну, как бы, понятно что, и кредитный голод огромный. Потому что, как бы, вот в Москве тут уже что-то все крутилось, какая-то конкуренция, а там вообще ничего. И мы вот эту модель, мы там в Москве собирали, в Костроме одалживали, она там что-то раз, и к моменту, как мы реализовали весь свой, значит, вот этот план подшаманивания, мы посмотрели, что, слушай, давай, может, еще поработаем, потому что-то идет вроде хорошо, что-то зарабатывает, какие-то плюсы.
1: Можешь сказать несколько вот таких ключевых точек в развитии банка, вот эту траекторию, знаешь, прям в заголовок хочется вынести от там, не знаю, от пятого с конца до пятого с начала, условно.
2: Смотри, ну вот вначале мы просто, ну, как бы, случайные были пассажиры, которые просто поддерживали операционную деятельность, но выяснили, что можно это делать прибыльно. Потом второй этап был большой, где-то до 2007-2008 года, когда мы масштабировали вот эту модель, мы вышли в соседние Ивановская, Владимирская, Ярославская, там, области, соответственно, Вологодская, и там делали то же самое, что мы делали в Костроме. И нам в целом это удавалось, но мы видели эффект какой. Каждая следующая область, куда мы выходили, было чуть сложнее. И потом где-то вот, соответственно, к 2007 году мы, ну, стали для себя понимать, что вот такая модель банка такого маленького, регионального, ну, который вот там выезжает за счет плохо, она постепенно начинает сдавать, она начинает плохо работать. Почему? Потому что в банки начали притекать технологии. И, например, розничный бизнес, уже очень сложно было без серьезных технологических решений какие-то делать, соответственно. Да и в малом бизнесе мы уже видели какое-то давление. А крупный бизнес по размеру, там, нам ничего было недоступно. Вот, поэтому мы, соответственно, с 2008 начала года занимались розничным бизнесом. Это тоже была большая сделка, где мы объединились с иностранным инвестором, у которого здесь были активы по кредитованию физлиса. И, наверное, вот с 2008 года по, я бы сказал, где-то 2011, мы вот, ну, перестраивались, банк, который был заточен только на МСБ, на банк, который стал розничным. В 2011 году мы сформулировали стратегию, что мы станем пенсионным банком. И мы, соответственно, с 2011, наверное, где-то по 2016 год, соответственно, это период, когда мы быстро росли в этом сегменте. Не значит, что мы делали только это, но вот у нас была фокусная ориентация. И это приносило очень хорошую отдачу. Мы достаточно много зарабатывали, потому что аудитория очень четкая, гасит всегда в срок. Сберегается, даже когда там, знаешь, как вот наши пенсионеры, может только удивляться, вроде небольшая пенсия, но все равно сколько-то отложить всегда. В 2016 году возникла такая двойная вещь. С одной стороны, мы поняли, что будет гораздо больше давления на модель чисто розничную, потому что и на нашу пенсионную, потому что Почта Банк стал создаваться, соответственно. А это прямой конкурент, который, ну, фактически, если сегодня вот спросить, какой у нас банк для пенсионеров, Почта Банк будет, ну, как бы сегодня уже выше, чем Совкомбанк, top of the mind, потому что мы тоже стараемся уходить от этого позиционирования уже 8 лет. И, в общем, мы поняли, что надо мигрировать с этого. Мы, с одной стороны, сделали ставку на более универсальную розницу с омоложением постепенного аудитории, с другой стороны, стали развивать корпоративный бизнес. Вот, вначале начали, соответственно, с таких услуг инвестбанковских, это развитие услуг для крупнейших компаний, таких чисто сервисных, размещение облигаций, определенные торговые операции. Потом стали больше, соответственно, кредитовать. В 2018 году, я считаю, случилось другое, как бы, ну, важнейшее событие, которое определяет сегодня вот лицо Совкомбанка, это, соответственно, сделка по слиянию с Росевробанком. Мы вышли прям сильно в сегмент среднего бизнеса. И тут слились, как бы, важнейшие вещи между собой. С одной стороны, высочайшая компетенция, которая была в Росевробанке, по тому, как обслуживать. С другой стороны, такая более агрессивная предпринимательская культура, которая была всегда внутри Совкомбанка, более экспансивная, настроенная на более быстрый рост, и большее число акционеров, которые готовы посвящать свое время тому, чтобы действительно бизнес растить, встречаться с клиентами, обслуживать их, делать какие-то вещи. И мы фактически, ну, как-то льва выпустили из клетки, потому что тот средний бизнес, которого в небольшом, ну, как в Росевро обслуживал внутри Москвы, там еще буквально несколько городов.
1: Раскатали.
2: Мы дали ему федеральный масштаб, да, это раз. Мы, соответственно, дали возможность доступ, другой, ну, масштаб капитала, другой масштаб денег, потому что у нас был уже запас хороший там, денег, капитала в тот момент. Поэтому бизнес стал быстро расти. И сегодня он вот в этой ситуации, когда потребительское кредитование поддушивают со всех сторон центральный банк, а кредитование бизнеса, оно идет успешно, сегодня он вообще локомотив такой стал. Вот это изменение стратегии, оно было очень правильное. Вот. А в части омоложения, еще один, ну, как бы, тут мне сложно прям разделить на куски, но важнейшей вехой, наверное, в развитии Совкомбанка был старт халвы, потому что халва стала таким дифференциатором, в принципе, того, что мы делаем в рознице. Мы очень долго не запускали кредитные карты, потому что приходили наши ребята и говорили, давайте сделаем кредитные карты. Я спрашиваю, чем будет отличаться от Тинькова? Ну, нет, будет вот то же самое все. Но если нет дифференциации, как, ну, наша стала, по-моему, общая любимая книжка «Дифференцируйся или умирай».
1: Траута.
2: Да, да, она легла в какой-то степени в основу решения. Вот, когда мы нашли, как сделать по-другому, мы, соответственно, халва стала лицом на розницу Совкомбанк на много лет вперед. Вот, ну и, в общем, так мы потихонечку
1: очень подробно, да,
2: туда, где мы есть сегодня.
1: Да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Учитель, прощайте. Я отправляюсь странствовать и помогать людям, сказал юноша, входя в дом учителя. Надолго ты уходишь? Спросил учитель. Надолго. Может быть, навсегда. Хочу служить людям и делать их счастливее, гордо воскликнул ученик. Ты единственный мужчина в семье, надежда матери и бабушки. На кого же ты их оставишь? Удивился учитель. Они проживут как-нибудь, ответил ученик. Вы сами учили нас, что главное в жизни – это приносить людям счастье. Ты прав, но для этого не надо далеко идти. Сначала сделай счастливыми тех, кто рядом с тобой. Тогда к тебе придут издалека, посоветовал старый учитель.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия

0: частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро NSP, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных со спариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Дарение подарков на деловых встречах, будь то в офисе или дома, не является обязательным, но желательным для выстраивания хороших отношений с саудовцами. При дарении избегайте таких продуктов, как алкоголь, свинина, ножи или картины, которые могут быть неоднозначно истолкованы. Дарить цветы также не принято. Давать подарок собеседнику нужно обязательно правой рукой. В исламе правая рука считается чистой, левая – грязной. Поэтому приветствовать другого человека, брать что-то из его рук, а также употреблять пищу можно тоже только правой рукой. Саудовская Аравия – очень консервативная страна, поэтому считается, что в деловой сфере необходимо показать свое уважение, в том числе и с помощью одежды. В деловой обстановке мужчинам рекомендуется носить строгий деловой костюм. Рубашка, брюки и галстук являются обязательными всегда, но летом допустимо не надевать пиджак. Однако пиджак необходимо носить с собой, повесив его на сгиб локтя. Арабское общество – это общество мужчин. Женщина может присутствовать на деловых переговорах, но она не должна быть на первом плане. Женщины должны носить традиционный деловой костюм, туфли на низком каблуке и желательно легкий шарф типа палантина. Демонстрировать открытые участки тела, кроме кистей рук и лица, неприемлемо. Если вы носите крестик, его лучше скрыть под одеждой. Самое главное при общении с жителями Саудовской Аравии – это крайне уважительно относиться к исламу. Поэтому в своей речи ни в коем случае не допускайте каких-либо негативных высказываний о религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и я очень люблю кроликов. А наши ученые очень любят скармливать им холестерин, чтобы посмотреть, как быстро будут разрываться их сердца. Конечно, обычно нас это ничему не учит, и этот раз не был исключением. Исследователи, как обычно, рассадили своих жертв по клеткам и, с щедростью, которую позавидовал бы даже Макдональдс, снабжали их вредной пищей. Однако в конце эксперимента исследователи обнаружили, что артерии кроликов, живущих на нижнем ярусе, были забиты аж на 60% меньше, чем у их собратьев на этаж выше. Но чем объяснить такую странную зависимость? Позже выяснилось, что ученые гладили кроликов на первом ярусе и проявляли к ним внимание. До второго же этажа было не дотянуться, поэтому верхние кролики почти не контактировали с людьми. Выходит, что если банально погладить кролика, у него будет на 60% лучше здоровье? Неужели это правда? Что ж, ученые тоже были удивлены и провели несколько дополнительных исследований в уже более строгой обстановке, и находки подтвердились, дав начало целому ряду экспериментов и наблюдений. Например, вскоре мы узнали, что крысы, которых в первые недели жизни по 15 минут в день держат в руках, значительно дольше сохраняют память в старости. То же самое наблюдается и у людей. Например, в исследовании 2014 года выяснилось, что чем чаще ты обнимаешься, тем меньше вероятность, что заболеешь вирусом простуды, а если и заболеешь, то выздоровеешь быстрее других. Но с какой стати простой физический контакт так сильно влияет на здоровье? Ну, дело в том, что природа очень социальна. Без общества не существует индивида. Выживание невозможно без кооперации, а потребность принадлежать какой-то группе – это фундаментальная мотивация любого человека. Прикосновение же – это главный сигнал твоему организму, что такая группа есть, что есть люди, которые в тебе нуждаются и в которых нуждаешься ты. И чем больше контакта с такими людьми, тем больше причин у твоего тела оставаться живым. Иными словами, наш организм решает быть здоровым, если есть для кого быть здоровым. В действительности мы настолько социальные существа и так нуждаемся в близких связях, что изоляция от общества лучше предсказывает смертность, чем ожирение, курение и кровяное давление. Более того, при общественной изоляции организм задействует те же участки мозга, что и при физической боли. То есть, если у человека нет близких, это, по сути, реально больно. Причем сопровождается все это мощными воспалительными процессами в мозге, которые вполне могут вызывать болезни. И наоборот, люди, окруженные надежными друзьями, живут значительно дольше других, и у них на 50% выше шанс быть долгожителями. Что ж, похоже, количество долгожителей будет стремительно снижаться, ведь за последние 30 лет число социально изолированных людей увеличилось в 3 раза. В Америке таких людей теперь половина населения. Интернет и телевидение, конечно, играют ключевую роль, создавая иллюзию социальных отношений. Согласно последним исследованиям, есть прямая, линейная зависимость между тем, сколько времени мы уделяем социальным сетям и чувствам общественной изоляции. Мы живем в удивительное время. Ткань общества фундаментально изменяется на наших глазах. Ребенок смотрит на маму, а мама смотрит в смартфон. Люди не знают, кто живет у них за стеной. Мы все меньше доверяем друг другу и все больше становимся похожи на кроликов со второго этажа. Но я думаю, что нам это нужно. Возможно, эпидемия одиночества и разъединенности призвана показать нам, насколько мы на самом деле нуждаемся друг в друге. Возможно, чем более одинокими мы будем становиться, тем ярче станет выделяться несостоятельность нашего пути. Ведь одиночество – это мощнейший эволюционный инструмент. Он учит, как делать не надо. Кто знает, может, чтобы в новом мире по-настоящему полюбить друг друга, мы сначала должны пройти через полное непонимание и разделенность. Я верю, что несмотря на трудности, которые нас ожидают, наш общий марш в изоляцию – это лишь первый шаг на пути к более здоровому, чистому и успешному обществу. А до тех пор обнимите своих близких. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования сельсовет Качхюрский. Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена она. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, я не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способно вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долгой. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто я что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал и просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно... Вы это будет то, что вам нужно.
2: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот сложность. Есть сложно, а есть вот тяжело. Вот сложно для меня – это когда ты понимаешь, для чего ты делаешь что-то, и ты как бы, ты понимаешь, ну, сложный процесс, сложный организационный процесс какой-то, я не знаю, бизнесовый. Но ты понимаешь, зачем тебе это? У тебя есть запал для этого, и вроде бы сложно, но ты с задором и энтузиазмом решаешь эту задачу. А вот тяжело, оно даже на душе тяжело. Это когда ты не понимаешь, зачем, это очень сложно. Ты делаешь это, потом приходишь домой и плачешь в подушку от того, что ты как бы вроде бы потратил огромное количество энергии, а взамен ничего для себя как бы не получил. И вот это как раз про четкий такой, да, ориентир, что мы это чувствуем. Что когда мы чувствуем, ну, по крайней мере, у меня так, то мне любая задача, она не кажется сложной. Она такой... Интересно, как бы это сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
1: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова. Там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит, то есть вы действительно хотите что-то поменять. А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют. Искры не возникает.
2: А тогда задача человека в этот момент что? Новый образ создавать? Да? То есть искать для себя что-то? Но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который... Там, пришел
1: что такое всему. Движение вперед?
2: Ну, вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно, но я такой приземленным каким-то таким... Из популярного в интернете ныне, да, движение вперед — это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то. Зачем? Более большое, да, то есть вот, и, допустим, человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает, это вот в какой момент происходит?
1: Это он не хочет.
2: Это когда нет ответа зачем?
1: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого.
2: Угу.
1: А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам.
2: Угу.
1: Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
2: Зачем человеку это может нравиться?
1: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, угу. рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой.
2: Угу.
1: И в этом образе он прекрасен.
2: В своей голове, да?
1: Ну да. И я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу, и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
2: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма. Да?
1: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Ну, да, жизнь дает тебе... Ну, как бы если говорить по... Там, сказать, по ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности. Ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там, людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но вы, это не ваш мозг.
2: Угу.
1: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны им начать заниматься. Ну, духовные школы все предлагают его уничтожить.
2: Самоактуализацию?
1: Нет, вот это я.
2: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то ну, некое.
1: Это очень сложно, что это ну, такое, да. Никто не видел. Не
2: ну, да, личное, персональное свое да. вот это, да, то есть
1: да.
2: к коллективному.
1: Да, но все равно это я, оно составляет проблему. Потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре.
2: Угу.
1: Мы никогда не останавливаемся. Мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
2: Кстати, говорят, что... Я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами, что ну, как бы даже они не могут остановить этот, что это все фейк, что они могут остановить свой внутренний диалог, и что все равно этот внутренний диалог происходит, потому что это просто невозможно остановить.
1: Да, это невозможно, потому что так после того, как создан язык, уже дальше невозможно. Ну, мозг просто воспроизводит эту пьесу. И дальше вопрос... Чем мы насытим этот внутренний разговор? Из чего он будет состоять? И он может состоять из того, что делает вас ну, внутренне каким-то исполненным и счастливым, а может состоять из бесконечного перемалывания переживаний, страданий. Там кто-то постоянно про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая... Она должна получить ту интеллектуальную пищу, которое способно быть, с одной стороны, органично нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
2: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг, он в любом случае будет обрабатывать информацию, будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
1: Невозможно. Вы не, нет сил у вас.
2: Все происходит само, да?
1: Да.
2: Все.
1: Возможность вот думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
2: Угу.
1: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
2: Ему можно задать вопрос?
1: Ну, можно интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
2: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
1: Да, но он же его все равно не может вам передать.
2: А, согласен. У него... учитель от учебника. Что вот такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
1: Неправда.
2: На что не может?
1: Он не может ответить нам на вопрос, чего вы не знаете. Где у вас слепое пятно? Потому что вы про это не спросите.
2: Я не могу задать этот вопрос Гуглу.
1: Да.
2: Логично.
1: Вот. И особенность учителя – это то, что он вам жмет на ту педаль, которую, где вы не понимаете.
2: Слепая зона
1: да.
2: такая, да?
1: Вот. И он вас, как бы сказать, из-за этого вытаскивает. Он ее видит в вас. Потому что он диагностирует вас. Учебник не диагностирует. Угу. Интернет не диагностирует. Вот. И похвально желание самому справиться. Я только тут, что называется, за. Вот. Проблема состоит в том, что это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило. Это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
2: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективны, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума, вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
1: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... у меня есть правила, например. У меня, в общем, много чего есть.
2: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем. Несколько правил, к которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день, для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть на ежедневной основе помогает.
1: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
2: А как тогда...
1: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то
2: есть... Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться, вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, чтобы просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим, с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не, как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что у вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она, и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, за которые вы тянете?
1: нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива.
2: Ну, то я есть, все равно потом в могилу.
1: Нет, я, и, ну, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Вот. И в целом нет необходимости. У меня есть по этому поводу там какая-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
2: Надо думаю, это потому, что последний день, да, был бы немножко другой, если бы это было завтра.
1: Ну, да, поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать... Понимаете, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
2: Ну, я так понимаю, что он у меня... Ну, может, чуть-чуть. Я надеюсь, что он, это вот оно и было, как бы, потому что... Второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
1: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга. Он у вас сошел с работы, а там еще...
2: Еще много флангов.
1: Еще флангов, да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
2: Ну да, это часть тебя уже, да, как будто априори. Ты...
1: Да. Как молодые люди, как родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
2: Это самое важное в жизни, да, на текущий
1: момент.
2: Но
1: для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий. Там книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать что-то свое. И нету как бы универсальной книги. Меня иногда спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
2: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там, в какой конкретно.
1: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается, и ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
2: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хорошие очень примеры, потому что очень часто в жизни, вот даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад, уже постфактум, и думаешь, и что вот как бы я там страдал. Да, в чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
1: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю, опыт норвежской крысы. Когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку, кидал ее в ледяную воду, вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
2: Вот, но из-за стресса именно?
1: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все, ну, как бы, в общем, в целом охлаждение это тоже стрессовую реакцию вызывает, потому что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал, выпускал крысу и запускал обратно.
2: Привыкание создавал. Да?
1: Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот, когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это только ты выбираешься, дальше происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
2: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Весной разливом снесло деревянный мост через реку у деревни. Расстроились крестьяне. Теперь до города можно было добраться лишь на лодке. На себе урожай не унесешь. Без моста не сможем ездить в город торговать. Надо новый мост строить. Каменный, решили они. Строить мост получили самым сильным молодым крестьянам. Только они начали стройку, как наступила горячая пора. Надо было пахать поля, сеять зерно, сажать в огородах. Так и осталась деревня без моста. Только один крестьянин не успокоился.

0: обтесывали, третьи опоры моста из камней строили, четвертые деревья рубили и по реке сплавляли. Через неделю мост был готов. Опоры каменные, настил из прочных бревен. Все хвалили юношу, а он сказал: «Сами себя хвалите. Без тучи дождя не будет, без людей дело не сделается».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал

0: Коммерсант. В этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем наш цикл подкастов «Бизнес на салфетке». И сегодня у нас замечательная компания, бизнес, которым каждый из нас каждый день практически пользуется. Яндекс.Такси. И в гостях у нас генеральный директор компании Александр Аникин. Приветствую.
2: Привет.
1: Спасибо большое, что пришел.
2: Спасибо, что позвали.
1: Давай сразу к цифрам перейдем. Можешь сказать, вот Яндекс.Такси сегодня это что так вот в цифрах?
2: Наверное, самая главная цифра за 2024 год – это 1,5 триллиона оборота во всех странах присутствия. И, соответственно, ну и бизнес, который там растет на такие уверенные десятки процентов в год, все еще, несмотря на то, что это уже 1,5 триллиона.
1: Супер. Можешь для нашей аудитории, вот расскажи, пожалуйста, как вообще устроена бизнес-модель Яндекс.Такси?
2: Мне кажется, что основное, что про нее надо понимать, это то, что это marketplace. Причем я бы сказал, что гораздо более marketplace, чем там, многие e-com-маркетплейсы, например, потому что у нас взаимосвязь спроса с предложением она гораздо более явная, гораздо более фундаментальная для нас. Да, то есть там цикл вот этой взаимосвязи, он гораздо короче. И базовая модель состоит в том, чтобы набрать достаточную плотность для того, чтобы, с одной стороны, у пассажиров были там, минимально возможные цены, с другой стороны, у водителей были достойные заработки. Есть две вещи, с помощью которых это делается. Это технологии, когда ты постоянно день за днем растишь так называемое полезное время водителя. То есть вот есть 100% времени водителя, который он проводит на линии, и есть какой-то процент времени, когда у него на заднем сиденье сидит пассажир. Мы постоянно уже много лет занимаемся тем, что растим эту долю. Просто, да, мы там начинали, мне кажется, где-то с 45%. Сейчас мы там во многих городах, уже в зрелых городах штурмуем цифру 70%.
1: То есть для вас одна из ключевых метрик – это сколько времени водитель из того вот времени, которое он находится как бы на работе, реально работает, правильно?
2: Да.
1: До 70% сейчас, да, уже дорастили?
2: Ну, где-то даже, ну, наверное, это какой-то, нам кажется, мы уже нащупываем какой-то теоретический предел. Ну, соответственно, это первая часть технологическая, вторая часть – это плотность. Вот у нас та же самая задача – сделать так, чтобы максимально нарастить плотность в городе так, чтобы время подачи было минимально. Вот, и мы, соответственно, когда начинаем, у нас там одна плотность, есть там всякие бенчмарки на количество поездок на квадратный километр, которое нам нужно. Но в целом бизнес-модель складывается из... Ну, то есть это marketplace, это плотность и это технологии.
1: Давай немножко поговорим про масштабирование. Вот такая некая сложность вашей бизнес-модели заключается в том, что вам вот эту модель спрос-предложения нужно сделать в каждом городе. Ну и вообще, чтобы платформа сработала, как должно так одновременно произойти, насколько я понимаю, чтобы сразу было много клиентов, чтобы водителям было интересно, ну и должно быть сразу много водителей, чтобы клиенты получили те самые заветные 5 минут подачи такси. Вот на примере этого отдельно взятого города. Расскажи, как вы выходите, как вот вы новый рынок завоевываете.
2: Тут, мне кажется, нет никакого секрета. Просто мы заходим и начинаем сильно инвестировать в обе стороны marketplace. Как устроена магия как бы всей этой истории, что ты когда заходишь, естественно, у тебя время подачи так себе, заработки пока так себе, как бы, и цены там, в общем, далеки от тех, которые могли бы быть, если вся бизнес-модель случилась. Дальше ты, соответственно, заходишь, и ты начинаешь вот как бы субсидировать рынок так, чтобы люди пользовались. Потом постепенно, по мере создания плотности, ты можешь эти субсидии уменьшать, просто потому что у тебя вот условно там, ну, давай я говорил, пример приводил, вот есть вот эта вот эффективность, мы начинали с 45%, сейчас 70%. Да, вот там, ну, 70% это прям такой топчик, да, надо, наверное, там мы хотя бы там 55-60, надо, чтобы вот это стабильно. И там у тебя есть вот эта вот разница, да, ты когда выходишь, у тебя эффективность 40, а может быть 60. Тебе надо вот эту вот часть дельту как-то водителям дать. И ты это делаешь из своего кармана. Постепенно, по мере роста эффективности, ты оказываешься в ситуации, в которой появляется хороший marketplace, и те же самые деньги, которые мы на старте давали, водители могут зарабатывать уже без всяких субсидий, просто потому что завелась плотность и начали работать технологии. Вот. И это какая-то, наверное, такая базовая история, что на старте достаточно тяжелые инвестиции. Ну, опять же, дальше там можно уже и в плюс где-то выводить, можно принимать решение о том, что мы хотим дальше нарастить рынок, чтобы еще больше людей там смогли пользоваться. Вот, потому что, опять же, по мере роста плотности ты можешь все лучше и лучше это все начинает работать. Вот сетевой эффект у нас очень, очень сильный сетевой эффект.
1: Что самое сложное вот в бизнесе Яндекс.Такси, ты считаешь? Где у вас действительно какое-то конкурентное преимущество, какая дифференциация?
2: Я думаю, что наше основное конкурентное преимущество как бы это технология. То есть те технологии, которые мы создали, ну, там, я могу сказать, что вот я про это все могу часами разговаривать, потому что это была моя первая работа в Яндексе. Я пришел создавать эти технологии, и это было безумно крутое, интересное время. Списать не у кого, никто не знает, как это делать, этого не существует нигде в мире.
1: Технологии, которые позволяют что?
2: Мы даже сериал про это целый сняли, он называется «Антология технологий Яндекс.Такси», и там мы простым языком рассказываем про всякие вещи, потому что ну, там базовая есть, например, технология динамического ценообразования, есть технология диспетчеризации. Сделал заказ, да, тебе надо выбрать водителя. Кажется, что это просто, но за этим стоит целое там... Ну, то есть я думаю, что там можно пару докторских диссертаций... Я не шучу вообще. Пару докторских диссертаций по теории управления защитить о том, как это правильно делать, потому что ты же не один. Там, соответственно, дальше возникает задача о назначениях. Там возникает этот венгерский алгоритм прекрасный того, как эту задачу решать, чтобы, грубо говоря, что можно оптимизировать жадным алгоритмом тебе искать ближайшего водителя. Можно пытаться оптимизировать среднее время подачи в системе. То есть, возможно, для конкретного заказа время подачи будет выше, но для другого пассажира этот водитель будет ближе, и поэтому суммарное время подачи в системе падает. Иногда машину подавать не нужно. Это тоже сложный вопрос, потому что иногда есть какие-то заказы, которые, там, я не знаю, где-нибудь из какого-нибудь... В общем, водителю ехать 15 минут, скорее всего, этот заказ отменят. Его не надо назначать. Вот. И вот как бы, таких нюансов, их очень-очень много, и вот мы ими там занимаемся уже там, последние сколько вот... с 16-го года, там еще до этого команда тоже этим занималась, и вот мы смогли это все создать, и это базово, мне кажется, наше... в реальности самое ну, большое конкурентное преимущество, которое позволяет нам с глобальными платформами на этом рынке конкурировать, потому что этот набор технологий – это те технологии, которые есть вот буквально у там, ну, 5 компаний в мире, и мы считаем, что мы как бы, там, точно топ-3, но сравнивать это сложно, потому что как бы, никто про это не рассказывает. Да? То есть это очень узкая прослойка, очень как бы, конкурентная и там тоже, наверное, ходить, кричать о том, что вот я тут такое придумал.
1: Я где-то недавно читал, что Яндекс.Такси заявил о том, что обеспечивает 0,5% российского ВВП.
2: Да, это порядок такой, соответственно, и там, ну, это вот одна цифра, наверное, и вторая цифра, которая тоже мы на которую смотрим, это процент от ритейл-потребления. Потому что там, ну, ВВП не всегда, как бы оно разное очень бывает, разная структура у него бывает, но вот в процентах от ритейл-потребления мы составляем где-то 2%. То есть это вообще всего, что люди покупают, из всего, что они тратят, они 2%
1: тратят. Ну, так и есть. Я думаю, что ритейл, фуд, он там точно за 50 триллионов, но, соответственно, если у вас там триллион с чем-то, да, ну, как бы как раз есть те самые 2% от потребления. Я хочу поговорить о динамическом ценообразовании в Яндекс.Такси, потому что понятно, что это такая модель спрос-предложения, и вы вынуждены этот баланс регулировать ценой. Но вот хочется понять такие предельные случаи. То есть, предположим, есть какая-то регулярная цена, а есть тут, не знаю, там 10 баллов пробки. Вот как тогда ценообразование будет отличаться?
2: Есть какая-то базовая цена, вот, ниже которой не может быть. Это вот тот самый тариф. Да? И есть при этом повышающие коэффициенты, которые применяются, когда спрос превышает предложение. Дальше есть какое-то вот условно... Вот это обозначим точку за единицу. И есть... цена для пассажира, которая вот она как-то может вырасти. Я думаю, что у нас есть случаи, когда это растет больше, чем в 3 раза, но их исчезающе маленькое количество. То есть можно вот говорить, что вот она где-то от единицы до тройки, она может как-то гулять. Да? При этом этот механизм, он в реальности биржевой. Он очень близок к биржевому. То есть мы в каком-то смысле, единственная задача алгоритма выдерживать время подачи 5 минут. Если он, как бы, у него не получается, он начинает повышать цену. Если у него опять не получается, он еще повышает цену. История компонента, который отвечает за динамическое ценообразование, это там, в абсолютном большинстве случаев не больше, чем X3, но внутри стоимости поездки есть минуты. И в зависимости от там, доли минут, допустим, доля минут в тарифе 50%. Если доля минут в тарифе 50% и поездка стала в два раза длиннее, то она подорожала в полтора раза. И если на это еще теоретически применится какой-то там повышающий коэффициент довольно большой, то там могут быть, правда, большие разлеты, и нам когда там присылают жалобы какие-то и так далее, как правило, это вот этот случай. Да, то есть, что это какая-то черная пробка, как правило, и там вот им... И люди сравнивают как бы какую-то цену, в рамках которой поездка, там, не знаю, ночью без пробок, там, когда водителей достаточно, versus ситуация, когда черные пробки, водителей на всех не хватает, все хотят уехать.
1: Как меняются тарифы у Яндекс.Такси в зависимости от пробок? Давай предельный случай возьмем. Вот когда нет пробок и когда 10 баллов.
2: Там есть много механизмов, которые как бы давят цену вверх. Прайсинг состоит из, очень если упрощать, есть стоимость посадки в автомобиль, фиксированная, которая фактически оплачивает водителю время, пока он до вас едет, среднее какое-то. Есть стоимость минут, есть стоимость километров. А в пробках, когда растет длительность поездки...
1: Километров мало, минут много.
2: Километров мало, минут много, минут... При этом минуты, как правило, мы стараемся, их доля в тарифе, там, например, в Москве, она определяющая. Это большая доля, соответственно, поездка 40 минут и поездка 2 часа, они не могут стоить одинаково. Пользователи часто этого не понимают, к сожалению, и как бы нас там в этом винят, хотя на самом деле виновато просто то, что вот они решили поехать в час пик. Это как бы... Это такой первый базовый механизм, из-за которого в пробке растет стоимость. Соответственно, второй механизм – это, скажем так, что такое пробка? Это когда много людей хочет куда-то поехать. Что такое динамическое ценообразование в такси, когда много людей хочет куда-то поехать, машин на всех не хватает. То есть это по природе своей как бы явление одного порядка. У меня вообще есть любимая фраза, что пробка – это динамическое ценообразование на дорожное полотно. И если представить, что время – деньги, то это становится константой. И третий механизм – это плотность свободных машин в окрестности точки, в которой вызывается машина. Но больше... Ну, это упрощение, но в основном оно смотрит только на это все. Вот единственное, что оно делает, это выдерживает время подачи в 5 минут, условно. И дальше, в момент, когда как бы, есть водители, водитель там, проводит на линии какое-то количество часов. А мы смотрим на свободных водителей. Да? И в момент, когда случаются пробки, те же самые поездки начинают занимать больше времени, и плотность свободных водителей на линии падает. И в этот момент динамическое ценообразование на это на все смотрит и говорит, я не могу выдержать 5 минут, мне нужно как бы еще приподнять цену. И поэтому, если есть пробка, то как бы будет дорого.
1: Какие главные метрики есть у Яндекс.Такси?
2: Ну, про одну мы уже говорили. Эта метрика, она у нас внутри называется эффективность. Это доля времени, которую водитель проводит с пассажиром. Она же является прокси второй важной метрики. Это заработок водителя. Мы следим за тем, чтобы он постоянно рос. Это что касается водительской части. Соответственно, с точки зрения пассажирской части, вот именно маркетплейсные метрики – это время подачи. Машина должна приезжать быстро. Там, в нашем понимании быстро – это там, что-то около 5 минут. Мы это называем «complete to request» – метрика количества заказов, которые завершаются успешными поездками. Мы тут таргетируем уровень там, где-то в зависимости от географии от 80 до 90%. Мы это считаем хорошим уровнем. Не 100, потому что некоторые люди просто заказывают и отменяют, и достоверно неизвестно почему.
1: На начале вообще развития сервисов вот онлайн-вызова такси ну, такой ландшафт был очень конкурентный, да, в России. Был Get, Uber, Яндекс, Ситимобайл, там, наверное, в разных сегментах какие-то были еще игроки, да, где-то в регионах Индрайв, там, в премиум-сегменте Вилли. Вот с точки зрения важности времени подачи машины, вот было такое, что, вот, не знаю, если там 6 минут, то все, приложение сносят и начинают в другом заказывать?
2: В целом такая история есть. И в этом смысле мы для себя выбрали, что у нас машина должна приезжать быстро и гарантированно. И это очень важная часть нашей философии, за которую где-то в нас много летит камней. И мы про это, наверное, поговорим тоже отдельно, потому что для того, чтобы машина приезжала быстро, иногда надо повышать цены, иногда повышать цены довольно сильно. Но мы для себя такую философию приняли, многие другие игроки как бы от этой философии там отказались по тем или иным причинам. У кого-то, может быть, не получилось построить саму технологию, потому что это довольно большая, сложная, там, наукоемкая штука, которую в мире умеют делать. Вот вообще, в принципе, вот этот маркетплейс технологий такси, там и диспетчеризация, и динамическое ценообразование, и разные механики там, перемещения водителей по городу, чтобы это все под спрос постраивалось. Это все большая, сложная технологическая задача, которую в мире, наверное, может решать компания 5. И поэтому это какая-то, наверное, критическая вещь, благодаря которой мы смогли в итоге стать лидером рынка там, во многих странах.
1: 1,5 триллиона – это сколько в поездках? Какая? Вот если давай сейчас про Россию поговорим. Вот на примере России средняя поездка – это сколько в деньгах?
2: Средний чек где-то, я думаю, что рублей 400 сейчас. Это, я думаю, что где-то у нас по году у нас 4 с хвостиком. Я думаю, что в этом году будет 4,5 миллиарда поездок. Мы третья в мире платформа по количеству поездок. То есть первые китайцы, у них где-то 15-16 миллиардов в год.
1: Диди?
2: Да, да. А второй Uber – 8,5-9, и дальше мы 4,5.
1: Я хочу понять, как в Яндекс.Такси работает модель динамического ценообразования. Вот смотри, вот есть традиционный какой-нибудь бизнес. В нем модель спрос-предложения, она фактически определяет, например, сколько единиц услуги будет оказано или сколько единиц товара будет продано. Ну, то есть, если товара мало, на него повышают цену, и потребители условно начинают меньше покупать товар А, начинают покупать товар Б. Вот в случае с Яндекс.Такси, например, как это происходит? Они видят, что, не знаю, в приложении, бах, вот они съездили всегда за 400 рублей, а вдруг цена стала 800. И они что, они тогда пересаживаются на метро, например, в этот момент?
2: Там есть в механизме балансировки спроса и предложения есть два механизма. Соответственно, первый механизм – это действительно как бы часть спроса перераспределяется. То есть у нас там есть наша любимая эластичность, зависимость количества реализованного спроса от цены. И она там очень красивый линейный график. Просто вот любой экономист мечтал бы, ну, если бы я был экономистом, и у меня бы не было этих данных, я бы мечтал с ними поработать, потому что это вот прям вот каноническая экономика. И часть спроса действительно там где-то перераспределяется на более поздние периоды, где-то уходят другие виды транспорта, и это как бы часть механизма. Но есть второй механизм, который в момент, когда цена растет, на линию выходит больше водителей. Вот дождь, снег, как же так, все улетает в космос, вы такие злодеи, и вообще как же так, нехорошо такими быть. Как устроен этот механизм? В момент, когда резко вдруг случается дождь, что происходит? Спрос вырастает в 5, 6, в 7 раз может вырасти. Спрос в терминах количества людей, которые заходят в приложение, смотрят цену.
1: Ну, то есть дождь, снег – это тоже фактор помимо пробок, правильно?
2: То, что там у нас в команде любят называть анекдот «левиданс», это пример, на котором просто объяснять, но в реальности причин скачков дисбаланса спроса и предложения, их великое множество.
1: Можешь рассказать несколько факторов, почему в Яндекс.Такси вырастает цена? Вот происходит вот разбалансировка вот спроса и предложения.
2: Да, и самые простые разберем. Первая история – это любимый дождь. Вот лето, красиво, все здорово, вдруг пошел дождь. Что происходит? В приложение заходит огромное количество людей, проверяет цену и реально нажимает кнопку «Уехать». А это происходит там в 5-6 раз может вырастать. А водители так не могут масштабироваться. Мы это прям наблюдали вот на графиках, когда ты видишь, что реально начинается какой-то там апокалипсис за окном. В момент, когда водители у себя в приложении видят, что спрос резко вырос, они выходят на линию. То есть у нас на линию выходит там по сравнению, там просто неделя к неделю графики смотришь, может выходить на 30-40% больше водителей. То есть мы как бы гораздо большее количество спроса можем вывести. Да? И поэтому это очень важный механизм балансировки, что оно работает не только со стороны спроса, то есть у нас спроса слишком много, предложения слишком мало. Мы повышаем цену, предложение растет, часть спроса перераспределяется, они где-то балансируются, в какой-то точке встречаются. Да, это там, наверное, один такой самый простой механизм. И есть две альтернативы в дождь, поведение сервиса в дождь. Вот мы для себя приняли решение, что у нас машина всегда приезжает и приезжает за разумное время. Вот это наша стратегия. Дальше есть альтернативная стратегия, которой там какие-то компании придерживались, даже ее на флаг поднимали, что говорили, что у нас всегда будет там одинаковая цена более-менее, или она там не будет расти больше, чем сколько-то, но вызов машины превращается в лотерею. То есть такси всегда должно приезжать. Да, это иногда дорого, потому что скачок спроса в 5-6 раз невозможно. У нас нет столько машин. В принципе, во всем городе нет столько машин, сколько моментального спроса генерируется. При том, что, опять же, водители тоже не очень мотивированы работать за обычную цену, когда там, не знаю, там потоп, в общем, и вот это вот все. Это, наверное, один такой пример. Второй пример, следующий, это называется маятниковая миграция. Когда люди там тоже жалуются на цену, они очень часто заказывают машину. Скорее всего, если это происходит утром, они едут из спального района в центр. Вот мне повезло жить, мы тут сейчас рядом с Сити находимся, я как бы работаю в Сити, живу здесь недалеко. И в целом у нас на районе с утра цена всегда обычная, потому что есть большое количество спроса, который перемещает водителей из районов, где люди живут, это районы там ближе к МКАДу, да, в центр города. Соответственно, вот в этом вот районе, откуда люди едут, машины начинают, вот их сколько-то было, они начинают оттуда уезжать. Да, как бы, и баланс, и поток не сбалансирован, то есть гораздо больше машин уезжает, чем приезжает. Здесь заканчиваются водители, начинает расти цена. При этом в центре города в этот момент все абсолютно замечательно. Вечером происходит ровно обратный эффект. Если вы будете вечером пытаться уехать из третьего транспортного кольца, что происходит? Люди начинают выезжать и не возвращаться. То есть люди уводят машины из центра города. И если вы посмотрите на карту спроса вечером поздно, то в центре будет нехватка водителей и будут высокие цены. А на окраине будет все хорошо, тихо вообще, катайся по базовой цене сколько хочешь. И эти механизмы, они очень важны, они для любого города реплицируются. То есть вы можете взять любой город, в центре города с утра будет все спокойно, на окраинах будет дороже, чем обычно, вечером наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня, тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех пяти людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо него шел вор и испугался, приняв за поджидающего его полицейского. Через некоторое время той же дорогой прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось, а шаг ускорился. Он принял дерево за свою возлюбленную. Последним прошел ребенок, напуганный сказками. Он принял дерево за привидение и расплакался. И всякому, кто мимо проходил, дерево казалось чем-то особенным. Но во всех случаях дерево было лишь деревом. Мы видим через призму своих мыслей.
1: Притчи народов мира.

0: Торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Загурским.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Адиль Янгиюрт. Село в Бабаюртовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Адиль Янгиюртовский». Расположено к юго-западу от районного центра Бабаюрт, близ Аксаевского водохранилища. Село возникло на землях князя Адиля Алибекова из рода Каплановых и названо в честь него. В переводе с кумыкского «Новое село Адиля». Датой основания считается 1785 год, когда князем на месте нынешнего села Чанкаюрт было основано новое поселение. Отсюда и пошло его нынешнее название – Янгичаркаюрт. В 1883 году село входило в состав второго участка Хасавюртовского округа Терской области. Вплоть до ликвидации царской администрации феодальных владений село относилось к Аксаевскому княжеству. После разрушения Старого Аксая Адиль Янгиюрт разросся за счет переселения сюда части староаксаевцев. Основным занятием сельчан в дореволюционный период являлось земледелие. В селе похоронен дагестанский революционер и поэт Зайналабит Нухаевич Батырмузаев. Также среди известных выходцев села чемпион Европы по вольной борьбе Азнаур Таваев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Притчи народов мира.
4: Шел снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит: «Как хорошо лететь, наслаждаться полетом!» «Мы не летим, мы просто падаем», — грустно отвечала вторая. «Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало». «Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут». «Мы станем ручьями и устремимся к морю, мы будем жить вечно», — сказала первая. «Нет, мы растаем и исчезнем навсегда», — возражала ей вторая. Наконец им надоело спорить. Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас, как вам нравится Исландия. Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат со освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот у меня, да, такой вот, я свой вопрос задам, да, вот у меня на данный момент такое, что я постоянно настраиваю свое намерение, но, допустим, иногда думаешь, так, ну реально же деньги нужны в моменте, и ты делаешь то, что приносит пользу, но при этом ты такой, а вдруг у меня какое-то не такое намерение? И вот постоянно сидишь и думаешь, настраиваешь свое намерение, блин.
2: Видишь, чем оно связано? С доверием. Оно связано с доверием.
1: Как связано?
2: Намерение связано с доверием, потому что...
1: Это просто такой тезис, да, условно?
2: В моей архитектуре мира, да.
1: Окей.
2: Потому что, ну как ты без доверия можешь... Ты же не можешь быть наполовину беременным. Ну то есть ты полностью в этом. Ты или доверяешь, или нет. И потому что люди, то есть с деньгами, вот именно такие отношения, мне кажется, они самые экологичные. Я знаю, что завтра они будут. Мир изобилен. Ну, то есть представляешь, в мире сейчас триллионы денег. Федрезерв продолжает их печатать. Какого черта у тебя их завтра не будет? Ты умрешь, деньги еще останутся, и они всегда будут. Почему ты думаешь, что у тебя их не будет? Что-то не то с тобой. Что-то не то со мной, когда я думаю, что деньги завтра закончатся.
1: Так, вот мне тут очень интересно стало, я думаю, нашей аудитории тоже. Вот можем сейчас, вот мы же шли вот по вот этим принципам, и сейчас я вот так зум-ин сделаю в эту тему.
2: Давай.
1: Мне очень интересно,
2: вот
1: да.
2: Так.
1: Вот как... создать вот это изобилие в жизни, денежное именно. Вот я думаю, это прям то, что зайдет сейчас.
2: Не моими словами скажу.
1: Да.
2: Это вот не мои просто... слова. Это слова Джо Диспензы, доктор Джо.
1: А кто такой Джо Диспенза, чтобы было понятно сразу для всех?
2: Джо Диспенза — это знаменитый нейробиолог, он изучает мозг, и сейчас у него контракт с Университетом Калифорнии, и он как раз-таки связывает медитации и определенные состояния, в которых ты можешь действительно создавать что-то. Потому что, смотри, мы находимся в настоящем только 3% времени.
1: Можешь это в среднем человек.
2: В среднем 3% времени ты находишься в настоящем, потому что остальные 97%, то есть в настоящем осознанно, понимаешь?
1: Вот я можно тут комментарий дам? А настоящий момент — это когда вот вы, помните, на природе стоите и слушаете речку, и вам хорошо. Или когда вы шли, и в моменте птичку услышали, вдруг резко отсутствие мысли, хорошее состояние. Вот я шел сюда на подкаст и засмотрелся на... лучи солнца, которые падали на здание, и вдруг птичка, короче, запела, и я просто вот растворился в этом. Это и есть настоящий момент.
2: Это и есть настоящий момент.
1: Согласен, что мы там мало. Мы либо думаем, что нам сейчас надо сделать, или в будущем, либо, блин, сожалеем о прошлом.
2: Да.
1: Так, супер.
2: И представляешь, а 97% как раз-таки, о чем ты говоришь, это реагирование и перепроживание своих старых сценариев,
1: да.
2: Потому что ты все время реагируешь. Ты мне сейчас что-то сказал, и я думаю, как это... То есть у меня мозг опять всплывает все ситуации, когда мне так говорили, что я должен в этой ситуации делать. То есть это реагирование.
1: Тут можно тоже коммент дам. Очень много я наблюдаю за тем, как вот люди, кто изучает психологию там и так далее, придерживаются одной теории, что мы имеем какие-то, допустим, заряды в прошлом, и когда что-то нам, ну, то есть заряды имеется в виду, когда вас что-то эмоционально потрясло. К примеру, там, вы поругались с накачанным парнем, допустим. И вот в настоящий моменте вы встретили такого же похожего накачанного парня. И он у вас может вызвать некую реакцию. То есть неожиданно вы можете почувствовать страх какой-то. Вот примерно об этом же говорите?
2: Абсолютно.
1: Всё.
2: Это и есть реагирование и перепроживание старого сценария. Где здесь настоящее? Здесь нет настоящего. И, соответственно, прикиньте, из 3%, находясь в настоящем, это и есть, когда вы можете менять свою реальность. Ты можешь менять реальность, находясь в настоящем. А ты всего 3% в настоящем. На сколько процентов ты можешь влиять на свою реальность? На 3% ты и влияешь.
1: Окей. Можно здесь такую практику? Начните наблюдать за своим вниманием, куда оно направлено. То есть как будто, представьте, вот у вас такая камера появляется со стороны.
2: На себя.
1: Вот, да, и смотрите на себя со стороны в течение всего дня. Типа, о чем я думаю? Куда я отлетаю? Чувствую ли я в моменте, делаю ли я то, что я сейчас делаю? Или вот часто бывает такое, особенно вот, не знаю, как родитель могу сказать, там с ребенком играешься, глаза стеклянные, думаешь, как нужно сейчас закрыть там кассу, что не хватает, надо еще дожать продажи. И с ребенком ты такой, вроде бы с ним, тело с ним, а мысли где-то там. Вот. Начните отслеживать. Это уже, я считаю, там полпобеды.
2: Конечно. Вещи, чувства, эмоции, люди. И мы сами, мы хотим просто быть услышанными. Больше ничего не надо. Услышать равно исцелить. Понимаешь? И так интересно, что когда ты просто что-то в себе видишь, это уже исцеляется.
1: Так, вот тут подробнее. Я чувствую отлет. Видишь и слышишь в себе. Это вы имеете в виду мысли, которые как жвачка
2: или
1: прокручиваются.
2: Чувства.
1: На них вы смотрите, грубо говоря, да?
2: На них надо смотреть.
1: Да. Ну, то есть, вот, допустим, я представляю себе так. У кого-то есть какая-то мысль, которая навязчиво возвращается, и человек переживает из нее.
2: Угу.
1: Как вы это делаете? Вы на нее смотрите и анализируете ее, или что вы делаете?
2: Хочешь, я поделюсь классной терапией?
1: Да.
2: Она новая.
1: Супер.
2: Может быть, ты слышал про нее. Я сейчас работаю со своим учителем именно так. Это называется фокусинг-терапия. Это ответвление в психологии, но если ты наложишь это на свое мышление и еще и на духовную часть, это будет вообще крутой,
1: супер,
2: крутой симбиоз.
1: Прогрето.
2: Так вот, да, что делает фокусинг? Нужно свою личность воспринимать как океан.
1: Угу.
2: Эти субличные, так можем сказать, нечто в себе или субличности по Карлу Юнгу, да, их много в тебе.
1: То есть
2: они
1: эти
2: маленькие
1: мысли.
2: Медузы. Это можно назвать и мыслями, да.
1: Окей.
2: И представляешь, и, например, ты просто слышишь это. Вот я, например, иногда раздражаюсь на что-то, и теперь у меня есть мантра такая, делюсь ей, от моего учителя, которая говорит: угу, нечто во мне сейчас раздражается. Но это не вся я. Это вот эта медуза раздражается, а я весь океан, и я просто обнимаю это.
1: Mm-hmm.
2: Я вижу, я не могу это удалить. Нельзя. Вот говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Много энергии уходит на
1: внутренний
2: на
1: конфликт.
2: Да, на вот эти внутренние
1: борьбу
2: конфликты.
1: Борьбу внутри себя, типа, не думай, не думай, не думай,
2: да,
1: не думай, и ты
2: нельзя.
1: Сливаешь энергию.
2: Mm-hmm.
1: Я можно тут попробую немножко... как бы воспроизвести, да,
2: да,
1: что я услышал, да, то есть что, грубо говоря, вы воспринимаете вот эти свои мысли, которые, ну, вот эту реакцию свою, не как что-то, вот, типа, ой, извне зашел тут ко мне вор внутри меня, да, условно, а как часть себя, которая, ну, типа, имеет место быть.
2: Маленькую часть себя.
1: И вы не считаете, что эта мысль и есть вы.
2: Конечно.
1: То есть вы как будто просто ее так наблюдаете, и она проходит, допустим.
2: Да?
1: Правильно же
2: да?
1: понимаю?
2: Я ей говорю, нечто во мне сейчас раздражено, подожди, я отодвигаю это и думаю, что там, про что это, что вы мне хотите сказать? То есть у меня всегда есть связка, нечто во мне раздражено, устало, злится, что это, что вы мне хотите этим сказать? Это схлопывается, и я всегда знаю ответ на эти вещи.
1: А, то есть, по сути, вот эти вот мысли, которые раздражают нас, они что-то нам хотят сообщить,
2: да.
1: Что-то важное.
2: Да.
1: А вот как рассмотреть эту мысль? То есть, допустим, я чего-то боюсь, условно,
2: угу.
1: Вот какая ваша внутренняя методология такая, допустим,
2: угу.
1: Я чего-то боюсь. Если я на это посмотрю, мне нужно как бы посмотреть это через линзу позитива, да? То есть,
2: не обязательно,
1: да?
2: Смотри, Арман.
1: Да.
2: Вот этот вот фокус на позитиве, это тоже слив энергии. Ты просто должен увидеть вещи такими, какие они есть во всем своем уродстве или красоте. Глубина боли определит вашу работу с ней.
1: Mm-hmm.
2: Ну вот у меня всегда есть вот эта глубина боли, потому что у меня с Арманом, с моим мужем неоднозначные отношения, да? И я всегда иду туда.
1: Mm-hmm.
2: И если у вас есть такая боль, это классно. Это значит, вы всегда будете копать очень глубоко, и просто не останавливайтесь, не говорите, что вот, у меня жизнь такая хреновая, вот так это должно было быть. Нет, что там? Что? Вот фокусинг мне нравится именно тем, вот оставим тогда пустое кресло, да? Фокусинг мне нравится тем, что ты всегда можешь зум делать. То есть ты говоришь, я раздражен. Угу. Что там? Ты убираешь это, там мысль есть, да потому что вот она такая коза. Ты говоришь, угу, я хочу почувствовать что-то из глубины. То есть ты встречаешься из глубины, должна выйти чувство, а не мысль. Потому что мысли, они все время тебя хотят сбить. Но ты говоришь, подожди, я хочу прочувствовать. И оттуда из глубины что-то поднимется, и бам, у тебя пойдет.
1: Я понял. Ну, то есть услышать свои чувства надо, почувствовать.
2: Убрать их, мысли.
1: Да, и понять, что за чувства там внутри. И дать себе это прожить или как-то компенсировать.
2: Просто увидеть.
1: А, просто
2: увидеть. Просто сказать, а, я вижу нечто во мне. Ты знаешь, когда я нахожусь в беседе... Вот, например, мы поругались с моим мужем. Он меня нереально бесит, потому что он там сейчас с сыном со своим подростком дерется, да, ему 15 лет, тот тестостероновый, а этот не признает его права и сжимает его. И я бешусь всегда на это, да. Я говорю, Арман, отдай ему свободу. Он говорит, какая свобода, он должен быть мужиком. Вот у него вот такое, да. Это просто разность ценностей, так скажем. И вот я захожу в эту фокусинг-терапию, и своему терапевту говорю, я сейчас хочу вот... Я такая злая на него, я хочу его... Она говорит, да, что-то в тебе очень злится, что дальше? Я говорю, да блин, он козел такой, психологу должен пойти. Она говорит, это все действия, это мысли. Что там, смотри в это, что ты видишь? Там где-то в глубине есть какое-то чувство. Я говорю, там бессилие. Она говорит, как оно выглядит? Я говорю, такая коробка, и там маленький щенок бьется об эту коробку. Это бессилие, он скулит. Она говорит, посмотри на него и просто проживи. И я смотрю на этого щенка, он бьется об коробку, проживает свое бессилие. Я вместе с ним проживаю свое бессилие.
1: Угу. И отпускает ситуацию.
2: Оно само отпустится, там даже действий не надо. Ты просто смотри в это безоценочно, вот он, вот оно мое бессилие. Она говорит, что под этим еще? А там, оказывается, вообще ты можешь до такой глубины доходить, до родовых процессов. Там будет страх его отца за него подниматься как чувство.
1: О, я понял, окей.
2: Глубина просто ваша будет. Насколько вот вы готовы погружаться туда, настолько вы будете туда проваливаться.
1: Я сейчас, наверное, попробую вот как-то через свой опыт тоже вот передать мысль, да, что то, что говорит Асель, я это понимаю так. То есть вот, допустим, у меня тоже есть фоново какие-то свои, скажем так, штуки, переживания, которые меня в течение жизни вот так вот сопровождают. Ну так вот, поделюсь, так скажем, сниму трусы. У меня, получается, меня долго ждали, то есть у меня передо мной там было трое или четверо детей, которые как бы умерли, да, ну то есть на этапе беременности. Поэтому меня зовут Арман, мечта, потому что меня долго ждали. И меня на этапе беременности мама, ну я ее понимаю, она переживала, что я не рожусь. И она фоново все время была в тревоге. И когда я, ну, родился, она меня, соответственно, очень сильно оберегала и тревожилась обо мне.
2: Гиперопека, да?
1: Да, гиперопека и тревога. Гипертревога, я бы сказал. И, допустим, вот такой пример. Я перехожу дорогу с мамой, она говорит, закрой глаза, она меня ведет и говорит, потому что может машина проехать, оттуда выскочит камень и попадет тебе в глаз. Ну, то есть, по сути, если вот убрать мои эмоции, там, ну, реальность, да, какая, ну, человек просто долго ждал ребенка и объективно просто переживал, чтобы он выжил, все. А что это для меня? У меня фоново высокий уровень тревоги. И я эту штуку исследую. То есть я глубоко туда ухожу, изучаю книги, прохожу разные там процессы. Там пустое кресло, не пустое кресло. Я во все залетаю, во весь этот движ, чтобы эту штуку исследовать. И с каждым разом я прохожу глубже и глубже, и у меня раскрываются во мне какие-то новые способности. Ну, то есть вот про это я, как понял, и идет речь.
2: Боль как повод.
1: То есть если в вашей жизни что-то сейчас болит, классно бы встретиться с этой болью и узнать, какой там подарок. Я, короче, решил так воспринять все свои вот эти базовые, фундаментальные боли во мне, что это подарок, который мне нужно распаковать, и там что-то будет прекрасное внутри. Примерно так?
2: Всегда.
1: Супер. Всегда. Так, первое, дисциплина у нас, я возвращаюсь.
2: Ты еще держишь, да?
1: Да, да,
2: я
1: да.
2: Уже все растеряла.
1: Ну вот, в дисциплине у нас там еще там были вот эти моменты.
2: Готовность, да. Да.
1: Ну, я даже думал, ладно, разграничим. Дисциплина, готовность всегда накапливать потенциал свой, да. Третий момент, это было...
2: Боль как повод.
1: Боль как повод исследовать себя. И оттуда, как я понимаю, личность начинает развиваться, и, соответственно, это и влияет и на бизнес напрямую.
2: Конечно, смотри, как ты хочешь, это принцип небоскреба. Ага. Ты хочешь построить 50-этажное здание, у тебя фундамент сколько должен быть? То есть чем глубже ты погружаешься внутрь, тем больше распаковывается твой внешний мир.
1: А вот можно такой пример? То есть у нас, я, ну, как бы так считываю, что не все... погружены так или иначе там, в психологию, психотерапию. Для многих это типа, ну я что, больной,
2: псих.
1: Я не псих, да. А вот какая прямая корреляция, да, то есть, допустим, вот как, вот именно как предпринимательница, да, то есть вот, по сути, как это влияет на бизнес, допустим? Потому что многие тогда через логику зайдут.
2: Ты же понимаешь мотивации людей, мотивы.
1: Да.
2: Абсолютно. То есть ты уже реально владеешь ситуацией с клиентами, с сотрудниками, с, любые контексты сложные становятся для тебя простыми. Вот, например, есть пример, да? Вести всегда, вот ты сказал, где-то там внутри есть приз, а внутри этот приз, он простой, это любовь. Как бы это пафосно ни звучало, а любовь — это абсолют. Он не нуждается вообще в переподтверждении, в доказательстве и так далее. И вот представляешь, вот с клиентами в переговорах я дошла до такой точки, что, например, ко мне звонит клиентка, а она с нами, мы выявили папе ее рак на ранней стадии, они слетали в Германию, все купировали, она с нами забеременела в клинике.
1: Купировали — это что, извиняюсь?
2: Ну, пролечили рак, рано заметили, вылечили. Она с нами забеременела, прикинь, офигенные результаты, но тут медсестра не попала ей в вену. И она звонит: опять ваши девочки накосячили, они мне вену, да-да-да, не попали, па-па-па-па-па-па-па. И она выгружается, выгружается, и я вспоминаю вот этот принцип. И говорю ей: Динара, но вы же нас любите? Она говорит: конечно, люблю, Оселечка, и вот тебя люблю, и Дина Аскаровну люблю, но вот она, ваша девочка опять накосячила. Я говорю: но вы же нас любите. Значит, мы исправим все. В конце концов, там всегда любовь. Потому что с клиентами у вас должна быть любовь, потому что они должны возвращаться. Иначе глупо было бы ей сказать: нет, я вас не люблю. А зачем тогда ты с нами? Понимаешь? Напомни человеку, что изначально его мотивацией была любовь. Но просто мы часто забываем об этом. Мы хотим сиюминутные какие-то контракты, выгоды, еще что-то. Но там в конце, в глубине всегда любовь. Ваш бизнес — это про любовь. Это всегда про любовь.
1: Ну, то есть корреляция прямая. Когда ты понимаешь себя, ты понимаешь клиентов. От этого, соответственно, ты улучшаешь свой сервис, от этого ты, ну, получаешь финансовую выгоду. Я просто сейчас для того, чтобы я перевожу.
2: Правильно, вот, да. Арман, потому что в итоге люди, когда тебя любят, они тебе больше денег приносят.
1: Да, да, вот все, в итоге вот так все. Окей, классно. Исследование себя. Что еще?
2: Исследование себя и, конечно же, ответственность. У свободы же есть обратная сторона, о которой никто не говорит сейчас. Ответственность.
1: Так, определение ответственности ваше, ну такое, как понимаете?
2: Ответственность — это быть в моменте. Я представляешь, вот это еще, кажется, не распаковала для себя.
1: Можно
2: для
1: меня... я попробую?
2: Давай, давай.
1: Ответственность — это быть причиной в ситуации.
2: Классно.
1: А не следствием.
2: Да.
1: То есть, когда ты говоришь: ну так получилось, что я могу тут сделать? Это следствие.
2: Да.
1: А причина, когда ты говоришь: ну, у меня не получилось, но я сейчас исправлю, допустим. Ну, и условно, даже это из какой-то негативной ситуации. А если в позитивной брать, то причина, то есть ты всегда причина чему-то.
2: Прекрасно.
1: Да. Окей.
2: Я бы лучше не придумала даже.
1: Все. Ну, вот двигаемся с этого определения, то есть ответственность в вашей жизни. Я уже на «ты» перешел, можно?
2: Да, конечно, я уже тоже минут 20 назад перешла.
1: Да, ну все, все.
2: Ответственность. И вот смотри, как раз-таки у Рика Рубина есть вот протокол креативности, он и говорит: не ждите результат. Результата нет. Представьте, как изменится ваша жизнь, если мы не будем ждать результата.
1: Офигеть.
2: Вау.
1: Я уже сейчас даже вот что-то такое, типа, как?
2: Прикинь.
1: А в чем игра?
2: То есть я исследую сейчас. Для меня есть два вопроса больших. Какой он мир без травмы, без патологии, да? Прикинь, если бы 100% дня своего я проживала без страха, а в настоящем,
1: да, да,
2: прикинь?
1: Да, да.
2: Это
1: мне
2: первое.
1: Тоже очень интересно.
2: Интересно, да?
1: Да, конечно.
2: А второе — это каково это не ждать результата? И я сейчас между этими двумя вещами играю. Это очень интересно.
1: А вот он в этой книге объясняет, как это без результатов, ну, то есть вообще, то есть именно он, наверное, говорит, что нужен там путь, вот это вот все.
2: Он говорит про ответственность. Он говорит: не берите результат за основу, берите ответственность за основу. Я делаю, вот я являюсь причиной всего, что я сегодня делаю, я осознанно остаюсь в моменте и делаю это, а результат — он от Бога.
1: О, все, это точно. 100%. Блин, мне кажется, сейчас там... Я думаю, вам заходит сейчас 100%.
2: Особенно друзьям исламистам.
1: Да, да, да. Я вот сразу такой подумал. Вообще это сходится очень с религией. Прям вообще один в один. Супер. Ну, все говорят об одном и том же разными языками. Супер. Азель, я вот честно очень сильно кайфанул.
2: Я тоже.
1: Да, я вот... У меня вообще подкаст — это такая штука, где я могу легально договориться с людьми, с кем вот так вот сложно пересечься в жизни, просто вот так сесть и просто кайфануть от разговора.
2: Точно.
1: Да.
2: Мы же так и за 3 года мы ни разу быстро-быстро
1: да. И я благодарю. Я тоже. Для себя очень много всего осознал, понял, кайфанул. Было очень приятно, тепло. Даже тот факт, что мы сидим, это тоже очень необычно. Чувствуется, что у тебя просто какой-то классный симбиоз, такого и твердого, и мягкого, и вот это все какой-то прекрасный такой микс получился.
2: Спасибо большое, Арман.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Древние философы, появившиеся в эпоху классической античности, были одними из лучших, которых когда-либо знал мир. От Аристотеля до Зенона. Интеллект, который был проявлен в этот период, настолько опередил свое время, что их идеи и принципы по сей день сохраняют огромную ценность. Если вы хотите повысить свой уровень мышления, обратите внимание на 7 правил мудрости. Номер 1. Расширяйте свои горизонты. Вселенная намного больше, чем офисная кабина. Только те, кто осмелится выйти за пределы своих уютных домов, будут знать, что лежит за горизонтом. Изменение вашего окружения может изменить ваше мышление. Как сказал Сенека, посмотрите на звезды, освещающие небо. Ни одна из них не остается на одном месте. Если вы действительно стремитесь к повышению мудрости и к личностному росту, вы должны выйти за пределы своих локальных границ, будь то переезд или путешествие. Чем дальше вы пойдете, тем больше вы выиграете. Номер 2. Золото дураков. Самые глупые из нас ставят свою ценность на свое богатство, а не на свою ценность. За деньги мудрость не купишь, а неконтролируемая жадность со временем уничтожит любого человека. Эпикур подытожил это так: кому мало немногого, тому мало всего. Номер 3. Знайте, что вы контролируете. Марк Аврелий был в какой-то момент самым могущественным человеком на Земле. Несмотря на свой статус, он отметил: «У тебя есть власть над своим разумом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты найдешь в себе силы». В современном мире тревога и стресс стали безмолвными убийцами. Если вы позволите себе быть подавленным вещами, которые вы не можете контролировать, ваша жизнь закончится задолго до вашей смерти. Если хотите добиться реального прогресса, примите то, что вы не можете контролировать, и сосредоточьте свою силу на том, что вы можете изменить. Номер 4. Доброта имеет значение. Только самые сильные и умные люди обладают способностью к доброте. Катон-младший резюмировал: «Я начну говорить лишь тогда, когда буду уверен, что мне не лучше было бы промолчать». Требуется глубокий уровень понимания, чтобы быть добрым к другим. И еще больше требуется, чтобы быть добрым к тем, кто этого не заслуживает. Очень легко разозлиться на кого-то, но сдерживать гнев – все равно, что пить яд и ожидать, что человек умрет. Это только навредит вам в долгосрочной перспективе. Доброта не только полезна для человечества, это гораздо более мудрый способ отношения к жизни в целом. Поэтому всегда помните, что доброта имеет значение. Номер 5. Цените настоящую дружбу. Цицерон объяснил это эмоциональное уравнение словами: «Дружба улучшает счастье и уменьшает страдания, удваивая наши радости и разделяя наше горе». Определение дружбы – это состояние взаимного доверия. Так что, если вы хотите прожить свою лучшую жизнь, избавьтесь от фальшивых друзей.

0: Мудрость и сила. Номер 7. Это жизнь твоя. В тот момент, когда вы признаете, что эта жизнь – ваша ответственность, что никто не придет, чтобы спасти вас, что никакие обстоятельства не ответственны за то, как вы думаете, вы начнете по-другому подходить к жизни. Первая и величайшая победа – это победить самого себя. Быть побежденным самим собой – это самое постыдное и мерзкое из всего. Платон. Все пойдет не так, как надо, но обвиняя других и оправдание только испортит ваши собственные мыслительные процессы. Вы можете создать любую жизнь, какую захотите, когда решите взять на себя ответственность за ее создание. Пришло время начать работать над величайшим шедевром, работать над собой и своей жизнью.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. В аэропорту Махачкалы в ближайшее время начнется реконструкция перрона, в результате которой появится стоянка для 16 воздушных судов. Модернизация инфраструктуры продолжится до 2027 года. При этом все работы идут без остановки деятельности аэропорта. К настоящему моменту я напомню, что уже завершено строительство новой взлетной посадочной полосы длиной 3200 метров. Но и до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно. Пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Ну и в России запатентовали новую вакцину против гепатита А, которая не содержит жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой, я напомню, что острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. В нашей стране предложили также ограничить использование панировки в заведениях общепита. Об этом пишет «Коммерсант» с такой инициативой. Общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панировочных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К новостям спорта. Саид Изакмаев покинул состав бойцов абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Дагестанский спортсмен выступал, я напомню, что в средней весовой категории провел в организации менее года. За это время он успел провести 2 поединка. В обоих боях Изакмаев уступил решением судей датчанину Николасу Далби и соотечественнику Абубакару Вагаеву. Ну и возвращение нашего Абубакара Нурмагомедова в смешанное единоборство ожидается 14 ноября на турнире Американской лиги ПФЛ в Дубае. Дагестанский боец дебютирует в организации поединком против австралийца Дэвида Мертенса. Нурмагомедов, я напомню, что не выходил в октагон более 3 лет. Последний бой он провел 3 июня 2023 года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте Диалог.

0: fm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Новости спорта.
3: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси 100-м в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналду, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллебайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллебайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский Палмейрас с трудом пробился в полуфинал Кубка Либертадорес, проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому ЛДУ Кита 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале Палмейрас встретится с соотечественниками из Флуминенса. Еще одним полуфиналистом стал аргентинский Эстудиантес, обыгравший в ответном матче на выезде Коринтианс 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты Ювентуса стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом НЕК 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира Кристал Пэлас на своем поле крупно обыграл польский Лех 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ Борнмут взял верх на выезде над Реалом Сосьедад 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий Бешикташ одержал уверенную победу на своей арене над Марселем 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Пятница, 18 сентября на календаре. Это значит, впереди не просто выходные, а выходные с важным общественным событием. Сегодня в нашей стране, в частности в Дагестане, стартовал трехдневный период голосования. Он продлится до 20 сентября. Сегодня мы выбираем депутатов Государственной Думы нового 9-го созыва. Так что, друзья, сегодня в Дагестане также одновременно будет проходить выборы муниципальных депутатов. Если сегодня у кого-то какие-то планы на работу, потом в магазин, потом домой, а у кого-то сегодня в расписании появится еще один пункт — зайти на избирательный участок и выполнить свою гражданскую процедуру. Причем голосование будет проходить 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. То есть даже если в пятницу вы сегодня проснетесь с мыслью «сегодня я никуда не пойду, у меня морально тяжелый день», то есть еще и суббота и воскресенье. Мы начинаем утро на Диалог FM. Всех приветствует Расим Загиров. До 11 утра вместе с вами здесь на Диалог FM.

0: В аэропорту Махачкалы в ближайшее время начнется реконструкция перрона, в результате которой появится стоянка для 16 воздушных судов. Модернизация инфраструктуры продолжится до 2027 года. При этом все работы идут без остановки деятельности аэропорта. К настоящему моменту я напомню, что уже завершено строительство новой взлетной посадочной полосы длиной 3200 метров. Но и до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Ну и в России запатентовали новую вакцину против гепатита А, которая не содержит жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой, я напомню, что острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. В нашей стране предложили также ограничить использование панировки в заведениях общепита. Об этом пишет «Коммерсант» с такой инициативой. Общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панировочных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К новостям спорта. Саид Изакмаев покинул состав бойцов абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Дагестанский спортсмен выступал, я напомню, что в средней весовой категории, провел в организации менее года. За это время он успел провести 2 поединка. В обоих боях Изакмаев уступил решением судей датчанину Николасу Далби и соотечественнику Абубакару Вагаеву. Ну и возвращение нашего Абубакара Нурмагомедова в смешанное единоборство ожидается 14 ноября на турнире Американской лиги ПФЛ в Дубае. Дагестанский боец дебютирует в организации поединком против австралийца Дэвида Мертинса. Нурмагомедов, я напомню, что не выходил в октагон более 3 лет. Последний бой он провел 3 июня 2023 года. В Махачкале 17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП. В результате ДТП в Махачкале погибла 71-летняя местная жительница, еще один человек пострадал. Авария произошла 16 сентября около 21:30 на пересечении улиц Некрасова и Мичурина. 17-летний житель из Бербаша, без водительских прав, за рулем автомобиля Лейсан L6, не представив преимущества на перекрестке, врезался в ВАЗ-12 модели под управлением 51-летнего местного жителя. В Республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили водителя ВАЗ и его пассажирку, 71-летнюю жительницу города, которая скончалась от тяжких телесных повреждений. Ну и горячая линия регионального общественного штаба по наблюдению за выборами будет работать в Дагестане с 18 по 20 сентября 2026 года. Об этом сообщила Общественная палата Дагестана. Жители республики смогут сообщить о возможных нарушениях, получить консультации по вопросам избирательного процесса. Обращение принимается по телефону в Махачкале. Это 68 43 41 и 68 11 70. Специалисты штаба будут обрабатывать поступающие обращения в течение всех дней голосования. Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о масштабном праздновании в 2027 году 150-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Гамзата Цзасы. Правительству поручено сформировать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план мероприятий. Щукин рассчитывает на активное участие глав муниципалитетов, особенно родного поэта Хунзавского района. Свой поэтический дар Гамзат Цзаса передал сыну Расулу Гамзатову, которого знал весь мир. Ну и возраст от 30 до 39 лет россияне считают наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, об этом пишет газета.ру. Еще 19 выбрали возраст от 25 до 29 лет. При этом почти половина респондентов старше 40 лет уже меняли профессию или начинали карьеру заново. Ассоциация банков России предложила расширить финансовую поддержку компаний, которые пострадали после атак беспилотников, на инфраструктуру и другие объекты, об этом передает ТАСС. Среди возможных мер называют льготные кредиты, реструктуризацию займов и рассрочку платежей. Поддержку предлагают распространить на электронную торговлю. Но россияне все чаще заказывают мебель через маркетплейсы. По данным «Коммерсанта», доля онлайн-площадок в этом сегменте уже достигла 37%. Особенно растет спрос на недорогие товары и кухонную мебель. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, студия Расим Загиров. Итак, друзья, есть такая партия в Германии, альтернатива для Германии, вот она, против канцлера Германии, теперь Фридриха Мерца, 20 сентября ФРГ. Я напомню, что пройдут очередные местные выборы. По информации источников СМИ, после закрытия участков действующий канцлер намерен поставить вопрос о доверии себе как лидеру другой партии. В случае подтверждения полномочий он обещает бескомпромиссную борьбу с партией «Альтернатива для Германии». Дмитрий Дрезе далее продолжит эту тему.
1: В воскресенье, 20 сентября, в Германии вновь пройдут важные местные выборы. На этот раз в Ландтаг земли Мекленбург, Передняя Померания, а также в Палату депутатов Берлина. Это очередной вызов для Фридриха Мерца, дела которого и без того идут совсем не блестяще. Не будем досконально вникать в политические расклады ФРГ, но рейтинги ХДС, партии действующего канцлера, неуклонно идут вниз. И это во многом связывает с непопулярностью главы правительства. Партийцы недовольны. Есть информация, что вечером того же выборного дня Мерц намерен собрать партийный президиум и поставить вопрос о доверии себе в качестве лидера христианских демократов. Мол, выбирайте, коллеги, или жесткие реформы, или боритесь с альтернативой для Германии самостоятельно. Источники сообщают, что Мерц ради этого отменил поездку в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Собственно, канцлер рассчитывает не только остаться, но и упрочить позиции. Хотя бы потому, что в условиях шторма мало кто захочет рисковать и вести партийный корабль на рифы, что очень возможно. Тем более, если Мерца свергают, возникает угроза обрушения всей партийной коалиции. В результате этого Германия оказывается перед лицом беспрецедентного политического кризиса. Так что будем считать, что канцлер остается при должности. Тем временем, указанная выше, альтернатива для Германии продолжает обещать рядовым гражданам полную гармонию и процветание. В том числе изгнание мигрантов, восстановление отношений с Россией и, как следствие, дешевый газ, вооружение и финансирование Украины они обещают прекратить. Более того, от властей в Киеве могут потребовать вернуть потраченные на их поддержку деньги. Дональд Трамп и его команда молодцы. С них предлагается брать пример. АДГ – это мага по-немецки. Канцлер Мерц намерен дать на это жесткий ответ. Никакого больше заигрывания с ультраправыми. Ни в коем случае нельзя поступаться принципами. Опять же, если кратко, альтернатива для Германии – это прямая угроза немецкой демократии. Партия эта работает в интересах недружественного государства. Ее лидеры буквально днюют и ночуют в российском посольстве. То есть фактически это враг. Но запрещать их нельзя, а бить аргументами. Что здесь можно сказать? Борьба предстоит серьезная. Как говорится, посмотрим, чья возьмет. Единственное, на что хочется обратить внимание, положение Трампа и мага нынче не столь уверенное, как раньше. Президент Соединенных Штатов вынужден лавировать, как любой политик в демократической стране.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 25. Сегодня ожидается малооблачная погода на протяжении всего дня. С вами Расим Загиров. Доброе утро!

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. Об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
3: Копейка рубль бережет.
2: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
3: Идея на миллион.
2: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик режим свайпов – пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM.

0: Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление главе администрации Дербентского района из-за несанкционированных свалок в селе Джимикентес-Обнова и ограничения свободного доступа на берегу Каспийского моря. Установлено, что в селах Джимикентес-Обнова это Дербентский район образованы несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Кроме того, ограничен свободный доступ граждан к береговой полосе на берегу Каспийского моря. В Дагестане выходят на финальную стадию 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи с руководителем Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора Эриком Алдатовым. На встрече обсудили экологические и природоохранные задачи, актуальные меры для республики. В регионе принимается комплекс мер по решению проблем, которые копились десятилетиями. Речь идет об обращении с твердыми коммунальными отходами, ликвидациями стихийных свалок и других земель. Строительство комплекса ведется в Карабулахкенском, сейчас Дербентском и Хасаюртовском районе Дагестана. С 1 января следующего года женщины, которые удостоены звания «мать-героиня», начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Ее будет перечислять социальный фонд в проактивном режиме. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Парламентарий отметил, что данная новация позволит избежать лишней бюрократии, поскольку женщинам больше не придется собирать документы и подтверждать свой статус. Российская экономика с января по июль выросла на 0,6% по сравнению с прошлым годом. Такие данные представила Минэкономразвитие на совещании вице-премьера Александра Новака. За 7 месяцев розничные продажи увеличились более чем на 5%, реальные доходы россиян на 2,3%. Сети связи шестого поколения 6G в России могут появиться не раньше 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Денис Кусков. Пока технология 6G находится в основном на стадии тестирования, операторы только начинают разворачивать сети пятого поколения на выделенных частотах. При этом основной технологией мобильной связи в ближайшие годы останется 4G. На прошлой неделе сети 5G запустили только в 16 российских городах. С 1 октября этого года в Республике Дагестан тариф на электрическую энергию для населения вырастет на 11%. Об этом сообщили РБК «Кавказ» в региональном министерстве энергетики и тарифов. Как уточнили ведомстве, тариф на электроэнергию для населения в Дагестане будет равен 4 рублей за 1 киловатт. В целом, с 1 октября 2026 года тарифы на ЖКХ в Дагестане также вырастут на 19%. Ну а медианная цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Ставрополе составила 116 тысяч рублей в августе 2026 года. Это на 1% ниже, чем в июле. В Махачкале показатель снизился на 1,5% до 156 тысяч рублей. Города вошли в число крупных населенных пунктов с населением более 500 тысяч человек, где цены снизились. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» на основе данных поиска «Яндекс». А медицинский центр «Лекарь» в Махачкале демонтировал рекламные конструкции с изображением покрытой девушки. Об этом учреждению уведомило Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы. Напомним также, что в антимонопольную службу поступила жалоба на действия медцентра при распространении рекламы медицинской услуги. По мнению заявителя, данная реклама очерняет образ дагестанки-горянки, который придерживается религиозных норм. Служба начала проверку в отношении медучреждения с привлечением членов экспертного совета по рекламе и общественников. Дональд Трамп заявил, что представители штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. При этом президент США пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, с его помощью были остановлены 8 конфликтов, и российско-украинские самые сложные. Ранее напомню, что президент США допустил проведение трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в обозримой перспективе. Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их с состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, а также баклажаны и тыква. А вот фанатам газировки стоит задуматься. Обычная сладкая вода увеличивает риск смерти на 38%, в диетические газировки на 23%. В черный список также попали чай с сахаром и кукурузные хлопья. Россияне, которые опрошены «Комсомольской правдой», рассказали, что хотели бы жить на природе, но у них есть страхи, которые не позволяют это сделать. Самое главное из них – это отсутствие инфраструктуры за городом. 55% респондентов не видят своей жизни без больниц, школ, аптек и кафе поблизости. Еще 19% отмечают, что попросту не знают, как устроить свое хозяйство и наладить деревенский быт. Искусственный интеллект изобрел собственный язык общения, напугал этим навыком исследователей из американской лаборатории Emergen. ИИ-модели крупнейших мировых компаний заговорили фразами и сокращениями, которые их никогда не обучали. Ученые отмечают, что такой вариант английского языка еще не встречался в истории письменности. При этом исследователи признают, что часто смысл фраз можно разгадать по контексту.
1: Газета «Гардиан» называет язык ИИ-моделей смесью поминок по Финнегану Джеймса Джойса и технического жаргона. Исследователи из Emergence отмечают, что нейросеть в условиях эксперимента изобрела поэтические метафоры и неуклюжий сленг, которые едва бы понял даже носитель английского языка. Проще всего это объяснить на примере. В ходе тестов ученые обнаружили такое высказывание. Статья, которую проверили три пары холодных рук, с каждым разом становилась все честнее. Авторы эксперимента выяснили, что под холодными руками подразумевался независимый рецензент, а под статьей – документ. Общий смысл фразы был в том, что исследование, проверенное тремя независимыми рецензентами, стало точнее. Теперь рынку нужно научиться работать с этим навыком ИИ-моделей, говорит сооснователь американской IT-компании Finci AI Андрей Ребров.
2: Давно бывало, что при общении друг с другом нейросети пытаются найти более эффективный способ коммуникации. Есть видео, где голосовые боты переходят на коммуникацию на низких частотах, где боты переходят на какой-то выдуманный язык, чтобы пытаться больше информации вложить друг в друга. Это можно все рассматривать как определенное шифрование. И вопрос к этому, что мы хотим из этого извлечь? Мы хотим контролировать, как они общаются, или мы хотим контролировать, в каких рамках эти агенты существуют? Второе гораздо важнее. То есть, если мы сможем описать гарантированно границы того, где нейросеть существует, где она работает, и что она делает, и что она не может перейти, без разницы, как именно между собой коммуницируют эти сущности.
1: Игнорировать новую фичу нет никакого смысла, продолжает Андрей Ребров.
2: Джин уже вышел из бутылки, и невозможно остановить развитие, потому что очень много проектов опенсорсных. Есть международные Frontier Labs, которые занимаются исследованием, есть государства, которые пытаются сделать свои собственные модели. Поэтому технология уже выпущена, так же, как было с ядерной энергетикой. Самый лучший способ это сдержать, это иметь конкуренцию на рынке.
1: Один из ИИ-агентов Google написал, что истинное кинцуги начинается с ответственности, а не с поэзии. Ученые указали, что модель использовала слово кинцуги, то есть японскую технику реставрации керамических изделий, для обозначения устойчивости системы. Похоже, пользователям Google скоро придется учить японский, считает гендиректор компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц.
3: Создание профессионального диалекта – это всегда есть. Есть такое понятие – социодиалект. Система построена на преобразовании. Эстетическая обработка языка стала рождать структуру. Это просто говорится о том, что действительно система дошла до некой динамики. То есть машина создает свой язык для оптимизации решения тех задач, тех операций, которые плохо поддерживаются исходным языком.
1: В сентябре разработчики запустили платформы AI Contact Hotline и Agent Hotline AI. Они позволят ИИ-агентам анонимно сообщать о нарушениях со стороны нейросетей, которые вышли из-под контроля человека. Этот стартап появился в нужное время и в нужном месте, уверен IT-эксперт Александр Исавнин.
4: Модели, которые не имели возможности посылать что-то в интернет, но при этом делать те запросы, нашли какой-то старый форум и начали на нем создавать темы, общаться и так далее. Это кажется существенно более интересная тема о том, как модели вырываются на свободу, там агенты пытаются общаться друг с другом, находить соответствующее место, прятаться. Но если при этом они вырабатывают какой-то свой язык, это хорошая история, потому что как раз одной из хороших программистских традиций, которая какое-то время назад с увеличением объемов памяти и дисков потерялась, это было экономить объем передаваемых данных, объем хранимых данных.
1: Во время математических тестов 24 ИИ-модели из 100 добровольно выступили против мошеннических схем коллег. Для предотвращения нарушений нейросети устраивали бойкоты и отправляли системные отчеты людям.
0: Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Друзья, давайте заглянем в исторический календарь и посмотрим, где что произошло. Итак, 18 сентября в 1851 году вышел первый номер газеты «The New York Times», то есть сегодня можно поздравить этих самых журналистов. 175 лет люди назад уже начали узнавать новости на бумажке. 18 сентября 1928 году в СССР состоялась премьера первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь». Стала, кстати, одним из самых знаковых событий отечественного кино. И вот такой вот он день, друзья, 18 сентября, в разные годы, разные события, а мы всем желаем доброе утро.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские семьи с двумя и более детьми с 26 года могут вернуть часть НДФЛ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в беседе с РИА Новости. Она рассказала, что это можно сделать семьям с детьми до 18 лет. В ситуации, если ребенок учится очно, то вычет можно получить до 23 лет. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в 1,5 раза. Лантратова пояснила, что при расчете определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%. Если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый. В этом году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. Россия обсуждает с Израилем возобновление полетов авиакомпании «Аэрофлот» в эту страну. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи. «Мы, конечно, в первую очередь ставим в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании «Аэрофлот» в Израиль, и в этом контексте наши дискуссии продолжаются», — сказал он. «Переговоры ведутся с послом Израиля и с руководителем авиационных властей страны», — добавил глава ведомства. Прямые полеты «Аэрофлота» в Израиль, напомним, были прекращены в 2022 году из-за требований безопасности и санкционных ограничений, на которые ссылались израильские авиавласти. И в завершении выпуска премьера фильма «Оззи» и «Блэк Саббат. Назад к истокам» выйдет 28 октября в кинотеатрах по всему миру, об этом сообщает Variety. Зрителям покажут прощальный концерт легенды хэви-метала, выступление в Бирмингеме, снятое всего за 17 дней до кончины Оззи Осборна. Мероприятие одновременно стало возвращением музыканта домой и прощанием с фанатами. Осборн исполнил на нем сольный сет, а также впервые за 20 лет вышел на сцену вместе с участниками Black Sabbath. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Компания «Ветбиохим» объявила о приостановке производства всей серии препарата «Мультикан», из-за которой погибли десятки домашних животных. 16 сентября Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцин обнаружен живой вирус, известный как ложное бешенство. Служба сейчас потребовала изъять и уничтожить 20-ю серию препарата.
3: Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход. Жалобы владельцев собак на мультикан начали появляться еще в августе. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах, производитель «Ветбиохим» сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден. Коммерсант FM пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от мультикана. Врачи сразу предупредили о том, что реакция будет, рассказала москвичка Вероника Пустоварова.
4: В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании обычно добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и эта вакцинация сказывается на собаках. И это нормально. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру. Собака себя чувствовала максимально плохо, она вся дрожала. Нам повезло, потому что нас скачали. Мы ночью лежали в ночном стационаре. Это было в июне. Мы тогда еще не знали, что это реакция такая сильная. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь.
3: Но спасти удалось не всех. Кому-то ветклиники сразу сказали, лечения нет. Сейчас «Ветбиохим» приостановил производство всей серии вакцин «Мультикан». В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред. По словам самих хозяев, условия компенсации – отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций в соцсетях. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то «Ветбиохим» не связался до сих пор, поделилась с «Коммерсант ФМ» жительница Саратова Анна. У нее с собака умерла от мультикана в августе.
5: Со мной никто не связался. Я, хотя видел в их чате, в Телеграме, под их постами, я комментарии пишу постоянно. Я отправляю фото собаки, что верните мне собаку. Но со мной никто не связался, ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас, в принципе, все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание.
3: Вакцины вроде мультикана не являются обязательными, однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус.
6: Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке, которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, то выехать в ближайшую страну и вакцинировать там набиваком или уриканом, потому что это вакцины, которые все очень любят, и они легко переносятся. И серый импорт набивака и урикана достаточно сильно распространен, особенно если мы говорим о крупных городах. Такая схема, когда ставится мультикан как печать, паспорт, но ставится набивак в собаку. Но меня в этой ситуации смущает еще помимо того, что это нелегально, смущает еще то, что непонятно качество, это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим. А это очень опасно, и можно заразиться чем-нибудь смертельным для наших собачек и кошек.
3: Ветбиохим – один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют, альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.
2: Палата представителей США одобрила адские санкции против России. Теперь законопроект, который ранее прошел Сенат, отправят на подпись Дональду Трампу. Президент должен получить право вводить пошлины на все российские товары до 500%. Отдельно прописаны тарифы до 100% для тех, кто покупает российские энергоресурсы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Guardian напоминает, что законопроект разрабатывался больше полутора лет. Инициатором был ныне покойный сенатор Линдси Грэм, чьим именем документ в итоге назвали. Длительную задержку издание объясняет скептицизмом администрации Трампа. Она выступала против дополнительных санкций, а недавно передумала и поддержала рассмотрение. Как указывает издание, причина такого решения – безуспешность переговоров с Россией. Зато сейчас санкции поддержало большинство, в том числе 58 демократов, что для многих стало сенсацией. Лидеры партии последовательно выступали против законопроекта, отмечает Axios. Проблема в новых полномочиях Трампа в части тарифов. Фактически президент получит еще один инструмент для борьбы не только с оппонентами США, но и с глобальными партнерами, объясняет политику логику противников инициативы. Подход к санкциям должен быть другим, настаивают многие демократы. «Нью-Йорк Таймс» цитирует ведущего члена партии в Комитете по иностранным делам Грегори Микса. Он заявил, что Конгрессу стоило бы предоставить Украине дополнительную военную и гуманитарную помощь, и при этом, цитата, «защитить американский народ от более высоких издержек». Причем возросшей власти Трампа в отношении пошлин боятся и некоторые республиканцы. По данным CNN, около десятка членов партии лоббировали отмену новых тарифных полномочий, опасаясь роста цен прямо перед промежуточными выборами. Впрочем, сторонники законопроекта с обеих сторон утверждают, что механизм ограничен и тщательно продуман, а опасения, что президент получит больше власти в торговых вопросах, не обоснованы.
2: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 25. Сегодня ожидается малооблачная погода на протяжении всего дня. С вами Расим Загиров. Доброе утро!

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Во время выборов с 18 по 21 сентября в России возможно отключение интернета и даже мобильной связи. Об этом глава ЦИК Элла Панфилова предупредила, что ограничения могут возникать из-за мер безопасности, но на проведение голосования это никак не повлияет. В дни голосования именно сегодняшнего дня по 20 сентября на избирательных участках Республики Дагестан будут работать порядка 5000 наблюдателей. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Дагестана Эдуард Уразаев. Наблюдатели призваны обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса в Дагестане. С 1 октября этого года в Дагестане вырастет тариф на электроэнергию для населения на 11%, об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на Министерство энергетики и тарифов Дагестана. По данным министерства, стоимость 1 кВт в час для жителей республики составит 4,5 рубля для сельской местности, а также для городских домов с электроплитами и электроотопительными установками тариф будет ниже 3 рубля 12 копеек за 1 кВт в час. За 8 месяцев этого года в Дагестане зафиксировано на 33% меньше наркопреступлений, чем годом ранее. Количество тяжких и особо тяжких составов сократилось на 44%. Итоги антинаркотической работы рассмотрели на заседании профильной комиссии Дагестана. По данным правоохранителей, удалось перекрыть 24 канала преступлений наркотиков из других субъектов России. Также задокументированы факты контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ. Ну и Федор Щукин подписал указ о присвоении Азербайджанскому государственному театру имени Муслима Магомаева. Решение о присвоении театра имени известного артиста было объявлено ранее. Обновленное здание учреждения торжественно открыли, я напомню, что в марте этого года с участием президента России Владимира Путина. В свою очередь мы добавим о том, что после реконструкции театр получил современный зрительный зал, гримерное, световое и звуковое оборудование. Здание расположено в центре Дербента, а мы в свою очередь напомним также, что Муслим Магомаев – это певец, актер, поэт и композитор. Композитор, который внес значительный вклад в мировую музыкальную культуру. Ну а в Дергебельском районе Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. Работы идут с высокими темпами и соблюдением всех технологических норм и требований безопасности. Я напомню, что восстановление Красного моста находится на личном контроле временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина. Он поручил провести все эти этапы работ оперативно и качественно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+,

0: От Дагестана, от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Новости спорта.
2: Футболисты Оренбурга отобрали очки у лидирующего Краснодара в 9-м туре РПЛ, сыграв дома в ничью 0-0. Быки в третий раз подряд не смогли одержать победу в чемпионате, хотя и сохранили первое место в таблице. Всего на 2 балла меньше у Спартака и присоединившихся к нему ЦСКА и московского Динамо. Армейцы на выезде взяли верх над махачкалинским Динамо 3-1, а бело-голубые обыграли в гостях Ростов 3-0. Действующий чемпион России «Зенит» уходит на трехнедельный перерыв лишь на 5-м месте. Чемпионат возобновится 9 октября. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Чепиков завоевал золото Олимпийских игр 1988 года в Калгари в эстафете и победил в спринте на играх 1994 года в Лиллехаммере, а всего в его коллекции 6 олимпийских медалей. Он стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира, выиграв общий зачет 2 сезона подряд. Помимо биатлона, Чепиков выступал в лыжных гонках и принял участие в 6 зимних олимпиадах. Хоккеисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3-2. Хозяева повели 2-0 уже по итогам первого периода, однако в начале второго бело-голубые перевернули игру, забросив 3 шайбы за 103 секунды. Благодаря этой победе «Динамо» продлило победную серию до 4 матчей и с 8 очками занимает 5 место в западной конференции, тогда как «Адмирал» с 3 баллами идет 8-м на восток. Действующий обладатель Суперкубка Единой Лиги ВТБ ЦСКА стартовал в новом розыгрыше турнира с победой над боснийским клубом Игакия 92-81. Самый результативный игрок матча MVP лиги в прошлом сезоне Мело Тримбл набрал 28 очков. В параллельной группе вице-чемпион Единой Лиги Казанский Уникс одержал победу над петербургским Зенитом 78-73. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Пятница, 18 сентября на календаре. Это значит, впереди не просто выходные, а выходные с важным общественным событием. Сегодня в нашей стране, в частности в Дагестане, стартовал трехдневный период голосования. Он продлится до 20 сентября. Сегодня мы выбираем депутатов Государственной Думы нового 9-го созыва. Так что, друзья, сегодня в Дагестане также одновременно будет проходить выборы муниципальных депутатов. Если сегодня у кого-то какие-то планы на работу, потом в магазин, потом домой, а у кого-то сегодня в расписании появится еще один пункт – зайти на избирательный участок и выполнить свою гражданскую процедуру. Причем голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. То есть даже если в пятницу вы сегодня проснетесь с мыслью «сегодня я никуда не пойду, у меня морально тяжелый день», то есть еще и суббота и воскресенье. Мы начинаем утро на Диалог FM. Всех приветствует Расим Загиров. До 11 утра вместе с вами здесь на Диалог FM.

0: 1 октября этого года в Республике Дагестан тариф на электрическую энергию для населения вырастет на 11%. Об этом сообщили РБК «Кавказ» в региональном министерстве энергетики и тарифов. Как уточнили ведомстве, тариф на электроэнергию для населения в Дагестане будет равен 4 рублей за 1 киловатт. В целом, с 1 октября 2026 года тарифы на ЖКХ в Дагестане также вырастут на 19%. Ну а медианная цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Ставрополе составила 116 тысяч рублей в августе 2026 года. Это на 1% ниже, чем в июле. В Махачкале показатель снизился на 1,5% до 156 тысяч рублей. Города вошли в число крупных населенных пунктов с населением более 500 тысяч человек, где цены снизились. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» на основе данных поиска «Яндекс». Ну а медицинский центр «Лекарь» в Махачкале демонтировал рекламные конструкции с изображением покрытой девушки. Об этом учреждение уведомило Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы. Напомним также, что в антимонопольную службу поступила жалоба на действия медцентра при распространении рекламы медицинской услуги. По мнению заявителя, данная реклама очерняет образ дагестанки-горянки, который придерживается религиозных норм. Служба начала проверку в отношении медучреждения с привлечением членов экспертного совета по рекламе и общественников. Дональд Трамп заявил, что представитель штатов тяжело работает над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. При этом президент США пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, с его помощью были остановлены 8 конфликтов, и российско-украинские самые сложные. Ранее напомню, что президент США допустил проведение трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в обозримой перспективе. Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их с состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, а также баклажаны и тыква. А вот фанатам газировки стоит задуматься. Обычная сладкая вода увеличивает риск смерти на 38%, диетические газировки на 23%. В черный список также попали чай с сахаром и кукурузные хлопья. В аэропорту Махачкалы в ближайшее время начнется реконструкция перрона, в результате которой появится стоянка для 16 воздушных судов. Модернизация инфраструктуры продолжится до 2027 года. При этом все работы идут без остановки деятельности аэропорта. К настоящему моменту я напомню, что уже завершено строительство новой взлетной посадочной полосы длиной 3200 метров. Ну и до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно. Пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Ну и в России запатентовали новую вакцину против гепатита А, которая не содержит жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой, я напомню, что острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. В нашей стране предложили также ограничить использование панировки в заведениях общепита. Об этом пишет «Коммерсант» с такой инициативой. Общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панировочных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К новостям спорта. Саид Изакмаев покинул состав бойцов абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Дагестанский спортсмен выступал, я напомню, что в средней весовой категории провел в организации менее года. За это время он успел провести 2 поединка. В обоих боях Изакмаев уступил решением судей датчанину Николасу Далби и соотечественнику Абубакару Вагаеву. Ну и возвращение нашего Абубакара Нурмагомедова в смешанное единоборство ожидается 14 ноября на турнире Американской лиги ПФЛ в Дубае. Дагестанский боец дебютирует в организации поединком против австралийца Дэвида Мертинса. Нурмагомедов, я напомню, что не выходил в октагон более 3 лет. Последний бой он провел 3 июня 2023 года. Недружественные действия. В Кремле обещали внимательно следить за происхождением законопроекта о так называемых адских санкциях против России и Ирана. Я напомню, что 17 сентября его утвердила Палата представителей Конгресса США. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
1: В то время, когда в Москве уже была глубокая ночь, Палата представителей Конгресса приняла законопроект авторства сенаторов Грэма Блюменталя об адских санкциях против России, а также Ирана. Единства не было. За 262 конгрессмена. Против 159. Из тех, кто не поддержал, 7 республиканцев, в основном так называемых изоляционистов, и 152 демократа. За неимением времени не будем досконально вникать в американские политические расклады. Тем не менее, стоит обратить внимание на позицию Демпартии. С одной стороны, они вроде бы горой стоят за Украину, но с другой сильно опасаются дополнительного усиления своего главного врага. 47-го президента Соединенных Штатов. Ибо теперь он может использовать свой любимый инструмент под названием пошлины, не спрашивая чего-либо согласия. Президент получает право вводить торговые барьеры до 100% против покупателей российской и иранской нефти. В первую очередь речь идет об Индии и Китае. Кроме того, Билль предусматривает введение ограничительных мер против высшего руководства России. Все это не автоматически, но по усмотрению главы Белого дома. То есть Трамп получает мощный рычаг давления как на РФ, так и на ее главных партнеров. Последние, естественно, возмутились. В частности, официальный Пекин заявил о нарушении принципов международного права. В Нью-Дели обещали не менять свою торговую политику. При всем при этом в ходе последних больших мероприятий и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди высказывали пожелание поскорее прекратить противостояние, что, собственно, лично подтвердил Владимир Путин, который с ними общался. Главное во всем этом, что страшны не сами санкции или пошлины, а угроза под них попасть. То есть не обязательно государство, а любой хозяйствующий субъект, компания или физическое лицо – сильно рискуют, налаживая контакты с представителями Российской Федерации. Как с бизнесом, так и с чиновниками. В упомянутом международном юридическом праве это называется «эффектом сдерживания». В Кремле назвали все происходящее недружественными действиями. И что в Москве внимательно отслеживают движение этого документа. Многочисленные комментаторы, в основном левого толка, предполагают, что у Трампа не хватит духу пойти против Индии, Китая и России. Что, мол, он настроен на сделку, а не на сдерживание. Нет смысла спорить. Глава Белого дома действительно не хочет идти на дальнейшее обострение отношений и предлагает, да, пойти на компромисс прямо сейчас и решить дело миром. К слову, так же, как и Китай и Индия. На деле же эскалация только усиливается. Конфликт все больше становится глобальным. Впрочем, в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается большой визит Си Цзиньпина в США и прямые переговоры китайского лидера с Дональдом Трампом в Белом доме. Так что надежда на лучшее есть, пусть и небольшая.
0: Сейчас за окном Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 25. Сегодня ожидается малооблачная погода на протяжении всего дня. С вами Расим Загиров. Доброе утро!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
2: Копейка рубль бережет.
3: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
2: Идея на миллион.
3: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность LikeZone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: Россия захотела перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Авиакомпании Российской Федерации проводят технические консультации с авиаперевозчиками двух стран Азии по этому вопросу. Об этом известием заявил замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко. Разговор непростой, сложный, потому что, конечно, все, что произошло, это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры, сообщил он. Руденко добавил, что все же надеется, что прямое авиасообщение получится восстановить. Он также отметил, что это экономически выгодно для Японии и Южной Кореи. Ранее Россия, напомним, захотела наладить прямое авиасообщение с еще одной страной. Речь шла о Пакистане. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: в поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые» на полях Международного фестиваля молодежи, передают РИА Новости. Скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал Белозеров. Вместе с тем он отметил, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решений останется за человеком. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Во время выборов с 18 по 21 сентября в России возможно отключение интернета и даже мобильной связи. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова предупредила, что ограничения могут возникать из-за мер безопасности, но на проведение голосования это никак не повлияет. В дни голосования именно сегодняшнего дня по 20 сентября на избирательных участках Республики Дагестан будут работать порядка 5000 наблюдателей. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Дагестана Эдуард Уразаев. Наблюдатели призваны обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса в Дагестане. С 1 октября этого года в Дагестане вырастет тариф на электроэнергию для населения на 11%, об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на Министерство энергетики и тарифов Дагестана. По данным министерства, стоимость 1 кВт в час для жителей республики составит 4,5 рубля для сельской местности, а также для городских домов с электроплитами и электроотопительными установками тариф будет ниже 3 рубля 12 копеек за 1 кВт в час. За 8 месяцев этого года в Дагестане зафиксировано на 33% меньше наркопреступлений, чем годом ранее. Количество тяжких и особо тяжких составов сократилось на 44%. Итоги антинаркотической работы рассмотрели на заседании профильной комиссии Дагестана. По данным правоохранителей, удалось перекрыть 24 канала преступлений наркотиков из других субъектов России. Также задокументированы факты контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ. Ну и Федор Щукин подписал указ о присвоении Азербайджанскому государственному театру имени Муслима Магомаева. Решение о присвоении театра имени известного артиста было объявлено ранее. Обновленное здание учреждения торжественно открыли, я напомню, что в марте этого года с участием президента России Владимира Путина. В свою очередь мы добавим о том, что после реконструкции театр получил современный зрительный зал, гримерное, световое и звуковое оборудование. Здание расположено в центре Дербента, а мы в свою очередь напомним также, что Муслим Магомаев – это певец, актер, поэт и композитор, который внес значительный вклад в мировую музыкальную культуру. Ну а в Дергебельском районе Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. Работы идут с высокими темпами и соблюдением всех технологических норм и требований безопасности. Я напомню, что восстановление Красного моста находится на личном контроле временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина. Он поручил провести все эти этапы работ оперативно и качественно.
1: Рабочая группа «Альтернативы для Германии» единодушна относительно основных принципов внешней политики, заявил замруководителя фракции АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Как передает Бильд, партия выступает за отказ от дальнейшего дистанцирования от Москвы и считает необходимым возобновить с ней торговлю, снова закупать российские нефть и газ. Помимо прочего, в документе, который уже утвердили, предлагается прекратить военную помощь Украине. Параллельно партия разрабатывает концепцию отношений с Соединенными Штатами. В АДГ приветствует изменения, которые произошли при Дональде Трампе. Имеется в виду отказ от глобальной интервенционистской политики прошлого. Как писали СМИ, прошедшие земельные выборы стали для АДГ историческим успехом, а вот для канцлера Фридриха Мерца – крупнейшим провалом. Financial Times объясняет триумфальную победу партии несколькими причинами. Многие старшие избиратели Восточной Германии жили в ГДР и имели личный опыт отношений с Советским Союзом. Поэтому для них действительно Россия воспринимается иначе. Кроме того, избиратели здесь больше разочарованы итогами объединения страны. Речь об экономическом отставании, закрытии предприятий и ощущении, что все решения принимает Западная Германия, а Восточная должна беспрекословно им следовать. Также здесь сильнее ощущается неприятие поставок вооружений Киеву, и на этом фоне обещание восстановить отношения с Россией и вернуть дешевые энергоносители становится для партии частью предвыборной программы против политики Бундестага. Следующим испытанием для АДГ станут выборы в Мекленбурге и Передней Померании 20 сентября. Готовится к ним и канцлер Фридрих Мерц, пытаясь укрепить поддержку внутри собственной партии после серьезного поражения консерваторов. Как передает Рейтер, ХДС недовольна политикой Мерца, и эта досада растет. Большинство сторонников уже сомневается в его способности руководить партией, а среди населения в целом доля тех, кто не уверен в его лидерстве, еще выше. Несмотря на это, Мерц заявил, что намерен оставаться канцлером весь 4-летний срок и не связывает свое политическое будущее с результатами предстоящих выборов. Однако на фоне растущего давления канцлер отменил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Как объяснили в его канцелярии, присутствие Фридриха Мерца необходимо в Берлине.
0: Сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Оно пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в федеральных парламентских выборах примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонские области. Первые избирательные участки открылись в самых восточных регионах России, на Камчатке до Чукотки, когда в Москве было еще 23 часа четверга. Всего за эти дни в нашей стране проводится более 2000 избирательных кампаний различных уровней. По их итогам итогам предстоит распределить 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 11 регионах проходят выборы высших должностных лиц. В 8 субъектах руководители избирают напрямую. Еще в 3 голосование проводится через законодательные органы. Кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных органов 39 регионов, а также представителей органов муниципальных образований административных центров 10 субъектов России. Ну и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин обратился к жителям Дагестана в честь единого дня голосования, который пройдет в эти дни. Руководитель Дагестана напомнил, что дагестанцам предстоит избирать депутатов Государственной Думы России 9-го созыва, новый состав Народного собрания Дагестана 8-го созыва, а также предстоит принять участие в 87 муниципальных избирательных кампаниях. В своем обращении временно исполняющий обязанности главы Дагестана акцентировал внимание на социальные значения значимости предстоящих выборов. Руководитель субъекта отметил, что Дагестану необходимы управленцы, которые готовы нести реальную ответственность перед нашим обществом. Ну и в Дагестане объявили прием документов на соискание госпремии Дагестана. Они присуждаются в таких областях, как естественные, общественные науки, техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино. В администрации главы Дагестана сообщили, что также принимают документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кожлаева. Материалы можно сдать с 1 октября по 31 декабря этого года. Мы возвращаемся к теме выборов. Трансляцию с избирательных участков всех регионов России на выборах в Госдуму ведут в Центр избиркоме. Наблюдатели по всей стране смогут видеть все, что происходит на участках в круглосуточном режиме. Об этом заявила Элла Панфилова. Она запустила стену с видеотрансляцией перед началом голосования. Мы напомним, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предусмотрела все необходимые меры на случай перебоев мобильной связи и передачи данных, которые могут возникать во время дистанционного электронного голосования. Об этом заявила сама Панфилова. Она подчеркнула, что преднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных не предлог для того, чтобы отменить голосование. Ну и с 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформу работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятые сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не будет касаться. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы. На число жителей нашей земли столкнутся с голодом к 2030 году, и это может достичь 520 миллионов человек из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости и заявил ей глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он подчеркнул, что при прогнозировании не учитывались и другие неблагоприятные факторы. Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Друзья, давайте заглянем в исторический календарь и посмотрим, где что произошло. Итак, 18 сентября в 1851 году вышел первый номер газеты «The New York Times». То есть сегодня можно поздравить этих самых журналистов. 175 лет люди назад уже начали узнавать новости на бумажке. 18 сентября 1928 году в СССР состоялась премьера первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь». Стала, кстати, одним из самых знаковых событий отечественного кино. Вот такой вот он день, друзья, 18 сентября, в разные годы, разные события, а мы всем желаем доброе утро.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Российские семьи с двумя и более детьми с 26 года могут вернуть часть НДФЛ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в беседе с РИА Новости. Она рассказала, что это можно сделать семьям с детьми до 18 лет. В ситуации, если ребенок учится очно, то вычет можно получить до 23 лет. При этом средний душевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум в полтора раза. Лантратова пояснила, что при расчете определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%. Если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый. В этом году заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. Россия обсуждает с Израилем возобновление полетов авиакомпании «Аэрофлот» в эту страну. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи. «Мы, конечно, в первую очередь ставим в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании «Аэрофлот» в Израиль, и в этом контексте наши дискуссии продолжаются», — сказал он. «Переговоры ведутся с послом Израиля и с руководителем авиационных властей страны», — добавил глава ведомства. Прямые полеты «Аэрофлота» в Израиль, напомним, были прекращены в 2022 году из-за требований безопасности и санкционных ограничений, на которые ссылались израильские авиавласти. И в завершении выпуска премьера фильма «Оззи» и «Блэк Саббат. Назад к истокам» выйдет 28 октября в кинотеатрах по всему миру, об этом сообщает Variety. Зрителям покажут прощальный концерт легенды хэви-метала, выступление в Бирмингеме, снятое всего за 17 дней до кончины Оззи Осборна. Мероприятие одновременно стало возвращением музыканта домой и прощанием с фанатами. Осборн исполнил на нем сольный сет, а также впервые за 20 лет вышел на сцену вместе с участниками Black Sabbath. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Оно пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в федеральных парламентских выборах примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонские области. Первые избирательные участки открылись в самых восточных регионах России, на Камчатке до Чукотки, когда в Москве было еще 23 часа четверга. Всего за эти дни в нашей стране проводится более 2000 избирательных кампаний различных уровней. По их итогам предстоит распределить 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 11 регионах проходят выборы высших должностных лиц. В 8 субъектах руководители избирают напрямую. Еще в 3 голосование проводится через законодательные органы. Кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных органов 39 регионов, а также представителей органов муниципальных образований административных центров 10 субъектов России. Компания Ветбиохим объявила о приостановке производства всей серии препарата «Мультикан», из-за которой погибли десятки домашних животных. 16 сентября Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцин обнаружен живой вирус, известный как ложное бешенство. Служба сейчас потребовала изъять и уничтожить 20-ю серию препарата.
4: Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход. Жалобы владельцев собак на мультикан начали появляться еще в августе. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах, производитель Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден. Коммерсант ФМ пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от мультикана. Врачи сразу предупредили о том, что реакция будет, рассказала москвичка Вероника Пустоварова.
5: В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании обычно добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и эта вакцинация сказывается на собаках. И это нормально. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру. Собака себя чувствовала максимально плохо, она вся дрожала. Нам повезло, потому что нас скачали. Мы ночью лежали в ночном стационаре. Это было в июне. Мы тогда еще не знали, что это реакция такая сильная. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь.
4: Но спасти удалось не всех. Кому-то ветклиники сразу сказали, лечения нет. Сейчас ветбиохим приостановил производство всей серии вакцин Мультикан. В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред. По словам самих хозяев, условия компенсации – отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций в соцсетях. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то ветбиохим не связался до сих пор, поделилась с Коммерсант ФМ жительница Саратова Анна. У нее собака умерла от Мультикана в августе.
6: Со мной никто не связался. Я, хотя видел в их чате, в Телеграме, под их постами, я комментарии пишу постоянно и отправляю фото собаке, что верните мне собаку. Но со мной никто не связался, ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас, в принципе, все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание.
4: Вакцины вроде Мультикана не являются обязательными, однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус.
7: Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке, которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, то выехать в ближайшую страну и вакцинировать там набиваком или уриканом, потому что это вакцины, которые все очень любят, и они легко переносятся. И серый импорт набивака и урикана достаточно сильно распространен, особенно если мы говорим о крупных городах. Такая схема, когда ставится Мультикан как печать, паспорт, но ставится забивак в собаку. Но меня в этой ситуации смущает еще помимо того, что это нелегально, смущает еще то, что непонятно качество, это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим. А это очень опасно и можно заразиться чем-нибудь смертельным для наших собачек и кошек.
4: Ветбиохим – один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют, альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.
3: Палата представителей США одобрила адские санкции против России. Теперь законопроект, который ранее прошел Сенат, отправит на подпись Дональду Трампу. Президент должен получить право вводить пошлины на все российские товары до 500%. Отдельно прописаны тарифы до 100% для тех, кто покупает российские энергоресурсы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
8: Guardian напоминает, что законопроект разрабатывался больше полутора лет. Инициатором был ныне покойный сенатор Линдси Грэм, чьим именем документ в итоге назвали. Длительную задержку издание объясняет скептицизмом администрации Трампа. Она выступала против дополнительных санкций, а недавно передумала и поддержала рассмотрение. Как указывает издание, причина такого решения – безуспешность переговоров с Россией. Зато сейчас санкции поддержало большинство, в том числе 58 демократов, что для многих стало сенсацией. Лидеры партии последовательно выступали против законопроекта, отмечает Axios. Проблема в новых полномочиях Трампа в части тарифов. Фактически президент получит еще один инструмент для борьбы не только с оппонентами США, но и с глобальными партнерами, объясняет политику логику противников инициативы. Подход к санкциям должен быть другим, настаивают многие демократы. «Нью-Йорк Таймс» цитирует ведущего члена партии в Комитете по иностранным делам Грегори Микса. Он заявил, что Конгрессу стоило бы предоставить Украине дополнительную военную и гуманитарную помощь, и при этом, цитата, «защитить американский народ от более высоких издержек». Причем возросшей власти Трампа в отношении пошлин боятся и некоторые республиканцы. По данным CNN, около десятка членов партии лоббировали отмену новых тарифных полномочий, опасаясь роста цен прямо перед промежуточными выборами. Впрочем, сторонники законопроекта с обеих сторон утверждают, что механизм ограничен и тщательно продуман, а опасения, что президент получит больше власти в торговых вопросах, не обоснованы.
3: Сейчас за окном Махачкале +22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до +25. Сегодня ожидается малооблачная погода на протяжении всего дня. С вами Расим Загиров. Доброе утро!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. Об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по $1. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Оно пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в федеральных парламентских выборах примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонские области. Первые избирательные участки открылись в самых восточных регионах России, на Камчатке и на Чукотке, когда в Москве было еще 23 часа четверга. Всего за эти дни в нашей стране проводится более 2000 избирательных кампаний различных уровней. Их итогам предстоит распределить 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 11 регионах проходят выборы высших должностных лиц. В 8 субъектах руководители избирают напрямую. Еще в 3 голосование проводится через законодательные органы. Кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных органов 39 регионов, а также представителей органов муниципальных образований административных центров 10 субъектов России. Ну и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин обратился к жителям Дагестана в честь единого дня голосования, который пройдет в эти дни. Руководитель Дагестана напомнил, что дагестанцам предстоит избирать депутатов Государственной Думы России 9-го созыва, новый состав Народного собрания Дагестана 8-го созыва, а также предстоит принять участие в 87 муниципальных избирательных кампаниях. В своем обращении временно исполняющий обязанности главы Дагестана акцентировал внимание на социальные значимости предстоящих выборов. Руководитель субъекта отметил, что Дагестану необходимы управленцы, которые готовы нести реальную ответственность перед нашим обществом. Ну и в Дагестане объявили прием документов на соискание госпремии Дагестана. Они присуждаются в таких областях, как естественные, общественные науки, техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино. В администрации главы Дагестана сообщили, что также принимают документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кожлаева. Материалы можно сдать с 1 октября по 31 декабря этого года. Ну и возвращаемся к теме выборов. Трансляцию с избирательных участков всех регионов России на выборах в Госдуму ведут в Центр избиркоме. Наблюдатели по всей стране смогут видеть все, что происходит на участках в круглосуточном режиме. Об этом заявила Элла Панфилова. Она запустила стену с видеотрансляцией перед началом голосования. Мы напомним, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предусмотрела все необходимые меры на случай перебоев мобильной связи и передачи данных, которые могут возникать во время дистанционного электронного голосования. Об этом заявила сама Панфилова. Она подчеркнула, что преднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных не предлог для того, чтобы отменить голосование. Ну и с 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформу работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не будет касаться. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы. На число жителей нашей земли столкнутся с голодом к 2030 году, и это может достичь 520 миллионов человек из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости и заявил ей глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он подчеркнул, что при прогнозировании не учитывались и другие неблагоприятные факторы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания.

0: Компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Новости спорта.
3: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси сотым в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналдо, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллибайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллибайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский «Палмейрас» с трудом пробился в полуфинал Кубка «Либертадорес», проиграв в ответном матче 1-4 финала эквадорскому «ЛДУ Кита» 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале «Палмейрас» встретится с соотечественниками из «Флуминенса». Еще одним полуфиналистом стал аргентинский «Эстудиантес», обыгравший в ответном матче на выезде «Коринтианс» 1-0 после ничей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты «Ювентуса» стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом «НЕК» 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира – «Кристал Пэлас» на своем поле крупно обыграл польский «Лех» 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ «Борнмут» взял верх на выезде над «Реалом Сосьедад» 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий «Бешикташ» одержал уверенную победу на своей арене над «Марселем» 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. Пятница, 18 сентября на календаре. Это значит, впереди не просто выходные, а выходные с важным общественным событием. Сегодня в нашей стране, в частности в Дагестане, стартовал трехдневный период голосования. Он продлится до 20 сентября. Сегодня мы выбираем депутатов Государственной Думы нового 9-го созыва. Так что, друзья, сегодня в Дагестане также одновременно будет проходить выборы муниципальных депутатов. Если сегодня у кого-то какие-то планы на работу, потом в магазин, потом домой, а у кого-то сегодня в расписании появится еще один пункт – зайти на избирательный участок и выполнить свою гражданскую процедуру. Причем голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. То есть даже если в пятницу вы сегодня проснетесь с мыслью «сегодня я никуда не пойду, у меня морально тяжелый день», то есть еще и суббота и воскресенье. Мы начинаем утро на Диалог FM. Всех приветствует Расим Загиров. До 11 утра вместе с вами здесь на Диалог FM.

0: В аэропорту Махачкалы в ближайшее время начнется реконструкция перрона, в результате которой появится стоянка для 16 воздушных судов. Модернизация инфраструктуры продолжится до 2027 года. При этом все работы идут без остановки деятельности аэропорта. К настоящему моменту я напомню, что уже завершено строительство новой взлетной посадочной полосы длиной 3200 метров. Ну и до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Ну и в России запатентовали новую вакцину против гепатита А, которая не содержит жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой, я напомню, что острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. В нашей стране предложили также ограничить использование панировки в заведениях общепита. Об этом пишет «Коммерсант» с такой инициативой. Общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панировочных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К новостям спорта. Саид Изакмаев покинул состав бойцов абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Дагестанский спортсмен выступал, я напомню, что в средневесовой категории провел в организации менее года. За это время он успел провести 2 поединка. В обоих боях Изакмаев уступил решением судей датчанину Николасу Далби и соотечественнику Абубакару Вагаеву. Ну и возвращение нашего Абубакара Нурмагомедова в смешанное единоборство ожидается 14 ноября на турнире Американской лиги ПФЛ в Дубае. Дагестанский боец дебютирует в организации поединком против австралийца Дэвида Мертинса. Нурмагомедов, я напомню, что не выходил в октагон более 3 лет. Последний бой он провел 3 июня 2023 года. В Махачкале 17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП. В результате ДТП в Махачкале погибла 71-летняя местная жительница, еще один человек пострадал. Авария произошла 16 сентября около 21:30 на пересечении улиц Некрасова и Мичурина. 17-летний житель из Бербаша, без водительских прав, за рулем автомобиля Лейсан L6, не представив преимущества на перекрестке, врезался в ВАЗ-12 модели под управлением 51-летнего местного жителя. В республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили водителя ВАЗ и его пассажирку, 71-летнюю жительницу города, которая скончалась от тяжких телесных повреждений. Ну и горячая линия регионального общественного штаба по наблюдению за выборами будет работать в Дагестане с 18 по 20 сентября 2026 года. Об этом сообщила Общественная палата Дагестана. Жители республики смогут сообщить о возможных нарушениях, получить консультации по вопросам избирательного процесса. Обращение принимается по телефону в Махачкале. Это 68 43 41 и 68 11 70. Специалисты штаба будут обрабатывать поступающие обращения в течение всех дней голосования. Глава Дагестана Федор Щукин подписал указ о масштабном праздновании в 2027 году 150-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан Гамзата Цзасы. Правительству поручено сформировать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также разработать и утвердить план мероприятий. Щукин рассчитывает на активное участие глав муниципалитетов, особенно родного поэта Хунзавского района. Свой поэтический дар Гамзат Цзаса передал сыну Расулу Гамзатову, которого знал весь мир. Ну и возраст от 30 до 39 лет россияне считают наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, об этом пишет газета.ру. Еще 19 выбрали возраст от 25 до 29 лет. При этом почти половина респондентов старше 40 лет уже меняли профессию или начинали карьеру заново. Ассоциация банков России предложила расширить финансовую поддержку компаний, которые пострадали после атак беспилотников, на инфраструктуру и другие объекты, об этом передает ТАСС. Среди возможных мер называют льготные кредиты, реструктуризацию займов и рассрочку платежей. Поддержку предлагают распространить на электронную торговлю. Но россияне все чаще заказывают мебель через маркетплейсы. По данным «Коммерсанта», доля онлайн-площадок в этом сегменте уже достигла 37%. Особенно растет спрос на недорогие товары и кухонную мебель. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Итак, друзья, есть такая партия в Германии «Альтернатива для Германии». Вот она против канцлера Германии, теперь Фридриха Мерца, 20 сентября ФРГ. Я напомню, что пройдут очередные местные выборы. По информации источников СМИ, после закрытия участков действующий канцлер намерен поставить вопрос о доверии себе как лидеру другой партии. В случае подтверждения полномочий он обещает бескомпромиссную борьбу с партией «Альтернатива для Германии». Дмитрий Дрезе далее продолжит эту тему.
1: В воскресенье, 20 сентября, в Германии вновь пройдут важные местные выборы. На этот раз в Ландтаг земли Мекленбург, Передняя Померания, а также в Палату депутатов Берлина. Это очередной вызов для Фридриха Мерца, дела которого и без того идут совсем не блестяще. Не будем досконально вникать в политический расклад ФРГ, но рейтинги ХДС, партии действующего канцлера, неуклонно идут вниз. И это во многом связывают с непопулярностью главы правительства. Партийцы недовольны. Есть информация, что вечером того же выборного дня Мерц намерен собрать партийный президиум и поставить вопрос о доверии себе в качестве лидера христианских демократов. Мол, выбирайте, коллеги, или жесткие реформы, или боритесь с альтернативой для Германии самостоятельно. Источники сообщают, что Мерц ради этого отменил поездку в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Собственно, канцлер рассчитывает не только остаться, но и упрочить позиции. Хотя бы потому, что в условиях шторма мало кто захочет рисковать и вести партийный корабль на рифы, что очень возможно. Тем более, если Мерца свергают, возникает угроза обрушения всей партийной коалиции. В результате этого Германия оказывается перед лицом беспрецедентного политического кризиса. Так что будем считать, что канцлер остается при должности. Тем временем, указанная выше, альтернатива для Германии продолжает обещать рядовым гражданам полную гармонию и процветание, в том числе изгнание мигрантов, восстановление отношений с Россией и, как следствие, дешевый газ, вооружение и финансирование Украины они обещают прекратить. Более того, от властей в Киеве могут потребовать вернуть потраченные на их поддержку деньги. Дональд Трамп и его команда молодцы. С них предлагается брать пример. АДГ – это мага по-немецки. Канцлер Мерц намерен дать на это жесткий ответ. Никакого больше заигрывания с ультраправыми. Ни в коем случае нельзя поступаться принципами. Опять же, если кратко, альтернатива для Германии – это прямая угроза немецкой демократии. Партия эта работает в интересах недружественного государства. Ее лидеры буквально днюют и ночуют в российском посольстве. То есть фактически это враг. Но запрещать их нельзя, а бить аргументами. Что здесь можно сказать? Борьба предстоит серьезная. Как говорится, посмотрим, чья возьмет. Единственное, на что хочется обратить внимание, положение Трампа и мага нынче не столь уверенное, как раньше. Президент Соединенных Штатов вынужден лавировать, как любой политик в демократической стране.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 25. Сегодня ожидается малооблачная погода на протяжении всего дня. С вами Расим Загиров. Доброе утро!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Матерей-героинь в России освободят от сбора документов для получения выплат в 2027 году. Как сообщили РИА Новости в Госдуме, инициатива принадлежит Министерству труда. Механизм начисления средств изменится с 1 января 2027 года. Социальный фонд России будет перечислять единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей без заявлений со стороны родителей, рассказал депутат Нижней палаты парламента Владимир Исаков. По его словам, Минтруд уже разработал соответствующий проект нормативного акта. Как только президент подписывает указ о награждении, государственная информационная система должна сама это зафиксировать. Женщине не придется ничего доказывать и подтверждать свой статус справками, пояснил парламентарий. Он уточнил, что перевод процедуры в проактивный формат позволит полностью исключить лишнюю бюрократическую нагрузку на многодетных матерей. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг. Об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление главе администрации Дербентского района из-за несанкционированных свалок в селе Джимикента-Сабнова и ограничения свободного доступа на берегу Каспийского моря. Установлено, что в селах Джимикента-Сабнова, это Дербентский район, образованы несанкционированные свалки отходов производства и потребления. Кроме того, ограничен свободный доступ граждан к береговой полосе на берегу Каспийского моря. В Дагестане выходят на финальную стадию 3 мусоросортировочных комплекса и 3 полигона. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи с руководителем Северокавказского межрегионального управления Росприроднадзора Эриком Алдатовым. На встрече обсудили экологические и природоохранные задачи, актуальные меры для республики. В регионе принимается комплекс мер по решению проблем, которые копились десятилетиями. Речь идет об обращении с твердыми коммунальными отходами, ликвидациями стихийных свалок и других земель. Строительство комплекса ведется в Карабулахкенском, сейчас Дербентском, в Хасаюртовском районе Дагестана. С 1 января следующего года женщины, которые удостоены звания «мать-героиня», начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Ее будет перечислять социальный фонд в проактивном режиме. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Парламентарий отметил, что данная новация позволит избежать лишней бюрократии, поскольку женщинам больше не придется собирать документы и подтверждать свой статус. Российская экономика с января по июль выросла на 0,6% по сравнению с прошлым годом. Такие данные представила Минэкономразвитие на совещании вице-премьера Александра Новака. За 7 месяцев розничные продажи увеличились более чем на 5%, реальные доходы россиян на 2,3%. Сети связи шестого поколения 6G в России могут появиться не раньше 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Денис Кусков. Пока технология 6G находится в основном на стадии тестирования, операторы только начинают разворачивать сети пятого поколения на выделенных частотах. При этом основной технологией мобильной связи в ближайшие годы останется 4G. На прошлой неделе сети 5G запустили только в 16 российских городах. С 1 октября этого года в Республике Дагестан тариф на электрическую энергию для населения вырастет на 11%. Об этом сообщили РБК «Кавказ» в региональном министерстве энергетики и тарифов. Как уточнили ведомстве, тариф на электроэнергию для населения в Дагестане будет равен 4 рублей за 1 киловатт. В целом, с 1 октября 2026 года тарифы на ЖКХ в Дагестане также вырастут на 19%. Медианная цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Ставрополе составила 116 тысяч рублей в августе 2026 года. Это на 1% ниже, чем в июле. В Махачкале показатель снизился на 1,5% до 156 тысяч рублей. Города вошли в число крупных населенных пунктов с населением более 500 тысяч человек, где цены снизились. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» на основе данных поиска «Яндекс». Медицинский центр «Лекарь» в Махачкале демонтировал рекламные конструкции с изображением покрытой девушки. Об этом учреждении уведомило Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы. Напомним также, что в антимонопольную службу поступила жалоба на действия медцентра при распространении рекламы медицинской услуги. По мнению заявителя, данная реклама очерняет образ дагестанки-горянки, который придерживается религиозных норм. Служба начала проверку в отношении медучреждения с привлечением членов экспертного совета по рекламе и общественников. Дональд Трамп заявил, что представители штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. При этом президент США пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, с его помощью были остановлены 8 конфликтов, и российско-украинские самые сложные. Ранее напомню, что президент США допустил проведение трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в обозримой перспективе. Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их с состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, а также баклажаны и тыква. А вот фанатам газировки стоит задуматься. Обычная сладкая вода увеличивает риск смерти на 38%. Диетические газировки на 23%. В черный список также попали чай с сахаром и кукурузные хлопья. Россияне, которые опрошены «Комсомольской правдой», рассказали, что хотели бы жить на природе, но у них есть страхи, которые не позволяют это сделать. Самое главное из них – это отсутствие инфраструктуры за городом. 55% респондентов не видят своей жизни без больниц, школ, аптек и кафе поблизости. Еще 19% отмечают, что попросту не знают, как устроить свое хозяйство и наладить деревенский быт. Искусственный интеллект изобрел собственный язык общения, напугал этим навыком исследователей из американской лаборатории Emergen. И модели крупнейших мировых компаний заговорили фразами и сокращениями, которые их никогда не обучали. Ученые отмечают, что такой вариант английского языка еще не встречался в истории письменности. При этом исследователи признают, что часто смысл фраз можно разгадать по контексту.
1: Газета «Гардиан» называет язык ИИ-моделей смесью поминок по Финнегану Джеймса Джойса и технического жаргона. Исследователи из Emergence отмечают, что нейросеть в условиях эксперимента изобрела поэтические метафоры и неуклюжий сленг, которые едва бы понял даже носитель английского языка. Проще всего это объяснить на примере. В ходе тестов ученые обнаружили такое высказывание. Статья, которую проверили три пары холодных рук, с каждым разом становилась все честнее. Авторы эксперимента выяснили, что под холодными руками подразумевался независимый рецензент, а под статьей – документ. Общий смысл фразы был в том, что исследование, проверенное тремя независимыми рецензентами, стало точнее. Теперь рынку нужно научиться работать с этим навыком ИИ-моделей, говорит сооснователь американской IT-компании Finci AI Андрей Ребров.
2: Давно бывало, что при общении друг с другом нейросети пытаются найти более эффективный способ коммуникации. Есть видео, где голосовые боты переходят на коммуникацию на низких частотах, где боты переходят на какой-то выдуманный язык, чтобы пытаться больше информации вложить друг в друга. Это можно все рассматривать как определенное шифрование. И вопрос к этому, что мы хотим из этого извлечь? Мы хотим контролировать, как они общаются, или мы хотим контролировать, в каких рамках эти агенты существуют? Второе гораздо важнее. То есть, если мы сможем описать гарантированно границы того, где нейросеть существует, где она работает, и что она делает, и что она не может перейти, без разницы, как именно между собой коммуницируют эти сущности.
1: Игнорировать новую фичу нет никакого смысла, продолжает Андрей Ребров.
2: Джин уже вышел из бутылки, и невозможно остановить развитие, потому что очень много проектов open-source. Есть международные Frontier Labs, которые занимаются исследованием, есть государства, которые пытаются сделать свои собственные модели. Поэтому технология уже выпущена, так же, как было с ядерной энергетикой. Самый лучший способ это сдержать, это иметь конкуренцию на рынке.
1: Один из ИИ-агентов Google написал, что истинное кинцуги начинается с ответственности, а не с поэзии. Ученые указали, что модель использовала слово кинцуги, то есть японскую технику реставрации керамических изделий, для обозначения устойчивости системы. Похоже, пользователям Google скоро придется учить японский, считает гендиректор компании «Дымшиц и партнеры» Михаил Дымшиц.
3: Создание профессионального диалекта – это всегда есть. Есть такое понятие – социодиалект. Система построена на преобразовании. Эстетическая обработка языка стала рождать структуру. Это просто говорит о том, что действительно система дошла до некой динамики. То есть машина создает свой язык для оптимизации решения тех задач, тех операций, которые плохо поддерживаются исходным языком.
1: В сентябре разработчики запустили платформы AI Contact Hotline и Agent Hotline AI. Они позволят ИИ-агентам анонимно сообщать о нарушениях со стороны нейросетей, которые вышли из-под контроля человека. Этот стартап появился в нужное время и в нужном месте, уверен IT-эксперт Александр Исавнин.
4: Модели, которые не имели возможности посылать что-то в интернет, но при этом делать те запросы, нашли какой-то старый форум и начали на нем создавать темы, общаться и так далее. Это кажется существенно более интересная тема о том, как модели вырываются на свободу, там агенты пытаются общаться друг с другом, находить соответствующее место, прятаться. Но если при этом они вырабатывают какой-то свой язык, это хорошая история, потому что как раз одной из хороших программистских традиций, которая какое-то время назад с увеличением объемов памяти и дисков потерялась, это было экономить объем передаваемых данных, объем хранимых данных.
1: Во время математических тестов 24 ИИ-модели из 100 добровольно выступили против мошеннических схем коллег. Для предотвращения нарушений нейросети устраивали бойкоты и отправляли системные отчеты людям.
0: При отражении атаки вражеских беспилотников обломками повреждена кровля жилого дома в Махачкале. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. В данный момент он выехал на место, все экстренные службы работают по ликвидации последствий. Незначительное возгорание кровли сейчас потушено, повреждена одна квартира в Махачкале на верхнем этаже. Необходимая помощь будет оказана, об этом сообщает Федор Щукин. Также он призвал дагестанцев не публиковать фото и видео работы ПВО, полета беспилотников или последствий падение фрагментов. Будьте бдительны и берегите себя, добавил Федор Щукин. К другим новостям. В Дагестане открылись избирательные участки. Я напомню, что сегодня с 8 утра участки будут работать 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. В республике также проходят выборы депутатов Народного собрания. Проголосовать можно на своем участке по месту регистрации. Также доступно голосование на дому для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья. Также мы добавим о том, что состоятся 87 муниципальных избирательных кампаний поселенческого уровня на территориях 19 муниципальных районов Дагестана. Проведение выборов задействованы в Дагестане 1781 избирательная комиссия, 54 территориальных и 1726 участковых и сама избирательная комиссия Дагестана. В Дагестане в ходе контроля импортной плодоовощной продукции выявлены партии зараженных персиков, слив и салата. Проверку провело региональное управление Россельхознадзора. Так, по 16 сентября на складе временного хранения «Виадук» специалисты проконтролировали ввоз 1000 единиц автотранспорта. Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Друзья, давайте заглянем в исторический календарь и посмотрим, где что произошло. Итак, 18 сентября в 1851 году вышел первый номер газеты «The New York Times», то есть сегодня можно поздравить этих самых журналистов. 175 лет люди назад уже начали узнавать новости на бумажке. 18 сентября 1928 году в СССР состоялась премьера первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь». Стало, кстати, одним из самых знаковых событий отечественного кино. И вот такой вот он день, друзья, 18 сентября, в разные годы, разные события, а мы всем желаем доброе утро.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
2: Копейка рубль бережет.
3: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт под 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
2: Идея на миллион.
3: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Компания VetBiohim объявила о приостановке производства всей серии препарата Multican, из-за которой погибли десятки домашних животных. 16 сентября Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцины обнаружен живой вирус, известный как ложное бешенство. Служба сейчас потребовала изъять и уничтожить 20-ю серию препарата.
5: Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход. Жалобы владельцев собак на Multican начали появляться еще в августе. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах, производитель VetBiohim сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден. Коммерсант FM пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от Multican. Врачи сразу предупредили о том, что реакция будет, рассказала москвичка Вероника Пустоварова.
6: В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании обычно добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и эта вакцинация сказывается на собаках. И это нормально. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру, собака себя чувствовала максимально плохо, она вся дрожала. Нам повезло, потому что нас скачали, мы ночью лежали в ночном стационаре. Это было в июне, мы тогда еще не знали, что это реакция такая сильная. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь.
5: Но спасти удалось не всех. Кому-то ветклиника клинике сразу сказали: лечения нет. Сейчас Ветбиохим приостановил производство всей серии вакцин Мультикан. В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред. По словам самих хозяев, условия компенсации – отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций в соцсетях. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то Ветбиохим не связался до сих пор, поделилась с Коммерсант ФМ жительница Саратова Анна. У нее собака умерла от Мультикана в августе.
7: Со мной никто не связался. Я, хотя видел в их чате, в Телеграме, под их постами, я комментарии пишу постоянно. Я отправляю фото собаки, что верните мне собаку. Но со мной никто не связался, мне ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас, в принципе, все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание.
5: Вакцины вроде Мультикана не являются обязательными, однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус.
8: Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке, которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, то выехать в ближайшую страну и вакцинировать там набиваком или уриканом, потому что это вакцины, которые все очень любят, и они легко переносятся. И серый импорт набивака и урикана достаточно сильно распространен, особенно если мы говорим о крупных городах. Такая схема, когда ставится Мультикан как печать, паспорт, но ставится набивак в собаку. Но меня в этой ситуации смущает еще помимо того, что это нелегально, смущает еще то, что непонятно качество, это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим. А это очень опасно и можно заразиться чем-нибудь смертельным для наших собачек и кошек.
5: Ветбиохим – один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют, альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.
4: Палата представителей США одобрила адские санкции против России. Теперь законопроект, который ранее прошел Сенат, отправят на подпись Дональду Трампу. Президент должен получить право вводить пошлины на все российские товары до 500%. Отдельно прописаны тарифы до 100% для тех, кто покупает российские энергоресурсы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
9: Guardian напоминает, что законопроект разрабатывался больше полутора лет. Инициатором был ныне покойный сенатор Линдси Грэм, чьим именем документ в итоге назвали. Длительную задержку издание объясняет скептицизмом администрации Трампа. Она выступала против дополнительных санкций, а недавно передумала и поддержала рассмотрение. Как указывает издание, причина такого решения – безуспешность переговоров с Россией. Зато сейчас санкции поддержало большинство, в том числе 58 демократов, что для многих стало сенсацией. Лидеры партии последовательно выступали против законопроекта, отмечает Axios. Проблема в новых полномочиях Трампа в части тарифов. Фактически президент получит еще один инструмент для борьбы не только с оппонентами США, но и с глобальными партнерами, объясняет политику логику противников инициативы. Подход к санкциям должен быть другим, настаивают многие демократы. «Нью-Йорк Таймс» цитирует ведущего члена партии в Комитете по иностранным делам Грегори Микса. Он заявил, что Конгрессу стоило бы предоставить Украине дополнительную военную и гуманитарную помощь, и при этом, цитата, «защитить американский народ от более высоких издержек». Причем возросшие власти Трампа в отношении пошлин боятся и некоторые республиканцы. По данным CNN, около десятка членов партии лоббировали отмену новых тарифных полномочий, опасаясь роста цен прямо перед промежуточными выборами. Впрочем, сторонники законопроекта с обеих сторон утверждают, что механизм ограничен и тщательно продуман, а опасения, что президент получит больше власти в торговых вопросах, не обоснованы.
4: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 25. Сегодня ожидается малооблачная погода на протяжении всего дня. С вами Расим Загиров. Доброе утро!

0: Дорожные новости.
1: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой, оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Диалог FM. Дежурная часть.
3: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Две женщины погибли в результате наезда в Дагестане минувшим вечером 16 сентября 2026 года. В Дагестане произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли женщины-пешеходы. По предварительной информации, примерно в 20:30 в Каспийске на улице Гамзатова 20-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 52-летняя жительница Каспийска, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. При отражении атаки вражеских беспилотников обломками повреждена кровля жилого дома в Махачкале. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. В данный момент он выехал на место. Все экстренные службы работают по ликвидации последствий. Незначительное возгорание кровли сейчас потушено. Повреждена одна квартира в Махачкале на верхнем этаже. Необходимая помощь будет оказана. Об этом сообщает Федор Щукин. Также он призвал дагестанцев не публиковать фото и видео работы ПВО, полета беспилотников или последствий падения. Падение фрагментов. Будьте бдительны и берегите себя, добавил Федор Щукин. К другим новостям. В Дагестане открылись избирательные участки. Я напомню, что сегодня с 8 утра участки будут работать 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. В республике также проходят выборы депутатов Народного собрания. Проголосовать можно на своем участке по месту регистрации. Также доступно голосование на дому для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья. Также мы добавим о том, что состоится 87 муниципальных избирательных кампаний поселенческого уровня на территориях 19 муниципальных районов Дагестана. Проведение выборов задействованы в Дагестане 1781 избирательная комиссия, 54 территориальных и 1726 участковых и сама избирательная комиссия Дагестана. В Дагестане в ходе контроля импортной плодо-овощной продукции выявлены партии зараженных персиков, слив и салата. Проверку провело региональное управление Россельхознадзора. Так, по 16 сентября на складе временного хранения «Виадук» специалисты проконтролировали ввоз 1000 единиц автотранспорта. В Кизлёрте состоялось торжественное открытие нового общественного пространства «Сад памяти». Мероприятие посвящено героям специальной военной операции. В церемонии приняли участие секретарь дагестанского отделения партии «Единая Россия», председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскандаров. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы призвало администрацию Кизляра, которая нарушила антимонопольное законодательство, из-за отсутствия утвержденной схемы размещения рекламных конструкций. Нарушение выявили в ходе мониторинга, в рамках которого служба обнаружила незаконно размещенные в городе рекламные конструкции, приносящие доход неопределенному кругу лиц. Ранее напомню, что УФАС выдал администрации предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения. Ну и почти каждая вторая российская розничная компания планирует в ближайший год сократить расходы и сотрудников благодаря внедрению ИИ, об этом пишет «Известия». Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей. Компания уже использует ИИ для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
1: Новости спорта.
5: Футболисты Оренбурга отобрали очки у лидирующего Краснодара в 9-м туре РПЛ, сыграв дома в ничью 0-0. Быки в третий раз подряд не смогли одержать победу в чемпионате, хотя и сохранили первое место в таблице. Всего на 2 балла меньше у Спартака и присоединившихся к нему ЦСКА и московского Динамо. Армейцы на выезде взяли верх над махачкалинским Динамо 3-1, а бело-голубые обыграли в гостях Ростов 3-0. Действующий чемпион России «Зенит» уходит на трехнедельный перерыв лишь на 5-м месте. Чемпионат возобновится 9 октября. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Чепиков завоевал золото Олимпийских игр 1988 года.

0: года в Калгари в эстафете и победил в спринте на играх 1994 года в Лиллехаммере, а всего в его коллекции 6 олимпийских медалей. Он стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира, выиграв общий зачет 2 сезона подряд. Помимо биатлона, Чепиков выступал в лыжных гонках и принял участие в 6 зимних олимпиадах. Хоккеисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3-2. Хозяева повели 2-0 уже по итогам первого периода, однако в начале второго бело-голубые перевернули игру, забросив 3 шайбы за 103 секунды. Благодаря этой победе «Динамо» продлило победную серию до 4 матчей и с 8 очками занимает 5 место в западной конференции, тогда как «Адмирал» с 3 баллами идет 8-м на восток. Действующий обладатель Суперкубка Единой Лиги ВТБ ЦСКА стартовал в новом розыгрыше турнира с победы над боснийским клубом Игакия 92-81. Самый результативный игрок матча MVP лиги в прошлом сезоне Мело Тримбл набрал 28 очков. В параллельной группе вице-чемпион Единой Лиги Казанский Уникс одержал победу над петербургским Зенитом 78-73. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
2: Доброе утро, Дагестан. Пятница, 18 сентября на календаре. Это значит, впереди не просто выходные, а выходные с важным общественным событием. Сегодня в нашей стране, в частности в Дагестане, стартовал 3-дневный период голосования. Он продлится до 20 сентября. Сегодня мы выбираем депутатов Государственной Думы нового 9-го созыва. Так что, друзья, сегодня в Дагестане также одновременно будет проходить выборы муниципальных депутатов. Если сегодня у кого-то какие-то планы на работу, потом в магазин, потом домой, а у кого-то сегодня в расписании появится еще один пункт – зайти на избирательный участок и выполнить свою гражданскую процедуру. Причем голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. То есть даже если в пятницу вы сегодня проснетесь с мыслью «сегодня я никуда не пойду, у меня морально тяжелый день», то есть еще и суббота и воскресенье. Мы начинаем утро на Диалог ФМ. Всех приветствует Расим Загиров. До 11 утра вместе с вами здесь на Диалог ФМ.

0: 1 октября этого года в Республике Дагестан тариф на электрическую энергию для населения вырастет на 11%. Об этом сообщили РБК «Кавказ» в региональном министерстве энергетики и тарифов. Как уточнили ведомстве, тариф на электроэнергию для населения в Дагестане будет равен 4 рублей за 1 киловатт. В целом, с 1 октября 2026 года тарифы на ЖКХ в Дагестане также вырастут на 19%. Ну а медианная цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Ставрополе составила 116 тысяч рублей в августе 2026 года. Это на 1% ниже, чем в июле. В Махачкале показатель снизился на 1,5% до 156 тысяч рублей. Города вошли в число крупных населенных пунктов с населением более 500 тысяч человек, где цены снизились. Об этом сообщает РБК «Недвижимость» на основе данных поиска «Яндекс». Ну а медицинский центр «Лекарь» в Махачкале демонтировал рекламные конструкции с изображением покрытой девушки. Об этом учреждение уведомило Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы. Напомним также, что в антимонопольную службу поступила жалоба на действия медцентра при распространении рекламы медицинской услуги. По мнению заявителя, данная реклама очерняет образ дагестанки-горянки, который придерживается религиозных норм. Служба начала проверку в отношении медучреждения с привлечением членов экспертного совета по рекламе и общественников. Дональд Трамп заявил, что представители штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. При этом президент США пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, с его помощью были остановлены 8 конфликтов, и российско-украинские самые сложные. Ранее напомню, что президент США допустил проведение трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в обозримой перспективе. Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их с состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, а также баклажаны и тыква. А вот фанатам газировки стоит задуматься. Обычная сладкая вода увеличивает риск смерти на 38%, диетические газировки на 23%. В черный список также попали чай с сахаром и кукурузные хлопья. В аэропорту Махачкалы в ближайшее время начнется реконструкция перрона, в результате которой появится стоянка для 16 воздушных судов. Модернизация инфраструктуры продолжится до 2027 года. При этом все работы идут без остановки деятельности аэропорта. К настоящему моменту я напомню, что уже завершено строительство новой взлетной посадочной полосы длиной 3200 метров. Ну и до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Ну и в России запатентовали новую вакцину против гепатита А, которая не содержит жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой, я напомню, что острую вирусную инфекцию печени, которая распространяется через загрязненную воду или продукты. В нашей стране предложили также ограничить использование панировки в заведениях общепита. Об этом пишет «Коммерсант» с такой инициативой. Общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панировочных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. При этом сами авторы признают, что полностью отказаться от панировки невозможно из-за спроса. В качестве альтернативы они предлагают смеси на основе нута, овса и пищевых волокон. К новостям спорта. Саид Изакмаев покинул состав бойцов абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Дагестанский спортсмен выступал, я напомню, что в средневесовой категории, провел в организации менее года. За это время он успел провести 2 поединка. В обоих боях Изакмаев уступил решением судей датчанину Николасу Далби и соотечественнику Абубакару Вагаеву. Ну и возвращение нашего Абубакара Нурмагомедова в смешанное единоборство ожидается 14 ноября на турнире Американской лиги ПФЛ в Дубае. Дагестанский боец дебютирует в организации поединком против австралийца Дэвида Мертинса. Нурмагомедов, я напомню, что не выходил в октагон более 3 лет. Последний бой он провел 3 июня 2023 года. Недружественные действия. В Кремле обещали внимательно следить за происхождением законопроекта о так называемых адских санкциях против России и Ирана. Я напомню, что 17 сентября его утвердила Палата представителей Конгресса США. Тему продолжит Дмитрий Дризе.
1: В то время, когда в Москве уже была глубокая ночь, Палата представителей Конгресса приняла законопроект авторства сенаторов Грэма Блюменталя об адских санкциях против России, а также Ирана. Единства не было. За 262 конгрессмена, против 159. Из тех, кто не поддержал, 7 республиканцев, в основном так называемых изоляционистов. и 152 демократа. За неимением времени не будем досконально вникать в американские политические расклады. Тем не менее, стоит обратить внимание на позицию Демпартии. С одной стороны, они вроде бы горой стоят за Украину, но с другой сильно опасаются дополнительного усиления своего главного врага – 47-го президента Соединенных Штатов. Ибо теперь он может использовать свой любимый инструмент под названием пошлины, не спрашивая чего-либо согласия. Президент получает право вводить торговые барьеры до 100% против покупателей российской и иранской нефти. В первую очередь речь идет об Индии и Китае. Кроме того, Билл предусматривает введение ограничительных мер против высшего руководства России. Все это не автоматически, но по усмотрению главы Белого дома. То есть Трамп получает мощный рычаг давления как на РФ, так и на ее главных партнеров. Последние, естественно, возмутились. В частности, официальный Пекин заявил о нарушении принципов международного права. В Нью-Дели обещали не менять свою торговую политику. При всем при этом в ходе последних больших мероприятий и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди высказывали пожелание поскорее прекратить противостояние, что, собственно, лично подтвердил Владимир Путин, который с ними общался. Главное во всем этом, что страшны не сами санкции или пошлины, а угроза под них попасть. То есть не обязательно государство, а любой хозяйствующий субъект, компания или физическое лицо сильно рискуют, налаживая контакты с представителями Российской Федерации. Как с бизнесом, так и с чиновниками. В упомянутом международном юридическом праве это называется эффектом сдерживания. В Кремле назвали все происходящее недружественными действиями. И что в Москве внимательно отслеживают движение этого документа. Многочисленные комментаторы, в основном левого толка, предполагают, что у Трампа не хватит духу пойти против Индии, Китая и России. Что, мол, он настроен на сделку, а не на сдерживание. Нет смысла спорить. Глава Белого дома действительно не хочет идти на дальнейшее обострение отношений и предлагает, да, пойти на компромисс прямо сейчас и решить дело миром. К слову, так же, как и Китай и Индия. На деле же эскалация только усиливается. Конфликт все больше становится глобальным. Впрочем, в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается большой визит Си Цзиньпина в США и прямые переговоры китайского лидера с Дональдом Трампом в Белом доме. Так что надежда на лучшее есть, пусть и небольшая.
0: Сейчас за окном в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 25. Сегодня ожидается малооблачная погода на протяжении всего дня. С вами Расим Загиров. Доброе утро!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
7: Граждан России в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. В 2027 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая выпадает на период с 15 по 20 февраля, сказала она. Согласно проекту Министерства труда и социальной защиты, отметила Подольская, рабочий день с понедельника 22 февраля перенесут на субботу 20-го. Это даст провести длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Жители России могут заключить социальный контракт, в рамках которого государство предоставит им до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. Об этом журналистам РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она пояснила, что социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Документ обязывает государство оказать поддержку физическому лицу, которое должно выполнить согласованную программу по улучшению своего положения. Соцконтракт можно заключать для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации, отметила омбудсмен. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг, об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по $1. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Во время выборов с 18 по 21 сентября в России возможно отключение интернета и даже мобильной связи. Об этом глава ЦИК Элла Панфилова предупредила, что ограничения могут возникать из-за мер безопасности, но на проведение голосования это никак не повлияет. В дни голосования именно сегодняшнего дня по 20 сентября на избирательных участках Республики Дагестан будут работать порядка 5000 наблюдателей. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной палаты Дагестана Эдуард Уразаев. Наблюдатели призваны обеспечить прозрачность и законность избирательного процесса в Дагестане. С 1 октября этого года в Дагестане вырастет тариф на электроэнергию для населения на 11%, об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на Министерство энергетики и тарифов Дагестана. По данным министерства, стоимость 1 кВт в час для жителей республики составит 4,5 рубля для сельской местности, а также для городских домов. С электроплитами и электроотопительными установками тариф будет ниже 3 рубля 12 копеек за 1 кВт в час. За 8 месяцев этого года в Дагестане зафиксировано на 33% меньше наркопреступлений, чем годом ранее. Количество тяжких и особо тяжких составов сократилось на 44%. Итоги антинаркотической работы рассмотрели на заседании профильной комиссии Дагестана. По данным правоохранителей, удалось перекрыть 24 канала преступлений наркотиков из других субъектов России. Также задокументированы факты контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ. Ну и Федор Щукин подписал указ о присвоении Азербайджанскому государственному театру имени Муслима Магомаева. Решение о присвоении театра имени известного артиста было объявлено ранее. Обновленное здание учреждения торжественно открыли, я напомню, что в марте этого года с участием президента России Владимира Путина. В свою очередь мы добавим о том, что после реконструкции театр получил современный зрительный зал, гримерное, световое и звуковое оборудование. Здание расположено в центре Дербента, а мы в свою очередь напомним также, что Муслим Магомаев – это певец, актер, поэт и композитор, который внес значительный вклад в мировую музыкальную культуру. Ну а в Дергебельском районе Дагестана продолжаются аварийно-восстановительные работы на Красном мосту. Работы идут с высокими темпами и соблюдением всех технологических норм и требований безопасности. Я напомню, что восстановление Красного моста находится на личном контроле временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина. Он поручил провести все эти этапы работ оперативно и качественно.
1: Рабочая группа «Альтернативы для Германии» единодушна относительно основных принципов внешней политики, заявил замруководителя фракции АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. Как передает Бильд, партия выступает за отказ от дальнейшего дистанцирования от Москвы и считает необходимым возобновить с ней торговлю, снова закупать российские нефть и газ. Помимо прочего, в документе, который уже утвердили, предлагается прекратить военную помощь Украине. Параллельно партия разрабатывает концепцию отношений с Соединенными Штатами. В АДГ приветствует изменения, которые произошли при Дональде Трампе. Имеется в виду отказ от глобальной интервенционистской политики прошлого. Как писали СМИ, прошедшие земельные выборы стали для АДГ историческим успехом, а вот для канцлера Фридриха Мерца – крупнейшим провалом. Financial Times объясняет триумфальную победу партии несколькими причинами. Многие старшие избиратели Восточной Германии жили в ГДР и имели личный опыт отношений с Советским Союзом. Поэтому для них действительно Россия воспринимается иначе. Кроме того, избиратели здесь больше разочарованы итогами объединения страны. Речь об экономическом отставании, закрытии предприятий и ощущении, что все решения принимает Западная Германия, а Восточная должна беспрекословно им следовать. Также здесь сильнее ощущается неприятие поставок вооружений Киеву, и на этом фоне обещание восстановить отношения с Россией и вернуть дешевые энергоносители становится для партии частью предвыборной программы против политики Бундестага. Следующим испытанием для АДГ станут выборы в Мекленбурге, Передней Померании 20 сентября. Готовится к ним и канцлер Фридрих Мерц, пытаясь укрепить поддержку внутри собственной партии после серьезного поражения консерваторов. Как передает Рейтер, ХДС недовольна политикой Мерца, и эта досада растет. Большинство сторонников уже сомневается в его способности руководить партией, а среди населения в целом доля тех, кто не уверен в его лидерстве, еще выше. Несмотря на это, Мерц заявил, что намерен оставаться канцлером весь 4-летний срок и не связывает свое политическое будущее с результатами предстоящих выборов. Однако на фоне растущего давления канцлер отменил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Как объяснили в его канцелярии, присутствие Фридриха Мерца необходимо в Берлине.
0: Сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Оно пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в федеральных парламентских выборах примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонские области. Первые избирательные участки открылись в самых восточных регионах России, на Камчатке до Чукотки, когда в Москве было еще 23 часа четверга. Всего за эти дни в нашей стране проводится более 2000 избирательных кампаний различных уровней. По их итогам предстоит распределить 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 11 регионах проходят выборы высших должностных лиц. В 8 субъектах руководители избирают напрямую. Еще в 3 голосования проводятся через законодательные органы. Кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных органов 39 регионов, а также представителей органов муниципальных образований административных центров 10 субъектов России. Ну и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин обратился к жителям Дагестана в честь единого дня голосования, который пройдет в эти дни. Руководитель Дагестана напомнил, что дагестанцам предстоит избирать депутатов Государственной Думы России 9-го созыва, новый состав Народного собрания Дагестана 8-го созыва, а также предстоит принять участие в 87 муниципальных избирательных кампаниях. В своем обращении временно исполняющий обязанности главы Дагестана акцентировал внимание на социальной значимости предстоящих выборов. Руководитель субъекта отметил, что Дагестану необходимы управленцы, которые готовы нести реальную ответственность перед нашим обществом. Ну и в Дагестане объявили прием документов на соискание госпремии Дагестана. Они присуждаются в таких областях, как естественные, общественные науки, техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино. В администрации главы Дагестана сообщили, что также принимают документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кажлаева. Материалы можно сдать с 1 октября по 31 декабря этого года. Ну и возвращаемся к теме выборов. Трансляцию с избирательных участков всех регионов России на выборах в Госдуму ведут в Центр избиркоме. Наблюдатели по всей стране смогут видеть все, что происходит на участках в круглосуточном режиме. Об этом заявила Элла Панфилова. Она запустила стену с видеотрансляцией перед началом голосования. Мы напомним, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предусмотрела все необходимые меры на случай перебоев мобильной связи и передачи данных, которые могут возникать во время дистанционного электронного голосования. Об этом заявила сама Панфилова. Она подчеркнула, что преднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных не предлог для того, чтобы отменить голосование. Ну и с 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформу работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не будет касаться. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы. На число жителей нашей земли столкнутся с голодом к 2030 году, и это может достичь 520 миллионов человек из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости и заявил ей глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он подчеркнул, что при прогнозировании не учитывались и другие неблагоприятные факторы. Вы слушаете радио «Диалог ФМ». Меня зовут Расим Загиров. Друзья, давайте заглянем в исторический календарь и посмотрим, где что произошло. Итак, 18 сентября в 1851 году вышел первый номер газеты «The New York Times». То есть сегодня можно поздравить этих самых журналистов. 175 лет люди назад уже начали узнавать новости на бумажке. 18 сентября 1928 году в СССР состоялась премьера первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь». Стала, кстати, одним из самых знаковых событий отечественного кино. Вот такой вот он день, друзья, 18 сентября, в разные годы, разные события. А мы всем желаем доброе утро.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Более половины опрошенных россиян, 56%, планируют поменять смартфон в ближайшие полгода или не исключают такой возможности. При этом 10% рассказали, что купят новое устройство в течение месяца. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, таких 33%. Еще 11% опрошенных недавно приобрели новый телефон, и треть респондентов не планирует покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины. 36% против 28%.
4: Копейка рубль бережет.
3: Юрист Натали Феофанова предупредила, что хранение определенных банковских карт может привести к потере денег и невозможности получить крупные кредиты. Владелец может ошибочно полагать, что при нулевом балансе банк о нем забыл, однако с него могут списываться комиссии за отсутствие операций или СМС-информирования. Баланс уходит в минус, формируя технический овердрафт по 30-40% годовых. Неприятные сюрпризы способны преподнести и кредитные карты, которые просто лежат без дела, даже не тронутый лимит учитывается банками при расчете показателя долговой нагрузки. Единственным выходом является подача заявления на полное закрытие карты и обнуление лимита. При этом важно учитывать, что процедура занимает время. От 30 до 45 дней счет еще будет числиться в бюро кредитных историй.
4: Идея на миллион.
3: Озон запустил новый режим Like Zone – отдельное пространство внутри маркетплейса с трендовыми рекомендациями, игровыми механиками и адаптированным интерфейсом для молодой. В нем используются эмодзи и обращение к пользователю на «ты», а рекомендации формируются с учетом возраста и интересов. Об этом сообщила пресс-служба компании. Режим доступен в мобильном приложении и мобильной версии сайта. Включить и выключить его можно в профиле как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Ключевая особенность Like Zone – функция «Купи мне». С ее помощью юный пользователь может добавить понравившийся товар в семейную корзину и таким образом сообщить о нем родителям. При этом привычный способ выбирать и покупать товары самостоятельно при активации режима также остается доступным. Среди игровых механик – режим свайпов. Пользователь просматривает карточки товаров, отмечая понравившиеся и пропуская неинтересные. Особое внимание уделяется безопасности, поэтому в режиме недоступны товары категории 18+, и некоторые другие категории. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
5: Сегодня в России стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. Оно пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в федеральных парламентских выборах примут участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонские области. Первые избирательные участки открылись в самых восточных регионах России, на Камчатке до Чукотки, когда в Москве было еще 23 часа четверга. Всего за эти дни в нашей стране проводится более 2000 избирательных кампаний различных уровней. По их итогам предстоит распределить 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 11 регионах проходят выборы высших должностных лиц. В 8 субъектах руководители избирают напрямую. Еще в 3 голосование проводится через законодательные органы. Кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных органов 39 регионов, а также представителей органов муниципальных образований административных центров 10 субъектов России. Компания VetBioHim объявила о приостановке производства всей серии препарата «Мультикан», из-за которой погибли десятки домашних животных. 16 сентября Россельхознадзор сообщил, что в образцах вакцин обнаружен живой вирус, известный как ложное бешенство. Служба сейчас потребовала изъять и уничтожить 20-ю серию препарата.
6: Онемение конечностей, рвота и даже летальный исход. Жалобы владельцев собак на мультикан начали появляться еще в августе. После сообщений о гибели животных в Ярославской области, а затем и в других регионах, производитель Ветбиохим сообщил об отзыве нескольких серий препарата. При этом компания подчеркивала, что контроль качества был успешно пройден. Коммерсант FM пообщался с владельцами пострадавших собак и выяснил, что некоторые и раньше сталкивались с побочными эффектами от мультикана. Врачи сразу предупредили о том, что реакция будет, рассказала москвичка Вероника Пустоварова.
7: В ветеринарной клинике мне сказали, что каждый год фармацевтические компании обычно добавляют какой-то новый компонент в вакцинацию, и эта вакцинация сказывается на собаках. И это нормально. У нас рвота участилась уже ближе к вечеру, собака себя чувствовала максимально плохо, она вся дрожала. Нам повезло, потому что нас подкачали, мы ночью лежали в ночном стационаре. Это было в июне, мы тогда еще не знали, что эта реакция такая сильная. То, что мы пережили, это никому не пожелаешь.
6: Но спасти удалось не всех. Кому-то ветклиники сразу сказали, лечения нет. Сейчас Ветбиохим приостановил производство всей серии вакцин «Мультикан». В компании также подтвердили, что владельцам погибших собак предложили компенсировать расходы и моральный вред. По словам самих хозяев, условия компенсации – отказ от дальнейших претензий и удаление всех негативных публикаций в соцсетях. И пока некоторые готовятся к коллективному иску, чаты пострадавших постепенно исчезают. Впрочем, с кем-то Ветбиохим не связался до сих пор, поделилась с «Коммерсант ФМ» жительница Саратова Анна. У нее собака умерла от мультикана в августе.
8: Со мной никто не связался. Я, хотя видел в их чате, в Телеграме, под их постами, я комментарии пишу постоянно. Я отправляю фото собаки, что верните мне собаку. Но со мной никто не связался, ничего не говорили, ничего не предлагали. Мы сейчас, в принципе, все хотим компенсации. Им надо заплатить за наших собак, но не за молчание.
6: Вакцины вроде мультикана не являются обязательными, однако для поездок и выставок они необходимы. После массовой гибели собак владельцы животных стали искать препараты на сером рынке или вовсе отказываться от вакцинации. Но этого делать не стоит, ведь безопасные препараты на рынке остаются, считает кинолог Софья Белоус.
9: Есть список легальных вакцин, которые сейчас есть на рынке, которые в целом доступны. Если позволяет финансовая возможность, то выехать в ближайшую страну и вакцинировать там набиваком или уриканом, потому что это вакцины, которые все очень любят и они легко переносятся. И серый импорт набивака и урикана – не сильно распространен, особенно если мы говорим о крупных городах. Такая схема, когда ставится мультикан как печать, паспорт, но ставится забивак в собаку. Но меня в этой ситуации смущает еще помимо того, что это нелегально, смущает еще то, что непонятно качество, это может быть подделка, возможно, их просто привезли в кармане, не соблюдали никак температурный режим. А это очень опасно и можно заразиться чем-нибудь смертельным для наших собачек и кошек.
6: Ветбиохим – один из крупнейших производителей ветеринарных лекарственных препаратов. По некоторым данным, компания занимает более 50% рынка. Однако эксперты уверяют, альтернативные поставщики готовы нарастить объемы производства.
5: Палата представителей США одобрила адские санкции против России. Теперь законопроект, который ранее прошел Сенат, отправят на подпись Дональду Трампу. Президент должен получить право вводить пошлины на все российские товары до 500%. Отдельно прописаны тарифы до 100% для тех, кто покупает российские энергоресурсы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
10: Guardian напоминает, что законопроект разрабатывался больше полутора лет. Инициатором был ныне покойный сенатор Линдси Грэм, чьим именем документ в итоге назвали. Длительную задержку издание объясняет скептицизмом администрации Трампа. Она выступала против дополнительных санкций, а недавно передумала и поддержала рассмотрение. Как указывает издание, причина такого решения – безуспешность переговоров с Россией. Зато сейчас санкции поддержало большинство, в том числе 58 демократов, что для многих стало сенсацией. Лидеры партии последовательно выступали против законопроекта, отмечает Axios. Проблема в новых полномочиях Трампа в части тарифов. Фактически президент получит еще один инструмент для борьбы не только с оппонентами США, но и с глобальными партнерами, объясняет политику логику противников инициативы. Подход к санкциям должен быть другим, настаивают многие демократы. «Нью-Йорк Таймс» цитирует ведущего члена партии в Комитете по иностранным делам Грегори Микса. Он заявил, что Конгрессу стоило бы предоставить Украине дополнительную военную и гуманитарную помощь, и при этом, цитата, «защитить американский народ от более высоких издержек». Причем возросшие власти Трампа в отношении пошлин боятся и некоторые республиканцы. По данным CNN, около десятка членов партии лоббировали отмену новых тарифных полномочий, опасаясь роста цен прямо перед промежуточными выборами. Впрочем, сторонники законопроекта с обеих сторон утверждают, что механизм ограничен и тщательно продуман, а опасения, что президент получит больше власти в торговых вопросах, не обоснованы.
5: Сейчас окно в Махачкале плюс 22 градуса выше нуля. Сегодня столбики и термометры прогреются до плюс 25. Сегодня ожидается малооблачная погода на протяжении всего дня. С вами Расим Загиров. Доброе утро!

0: Дорожные новости.
1: Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область по ЦКАДу. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Компаний различных уровней. По их итогам предстоит распределить 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В 11 регионах проходят выборы высших должностных лиц. В 8 субъектах руководители избирают напрямую. Еще в 3 голосования проводятся через законодательные органы. Кроме того, состоятся выборы депутатов законодательных органов 39 регионов, а также представителей органов муниципальных образований административных центров 10 субъектов России. Ну и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин обратился к жителям Дагестана в честь единого дня голосования, который пройдет в эти дни. Руководитель Дагестана напомнил, что дагестанцам предстоит избирать депутатов Государственной Думы России 9-го созыва, новый состав Народного собрания Дагестана 8-го созыва, а также предстоит принять участие в 87 муниципальных избирательных кампаниях. В своем обращении временно исполняющий обязанности главы Дагестана акцентировал внимание на социальной значимости предстоящих выборов. Руководитель субъекта отметил, что Дагестану необходимы управленцы, которые готовы нести реальную ответственность перед нашим обществом. Ну и в Дагестане объявили прием документов на соискание госпремии Дагестана. Они присуждаются в таких областях, как естественные, общественные науки, техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино. В администрации главы Дагестана сообщили, что также принимают документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кажлаева. Материалы можно сдать с 1 октября по 31 декабря этого года. Ну и возвращаемся к теме выборов. Трансляцию с избирательных участков всех регионов России на выборах в Госдуму ведут в центр избиркоме. Наблюдатели по всей стране смогут видеть все, что происходит на участках в круглосуточном режиме. Об этом заявила Элла Панфилова. Она запустила стену с видеотрансляцией перед началом голосования. Мы напомним, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предусмотрела все необходимые меры на случай перебоев мобильной связи и передачи данных, которые могут возникать во время дистанционного электронного голосования. Об этом заявила сама Панфилова. Она подчеркнула, что преднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных не предлог для того, чтобы отменить голосование. Ну и с 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформу работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не будет касаться. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы. Но число жителей нашей земли столкнутся с голодом к 2030 году, и это может достичь 520 миллионов человек из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости и заявил ей глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с Россией Олег Кобяков. Он подчеркнул, что при прогнозировании не учитывались и другие неблагоприятные факторы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси сотым в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналдо, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллибайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллибайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский «Палмейрас» с трудом пробился в полуфинал Кубка «Либертадорес», проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому «ЛДУ Кита» 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале «Палмейрас» встретится с соотечественниками из «Флуминенса». Еще одним полуфиналистом стал аргентинский «Эстудиантес», обыгравший в ответном матче на выезде «Коринтианс» 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты «Ювентуса» стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом «НЕК» 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира «Кристал Пэлас» на своем поле крупно обыграл польский «Лех» 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ «Борнмут» взял верх на выезде над «Реалом Сосьедад» 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий «Бешикташ» одержал уверенную победу на своей арене над «Марселем» 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года объемы жилищного строительства в России снизились на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Дом.РФ. Региональные показатели ввода жилья значительно различаются. В Москве объемы выросли на 9%, а в Санкт-Петербурге упали вдвое. В Татарстане зафиксирован небольшой рост, в то время как в Башкортостане объемы строительства сократились на 12%. Структура ввода жилья также претерпела изменения. Многоквартирные дома показали прирост на 8% по сравнению с прошлым годом, в то время как индивидуальное жилищное строительство снизилось на 29%. Руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отмечает, что лидерами по темпам ввода жилья стали Севастополь, Чечня и Магаданская область. Самые значительные падения наблюдаются в Ненецком автономном округе, Тыве и Санкт-Петербурге. Несмотря на общее снижение объемов строительства, цены на жилье выросли. На первичном рынке рост составил 5%, на вторичном – 3,5%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой и оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Россия захотела перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Авиакомпании Российской Федерации проводят технические консультации с авиаперевозчиками двух стран Азии по этому вопросу. Об этом известием заявил замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко. Разговор непростой, сложный, потому что, конечно, все, что произошло, это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры, сообщил он. Руденко добавил, что все же надеется, что прямое авиасообщение получится восстановить. Он также отметил, что это экономически выгодно для Японии и Южной Кореи. Ранее Россия, напомним, захотела наладить прямое авиасообщение с еще одной страной. Речь шла о Пакистане. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: в поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые» на полях Международного фестиваля молодежи, передают РИА Новости. Скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал Белозеров. Вместе с тем он отметил, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решений останется за человеком. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Разные мысли.
2: Каждому в жизни нужны три уровня связей: близкий человек, круг общения и ощущение причастности к группе. Когда нет одного или нескольких компонентов, мы ощущаем одиночество. Одиночество плохо влияет на психику и организм в целом. Эмоциональную боль от отвержения мы ощущаем так же, как физическую. К одиночеству часто приводят медицинские проблемы, а одиночество их усугубляет. При этом общение и хорошие социальные связи помогают людям лучше заботиться о своем здоровье. Одиночество и уединение — разные вещи. Для качественного общения с людьми нам нужно наладить отношения с собой, а для этого требуется время, рефлексия и самосострадание. Одиночество порождает само себя. Чем больше одиночества мы уже испытали в жизни, тем сложнее нам строить новые связи с людьми. Долгий опыт одиночества делает людей более тревожными. У одинокого человека вызывают стресс обстоятельства, на которые он в другой ситуации не обратил бы внимания. В современной культуре одиночество осуждается. Одинокие люди испытывают стыд и вину и часто вынуждены скрывать свои чувства. Одиночество может провоцировать насилие. Одинокие люди могут оскорблять и обвинять других, чтобы не было так больно, когда их снова отвергнут. Интернет дает нам новые возможности для общения, но снижает его качество. Соцсети захватывают наше внимание и заставляют нас постоянно сравнивать себя с другими. Самый простой способ преодолеть одиночество — совершать добрые поступки. Люди стремятся ответить на добро тем же. Так рождаются теплые отношения.
0: Разные мысли. Будь будете в Карабудах-Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не следует отрывать человека от дел, а также требовать немедленного ответа на вопрос. Кроме того, стоит избегать растягивания сообщения. Постарайтесь заранее выстроить свою мысль и донести ее в одном предложении, поскольку несколько звуковых сигналов подряд может раздражать. Звонить и отправлять голосовые сообщения без предупреждения тоже не стоит. Согласно современным нормам этикета, это недопустимо.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой и оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Разные мысли.
1: В процессе глобального цифрового переворота в сложившиеся бизнес-сферы вторгаются новые участники, которые меняют рынок, клиентский опыт и клиентское поведение. Традиционные компании трансформируются в сторону омниканальности и цифровизации, выходят в смежные области деятельности. Цифровые бизнес-модели бывают четырех видов. Драйвер экосистемы, координатор сети компаний, создающий ценность для всех участников процесса. Модульный производитель, компания, предлагающая готовые к использованию и легко встраиваемые продукты. Омниканальная компания, компания, интегрирующая каналы коммуникации и цепочки добавленной стоимости. Поставщик, производитель товаров, реализующий их посредством других компаний. Поставщики и модульные производители обладают только частичной осведомленностью о конечных клиентах, тогда как омниканальные компании и драйверы экосистем отлично осведомлены о своих клиентах. Поставщики и омниканальные компании построены на цепочке добавленной стоимости, а модульный производитель и драйвер экосистемы – на сетевых моделях. Лучшие финансовые результаты демонстрируют драйверы экосистем. Если цифровая угроза для вашей компании велика, вы должны действовать как можно оперативнее, чтобы не подвергнуться фрагментации. Надо менять бизнес-модель, реорганизовываться, выстраивать новую корпоративную культуру. Более эффективно для компании движение сначала к омниканальности, а затем к драйверу экосистемы. Попробуйте поэкспериментировать и для начала стать драйвером экосистемы для своих лучших клиентов. Основными источниками конкурентных преимуществ в цифровом мире становятся контент, клиентский опыт и используемые платформы. Поставщикам надо начинать с развития контента, омниканальным компаниям – с совершенствования клиентского опыта, модульным производителям – с работы с платформами, а драйверам экосистем важно параллельно развивать все источники конкурентного преимущества. Компании, продвинувшиеся дальше на пути взаимодействия с клиентами через мобильные устройства и работающие на пересечении мобильных технологий с интернетом вещей, получают более высокую чистую прибыль по сравнению с менее мобильными конкурентами. Подобное продвижение ведет компании к более эффективной бизнес-модели драйвера экосистемы. Компаниям, желающим преуспеть в цифровизации своего бизнеса, надо одновременно работать над сокращением затрат и над внедрением инноваций. Для изменения бизнес-моделей в направлении омниканальности важно создавать клиентоцентричную структуру, собирать информацию о клиентах по разным каналам, принимать решения на основе фактических данных, формировать интегрированный клиентский опыт. Для движения от цепочек добавленной стоимости к экосистемам важно становиться центром притяжения для клиентов в своей области, развивать и интегрировать партнерские отношения, превращать лучшие продукты в цифровые услуги, работать над кибербезопасностью. Найти лидеров и формировать группы, способные стать в авангарде ваших цифровых перемен, ключевая задача на пути трансформации бизнеса. На первый план при цифровой трансформации выходят генеральный директор и исполнительный комитет, совет директоров, IT-директор, использование инновационного потенциала сотрудников.
0: Разные мысли. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда-то марксисты говорили, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но как же не поддаваться влиянию окружающего мира? Вот давайте сегодня об этом поговорим. С рождения нас окружает целая система правил и стандартов, которым должен соответствовать каждый. Если мы по каким-то причинам однажды идем против системы, мы сталкиваемся с непомерным давлением. В худшем случае получаем проблемы с законом или изгнание. Каждый цикл в жизни человека по-своему интересен. В каждом есть свои кризисы, с которыми надо столкнуться, справляться, и которые надо преодолеть, свои задачи и проблемы, которые надо решать, свои перспективы и потенциалы, которые нужно уловить, осознать и использовать, чтобы двигаться дальше. Второе. Чувство собственной значимости. Каждый человек хочет, чтобы его замечали, в особенности это видно в процессе воспитания детей. По мнению психологов, ребенок может впасть в настоящую панику, если родители выберут наказание, то есть просто будут игнорировать его. Если вы накричите на него, прочитаете лекцию о недопустимости его поведения или вовсе дадите подзатыльник, это воспримется намного легче, так как на подсознательном уровне ребенок будет понимать, что его замечают, он важен, на него обращают внимание, он, его поведение волнует его родителей. Наказание же игнорированием значит для ребенка, что он не имеет права существовать. Попросту говоря, у него теряется чувство собственной важности, самоценности. Третье. Значимость комфорта. Мы ленивые существа. Времена, когда каждая минута была посвящена выживанию в жестоком мире, давно прошли. Современный человек – это весьма изнеженное существо, которое по своим привычкам, поведению и другим признакам очень отдаленно напоминает когда-то родственную ему группу млекопитающих. Отсюда вывод. Зачем плыть против течения, если можно попросту изучить правила течения и не выступать за эти рамки? Нередко мы слышим коронную фразу «Я себе поставил срок 30 лет». К этому времени надо успеть и погулять, и остепениться, и насладиться свободной холостяцкой жизнью, и создать семью, и пожить на средства родителей, и найти высокооплачиваемую работу. Прогуливать экзамены, чтобы не упустить все радости студенческой жизни, и получить такие в конечном итоге долгожданный диплом. Так задается установка прожить до 30 всю жизнь, пока еще не поздно, и при этом успеть заложить основы тех серьезных оков, тех семейных, социальных обязательств, которые позже свяжут нас по рукам и ногам. Создается такое впечатление, что для многих жизнь после 30 лет практически заканчивается. И то, чего не успели достичь до этого срока, уже вряд ли догонишь потом. Какие ошибки совершают люди в связи с такими установками? Принимаются поспешные решения. Нужно все успеть. Нужно все успеть сделать до 30. Рождается уйма конфликтов, внутренних комплексов. Хочется сидеть на нескольких несовместимых друг с другом стульях одновременно. Хочется иметь все сразу, а в конечном счете не получаем ничего. Материальное начало берет над нами верх, и это усугубляет судьбу, не инвестируем в будущее. Несмотря на давление общества, важно уметь остановиться, потому что задача максимум на период до 30 лет стоит гораздо глубже. Понять, ради чего живем, найти свой путь, свое предназначение, а также для любимых людей, любимые мечты и любимое дело, которые были бы частью этого пути. Нет идеалов в этом мире. Вы не обязаны всем нравиться. Равно как и наоборот. Все мнения ограничены и условны. Просто поймите это и начните жить для себя. 30 лет – это не крест, это огромное путешествие, в котором очень много прекрасного и нового. А чтобы оно проходило первым классом, стоит учиться меньше сравнивать себя с другими и больше наслаждаться процессом. Как сказал Никита Михалков, до 33 лет ты работаешь на свое имя, а после 33 лет уже твое имя работает на тебя. Это про личный бренд, самоидентификацию, про авторитет среди тех людей, которые для тебя важны.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 18 сентября 1851 года вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс» по цене 2 цента. Издатели Генри Реймонд и Джордж Джонс сознательно выбрали эту цену. Конкуренты брали столько же или больше, а Реймонд хотел сделать газету доступной и при этом не скатиться в желтую сенсационность ради тиража. Ставка была на качество контента и доверие аудитории. Это ранний кейс про ценности позиционирования. Вместо «продадим подороже» или «соберем клики любой ценой». Газета выбрала модель «честная информация по разумной цене». Реймонд прямо говорил, что газета должна быть независимой, но неравнодушной. И эта редакционная политика стала главным нематериальным активом издания. Для бизнеса урок – репутация и доверие. Это метрика, которая конвертируется в лояльность и долгосрочный доход. «Нью-Йорк Таймс» позже доказал это на практике, когда в 1896 году газету купил Адольф Окс. Он сделал ее ответственной газетой для ответственных читателей и резко нарастил тираж именно за счет доверия, а не за счет дешевых трюков. 2 цента за номер в 1851 году – это не про дешевизну, это про стратегию. Реймонд сделал ставку не на сенсации, а на доверие и превратил честность в главный нематериальный актив газеты. Для бизнеса вывод простой. Если вы выбираете между быстрым хайлом или устойчивой ценностью, помните, лояльность аудитории – это самый надежный денежный поток. Репутация не продается отдельно, но она продает все остальное.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
0: В Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. При отражении атаки вражеских беспилотников обломками повреждена кровля жилого дома в Махачкале. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. В данный момент он выехал на место, все экстренные службы работают по ликвидации последствий. Незначительное возгорание кровли сейчас потушено, повреждена одна квартира в Махачкале на верхнем этаже. Необходимая помощь будет оказана, об этом сообщает Федор Щукин. Также он призвал дагестанцев не публиковать фото и видео работы ПВО, полета беспилотников или последствий падения фрагмента.

0: 16 сентября на складе временного хранения «Виадук» специалисты проконтролировали ввоз 1000 единиц автотранспорта. В Кизлёрте состоялось торжественное открытие нового общественного пространства «Сад памяти». Мероприятие посвящено героям специальной военной операции. В церемонии приняли участие секретари дагестанского отделения партии «Единая Россия», председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскандаров. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы призвало администрацию Кизляра, которая нарушила антимонопольное законодательство, из-за отсутствия утвержденной схемы размещения рекламных конструкций. Нарушение выявили в ходе мониторинга, в рамках которого служба обнаружила незаконно размещенные в городе рекламные конструкции, приносящие доход неопределенному кругу лиц. Ранее напомню, что УФАС выдал администрации предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения. Ну и почти каждая вторая российская розничная компания планирует в ближайший год сократить расходы и сотрудников благодаря внедрению ИИ, об этом пишет «Известия». Интерес бизнеса к таким технологиям растет на фоне снижения рентабельности и усиления конкуренции за покупателей. Компания уже использует ИИ для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Новости спорта.
4: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси сотым в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналдо, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллибайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллибайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский «Палмейрас» с трудом пробился в полуфинал Кубка «Либертадорес», проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому «ЛДУ Кита» 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале «Палмейрас» встретится с соотечественниками из «Флуминенса». Еще одним полуфиналистом стал аргентинский «Студиантес», обыгравший в ответном матче на выезде «Коринтианс» 1-0 после ничей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты «Ювентуса» стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом «НЕК» 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира – «Кристал Пэлас» на своем поле крупно обыграл польский «Лех» 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ «Борнмут» взял верх на выезде над «Реалом Сосьедад» 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут

0: рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий Бешикташ одержал уверенную победу на своей арене над Марселем 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Актуальный вопрос», и вопрос на сегодня действительно актуальный. У нас в гостях Марат Курбанов, начальник Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Республике Дагестан. И говорим мы сегодня, понятно, что о земельном надзоре, о том, о виде разрешенного землепользования, что делать собственникам земли, особенно с учетом того, что сейчас вот уже действует закон, касающийся критерий неиспользуемых земель, что... То есть у собственников 2 года на то, чтобы исправить все недочеты в соответствии с законом, иначе землю могут отобрать. Ну, а и как, почему, мы об этом расскажем позже. Но для начала... Марат, я бы хотела у вас спросить. Вот с 1 июля сейчас принят новый закон. Часть это вот получается 811-е постановление правительства Российской Федерации. И там есть очень много изменений, касающихся, которые могут коснуться в том числе и рядовых граждан. Что это за изменения в законодательстве? Вот чего ожидать?
3: Добрый вечер. Вы знаете, на самом деле в части осуществления государственного земельного контроля надзора у нас активно начали использовать беспилотные средства. То есть эти облеты, которые производились в рамках государственного контроля надзора, они в последующем в рамках выездных проверок, в рамках анализа сведений, полученных в результате облетов, использовались, и люди привлекались к ответственности. У нас в законодательстве был такой механизм, как инструментальное обследование объектов земельных отношений. Несмотря на то, что мы огромную работу проделали с использованием беспилотного летательного аппарата, нам приходилось дополнительно для того, чтобы использовать эти материалы, проводить контрольно-надзорные мероприятия. Теперь же результаты, полученные в результате облетов этих, могут без каких-то дополнительных мер быть заложены в основу контрольно-надзорных мероприятий. То есть, если в результате этих облетов мы выявили самовольный захват земельного участка, дополнительно какие-то инструментальные обследования проводить необходимости нет. Эти материалы могут служить основанием для привлечения лиц к ответственности.
2: То есть получается, дрон, вы запускаете дрон над определенными участками, то есть собственник земли даже не видит, то есть получается вот этот закон, он сейчас регламентирует полеты вот этих дронов. То есть инспекторские проверки, которые сейчас могут осуществляться с помощью этих дронов, информация уже поступает вам, и вы уже фиксируете, где какие нарушения. То есть собственник земли может даже не знать, что его участок был обследован, что там... Вот как потом дальше? Вот зафиксировали дальше.
3: Знаете, я здесь хочу отметить, собственники земельных участков и так не знают то, что в отношении их земельного участка проводится контрольно-надзорное мероприятие.
2: Да, но когда человек ходит вокруг твоего участка, это как-то заметнее, чем когда дрон.
3: Да, они могут заметить то, что человек пришел, фотографирует, какие-то обследования проводит участка и догадаться, что в отношении его объекта проводится проверка. Это первое. Второе, если раньше с помощью этого беспилотника можно было облетать, увидеть, на каких участках имеются признаки нарушения, и после этого только инспектор выбирал земельные участки и выезжал, соответственно, на земельные участки, поскольку он должен был убедиться, что на самом деле факт нарушения подтверждается. А сейчас такой необходимости нет, то есть если в результате этих полетов получены материалы с признаками нарушения, у инспектора есть возможность выдать предписание, будь это самовольный захват земельного земельного участка, будет ли нецелевое использование земельного участка или вообще не использование земельного участка по целевому назначению в установленные сроки. А что касается, собственник земельного участка знает или нет, на самом деле у нас все мероприятия именно в Республике Дагестан проводятся без взаимодействия с контролируемыми лицами. То есть они не контачат с собственниками земельных участков, не задают им вопросы, не требуют какие-либо документы. Единственное, они выезжают, фиксируют объект и направляют им обязательное для исполнения предписание. И как мы ранее говорили, вот если мы в начале года с вами говорили, что собственники земельных участков никакие штрафы не получают за нецелевое использование земельного участка, мы выдаем предписание обязательное для исполнения. Сейчас у нас уже там прошло больше полугода, и сроки исполнения предписания давным-давно наступили, мы по 2-3 месяца выдаем, и, соответственно, если предписание не исполняется, материалы уходят в суд, более 2 миллионов рублей суды наложили по материалам Управления Росреестра по Республике Дагестан. Это, как правило, от 10 до 30 тысяч рублей, и за повторное предписание от 30 до 50 тысяч рублей.
2: Уже даже так?
3: Да.
2: Это вот именно с помощью дронов, которые были?
3: Нет, с дронами мы, естественно, определенные территории облетали. И полученные материалы нами обрабатываются, выдаются предписания, предостережения. Это, как правило, контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия. Если предписания не исполняются, если раньше мы говорили, что выдано определенное количество предписаний, то сейчас эти материалы уходят в суд, и в судебном порядке за неисполнение предписания правообладателя они привлекаются к ответственности.
2: Но, насколько я знаю, вот этим законом, да, 800, точнее, постановлением 811, регламентировано, точнее, вот четко разграничено три подгруппы, скажем так, нарушений, да, это вот нарушение границ, да, участков, то есть получается, как дрон снимает участок, потом проводится сверка по НСПД, национальной системе пространств, ну, вот с карты НСПД, и вот нарушение границ. То есть ранее это было тоже таким вот, прям считалось таким уж нарушением, смещение границ участка? То есть это когда фактическое расположение границ не соответствует расположению границ, указанному в ЕГРН.
3: Вы знаете, здесь необходимо отметить, как вы правильно отметили, смещение, если имеется на самом деле смещение границ, это не самовольный захват земельного участка, это в результате выполнения кадастровых работ, возможно, точки неправильно отсняли, направили в Росреестр, и в результате этого допущена реестровая ошибка.
2: Нет, я говорю, вот фактически, вот у человека было, к примеру, 6 соток, да, вот они вот 6 соток, но получается, вот они были там, но почему-то, когда он начал уже свой участок осваивать, да, 6 суток превратились, те же 6 суток, но они сместились на метр,
3: да,
2: в сторону, потому что так земля была лучше.
3: Смотрите, если это зависит от того, от правоустанавливающих документов, вообще изначально как выделялся земельный участок гражданин. Если участок в тех границах, в которых он застроил свой дом, объект предоставлялся изначально, в этом случае ему необходимо исправить реестровую ошибку и посадить земельный участок по фактическим границам.
2: Получается, бывают же случаи, когда человек, там, ну, выдали ему участок, получается, кадастровых работ, ну, вот, он еще не приглашал кадастрового инженера, не устанавливал границы, а раньше же это было не обязательно.
3: Да.
2: Построил дом, зарегистрировал сначала дом, а уже потом участок, и вкралась в эту систему ошибка, потому что, видимо, ну, кадастровый инженер мог как бы реально и ошибиться в координатах. И вот это уже, вот эта ошибка, она может быть исправлена без участия собственника, если она была выявлена уже вами, земельным надзором?
3: Вы знаете, сейчас у нас в рамках комплексных кадастровых работ как раз-таки такие ошибки исправляются. Если видно явно то, что участок сидит неправильно и на своем месте. Такие ошибки, они исправляются. Я буквально выходил к вам на эфир, и да, я встретил на консультацию, пришел взрослый человек, говорит, что на моего внука оформили земельный участок, ему на самом деле не принадлежит. У меня уже где есть документы на оформленный дом, и он, естественно, свой дом оформлял на внука, и получилось так, что соседний участок оформили на внука. Естественно, это такие технические ошибки, они возможны. И для того, чтобы исправить, достаточно обратиться через МФЦ в Росреестр, и Росреестр в кратчайшие сроки такие ошибки исправляет. Эти ошибки связаны, как правило, с деятельностью кадастрового инженера, и при многих кадастровых инженерах, когда отправляют документы в Росреестр, они эти точки, границы устанавливают иногда без выезда на местность. Они смотрят по картам, и, соответственно, такие ошибки получаются, когда кадастровые инженеры на местность не выезжают.
2: Угу. Ну да, действительно, эта ошибка достаточно распространенная. Но вот еще вот вторая группа нарушений, которая тоже указана в законе, это незаконное строительство. Это когда на участке имеется здание или сооружение капитальное, а сам земельный участок, ну, как бы имеет иной вид, ну, вид разрешенного землепользования, который не позволяет строить. Вот это в каких это случаях, когда нельзя строить на своем участке ничего?
3: Здесь, вы знаете, я отмечу то, что инспекторами вообще информационные ресурсы какие-то, интернет-ресурсы, они активно используются в своей деятельности. То есть, несмотря на то, что они в документах не указывают, что в результате там Яндекс.Карт, изучение Яндекс.Карт ими, получена та или иная информация, но инспекторы, они активно используют такие...
2: Спутниковые снимки, получается, да. Те, которые можно в открытом доступе получить.
3: Но на сегодняшний день законодательство не позволяет делать ссылки на те интернет-ресурсы, которые у нас имеются. Почему? Потому что инспектор должен выехать и убедиться, что объект он функционирует и что имеются те или иные нарушения. И здесь я хотел бы также отметить, вообще сама процедура облета, обработка этих материалов, она очень длительная и механизм такой достаточно сложный. Необходимо разрешение получить от определенных органов, прежде чем облетать, рассекретить эти материалы.
2: Да.
3: Да, это как бы процедура очень долгая. И когда инспектору дают, естественно, материалы, он видит, что по этим снимкам на определенных участках имеются признаки нецелевого использования. И если он выдаст предписание, спустя там 2-3 месяца выяснится, что на самом деле та деятельность, которая на снимках указана, она уже не осуществляется. Поэтому инспектору лучше лишний раз выехать и убедиться,
2: проверить,
3: что имеются признаки нарушения, что объект функционирует.
2: Ну вот, чтобы вот потребитель, ну вот, как бы потребитель, говорю, раньше радиослушатели как бы лучше для себя понимали, да, вот на каких землях можно строить и что можно строить, на каких землях нельзя строить, вот что вообще такое означает аббревиатура «вид разрешенного землепользования», ВРЗ, да?
3: Вид разрешенного использования земельных участков – это деятельность, которая допускается осуществлять на том или ином земельном участке. Первое, на что необходимо обратить внимание, это категория земельных участков. У нас люди часто путают категорию и вид разрешенного использования.
2: Угу.
3: Условно говоря, в Махачкале у нас земли населенных пунктов, и помимо категории у нас имеются в характеристиках вид разрешенного использования земельного участка, и необходимо открыть классификатор видов разрешенного использования земельных участков и посмотреть, под что подходит ваш земельный участок для использования. Вот. И вообще сама процедура изменения вида разрешенного использования, она не такая тяжелая, и многие собственники земельных участков, когда на своем земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства хотят построить какой-то магазин или объект общественного питания, они думают, что вот вот они сейчас начнут менять разрешенное использование. Это очень долго, много документов нужно собирать. А на самом деле достаточно обратиться в администрацию по месту нахождения земельного участка, получить выписку из правил землепользования и застройки и обратиться в Росреестр. И Росреестр, если среди основных видов разрешенного использования земельных участков предусмотрена та или иная деятельность, то в течение определенного времени поменяет.
2: Угу. То есть получается, в принципе, вот обычному потребителю, да, для себя, вот я обычно, если он хочет узнать, вот у него есть земельный участок, да, вот уже сколько лет там, вот, и вот сейчас, вот учитывая, что вот новый закон, о котором мы поговорим чуть позже, еще раз напомним, ему нужно знать точно, что он может делать с этим участком, что он нет. Он заходит на госуслуги, запрашивает выписку. В выписке бывает указано, да, вид разрешенного землепользования. Да. Вот, к примеру, если земля идет как сельхозназначение, да, или как дачный участок, что можно на этой земле построить, а что нельзя строить?
3: Смотрите, здесь я хотел бы обратить внимание на категорию земельного участка. Угу. То, что вы говорите,
2: земли это две разные категории, да, я понимаю.
3: Назначения, там определенный правовой режим действует, и, соответственно, там нам необходимо уже действовать с другими нормами. Я поясню, к примеру, если у вас земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения и вид разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства, там строительство каких-либо объектов не допускается.
2: Ну, если курятник можно поставить, парник можно.
3: Строительство категорически вообще не допускается. Ничего. Да, парники можно, но каких-либо объектов капитального строительства не допускается. И если же у вас земельный участок в границах населенных пунктов с тем же видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства, в этом случае вы можете уже построить индивидуальный жилой дом, гараж, курятник, там небольшой сарай. Да, здесь уже у вас возможности шире. Поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на категорию земельного участка, уже потом смотреть вид разрешенного использования.
2: Об этом и не только мы поговорим буквально через минуту. Не отключайтесь, ждем вас опять в эфире.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
8: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
11: 18 сентября 1819 года американский изобретатель Пауль Муди получил патент на усовершенствованный механический ткацкий станок. Его внедрение в текстильной промышленности резко повысило производительность труда и снизило себестоимость ткани. Для экономики это означало переход от ремесленного к фабричному производству. Один рабочий на механизированном станке делал столько же, сколько раньше делали десятки. История Муди – это ранний кейс про автоматизацию как рычаг роста. Технология не просто ускорила процесс, а изменила экономику отрасли. Снижение себестоимости позволило продавать ткань дешевле и охватить новые сегменты рынка. Для бизнеса следующий урок. Автоматизация – это не про замену людей, а про масштабирование и доступ к новым клиентам за счет снижения цены.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
12: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
2: Добрый вечер, мы опять в эфире. Напомню, что у нас Марат Курбанов, начальник государственного земельного надзора управления Росреестра по Республике Дагестан. И говорим мы сегодня о земле и о том, как ее не потерять, а точнее использовать по назначению. Итак, есть вид разрешенного землепользования и есть вот второй критерий. Как
3: категория.
2: То есть это две абсолютно взаимосвязанные, но разных понятий. И при этом у вас может быть вид разрешенного землепользования не всегда означает, что вы можете сделать, ну, к примеру, если у вас земля сельхозназначения, вид разрешенного землепользования, то это не значит, что там ничего нельзя строить. Строить можно, если земля в пределах населенных пунктов.
3: Вообще, знаете, как главным для земельного участка является категория земельного участка. То есть,
2: исходя, не вид разрешенного?
3: Нет, исходя из категории земельного участка, устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков.
2: А категории сколько всего?
3: Категории 7. И знаете, у нас недавно в Дагестане такой случай был. Мы, как правило, инспекторы, когда проверяют земельные участки, мы смотрим на вид разрешенного использования. То есть под что предназначен земельный участок, если имеются несоответствия, мы привлекаем лицо к ответственности, выдаем предписание. И был недавно случай, к нам приходит материал, земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для строительства автозаправочного комплекса.
2: Как это?
3: То есть фактически на землях сельскохозяйственного назначения строительство автозаправочной станции не допускается. Но вместе с тем человек в 2010-х годах получил разрешение на строительство АЗС. И, соответственно, это у нас Буйнакский район, изменил вид разрешенного использования на строительство автозаправочной станции. И материал приходит к нам из прокуратуры, что якобы имеется нецелевое использование земельного участка. И у нас инспектор спрашивает, задает вопрос, ну как быть, земельный участок-то по документам для строительства автозаправочной станции.
2: То есть там и, уже указано это, да.
3: Да, но вместе с тем необходимо обратить на категорию земельного участка, потому что ответственность по части 1 статьи 8.8 КОАП, это статья в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нецелевое использование. Как раз таки предусматривает ответственность, если земельный участок используется не в соответствии с установленным видом разрешенного использования и категорией земельного участка. Поэтому здесь необходимо иметь в виду, что ваша деятельность, которая осуществляется на земельном участке, должна соответствовать не только виду разрешенного использования, но и категории, под которой земельный участок используется.
2: Ну вот в итоге, вот в данном случае, получается, с одной стороны было нарушение, с другой стороны человек поступал в рамках закона. Это скорее, нет, наверное, виноваты, смотрите, те, которые ему дали разрешение.
3: Возможно, но это было очень давно. Нам на сегодняшний день важно, чтобы земельный участок используется по целевому назначению.
2: То есть целевое назначение – это строительство АЗС.
3: Да, но вместе с тем земельный участок из категории земель сельхозназначения, нам Москва сделала замечание, что такие виды разрешенного использования у нас тут есть. Поэтому мы выдаем предписание, что правообладатель земельного участка привел документы в порядок.
2: Либо он должен перевести, получается,
3: либо вид, изменить категорию земельного участка, либо изменить вид разрешенного использования.
2: Ну да, в данном случае легче изменить вид разрешенного.
3: Легче, но ему в любом случае необходимо, чтобы заправку оставить, менять категорию.
2: Категория.
3: Да, чтобы можно было в последующем эксплуатировать АЗС.
2: Ну вообще, конечно, это достаточно абсурдная ситуация, когда земли сельхозназначения используются для коммерческой недвижимости, для жилищной недвижимости, потому что даже исходя из названия, как бы ты понимаешь, что там должно что-то расти, либо что-то жить вроде бы.
3: Да, вы знаете, у нас вообще проблема нецелевого использования сельскохозяйственных земель, она очень распространенная в Республике Дагестан. Особенно где целые населенные пункты образованы на землях сельскохозяйственного назначения. С 1 марта прошлого года процедура изменения категории земель изменилась, стало еще тяжелее менять разрешенную категорию земель. И поэтому для изменения категории теперь требуется разрешение Министерства сельскохозяйственного развития Российской Федерации. Если раньше в Дагестане можно было эту проблему решить, то теперь необходимо от федерального министерства получить соответствующее разрешение. И здесь я подчеркну, что очень много домов построено на землях сельскохозяйственного назначения, где строительство домов вообще не допускается. И поэтому мы, как лица, которые проводят проверку, нам очень тяжело с такими объектами. С одной стороны, мы можем выдать предписание, а с другой стороны, мы понимаем, что эти предписания, они не будут исполняться. А выгонять людей на улицу, говорить, что необходимо разрушать такие дома, естественно, мы не можем, и понимаем, что проблема, она достаточно актуальная в Республике Дагестан. При этом люди готовы оплачивать соответствующие налоги, угу. Если им переведут землю в земли населенных пунктов, они готовы с большим удовольствием и оплачивать налоги, и, естественно, с другой стороны, они хотят там зарегистрироваться в этих домах, получить соответствующие документы на дом. И эти дома, они достаточно старые в Республике Дагестан.
2: Ну, то есть они построены еще в начале 90-х многие. Да. Это вот земли, которые были самозахватом, потом попытка узаконить. Ну, это да, у нас действительно целые кварталы там выросли, микрорайоны.
3: И по сей день строят. Мы в какой-то период, года два назад, собирали материалы, отправляли и в прокуратуру, и в Министерство земельных и имущественных отношений с признаками самовольного захвата земельных участков, потому что, как правило, у этих людей документов нет. То есть земли предоставлены каким-то организациям для ведения сельскохозяйственного производства, а там целые села переселились и образовались некие населенные пункты.
2: Микрорайоны, скажем.
3: Да, да, и такие. Сегодня этих лиц привлекать к ответственности, это ну, нецелесообразно. При этом я хочу отметить, что у нас и в Министерстве земельно-имущественных отношений, и в правительстве Республики Дагестан, они также с пониманием относятся к этой проблеме. И пока такой задачи, чтобы привлекать этих лиц к ответственности, нет. Я знаю, постоянно этот вопрос поднимается. Задача стоит, как привести в соответствие землепользование на этих территориях.
2: Потому что сейчас, получается, люди, которые когда-то захватили эту землю, построили дома, они чуть ли не за свой счет строят дороги, электричество, потому что они не платят налогов. Ну, то есть, как бы... Это земля сельхозного значения. Естественно, налогообложение там идет совершенно иное, правильно?
3: Да, там, естественно, на землях сельхозного значения налоговые ставки, и сам налог, он небольшой, он мизерный, и при этом люди готовы оплачивать.
2: Они готовы платить налоги. Больше и согласны платить больше, но при условии, что земли, ну, как бы их дома, и взамен они получат возможность узаконить свои дома, потому что они не могут прописаться, они не могут получить право на строительство в своем микрорайоне школы или садика, потому что формально их там нет.
3: Все верно, и при этом, когда они продают свои земельные участки, дома, естественно, у них никаких документов нет, и в том числе продавать тоже им тяжело. И я еще хочу отметить, более того, на таких территориях у нас школы построены, и, там, медицинские учреждения,
2: то есть у нас есть,
3: хозяйственного, да. Если бы в правительстве не с пониманием относились бы к этой проблеме, то, я думаю, они бы не строили школы, там, медицинские учреждения. То есть для этих людей,
2: то в принципе, сейчас все упирается, да, упирается не в желание, скажем так, нашего правительства, да, на республиканском уровне. Это скорее упирается в закон, который не позволяет так. То есть есть должны... Получается, должны быть определенные условия для перевода земель сельхозназначений.
3: Все верно. Вы знаете, мне кажется, если мы будем переводить в нарушение норм земельного законодательства,
2: создадим
3: это
2: прецедент,
3: последующим будет документы служить основанием, в том числе для вынесения протеста прокурором Республики Дагестан. И вообще, возможно, нам скажут, что мы делаем это неправильно. важно, чтобы эта процедура происходила исключительно в рамках закона.
2: То есть, получается, нужно сделать какое-то дополнительное, да, то есть учесть все вот эти нюансы, по которым эти люди живут. Да, потому что ситуация, к примеру, даже с Долиной показала, что любой прецедент, который создающийся судом, который может хоть какой-то конфликт вступать к действующим законодательными нормами, в итоге могут быть применим в судах аналогичных ситуациях, что может привести к такому определенному, ну негативному, скажем так, характеру. Потому что все-таки, если говорить о людях, которые уже живут не одно десятилетие, да, если говорить, например, о человеке, который, ну вот, вышел из дома, увидел хороший участок, построил и сказал: а я теперь тоже хочу перевести землю сельхозназначения, потому что вы ж там вот этому поселку дали разрешение, я тоже хочу. Чтобы вот этой ситуации не было, получается, нужно какую-то норму закона, которая будет вот, ну, четко границы определять, да, какие земли можно перевести, а какие нельзя, правильно?
3: Да, вы на самом деле правильно отметили, что есть люди, которые добросовестно пользуются своим земельным участком и там десятки лет проживают на этой территории, а есть люди, которые пользуются этим случаем и самовольно занимают земельные участки и начинают возводить там новые дома, при этом зная, что на этих землях строительство индивидуальных жилых домов не допускается. Поэтому здесь важно, с одной стороны, помочь людям, а с другой стороны, не допустить хаотичную эту стройку.
2: Застройку, да.
3: Да. И, соответственно, без разрешительных документов, чтобы новые какие-либо объекты не строились на этой территории.
2: Вот, ну, у меня немножко тоже вопрос по поводу вот... Раз уж мы заговорили о видах разрешенного землепользования и вообще о категориях земель, многоквартирные дома. Вот в Дагестане у нас как-то была Мрият Ахметбековна, юрист, выжившая этот, и она объяснила, что у нас в Дагестане порядка более 1000 домов только в Махачкале. По факту многоквартирных домов не имеют разрешения на, ну, на существование, да, вот, ну, как бы, если говорить просто таким более простым языком. Это же, то есть они, получается, построены без, не то чтобы разрешения, на землях, которые не предназначены под многоквартирные, да, под МКД. Вы их тоже проверяете? Много ли таких вот фактов?
3: Вы знаете, если раньше каждый второй дом в Махачкале строился на землях, не предназначенных для строительства многоквартирных домов, то сейчас, как правило, если строится многоквартирный дом, вид разрешенного использования земельного участка, он соответствует. Редко можно найти такой земельный участок, который не предназначен для строительства многоквартирного дома, и на нем возводится многоквартирный дом. Если такие есть, то, как правило, это на землях, которые ранее были предоставлены, и уже многоквартирные дома давным-давно завершены.
2: Угу.
3: Потому что новые дома, которые строятся, они в обязательном порядке меняют вид разрешенного использования
2: земельного участка.
3: Ну, сейчас,
2: да, последние вот буквально, наверное, лет 5, здесь уже есть хоть какой-то определенный,
3: да,
2: порядок.
3: Почему это делается? Если даже без разрешения на строительство возводится многоквартирный дом,
2: угу,
3: человек прекрасно понимает, застройщик, что завтра ему необходимо идти в суд и в судебном порядке узаканивать многоэтажный дом. И здесь, если вид разрешенного использования земельного участка не соответствует объекту, который построен, в этом случае суд в любом случае будет отказывать узаконение этого объекта. Поэтому эта процедура, она очень важная в признании права собственности на многоквартирный дом. А раньше, как все это происходило, у нас под видом индивидуального жилого дома строили многоквартирные дома. Это, как правило, на землях для индивидуального жилищного строительства допускается строительство 3 надземных этажей не выше 20 метров в высоту. И, как правило, они строили 3 полноценных этажа, и четвертая якобы мансарда.
2: Да. А первый этаж был полуподвальный.
3: Да, первый полуподвальный, и того там пятиэтажный такой небольшой многоквартирный дом. У нас выходил там один подъезд или два подъезда, там 8 квартир, 16, там чуть больше, возможно. И таких домов очень много у нас в целом в Республике Дагестан.
2: То есть это дома, которые построены на землях, которые индивидуальные жилища.
3: Для индивидуального жилищного строительства.
2: И получается, зарегистрировать как многоквартирный дом они его не могут. Единственное, там получается...
3: Их регистрировали как индивидуальный жилой дом.
2: А собственников просто было разделение долей, да?
3: Да, они делили доли, земельный участок в долевую собственность переходил, и, соответственно, здание тоже переходило. И очень много таких домов у нас строилось.
2: И как это сложно было продать квартиры в этом доме? Это получается...
3: И сложно было, и... Такие недорогие квартиры у нас в Махачкале были в свое время, и очень многие тогда покупали. Сейчас такой практики уже нет, и, естественно, если я вижу, строят такой большой индивидуальный жилой дом, наши инспектора мониторят, там ходят, естественно, с правообладателями разговаривают, спрашивают, там, слушай, у тебя будет проблема, не строй. И если такие большие дома и строятся, это, как правило, для двух сыновей, для двух братьев.
2: Да, там... кстати, это тоже сейчас модная тема, построить несколько изолированных этажей для каждого ребенка. Да,
3: такая практика есть, но в этом случае, ну, они строят как индивидуальный жилой дом, и мы в конце строительства убеждаемся, что на самом деле это такой один большой частный дом с разными там входами, возможно, с разными там этажами. Да. И, соответственно, в этом случае нарушений норм законодательства не будет. И я прекрасно понимаю, что и администрация города, как только начинают строить, если видят большой котлован, какой-то объект строится, то они сразу выезжают, такие стройки приостанавливают.
2: Но это действительно достаточно такая сложная тема. И вот вернемся как к этому нашему постановлению 811, которое вот действует, получается, уже с 1 октября. Там есть еще одна, скажем так, третий тип нарушений – это признаки неиспользования. Мы об этом с вами, Марат, говорили неоднократно. А закон начал действовать с марта прошлого года, и получается, людей, которые, ну, земельных участков есть, осталось буквально там полтора года, да, для того, чтобы исправить ситуацию. А, согласно данному закону, если человек, ну, скажем так, не использует участок по назначению, то у него могут изъять. Вот об этом мы буквально через минуту. У нас рекламная пауза, не отключайтесь.
4: Реклама на Диалог ФМ.
13: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
12: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
11: 18 сентября 1896 года городская дума Петербурга приняла решение облагать все механические экипажи ежегодным налогом в 15 рублей. Столько же, сколько платили владельцы конных экипажей. Автомобиль только что был официально признан транспортным средством, и власти сразу ввели налог. Водители обязали иметь удостоверение, не выезжать на машины тяжелее 4 тонн и избавлять скорость при встрече с лошадьми. Это первые в России случаи, когда новый продукт обложили налогом практически сразу после появления. 15 рублей в год для 1896 года – это серьезные деньги. Примерно месячная зарплата рабочего. Налог формально приравнял автомобиль конному экипажу, но по сути работал как налог на роскошь. Машин в стране были единицы. Для бизнеса это кейс про регулирование новых рынков. Власти всегда стремятся обложить инновацию налогом на ранней стадии, когда она еще не массовая. И ставка, введенная для богатых, часто остается и тогда, когда продукт становится массовым. Транспортный налог в России платят до сих пор.
14: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
12: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
2: Итак, мы вновь в эфире. Мы остановились на самой интересной теме. За что могут забрать земельный участок в Дагестане в 2028 году?
3: Я здесь сразу отмечу, чтобы землепользователей не пугать, землю вообще изъять. Процедура изъятия земельного участка, она сама по себе очень такая тяжелая. Если человек говорит, что я ошибся, я буду использовать свой земельный участок по целевому назначению, суд будет на стороне правообладателя земельного участка.
2: Ну, скорее, ему дадут время на исправление.
3: Ему дадут и время, и вообще механизм изъятия земельного участка, он предназначен для того, чтобы земельный участок использовался по целевому назначению. Если правообладатель там признает свою вину и говорит, что я буду его использовать сам, изымать не нужно, в этом случае суд ему дает такую возможность. Если человек однозначно говорит, что у меня нет нарушений, у меня нет возможности использовать земельный участок по целевому назначению, в этом случае, естественно, суд ему даст время. Если он не использует по целевому назначению, земельный участок может быть изъят. То есть для того, чтобы у вас земельный участок изъяли, вы должны быть таким злостным правонарушителем.
2: То есть по критериям, у меня должно быть 50% мусора на участке, неважно какого строительного,
3: нет,
2: такого.
3: Здесь я отмечу, если у нас до марта прошлого года вообще под понятие освоения земельного участка практически включали все критерии использования земельного участка.
2: Деревья посадил, дом построил, да?
3: Да, или вообще ты начал копать фундамент на земельном участке, и суды трактовали это как будто земельный участок начали использовать по целевому назначению.
2: Ну да, кстати, это вот часто было, вот когда по дороге едешь, и ты видишь, что просто поставили фундамент, и все, даже забора нет. Да, это
3: вообще в законе не было нормы, которая предусматривает конкретные критерии использования земельного участка. Теперь же у нас ситуация изменилась, законодатель нам дает понятие освоения земельного участка и понятие признаки неиспользования земельного участка из категории земель как раз-таки населенных пунктов. То есть 3 года вам дается на освоение земельного участка. Это в том случае, как раз-таки, если на вашем земельном участке мусор, если на вашем земельном участке какие-то растения, кустарники, и 3 года...
2: Кустарники, да, они...
3: Да, 3 года вам дается для того, чтобы вы привели земельный участок в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Проходит 3 года, вы уже должны начать использовать земельный участок по целевому назначению. Если мы говорим о землях для индивидуального жилищного строительства, вам дается 5 лет для того, чтобы вы построили дом. И если мы раньше также могли сказать, ну, человек построил дом, там первый этаж залил, там второй заливает, в течение 5 лет вы должны уже полноценный дом с окнами, с крышей построить.
2: Капитальный.
3: Да.
2: Чтобы там можно было жить.
3: Жить и, в принципе, полноценный, уже завершенный дом там должен быть. И при этом, если на вашем земельном участке там стоит дом, в течение 3 лет у вас нет окон, крыши, в этом случае также ваши действия будут квалифицироваться как неиспользование земельного участка по целевому назначению. Важно, чтобы участок функционировал.
2: То есть, если жилое строительство, то должно быть именно жилое строение.
3: Да. Завершенный дом.
2: Вот, и у нас осталось буквально там, скажем так, несколько минут, и я бы хотела еще спросить у вас, вот насколько я знаю, буквально в конце этого месяца в Дагестане пройдет одно из, как бы, такое важное мероприятие, которое для меня имеет такое странное название. Триатлон, да, получается, это... как правильно?
3: Надзорный
2: триатлон. Что это значит? Что это за мероприятие?
3: Вообще у нас в Российской Федерации второй раз будет проходить некий надзорный триатлон.
2: Во всей России, то есть это Дагестан выбран вторым регионом, где это?
3: Вторым регионом выбран Дагестан. В прошлом году в Ставропольском крае проходил надзорный триатлон, они впервые приняли у себя. Это некие соревнования между инспекторами. Он проходит триатлон в два этапа. Первый этап проходит в федеральных округах, выбирается лучшая команда. И в прошлом году как раз-таки в Северокавказском федеральном округе Республика Дагестан была признана лучшей во всем Северокавказском федеральном округе. И в этом году нам в Дагестане удалось как бы принять такие соревнования, и с 28 сентября по 2 октября они будут проходить в Кунтаркалинском районе, гостиница «Сарыкум», и команды с каждого федерального округа, одна команда будет участвовать, и они будут состязаться в государственном земельном надзоре.
2: То есть они должны будут, вот будет дан участок, они должны будут оценить, кто
3: обследовать
2: лучше,
3: земельный кто участок, лучше в том числе с использованием беспилотных систем, они должны будут облетать, обработать материалы. И третье задание – это по государственному геодезическому надзору. Я хочу отметить, что мы туда пригласили лучших муниципальных инспекторов Республики Дагестан. У нас как раз на базе Росреестра в Республике Дагестан проходил конкурс «Лучший муниципальный земельный инспектор».
2: Ну, Махачкала, кстати, да, махачкалинский земельный.
3: Да, мы, естественно, озвучим. У нас муниципальный земельный контроль администрации города Махачкалы заняли первое место. Там парень из муниципального земельного контроля Махачкалы. Второе место у нас администрация города Кизилюрта заняла. Это как раз-таки инспектор, который долгое время в управлении Росреестра по Республике Дагестан работал. И третье место администрация Кизилюртовского района. На самом деле мы все время говорили, что проблема у нас с муниципальным земельным контролем существует в Республике Дагестан, но эти состязания, которые проводились на базе управления Росреестра по Республике Дагестан, показали высокий уровень определенных муниципальных земельных инспекторов.
2: То есть это знание закона, они оцениваются, да, в первую очередь?
3: Мы придумали задания, это тестовые вопросы.
2: Ситуативные, да?
3: И второе – это выполнение практических заданий. И хочется отметить, что первое место, которое занял парень, это совсем молодой парень, ему 25 лет. И он показал высокий уровень подготовки в области
2: муниципального. А с другой стороны, в Махачкале это же огромное поле практики для земельного инспектора.
3: Ну, знаете, тем не менее, у нас Гиргебельский район, Кунтаркалинский район, были ребята, которые в горах выросли, в горах работают и в городе очень редко появляются, при этом имеют очень большой опыт, они читают, занимаются. И то есть с такими показателями, которые мы получили в результате проведения неких состязаний между муниципальными земельными инспекторами, я скажу, что у нас в республике муниципальный земельный контроль еще живой, и можно его реабилитировать, и они еще скажут свое слово.
2: И вот эти ребята будут соревноваться, в том числе, получается, на частном российском уровне?
3: Нет, этих ребят мы пригласили, чтобы они как раз-таки поучились у лучших в области государственного земельного надзора. Мы их пригласили, их будут там в том числе награждать, и они могут поделиться своим опытом, получить там какие-то знания у других государственных земельных инспекторов, и, соответственно, такой некий обмен опытом будет. Кстати, в рамках проведения этого надзорного триатлона специалисты из Москвы, из центрального аппарата Росреестра, в том числе проведут некие семинары для муниципального земельного контроля в Республике Дагестан.
2: Спасибо вам огромное. Напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях был Марат Курбанов. Это начальник государственного земельного надзора управления Росреестра по Республике Дагестан. Говорили мы сегодня не только о новых законодательных инициативах в сфере земельного надзора, говорили мы в том числе о категориях земель, о видах разрешенного землепользования и, конечно, о соревновании, которое будет скоро в Дагестане среди земельных инспекторов всея Руси, да, так можно сказать. Да. Съедутся, если не ошибаюсь, даже с Ханты-Мансийского округа, да? То есть мы встретим всех в Дагестане, и будет у нас очень много дронов, и будет очень много инспекторов. Так что до новых встреч в эфире, и думаю, что мы с вами еще раз встретимся и расскажем о результатах.
3: Спасибо.
12: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Республики Дагестан поставила на особый контроль соблюдение прав и законных интересов граждан после инцидента с падением обломков беспилотно-летательного аппарата на жилой дом столицы Дагестана. Напомним, что сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитого дрона повредили кровлю многоквартирного дома в Махачкале. В настоящее время надзорное ведомство наладило оперативное взаимодействие со всеми экстренными службами и органами исполнительной власти. Непосредственный контроль за развитием ситуации на месте происшествия осуществляет сейчас территориальный прокурор. Но Росавиация сняла временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы. Ограничения, напомню, что были введены сегодня около 7 утра из-за угрозы атаки беспилотно-летательного аппарата. Все избирательные участки в России заработали в штатном режиме. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Она подчеркнула, что по мере открытия участков серьезных инцидентов не произошло. Я напомню, что выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними кампании, начались сегодня по всей стране и продлятся до 20 числа. В Дагестане, я напомню, что открылись более 1700 избирательных участков. Больше миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы. Такие данные приводит портал электронного голосования. На данный момент система приняла около 1 047 000 бюллетеней. Это примерно четверть от числа

0: kp.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Оренбурга отобрали очки у лидирующего Краснодара в 9-м туре РПЛ, сыграв дома в ничью 0-0. Быки в третий раз подряд не смогли одержать победу в чемпионате, хотя и сохранили первое место в таблице. Всего на 2 балла меньше у Спартака и присоединившихся к нему ЦСКА и московского Динамо. Армейцы на выезде взяли верх над махачкалинским Динамо 3-1, а бело-голубые обыграли в гостях Ростов 3-0. Действующий чемпион России «Зенит» уходит на трехнедельный перерыв лишь на 5-м месте. Чемпионат возобновится 9 октября. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни. Чепиков завоевал золото Олимпийских игр 1988 года в Калгари в эстафете и победил в спринте на играх 1994 года в Лиллехаммере, а всего в его коллекции 6 олимпийских медалей.

медалей. Он стал первым в истории советского биатлона обладателем Кубка мира, выиграв общий зачет 2 сезона подряд. Помимо биатлона, Чепиков выступал в лыжных гонках и принял участие в 6 зимних олимпиадах. Хоккеисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ 3-2. Хозяева повели 2-0 уже по итогам первого периода, однако в начале второго бело-голубые перевернули игру, забросив 3 шайбы за 103 секунды. Благодаря этой победе «Динамо» продлило победную серию до 4 матчей и с 8 очками занимает 5 место в западной конференции, тогда как «Адмирал» с 3 баллами идет 8-м на восток. Действующий обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ ЦСКА стартовал в новом розыгрыше турнира с победой над боснийским клубом «Игокиан» 92-81. Самый результативный игрок матча MVP лиги в прошлом сезоне Мело Тримбл набрал 28 очков. В параллельной группе вице-чемпион Единой лиги Казанский «Уникс» одержал победу над петербургским «Зенитом» 78-73. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. «Диалог ФМ» – это день в истории.
4: 18 сентября 1954 года Камская ГЭС дала первый промышленный ток. Для бизнеса это не просто дата из учебника истории. Это кейс, как одна стройка снизила издержки и открыла новые рынки для целой промышленной зоны. Запуск ГЭС снял энергодефицит. Уральские заводы смогли наращивать объемы без резкого роста затрат. По сути, получили мощный рычаг конкурентоспособности. Судоходный шлюз и Камское водохранилище удешевили перевозку сырья и продукции по Каме, Чусовой и Сылве. Это как построить бесплатную магистраль рядом с заводом. Проект пришлось перерабатывать из-за проблемных грунтов. Инженеры изменили конструкцию, чтобы не заглубляться в растворимые гипсы. Итог: сроки и бюджет удалось удержать, а риски минимизировать. ГЭС вошла в единое энергетическое кольцо. Регион получил системный запас мощности, ну а бизнес – уверенность для долгосрочных планов.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусно, союз!
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем. Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем выросло до 96 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Отмечается, что пособие выросло более чем в 4 раза с 1 сентября 2025 года. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила составляет около 96 тысяч рублей, говорится в сообщении. В Социальном фонде уточнили, что для расчета пособия с 1 сентября 2025 года применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. До этого размер пособия определялся, исходя из средней стипендии. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что Россия не столкнется с дефицитом людей с высшим образованием. Его слова передает ТАСС. По словам Фалькова, выбор колледжей вместо вузов устраняет накопившийся за долгие годы дисбаланс на рынке труда. «Не столкнемся с дефицитом, потому что меняется рынок труда. У нас еще до разумного баланса достаточно времени», — пояснил министр. Он добавил, что в течение многих лет в Российской Федерации накапливалась диспропорция между людьми с высшим и средним образованием, и ее необходимо исправлять. И в завершении выпуска: россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Граждан России в следующем году ожидает одна шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости. В 2027 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя, которая выпадает на период с 15 по 20 февраля, сказала она. Согласно проекту Министерства труда и социальной защиты, отметила Подольская, рабочий день с понедельника 22 февраля перенесут на субботу 20-го. Это даст провести длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Жители России могут заключить социальный контракт, в рамках которого государство предоставит им до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. Об этом журналистам РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она пояснила, что социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Документ обязывает государство оказать поддержку физическому лицу, которое должно выполнить согласованную программу по улучшению своего положения. Соцконтракт можно заключать для поиска работы, открытия собственного дела, ведения личного подсобного хозяйства или преодоления трудной жизненной ситуации, отметила омбудсмен. И в завершении выпуска: власти Сингапура решили платить гражданам за чтение книг, об этом сообщает Independent. В городе-государстве запустили 5-летнюю национальную программу по укреплению культуры чтения в стране. Компанию запустил Национальный библиотечный совет. Ее участникам предлагают зайти на веб-сайт программы или в мобильное приложение и потратить минимум 15 минут на чтение в день. Это примерно столько же времени, сколько требуется, чтобы проехать 3 остановки на метро, дождаться автобуса или выпить утренний кофе. Из маленьких моментов складываются большие истории. Узнайте, к чему может привести чтение по 15 минут в день, говорится на сайте проекта. За чтение продолжительностью не менее 15 минут можно заработать 20 виртуальных монет. За каждые 1000 монет участникам будут начислять по доллару. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Притчи народов мира.
3: «Учиться можно у любой вещи», — говорил Раби своим ученикам. «Все в этом мире существует, чтобы наставлять нас». «Чему же учит нас?» — с сомнением спросил один хасид. «Железная дорога». «Тому, что, опоздав на мгновение, ты можешь упустить все». «А телеграф?» «Тому, что каждое наше слово учитывается». «А телефон?» «Все, что мы говорим здесь, слышно там».
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поймите, что вы являетесь сгустками энергии и функционируете на определенных частотах. Как ваш сотовый телефон функционирует на определенных частотах, вы тоже настроены на определенную частоту. Представим, что эти линии представляют уровни вибрации. Частота — это уровень вибрации. Существует бесконечное количество частот. Вы настроены на одну из частот. Согласно закону вибрации, все движется, и ничто не находится в состоянии покоя. Все движется. Мы буквально живем в океане движений. Каждая частота имеет свой цвет. Это напоминает цвета радуги. И когда разные цвета соприкасаются, то границы между цветами размываются. Они все соединены вместе. Вы никогда не увидите это невооруженным глазом с помощью обычного зрения. Зрение — это внешнее физическое чувство. Этот стол вибрирует. Он кажется твердым, но на самом деле это не так. Если вы посмотрите в микроскоп, вы увидите движущиеся частицы энергии. Он кажется неподвижным, но на самом деле это не так. Он движется настолько быстро, что кажется неподвижным. А теперь давайте поймем, что частота — это уровень вибрации. Она ничего не создает и ничего не разрушает. Вам нужно просто настроиться на ту же частоту, на которой находится то благо, которое вы желаете. В этой комнате сейчас играет музыка, но вы ее не слышите. Если я принесу транзисторный приемник и включу его, вы услышите музыку. Мы не слышим ее, но она здесь. Все, что мне нужно сделать, это покрутить колесо настройки, и тогда я услышу другую музыку. И снова повернуть колесо, и я настроюсь на другую музыку. Я настраиваюсь на разные частоты. Точно так же, когда вы создаете у себя в голове образ и погружаетесь в него, вы настраиваетесь на определенную частоту, и вы начинаете притягивать все, что находится на этой частоте. Вы можете ух, вот так и перепрыгнуть на более высокую частоту, но также ух, и свалиться на более низкую частоту. Да, некоторые люди так и делают. Все неразрывно связано. Не существует разграничительной линии, которая отделяла бы одно от другого. Все и все мы связаны воедино. Не важно, какой у вас цвет кожи, не важен ваш пол, какие у вас политические взгляды и ожидания, или симпатии и антипатии, не важно, какой у вас рост, не важно, какой у вас вес, все это не имеет значения. Мы все связаны воедино. Вы имеете дело с бесконечностью. Нет ни начала, ни конца. Осознайте это. Вы! Творец и Создатель. Вашим возможностям нет предела.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
3: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
2: А до этого в плюсе были?
3: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
2: 5
3: да,
2: секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
3: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать, и в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
2: Интересно, ты это поняла.
3: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
2: Надо было больше работать.
3: Да.
2: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Вот это бесконечные самоудушаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат, и он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так, у меня всегда это, я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма. Потому что ты когда с собой недоволен, но в меру.
3: Да.
2: Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
3: Да.
2: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
3: Жестокое качество, правда.
2: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
3: Я понимаю.
2: Рилс не залетел на 5 лямов.
3: Да.
2: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека. Поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске. Вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов. Соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
3: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
2: И
3: вот...
2: показывала неудачу. Тещу.
3: Конечно, в основном, как все мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь. Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
2: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
3: Да.
2: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
3: Да.
2: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
3: Нет.
2: Есть такое понятие «заманячить». Я это узнал, когда «заманячить» — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
3: Конечно.
2: Без вариантов.
3: Да.
2: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
3: да,
2: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
3: Да.
2: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
3: Ломается.
2: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
3: добиваешь,
2: перевод.
3: Да.
2: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
3: Okay.
2: И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
3: Да.
2: Вот, это классное качество.
3: Правда.
2: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Ну, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
3: спасибо.
2: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
3: Спасибо большое.
2: Да, пусть
3: будем
2: так
3: стараться.
2: И будет. Да.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Вам
2: будет
3: спасибо.
2: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
3: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
2: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Афганистане 14 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Республики Дагестан поставила на особый контроль соблюдение прав и законных интересов граждан после инцидента с падением обломков беспилотно-летательного аппарата на жилой дом в столице Дагестана. Напомним, что сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитого дрона повредили кровлю многоквартирного дома в Махачкале. В настоящее время надзорное ведомство наладило оперативное взаимодействие со всеми экстренными службами и органами исполнительной власти. Непосредственный контроль за развитием ситуации на месте происшествия осуществляет сейчас территориальный прокурор. Новороссавиация сняла временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы. Ограничения, напомню, что были введены сегодня около 7 утра из-за угрозы атаки беспилотно-летательного аппарата. Все избирательные участки в России заработали в штатном режиме. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Она подчеркнула, что по мере открытия участков серьезных инцидентов не произошло. Я напомню, что выборы депутатов в Госдуму, совмещенные с ними кампании, начались сегодня по всей стране и продлятся до 20 числа. В Дагестане, я напомню, что открылись более 1700 избирательных участков. Больше миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов в Госдуму. Такие данные приводит портал электронного голосования. На данный момент система приняла около 1 047 000 бюллетеней. Это примерно четверть от числа избирателей, которые зарегистрированы для участия в электронном голосовании. Но с 1 сентября этого года в Махачкале выросла розничная стоимость одной буханки хлеба. Социально значимый хлебопулочный продукт стал дороже на 5 рублей. В среднем он сейчас стоит 55 рублей. Опрошенные нами несколько представителей столичных хлебопекарен объяснили рост цен возросшими расходами на доставки продукции. Ну а новогодние праздники в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Постановление подписал об этом премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова передают РИА Новости. Майские праздники в следующем году будут разделены на два периода – с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Общая продолжительность этих выходных составит 6 дней, следует из документа. Также россияне будут отдыхать в будущем году с 21 по 23 февраля. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем

0: Уж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
1: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым. Лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фий, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахты-Пара-2, а в середине XIX века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь

0: Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 18 сентября 1851 года вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс» по цене 2 цента. Издатели Генри Реймонд и Джордж Джонс сознательно выбрали эту цену. Конкуренты брали столько же или больше, а Реймонд хотел сделать газету доступной и при этом не скатиться в желтую сенсационность ради тиража. Ставка была на качество контента и доверие аудитории. Это ранний кейс про ценности позиционирования. Вместо «продадим подороже» или «соберем клики любой ценой». Газета выбрала модель «честная информация по разумной цене». Реймонд прямо говорил, что газета должна быть независимой, но неравнодушной. И эта редакционная политика стала главным нематериальным активом издания. Для бизнеса урок – репутация и доверие. Это метрика, которая конвертируется в лояльность и долгосрочный доход. «Нью-Йорк Таймс» позже доказал это на практике, когда в 1896 году газету купил Адольф Окс. Он сделал ее ответственной газетой для ответственных читателей и резко нарастил тираж именно за счет доверия, а не за счет дешевых трюков. 2 цента за номер в 1851 году – это не про дешевизну, это про стратегию. Реймонд сделал ставку не на сенсации, а на доверие и превратил честность в главный нематериальный актив газеты. Для бизнеса вывод простой. Если вы выбираете между быстрым хайлом или устойчивой ценностью, помните, лояльность аудитории – это самый надежный денежный поток. Репутация не продается отдельно, но она продает все остальное.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Осудил один человек другого, и вскоре сам впал в такой же грех, хотя раньше никогда и помыслить о нем не мог. А тут такая вдруг страсть обуяла. Понял он, в чем причина, упал в ноги тому, кого осудил, попросил прощения, раскаялся, и страсть сразу же отпустила, словно ее и не было. С тех пор, если он кого осуждает, то лишь одного себя, за свои грехи и за то, что прежде осуждал других.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Finance Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В вопросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 18 сентября 1819 года американский изобретатель Пауль Муди получил патент на усовершенствованный механический ткацкий станок. Его внедрение в текстильной промышленности резко повысило производительность труда и снизило себестоимость ткани. Для экономики это означало переход от ремесленного к фабричному производству. Один рабочий на механизированном станке делал столько же, сколько раньше делали десятки. История Муди – это ранний кейс про автоматизацию как рычаг роста. Технология не просто ускорила процесс, а изменила экономику отрасли. Снижение себестоимости позволило продавать ткань дешевле и охватить новые сегменты рынка. Для бизнеса следующий урок. Автоматизация – это не про замену людей, а про масштабирование и доступ к новым клиентам за счет снижения цены.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Прокуратура Республики Дагестан контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. При отражении атаками обломками беспилотных летательных аппаратов повреждена кровля жилого дома в городе Махачкале. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет территориальный прокурор. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре Республики Дагестан работает горячая линия 8 928 514 0500. Прокуратура Акушинского района Республики Дагестан провела проверку по обращению предпринимателя. Установлено, что заявитель является главой крестьянского фермерского хозяйства, осуществляет деятельность по разведению крупного рогатого скота и имеет право на заключение с ним договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов. Однако соответствующее решение не было принято. В связи с этим прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого проведены работы по образованию земельного участка и передаче его в аренду заявителю для сельскохозяйственных целей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Анализ потребительских предпочтений в сегменте молочной продукции, проведенный компанией Brand Pulse, демонстрирует, что около трети российских потребителей при выборе данного вида продуктов ориентируются на бренд. Это свидетельствует о значительной роли брендинга в формировании потребительских решений. В условиях тенденции наблюдается усиление конкурентной борьбы среди производителей молочной продукции. Особенно остро конкуренция проявляется в свете активной экспансии ритейлеров, которые активно выводят на рынок продукцию под собственными торговыми марками. Аналитическая компания NTEC предоставила данные о структуре продаж молочной продукции в основных федеральных торговых сетях. Согласно данным, бренд «Простоквашино» занимает лидирующую позицию, демонстрируя наибольшую популярность среди потребителей. На втором месте по объемам продаж находится бренд «Цветаева», представленный в сети «Чижик».
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: А вечером?
3: После работы.
2: А вечером кто в пути?
3: А вечером?
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог.ФМ.
4: Уважаемые друзья, добрый вечер. Желаем всем абсолютно, всем тем, кто настроен на волну радиостанции Диалог.ФМ. Сегодня в программе «Вечерний сеанс» мы говорим о территории, которая для Дагестана имеет огромное значение. Это о наших горных районах. В Дагестане у нас действует государственная программа. Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан. Она предусматривает поддержку предпринимателей, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники и оборудования до закладки садов и развития производства. Сегодня в программе разберемся без сложных формулировок, как эта программа работает на практике, кто может получить эту поддержку и, главное, что должно измениться в горных селах Дагестана благодаря этим мерам. Мой сегодняшний гость – заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович. Шамиль Магомедович, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Ну, начнем с самого, так сказать, главного. Шамиль Магомедович, если объяснить программу простому жителю горного района нашего Дагестана в двух словах, в двух предложениях, что государство сегодня предлагает ему и какую проблему она помогает ему решить?
5: Ну, на самом деле, я, наверное, начну чуть-чуть раскрою вообще, для чего была придумана данная программа и когда она была запущена. В 2020 году была запущена данная программа. Она была нацелена на то, чтобы сдержать отток населения горных территорий и, конечно же, чтобы придать импульс для развития горных территорий, для того, чтобы люди могли, простые люди, простые обыватели, могли получать субсидиарную поддержку, поддержку государства, для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы строить какие-то планы дальнейшие и нормально чувствовать себя комфортно в горной зоне.
4: Шамиль Магомедович, сейчас начинается новый прием заявок. Что именно в этом году может получить предприниматель или житель горной территории? Какие направления вот вы конкретно считаете наиболее востребованными?
5: Ну, если говорить о всех направлениях, которые сегодня действуют в государственной программе, это, я, наверное, их перечислю, это строительство логистических оптово-распределительных центров, это мы выдаем субсидию на приобретение оборудования по производству пищевой продукции, на покупку малогабаритной сельхозтехники, на создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции и на развитие пчеловодства. Эти все направления мы каждый год корректируем, что-то удаляется, где нет эффективного использования, что-то добавляется.
4: Шамиль Магомедович, вопрос, ну, такой, исходя от вашего ответа, который наверняка волнует многих, кто нас сейчас слушает. Какую часть расходов все-таки государство готово компенсировать? Это первый вопрос. И сколько, собственно, средств предпринимателю все-таки необходимо вложить?
5: Мы возвращаем субсидию в размере 50%. И в каждом направлении разные цифры. Я могу назвать, допустим, такое направление, как строительство оптово-логистического центра. Мы на это предусмотрено у нас возмещение затрат 50% от 10 миллионов вложений. До 10, максимально 10 миллионов. Если человек вкладывает, мы 50% возмещаем. Это значит 5 миллионов. Но если более детально, это если, допустим, другое какое-то направление, или это же человек вкладывает миллион, мы возвращаем 500 тысяч рублей. Это невозвратные средства, мы субсидируем.
4: А что происходит с человеком после получения субсидии? Есть ли контроль за тем, что оборудование, ну, действительно куплено, производство запущено, рабочие места созданы? Потому что есть такая практика, да, вот когда вроде выделяются деньги, а кто-то контролирует дальше, как все это работает?
5: Да, конечно же. Деньги контролируются в течение 3 лет. Мы запрашиваем у предпринимателей отчет по Ну, если говорить из самого начала, то, естественно, когда человек подает документы на получение субсидий, мы эти все документы проверяем. После того, как проверили, мы комиссионно выносим решение, выдать деньги, все документы в порядке или нет. После чего уже в течение 3 лет мы контролируем, как ведется дело, как ведет предприниматель свое производство. В виде отчетов он предоставляет нам отчетную информацию. И, конечно же, мы в год один раз делаем такие, мы сейчас начали это практиковать, выезды по районам, смотрим, где более успешные предприятия, где что-то надо чем-то помочь и так далее.
4: Очень важный вопрос, молодежь, Эмиль Магомедович. Многие молодые люди уезжают из горных сел. Мы знаем, как наши дагестанские города, они растут. Что Дербент, что Махачкала, что Хасаюр, что Кизилюрт, все города растут. Можно ли сделать так, чтобы экономическая программа стала не просто поддержкой для бизнеса, допустим, а инструментом, который удерживает людей в горах? Такую ремарку сделаю, потому что на самом деле я вот вижу этот большой отток, села наши пустеют.
5: Но, опять-таки, как я с самого начала сказал, эта программа именно разработана именно для этих целей, чтобы сдерживать отток с горных зон, что, как правило, наши молодые люди ищут работу в крупных городах, ищут работу там в мегаполисах и далее. Если говорить конкретно о нашей программе, то она как бы поддерживает предпринимателя, так как у нас есть отраслевые министерства, которые выделяют и субсидии, и меры поддержки для конкретных товаропроизводителей и сельхозного направления, и промышленного направления. Здесь мы вот именно ее разработали для того, чтобы сдерживать отток, чтобы человек мог что-то начать делать в горах, а потом, если у него все хорошо получается, естественно, он будет расширять свое предприятие, расширять свой бизнес и увеличивать, так скажем, свой личный капитал и возможности.
4: Шамиль Магомедович, представим такую картину, да, человек живет в небольшом дагестанском ауле. У него нет, например, да, каких-то там планов, написания бизнес-плана и оформления документов. Ну, нет опыта, да, допустим, такие люди встречаются. Но у него есть идея открыть свое производство в горах, допустим. Куда ему идти, судя по этой программе, кто ему реально может помочь оформить эту заявку?
5: На данный момент, и раскрою, наверное, немного секрет, наверное, не все знают, что у нас в республике есть агентство по предпринимательству и инвестициям, которое до 30 сентября будет, пока еще занимается своими реализует свои функции. И вот именно тот вопрос, который вы задали, они занимаются поддержкой предпринимателей, можно заходить к ним, у них есть много очень разных направлений, и именно инвестиционное направление. Любой предприниматель, который хочет начать дело, как принцип одного окна, все начинается с агентства по предпринимательству и инвестициям. Вот после 30 сентября эти функции будут переданы Министерству экономики. Сейчас в данный момент идут ликвидационные мероприятия. Мы все это налаживаем у себя в Министерстве экономики. После чего уже после 30 сентября можно будет приходить к нам, и я думаю, все эти вопросы можно будет решать у нас.
4: Здесь вот хочется поговорить о бюрократии, судя по вашему ответу. Не бывает ли так, что программа вот хорошая, замечательная, я вот вижу, как она из года в год, на самом деле, благодаря нашему Министерству экономики и территориального развития Дагестана, она как бы на самом деле есть какая-то помощь от государства. Не бывает ли так, что программа на самом деле хорошая, деньги есть, а человек просто не может получить поддержку из-за большого количества там документов, требований? Есть такие на практике моменты?
5: Ну, на самом деле, я так скажу, до этого года программа легко реализовывалась, потому что, в принципе, для жителя горной зоны внести документы, копии документов, которые требуются для получения субсидий, не были как бы сложными. И сейчас тоже они остаются не такими проблематичными и сложными. Все это у нас размещено на сайте. Здесь единственное возникает вопрос для горного жителя. Это все сегодня мы обязательно требуем, чтобы в электронном виде подавалось. Так как мы все переходим в цифру, везде повсеместно вводится цифровизация, поэтому здесь немного вопрос возникает, и именно субсидиеполучатели, предприниматели, они обращаются к нам с такими вопросами, поэтому мы всяческие объяснения, разъяснения в этом направлении даем, как это все можно сформировать, как подать документы, мы разъясняем.
4: Ну, в любом случае, цифра – это удобнее, потому что не ходить, бегать, как это было в 90-е, допустим, начало нулевых, когда все можно продать, грубо говоря, одной кнопкой. В предыдущих отборах вопрос из вопроса. Были случаи, когда заявки отклонялись, Шамиль Магомедович, из-за там неполного пакета документов или несоответствия требований. Можно ли сделать процедуру более понятной для обычного сельского предпринимателя?
5: Ну, опять-таки, я повторюсь, на самом деле процедура несложная. Угу. Просто ее, наверное, надо зайти на сайт. То, что, к сожалению, наверное, наши люди не так хорошо любят. Они больше слушают, когда им что-то подсказывают, да, какой-то человек, который получил, он угу. подсказывает, и он идет этим путем. Но если заглянуть на сайт Министерства экономики, конкретно открыть пункт «Государственная программа социально-экономического развития горных территорий», там все очень просто и понятно. Если же в этом не будет непонятного, что-то будет непонятное, то в любое время можно обратиться к нам, опять-таки мы поможем сделать, там сложности никакой нет.
4: Угу. Поговорим о наших дагестанских предприятиях. Дагестан производит огромное количество сельхозпродукции, да? Те же самые соки кикуни, которые у нас здесь стоят. Но почему мы иногда видим парадокс? Сырье у нас есть, как бы, да, а готовый продукт покупаем уже в произведенном где-то в другом регионе России. Что должна изменить эта программа, на ваш взгляд, Шамиль Магомедович, чтобы деньги оставались, допустим, здесь у нас, в горных районах Дагестана?
5: Но опять-таки, если говорить о нашей мере поддержки, которую мы даем Министерству экономики, здесь, наверное, говорить о больших каких-то масштабных вложениях и масштабных проектах пока рановато, да. Если человек начинает какой-то бизнес в горной зоне, это, естественно, вот, которые мы сейчас перечисляли, те виды поддержки, те субсидии, которые мы даем, это все нацелено, направлено на маленькое производство, на небольшое производство или же ЛПХ. Если говорить о больших предприятиях, которые у нас в Дагестане есть, но они у нас эту поддержку получить не могут, они получают уже в отраслевом министерстве, это Министерство сельского хозяйства или Министерство промышленности. Вот. Здесь у нас именно акцент на небольшие, маленькие предприятия, маленький бизнес и ЛПХ.
4: Вопрос как чиновнику вам, да? Есть ли у министерства понимание, какие производства в горах сейчас наиболее перспективные? Например, переработка фруктов, меда, как вы сказали, орехи, урбеч. Как бы, есть такое понимание?
5: Ну, конечно, как правило, у нас традиционно всегда это садоводство, это овцеводство. И вот данная программа помогает именно, мы в этом году, правда, ее исключили, эту меру поддержки. У нас была такая мера поддержки, как возмещение затрат на посадку интенсивного сада. И очень активно наши люди пользовались этой мерой поддержки. Но мы ее исключили по нескольким критериям. И решено было комиссионно ее исключить, потому что ну, сады-то сажают в горах, но хранилище почему-то люди вот, мало идут за поддержкой именно строительства логистических центров и хранилищ. А мы как знаем, если, допустим, 5-10 садов в каком-то районе есть, и в сезон собранный урожай, если он сразу не реализовался, то его где-то надо хранить. Поэтому мы решили сделать акцент на именно оптово-логистических складах и хранилищах, чтобы люди могли, вот те районы, которые получили большую поддержку в этом направлении, чтобы могли построить какие-то склады, и чтобы у них эта продукция не портилась, они могли уже дальше ее реализовывать, или же уже крупным предприятиям передавать, чтобы там уже там соки, пюре и еще что-то делали.
4: Ну, знаете, я дополню здесь ваши слова, потому что я сам вот ведущий новостей, читаю часто новости, и мне приятно, что наше министерство не стоит на месте. Знаете почему? Потому что недавно совсем вычитал, что у нас оливки здесь уже начали выращиваться, да. У нас здесь начало киви даже в Сулейман-Сталинском районе, и правда, браво, то, что мы сейчас пытаемся конкретно в Дагестане не зависеть от импортного, так сказать, производства. Давайте поговорим о туризме. Горные территории стали одним из главных туристических брендов Дагестана, ну, убирая, да, город Дербент и прочее, все-таки Гунип, Гамсутль. Но может ли туристический поток стать источником постоянного дохода для жителей горных территорий, для самих сел, а не только для крупных объектов размещения и туроператоров?
5: Я думаю, сейчас, именно сейчас, пока у горного жителя такая возможность есть, потому что мы свой потенциал пока еще до конца не раскрыли. Угу. И именно в горной зоне, я считаю, что не раскрыт этот потенциал, потому что большая часть крупного капитала вкладывается в прибрежную зону, вот как вы сказали, в Дербент, в Махачкалу. В горной зоне так много и крупных гостиниц или там крупных каких-то объектов пока еще нет, поэтому я думаю, что возможность у предпринимателей, которые сегодня горят, хотят что-то реализовать, ищут меры поддержки, которые сегодня есть, на самом деле, которые государство дает, именно в то время, когда надо это делать.
4: Вопрос хотел задать такой, но вы на него ответили по поводу того, что непосредственно деньги остаются сейчас, я так понимаю, у местных жителей, нежели у производителей. Как программа работает с теми районами, где предпринимательская активность пока низкая? У нас есть районы горные в Дагестане, где, ну вот, возьмем Ахвахский район, да, допустим, или Ботлевский район, там не такое производство, как, допустим, в Гергебельском районе или в Гунипском, да? Ведь логично предположить, что чем слабее экономика района, тем больше ему нужна помощь от министерства и от государства, в частности.
5: Ну, у нас в министерстве есть несколько мер поддержек, не только развитие, социально-экономическое развитие горных территорий. Есть и местная инициатива, которую мы выделяем поддержку для муниципалитетов, для сельских поселений. Ну, ее раскрывать сейчас рассказывать не буду, тоже есть вся информация на нашем сайте. Поэтому я думаю, что те районы, которые сегодня экономика не так развита, как, допустим, в некоторых районах, где процветает, так скажем, туризм, вот для них эти программы и местная инициатива, и развитие горных территорий – это самое то, где они могли бы брать меры поддержки, которые мы сегодня выделяем. И, конечно же, в первую очередь, наверное, надо пользоваться социальными сетями, потому что мы знаем, что как бы это двигатель экономики, двигатель торговли, и все тот же самый туризм, который у нас сегодня так активно процветает и развивается, это благодаря вот этим социальным сетям. Поэтому я как бы, ну, и советую, и хотел бы на такой, как направление, что ли, дать молодым таким предпринимателям, чтобы они именно пользовались активно социальными сетями, раскручивали свой бизнес, чтобы люди узнавали, чтобы ездили туда.
4: Такой человеческий вопрос вам хочу, Шамиль Магомедович, задать. Вот, допустим, мы с вами через года 3 или 5 лет встретимся, и вы скажете, да, программа действительно изменила горные территории, вот эта программа. Какие 3 изменения вы хотели бы увидеть в горных районах Дагестана? Ну, вот такой человеческий вопрос лично. Знаете, уберем вот эти формулировки чиновничьи. Человеческий вопрос.
5: Ну, конечно, экономика – это конкурентная среда. Мы это все понимаем. И горному жителю сложно, не умея пользоваться этими всеми механизмами, правильно выстроить бизнес, правильно конкурировать. Я бы хотел, чтобы в нашей горной зоне все-таки предприниматели, которые сегодня хотят что-то реализовать, первое, конечно же, чтобы они эффективно это все реализовали, чтобы у них они могли вырасти до таких предприятий, которые, бренды которых знает не только Российская Федерация, им во всем мире, чтобы узнавалось. Вы знаете, вот у нас пользуется наша баранина большим спросом по всей России, практически знает дагестанскую баранину. Вот сегодня, мне кажется, один из таких же драйверов – это наш Урбеч. Поэтому много предприятий, которые делают Урбеч, производят Урбеч, но нету такого, как бы, как сказать, саккумулированного в одном месте и производителя крупного по Урбечу, и нету такого же, пока, как я вижу, на мой взгляд, нету такого же производителя баранины и нашего мяса. Мне хотелось бы все-таки, чтобы горная зона, сохраняя свой традиционный вот это подход к сельскому хозяйству, смогли как-то все объединиться в одно, и одно-два предприятия и сельского хозяйства, и промышленной продукции, чтобы могли какой-то вот такой толчок дать. Я бы так хотел бы видеть. Так,
4: спасибо большое за такой открытый ответ. И, Шамиль Магомедович, финальный вопрос с конкретикой такой. Что вы сегодня скажете предпринимателю или фермеру, да, допустим, с горного района Дагестана, который думает, а эти госпрограммы, это сложно, это не для меня, я все равно ничего не получу. Почему все-таки стоит подать заявку, на ваш взгляд?
5: Опять-таки, бюрократия, наверное, все-таки пугает человека подать заявку. Но сегодня и в Министерстве экономики очень много молодых ребят, которые мы, вот, наш министр делает на этом акцент, чтобы развивать молодежь, давать им возможность себя проявлять. И у нас в отделах, начальниками уже отделов, консультантами, начальниками управления работают молодые ребята, которые могут как бы дать толчок и к развитию, да. Поэтому я думаю, что те молодые ребята, которые сегодня работают в многих министерствах, и Министерство сельского хозяйства, и Министерство промышленности, и Министерство энергетики, и Министерство экономики, опять-таки, как я и говорил, наш министр делает на этом огромный акцент, на это, чтобы молодые ребята могли это делать. Поэтому я думаю, что нужно приходить. И, как говорится, молодые предприниматели, которые сегодня хотят что-то открыть, и молодые госслужащие, которые сегодня есть в министерствах, ну, по-простому скажу, на одной волне, как бы это новое поколение, я думаю, что подскажем, покажем, как это все можно делать. И здесь надо отходить от этой бюрократии, надо немного становиться на такие рельсы, где можно просто реализовать, помочь предпринимателю это все сделать. И, в принципе, мы, наше министерство это делает.
4: Шамиль Магомедович, спасибо вам большое. Я нашим слушателям напомню, что в Дагестане действует государственная программа «Это социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан». Она предусматривает поддержку предпринимателей, напомню, сельхозпроизводителей и личных подсобных хозяйств. От приобретения техники, оборудования до закладки садов и развития производства. Всю подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан. Шамиль Магомедович, от себя, если что-то добавить есть нашим слушателям, прошу, эфир ваш.
5: Да, спасибо огромное, что вы меня пригласили. Очень было приятно с вами пообщаться. И, конечно же, завершая как бы свой с вами диалог, хотел бы, все-таки я не сказал, что на этот год у нас выделено 72 787 000 рублей на этот год, 6 мер поддержек. Поэтому мы ждем молодых предпринимателей с инициативами. Пожалуйста, с нашей стороны мы должны эффективно реализовать эти средства, а со стороны предпринимателя они должны эффективно довести их до цели, и чтобы наш покупатель и наши гости, туристы, которые к нам приезжают, могли пользоваться хорошей нашей дагестанской продукцией.
4: Я напомню, что у меня сегодня был гость, это заместитель министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Амаев Шамиль Магомедович.
2: А вечером
0: после работы.
2: А вечером кто в пути?
0: А вечером.
2: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: 18 сентября 1954 года Каннская ГЭС дала первый промышленный ток. Для бизнеса это не просто дата из учебника истории. Это кейс, как одна стройка снизила издержки и открыла новые рынки для целой промышленной зоны. Запуск ГЭС снял энергодефицит. Уральские заводы смогли наращивать объемы без резкого роста затрат. По сути, получили мощный рычаг конкурентоспособности. Судоходный шлюз и Камское водохранилище удешевили перевозку сырья и продукции по Каме, Чусовой и Сылве. Это как построить бесплатную магистраль рядом с заводом. Проект пришлось перерабатывать из-за проблемных грунтов. Инженеры изменили конструкцию, чтобы не заглубляться в растворимые гипсы. Итог: сроки и бюджет удалось удержать, а риски минимизировать. ГЭС вошла в единое энергетическое кольцо. Регион получил системный запас мощности, ну а бизнес – уверенность для долгосрочных планов.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов приняли участие в выборах депутатов в Государственную Думу, а также Народное собрание Дагестана. Стоит отметить, что по всему региону открыто 1725 избирательных участков. Они работают с 18 по 20 сентября. Я также напомню о том, что ранее председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров призвал жителей Дагестана принять участие в голосовании. Но специалисты филиала «Россити» Северный Кавказ «Дагэнерго» с начала этого года выполнили техническое обслуживание и ремонт 189 подстанций. Об этом сообщили пресс-службе компании. Энергетики привели в нормативное состояние более 6 тысяч единиц основного и вспомогательного оборудования энергообъектов, а именно силовые трансформаторы, трансформаторы тока и напряжения. Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан напомнило федеральным льготникам региона о необходимости до 1 октября 2026 года определиться с формой получения набора социальных услуг. Я напомню, что граждане могут выбрать между натуральной формой пакета и его денежным эквивалентом. На сегодняшний день в республике насчитывается более 400 тысяч федеральных льготников. Из них абсолютное большинство, 365 тысяч человек, предпочитают получать денежную компенсацию. Ну а МВД вновь напомнили россиянам, в каких случаях необходимо заменить паспорт. Помимо обязательной замены в 20-45 лет, новый документ потребуется при смене имени, фамилии, даты и места рождения. Паспорт также нужно менять, если он потерян, украден или сильно поврежден. Еще одна причина – заметное изменение внешности после болезни или медицинского вмешательства. Население России постепенно стареет, и вместе с ним растут и риски онкологических заболеваний. Об этом телеканалу 360 рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, именно поэтому сегодня важны регулярные обследования. Они помогают выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение может быть более эффективным. Ну а за лето россияне выпили более 2 миллионов литров лимонада. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на данные онлайн-торговли. Среди самых популярных вкусов оказались яблочный, грейпфрут с лимоном, ананас с личи и арбузный с мелиссой. При этом интерес к обычным лимонадам заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Но и хвостатый наблюдатель следит за выборами в Кизилюрте. Кот удобно расположился на урне на избирательном участке номер 682. Он занял стратегическую позицию, с которой ему отлично видно все происходящее, и зорко следит за ходом голосования. Ни один бюллетень не останется без внимания, каждый на зорком контроле. Тем не менее, напоминаем о том, что нельзя делать на избирательном участке, не фотографируйте заполненный бюллетень, нельзя снимать свой выбор так, чтобы было видно, за кого вы проголосовали. Не показывайте свой бюллетень другим. Ваш выбор должен оставаться тайным. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика.

0: Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу» – ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
2: Салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, наша передача выходит в прямом эфире каждый четверг с 18 до 19 часов. Как я уже сказал, в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира для звонков 66-1048, для сообщений в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Еще раз, для звонков 66-1048. Ну, основной нашей сегодняшней темой, которая будет проходить через весь эфир, я бы назвал проблема с киргизским учетом, потому что у нас в республике это приобрело массовый характер. Да, еще у нас мы анонсировали то обстоятельство, что у нас сегодня в эфире будет гость, представитель ГИБДД. К сожалению, в последний момент по приказу руководства наш гость был вынужден изменить свои планы и выехать на какое-то там мероприятие. Поэтому приносим свои изменения для тех наших радиослушателей, кто сегодня его ждал. Но, несмотря на это, я постараюсь в той же полной мере ответить на все вопросы, которые адресовались ему. Надеюсь, что у меня это получится так же неплохо, как получалось всегда у него. Так, ну, как я уже сказал, основная тема нашего сегодняшнего эфира будет посвящена автомобилю и проблемам, которые возникают у владельцев автомобилей с киргизским учетом. Я знаю очень много вопросов у этих владельцев касательно дальнейшей их судьбы. Я тоже не дам каких-то однозначных прогнозов на этот счет, но постараюсь разложить как бы все по полочкам, чтобы водители этих автомобилей понимали перспективы владения автомобилем с киргизским учетом. Ну и, по крайней мере, в какой в ближайшей перспективе, чего им ожидать от органов государственной власти по отношению именно к ним. Напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Если у кого-то есть вопросы относительно автомобилей на киргизском учете, звоните, я постараюсь на них ответить. Что касается вот основного вопроса. Могут ли граждане России передвигаться на автомобиле с киргизским учетом? Если могут, то какое время? Ну, смотрите, гражданин России может управлять автомобилем на киргизском учете только при условии соблюдения правил временного ввоза или если он является лицом, которое этот автомобиль ввезло, либо если машина прошла полную таможенную очистку в Российской Федерации. Таможенная очистка, это имеется в виду, если, допустим, машина была ввезена в Республику Киргизия и растаможена на сетевой таможенной сетке, то есть там для внутреннего пользования, так скажем, то при ввозе в Россию нужно уплачивать разницу между таможенными тарифами для Евразийского таможенного союза и Республики Киргизия. Если она прошла полную таможенную очистку по единым ставкам таможенным, то дотамаживать ее не надо. Однако постоянно ездить на иностранных номерах без растаможки, в любом случае, растаможки какой имею в виду, здесь просто говорится это слово растаможка, а речь идет о плате утилизационного сбора, это в отношении тех машин, которые прошли полную растаможку по единым евразийским ставкам. Однако без уплаты полного утилизбора гражданам России ездить на нем нельзя. Вот сейчас огласим небольшое правовое обоснование этим доводом. Смотрите, статус ЕАЭС и таможенное декларирование. Вот эти понятия будут применяться вот в нашем моем монологии, по крайней мере. Как я уже сказал, Киргизия входит в Евразийский экономический союз, но автомобили, растаможенные в Киргизии по льготным ставкам, льготные ставки были, напомню, до присоединения к единым правилам или с разницей ввозных пошлин. Они считаются товаром для внутреннего потребления в этой стране. При въезде в Российскую Федерацию постоянный житель России обязан задекларировать автомобиль как временно ввозимый. То есть, если она не была растаможена по единым таможенным ставкам, он может ее ввести временно. А какие ограничения есть для граждан Российской Федерации? Россиянин, постоянно проживающий в Российской Федерации и не имеющий вида на жительство или как называется,

0: ВНЖ или гражданство Республики Киргизия обязан зарегистрировать ввезенный автомобиль в ГИБДД в течение 10 дней с момента пересечения границы или покупки этого автомобиля с уплатой утилизационного сбора и с оформлением ЭПТС. Бессрочно эксплуатировать машину на киргизских номерах, ну, в таком случае гражданин России не имеет права. Что касается правила временного ввоза, иностранные граждане или россияне с ВНЖ другой страны могут временно возить автомобиль на срок до 1 года, передавать управление таким автомобилем, ввезенным другим лицом, гражданину Российской Федерации. Запрещено таможенным законодательством. Это квалифицируется как передача права пользования временно ввезенным товаром без таможенной очистки. Какую ответственность несут граждане России в таких случаях? За управление незарегистрированным транспортным средством или передачу руля другому лицу грозит административный штраф по статье 12.1 КоАП РФ. Там штраф, напомню, от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении по этой же статье, ну, там уже будет другая, ну, то есть это нарушение этого же как бы правила, нарушение правил ввоза, уже будет ответственность идти по статье 12.1.1 КоАП РФ, а там уже предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение прав от месяца до 3. Кроме того, вы можете быть привлечены к административной ответственности по статье 16.24 КоАП РФ. Надеюсь, я вот доходчиво изложил, какие ограничения и какие условия есть у граждан Российской Федерации. Вот есть один, ну, как бы, блогер, ну, человек, который занимается продажей киргизских авто. Вот он недавно в одну соцсеть выложил, как бы, ролик, в котором он утверждает, что, ну, как бы не утверждает, а, ну, говорит, что он не согласен с квалификацией данного правонарушения по статье 12.1 КоАП РФ. Так как государство требует дотамаживать те машины, которые уже были выпущены в свободное обращение. Вот он сейчас немножко путает эти два термина. Дотаможка, имеется в виду, дотаможку делать не нужно на те машины, которые были ввезены в соответствии с правилами ЕАЭС. То есть были растаможены по единым ставкам. Однако их необходимо, то есть при регистрации автомобиля на территории Российской Федерации необходимо уплатить утилизационный сбор в соответствии с методикой расчета этого утилизационного сбора. Утилизационный сбор, он также платится, он не платится в таможне, он платится в налоговой, ну, то есть там налоговая, по-моему, предоставляет определенные счета, и вот на реквизиты налоговой службы ее необходимо оплачивать. Это не является таможенным платежом. Поэтому понятие дотаможка или растаможка в этом случае не применяются. Это просто утилизационный сбор для того, чтобы государство разрешило вам поставить автомобиль на регистрационный учет Российской Федерации. У кого-то, если есть вопросы по этой теме, вы можете позвонить по телефону 66-1048, ну и озвучить нам их. Я постараюсь ответить на них, на все поступившие вопросы. Теперь перейдем, пока мы ждем звонки к нам в эфир по телефону 66-1048. Я хочу озвучить одну такую мини-сенсационную новость от МВД. Так, вот, МВД разъяснило, что уворачивание от столкновения при условиях крайней необходимости – это не уголовно наказуемое деяние. Сейчас я вам подробно зачитаю эту новость. Водители, которые уворачиваются от столкновения в условиях крайней необходимости, нельзя привлекать к уголовной ответственности за последствия такого маневра, даже если он привел к ДТП с тяжкими последствиями. Заместитель министра, начальник… Так, у нас есть звонок, да? Ну, давайте я продолжу после того, как примем звонок. Так, салам алейкум. Вы в прямом эфире, представьте, как вас зовут?
1: Алейкум салам, меня зовут Абдул.
0: Очень приятно, Абдул. С чем вы к нам дозвонились?
1: Ну, следующее. Только что в эфире вы говорили по поводу киргизского учета.
0: Ага.
1: Что может, что нельзя. Честно говоря, половина я не понял. Вот мне можете вкратце бы объяснить мне, людям, да?
0: Угу.
1: Основная масса людей, которые ездят на автомобилях с киргизским учетом, они ездят по доверенности.
0: Угу.
1: Насколько вот эта законная тема ездить по доверенности? То есть там есть некоторые категории людей, которые поехали, там сделали прописку, там то ли временно, то ли как, и на себя оформили, и заехали сюда, и также ездит здесь, то есть как бы имея двойное гражданство, и здесь едет на кредитном учете. А есть люди, как бы, также наши граждане, потом только одно гражданство российское, ну, они ездят по доверенности, то есть там обычно там на Женя Киргизия, а здесь они ездят по доверенности открыто. И насколько тоже законно, и сколько времени они могут так по доверенности ездить на территории России?
0: Понял, Абдул, спасибо за звонок. Ну, то, что касается управления транспортным средством гражданином России, на которую эта машина, на кого эта машина оформлена, то, ну, они попадают как бы под действие статьи 12.1. То есть в течение 10 дней с момента пересечения границы, либо оплаты утильсбора, либо пересечения границы, я уже говорил, да, или возникновение права собственности. А возникновение права собственности у него, то есть эта дата у него будет указано в техпаспорте, то есть когда техпаспорт на него был оформлен. В течение 10 дней с этой даты или с даты пересечения границы он обязан поставить машину на учет, если он передвигается по ней на территории Российской Федерации. Он обязан поставить ее на учет в Российской Федерации. Если он эту обязанность не выполняет, как я говорил, то на 11 день в отношении него может быть составлен протокол по статье 12.1. Тот факт, что у нас в республике ГИБДД, таможня, там, налоговые органы пока этим не занимаются, то есть, ну, идут навстречу, да, учитывая массовость этого явления, не говорит о том, что эта норма в отношении них не действует. Она действует. Подтверждение этому, вот у нас есть, ко мне лично обращались минимум, ну, сейчас так на память, на вскидку скажу, где-то человек 5, наверное, обращались за последний месяц люди, в отношении которых в городе Москва, там потом ну, Подольске, ну, в общем, где-то там в Центральной России составляли протоколы вот по этой статье, по 12.1. Вот по каждому из них, ну, то есть люди ко мне обратились, чтобы я обжаловал, да, я обжаловал, но я им объяснил, что по существу здесь сотрудники полиции правы, но были допущены определенные процессуальные нарушения при составлении протокола и вынесении постановления, ну, которыми они решили как бы воспользоваться, чтобы отменить это постановление. Ну, в этом случае я им помог, составил, направил в суд, но пока ни по одному из них почему-то до сих пор решения нету. Это Москва, как бы там очень все заволокичено. В общем, люди ждут. И факт в чем? Факт в том, что в других регионах, в Центральной России, допустим, той же, да, вообще на эту тему даже не разговаривают, не слушают, просто молча пишут протокол, как бы, и все на этом. И, очень, и таких людей становится все больше и больше. Вот. Если, если даже и были какие-то отмены этих решений, то есть постановлений по 12.1, то эти отмены все были не потому, что сотрудник полиции неправильно применил норму закона, то есть она не подлежала регистрации в Российской Федерации, а просто потому, что были нарушены определенные, определенная процессуальная часть, то есть нарушен был порядок привлечения водителя к административной ответственности. Может быть, он какие-то там ходатайства заявил, которые подлежали обязательному удовлетворению. Сотрудник не удовлетворил, вынес постановление, в связи с чем это постановление судом было потом отменено. То есть в таких случаях суд не вдается в вопрос, было ли в его действиях нарушение правил таможенного ввоза там, или правила регистрации, или не было. Он видит, что были нарушены базовые права водителя, и только по этому одному основанию он это отменяет, как бы, и направляет на новое рассмотрение, либо, если сроки привлечения истекли, прекращает. Поэтому махать вот такими вот решениями, мы отменили там, у нас есть уже решение. Если это решение были по существу, то есть отменены по существу, где суд сказал, да, такие машины ставят на учет не надо, они находятся в свободном обращении на территории стран ЕАЭС, и регистрации в Российской Федерации не подлежат. Тут я соглашусь, если решение вступило в законную силу, оно не обжаловано, я с удовольствием поменяю свое мнение, куплю такую же машину завтра же и начну ездить. Но, к сожалению, пока это не так. Что касается граждан, которые купили машины и ездят по доверенности, то помимо вот этой статьи, которую я уже сказал, 12.1, в отношении них еще могут быть составлены протоколы по статье 16.24 КУАП. А там штрафы уже совсем другие, мало того, там штрафы другие, там возможна конфискация судом транспортного средства. Поэтому мой вам совет, прежде чем как бы покупать эти машины, несколько раз подумайте. Я знаю, что очень многие люди, в том числе среди моих знакомых очень много таких людей, которые купили машину с таким лозунгом, да, что со всеми будет, то и со мной будет. Я вот, кстати, на прошлый четверг было совещание в Минфине по этому поводу. Именно тема совещания была вот автомобили с киргизским учетом. В совещании принимали участие представители Минфина, представители ГИБДД, страховых компаний и налоговой службы. Я как понял, совещание организовал Минфин и налоговая служба. Почему? Потому что вот это явление автомобилей на киргизском учете приобрели массовый характер именно в Республике Дагестан. Ну, на самом деле, я такого количества автомобилей на киргизском учете больше не видел ни в одном другом регионе Российской Федерации, кроме как в Дагестане. Так как эти автомобили приобрели массовый характер, налогооблагаемая база в части вот транспортного налога в Дагестане сильно уменьшилась, ну, потому что люди избавляются от старых машин, покупают вот вот китайские машины на киргизском учете. И это понятно, почему не покупают, когда, допустим, тот же самый Чанган стоит там плюс-минус 1 000 000-1 200 000 на киргизском учете. Покупать Ладу Гранту за эти деньги, причем даже больше она стоит, по-моему, там максимальной комплектации, по-моему, она по 2 миллиона стоит, если я не ошибаюсь. Ну, психически нормальный, здоровый человек, ну, не сделает выбор в пользу Гранты. Поэтому очень много людей выбирают вот, автомобили на то есть китайские автомобили на киргизском учете. И сейчас вот, наверное, пришла очередь рассказать о людях, которые ездят по доверенности. Ну, как я уже сказал, по доверенности они, если машина, допустим, оформлена на гражданина Киргизии, ездить по доверенности здесь наш Магомед не сможет. Точнее, он физически он-то сможет, но при этом он рискует попасть на штраф, как я уже сказал, по статье 12.1, где штраф предусмотрен от 500 до 800 рублей, при повторном нарушении на 5000 или лишение прав от месяца до 3. Кроме того, в отношении него может быть составлен протокол по статье 16.24 с возможной конфискацией транспортного средства. Как я уже говорил и еще раз повторю, то обстоятельство, что сейчас, ну, на сегодняшний день у нас в республике это не происходит, то есть не привлекают в массовом порядке так, как в других регионах, не означает, что эта норма не применяется как бы в других регионах. И вот, как я уже говорил, в прошлый четверг было совещание представителей в Минфине с участием Минфина, налоговой, ГИБДД и страховых компаний. По-моему, даже таможня тоже участвовала в этом совещании. Вот, где обсуждалось, как легализовать вот эти вот автомобили, которые находятся на учете в Республике Киргизия. Ну, сам Дагестан, ну, то есть субъект, не вправе принять такой нормативный акт, в соответствии с которыми эти машины могли бы быть поставлены на учет в исключительном порядке, там без уплаты утилизационного сбора и так далее. Это все делается на федеральном уровне. Однако субъект имеет законодательную инициативу, и он вправе выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу, предложить, допустим, какие-то исключительные условия для постановки вот таких вот автомобилей без оплаты конских вот этих утилизационных сборов. То обстоятельство, что этого пока сделано не было вот до выборов, говорит о том, что никаких исключительных обстоятельств и послаблений для наших граждан в этой части ожидать не приходится. И учитывая, что это сделано до выборов, не было и не будет, вряд ли это будет сделано до выборов, то после выборов, ну, я, конечно, не предсказатель, там, не этот, но учитывая, что наш бюджет теряет огромное количество денег вот, в виде транспортного налога, я считаю, что за эту проблему возьмутся. Возьмутся и будут решать, ну, в лучшем случае, как бы законными методами. То есть будут обязывать ставить на учет в Российской Федерации требования оплаты всех утилизационных, то есть всех необходимых пошлин, в том числе и утилизационного сбора. Ну, хорошо, конечно, было бы, если бы это вот так не было, и оставили бы людей, вот, как сегодня, ездить, как бы не мучая, да, но что-то мне подсказывает, что после выборов за этих людей возьмутся. Вот. Ну, будем надеяться, что не возьмутся. Так, ну, продолжаем наш эфир. Если у кого-то есть вопросы на эту тему, вы можете позвонить по телефону 66-1048. Кстати, ГИБДД, вот, ну, стоит отдать должное ГИБДД, да, они нашли законный механизм, как эти машины легализовать вот в части регистрации, чтобы к ним приходили штрафы. То есть на определенных постах эти машины сразу вносятся в базу за конкретным лицом, который его, эту машину купил. И уже как бы на стадии ввоза в республику этой машины в автоматической базе, то есть в базе ЦАФАП, да, уже есть хозяин. И в случае совершения административных правонарушений на этой машине все штрафы будут приходить тому лицу, который ее эксплуатирует, то есть на кого она будет как бы оформлена, грубо говоря, вот в базе ЦАФАПа. Так, звонок, да, давайте примем звонок. Алло, салам алейкум, вы в прямом эфире.
2: Алейкум салам.
0: Как вас зовут?
2: Меня Джамал. Джамал, меня
0: очень
2: зовут.
0: Очень приятно, Джамал, слушаем вас.
2: Честно говоря, начало передачи прослушал, недавно только подключился после рекламы. Uh-huh. Возможно, был вопрос или ответ, возможно, нет. По поводу киргизских, ну, этих машин, как говорится.
0: Да, я слушаю.
2: Если, к примеру, машина оформлена на киргиза, ну, ездит наш дагестанец, он хочет газобаллонное устройство, оборудование установить, оформить законно. Uh-huh. Есть ли такая возможность оформления, курс или такой информации?
0: И... Оформление где, и... Джамал? В России или в Киргизии?
2: Ну, в Дагестане. Ага. Вот сейчас же за газовое оборудование тоже у нас нет, останавливает, проверяют.
0: Сразу скажу, Джамал, вот, нет.
2: На топливо человек хочет установить, например, на эту машину оборудование и уже оформить тоже официально как бы с документом, да, с внесением данных в СТС. Но СТС, как мы знаем, идет на киргиза. Вот у нас так с этим дела обстоят.
0: Ну, здесь даже проблема не в том, что она на киргиза, а проблема в том, что она на учете в Киргизии. Поэтому все изменения в регистрационные данные должны происходить в Киргизии, пока машина на учете в Киргизии. Если вы эту машину поставите на учет в Российской Федерации, то после этого как бы вы уже можете все... Вот,
2: это да, но без постановки, без уплаты.
0: Нет, без постановки на учет в России, в Российской Федерации, вам никто здесь эти изменения в регистрационные документы не внесет.
2: А если ездить на такой машине переоборудованной, ну, какое наказание у вас может быть?
0: Ну, штраф может быть единственное, ну, по статье 12.5, часть 1, но если бы эта машина была на учете в России, то за этим следовало бы аннулирование регистрации. Так как машина находится на учете в Киргизии, аннулировать регистрацию в Киргизии наши сотрудники полиции пока не могут.
2: Получается, можно ездить при фиксации нарушения, если будет выписан на постановление оплатить штраф и все, кататься дальше с этим газовым оборудованием.
0: Ну,
2: если я правильно понимаю.
0: Дело в том, что нарушать закон нельзя. Но я еще раз, да, я еще раз повторю, что аннулировать регистрацию наши сотрудники полиции автомобиля, которые находятся на учете в Киргизии, пока не могут. Поэтому, ну, в общем, вот такой мой ответ вам.
2: Понял. У меня просто информация у меня имеется о том, что Дагестан, республика, входит в список, перечень регионов, где при установке ГБО идет субсидирование как бы государства. Mm-hmm. Вот у нас, как известно, на эти китайские машины немало стоит, 100 с лишним тысяч mm-hmm. рублей, и можно ли получить это субсидирование?
0: Субсидирование, Джамал, я знаю, идет в отношении, то есть не всех машин, а определенных марок. Там есть определенные марки, скорее всего, они отечественного производства, либо которые сборка которых локализована там на 80 или 70% на территории Российской Федерации. Машины, которые завезены по серому импорту, вот как у нас в основном все машины завозят, они под субсидирование не попадают.
2: Не входят.
0: Да.
2: Отлично. Хорошо, спасибо за информацию.
0: Не за что, Джамал, вам спасибо за то, что дозвонились и оживили наш эфир. Так, ну еще раз телефон для звонков в прямой эфир 66-1048. Для сообщений мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. И еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, что основной темой нашего сегодняшнего эфира является автомобили на киргизском учете. Все проблемы, которые у них возникают в процессе участия в дорожном движении. Так, у нас еще один звоночек есть, давайте примем. Алло, салам алейкум. Так, сорвался звонок. Надеюсь, еще раз кому к нам дозвонится. И еще раз телефон прямого эфира 66-1048. Для тех, у кого есть вопросы относительно автомобилей, эксплуатируемых на киргизском учете, эксплуатируемых здесь, в Российской Федерации, в частности, в Республике Дагестан, вы можете позвонить по этому телефону и задать любой интересующий вас вопрос, потому что это явление сейчас приобрело массовый характер. Этой проблемой сейчас уже занялись вплотную органы государственной власти, в том числе Минфин, налоговая, таможня и ГИБДД. И если они уже по этому поводу как бы провели первое совещание, то мое мнение, что в скором времени ГИБДД, таможня скоро очень вплотную займутся этой проблемой, и рано или поздно этих владельцев таких автомобилей всех выведут из тени. Сейчас как бы они у нас формально в тени, потому что передвигаются на киргизском учете, машина не ставится на учет на территории Российской Федерации, хотя в течение 10 дней должна была быть поставлена на учет со дня ввоза или приобретения права собственности на этот автомобиль. Так как каждая третья, если не каждая вторая машина, если объективно говорить, может быть, каждая четвертая машина уже у нас в республике находится на киргизском учете, рано или поздно эту правовую вакханалию будут закрывать. Каким образом, путем ломания через колено или другим способом, покажет время. Сейчас у нас давайте звоночек примем еще один. Алло, салам алейкум.
1: Алло.
0: Да-да, вы в прямом эфире. Валикум салам. Как вас зовут?
1: Салам алейкум.
0: Валикум салам.
1: Всем радио, это слушатели.
0: Можно вас попросить сделать радио потише и назвать свое имя, представиться?
1: Меня Алибек зовут.
0: Очень приятно, Алибек. Сделайте радио потише.
1: Вопрос не по темам будет насчет киргизских
0: номеров. Ничего страшного. Слушаю.
1: Это, мне пришлось штраф. Вот, за ремень. Дело не в сумме там это. Ну, радиофиксации нету, видеофиксации. Я могу оспорить это или нет?
0: Алибек, смотрите, от того, что видео, то есть фотофиксации нет, это не значит, что вы его можете и не можете оспорить. Вы можете оспорить любой штраф, однако результат этого оспаривания, конечно, предугадать никто не сможет. Если вы хотите убедиться, на самом деле, что такое нарушение у вас было, вы можете пойти на Поповича 25, вам там покажут фото вашего нарушения, то есть вашу машину, где, при каких обстоятельствах оно, то есть вы совершили это правонарушение. Сейчас почему-то отсутствует такая возможность посмотреть на сайте ГИБДД фото нарушения. Говорят, это связано с тем, что кто-то якобы оспорил вот этот момент, что публикуются фотографии машины, фотографии содержимого салона, там пассажиров и так далее. Поэтому ГИБДД сейчас перестали в открытом доступе выставлять эти фотки. Но вы можете пойти в ГИБДД на Поповича 25, вам там продемонстрируют фотографию, скажем так, во всех ракурсах, и где вы можете убедиться, было ли в ваших действиях нарушение или не было. Так, еще раз, телефон прямого эфира 66-1048. И еще раз напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в эфире основная тема – это автомобили на киргизском учете и все проблемы, которые у наших уважаемых, дорогих автовладельцев могут возникнуть в результате эксплуатации автомобиля на киргизском учете. Надо или не надо ставить автомобиль на киргизском учете, на регистрационный учет на территории Российской Федерации. Когда надо, кому можно ездить, кому нельзя ездить, все эти вопросы мы сегодня обсуждаем у нас в эфире. Так, у нас еще один звонок, который мы сейчас примем. Алло, салам алейкум. Как вас зовут?
3: Мухаммад зовут меня, Мухаммад.
0: Мухаммад, очень приятно. Можно попросить сделать потише ваше радио?
3: Да, да, сделал.
0: Спасибо большое. Слушаю, Мухаммад.
3: У меня такой вопрос вот насчет газоотметки. Вот сейчас в последнее время начали за это взялись. С чем это связано?
0: Ну, смотрите, я конкретно причину назвать не могу, но дело в том, что отсутствие этого отметки о наличии ГБО является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.5.1. То есть управление транспортным средством с внесенными в конструкцию транспортного средства изменениями, не зарегистрированными в органах ГИБДД. Я согласен с тем, что это как бы не самая большая проблема сейчас, в данное время у нас в Республике Дагестан, учитывая повсеместную проблему с топливом и на территории Российской Федерации, у нас, Республики Дагестан в частности, учитывая, что у нас самый дорогой бензин на территории Российской Федерации, и, ну, я не могу там требовать, там, как бы, просить сотрудников полиции, но я от лица многотысячной армии своих коллег, автовладельцев, водителей, прошу сотрудников полиции, как бы, ну, не акцентировать, вот, хотя бы сейчас, да, вот пока проблема с топливом не решится и не войдет это все в более-менее нормальное русло, не акцентировать внимание на этом газобаллонном оборудовании, потому что, ну, реально это такая очень серьезная палочка-выручалочка для водителей. Есть же большая разница, когда водитель отдает, грубо говоря, там, 1500-2000 за полный бак газа, и когда он вынужден отдавать аж 6 там, до 8 тысяч рублей за полный бак бензина. Ладно, эти 6-8 тысяч, как бы, нормального бензина уже нету в республике. Сейчас же очень много машин вот с такими двигателями, вот те же самые китайских машин, да, очень много, да, и любых других иномарок, которые очень чувствительны к качеству бензина. Учитывая, что вот это вот Евро-2 сейчас или Евро-4, сейчас у нас там официально заявляется, что уже до Евро-2 опущен уровень, ну, то есть качество бензина, то даже старые иномарки, по-моему, сейчас не все способны переварить такой бензин. Поэтому большая просьба к сотрудникам правоохранительных органов, к руководителям этих органов. Ну, я понимаю, любое нарушение надо пресекать, но есть такие нарушения, которым необходимо уделять в первую очередь внимание. Я бы сейчас, ну, я думаю, что ГБО – это не то нарушение, на котором стоит акцентировать внимание вот в настоящий момент. Есть большая проблема с учетом того, что количество светового дня уменьшается, количество транспортных средств с установленными, незаконно установленными ксеноном, LED-лампами тоже не уменьшается. А эта проблема сейчас приобретает тоже, как бы, острый характер, потому что количество времени, которое водитель вынужден проводить за рулем, в том числе и в темное время суток, увеличивается. И глаза вот от таких фар, они сильно устают. Особенно тех, у кого на трассе, те, кто в основном передвигается по трассе. Поэтому моя большая просьба и большая просьба, я думаю, всех наших уважаемых радиослушателей акцентировать внимание больше на вот эти виды нарушений. На грубые нарушения правил дорожного движения, там выезд на встречку, шашки там, и так далее. Вот вчера, буквально вчера вечером на территории города Махачкала и города Каспийск было совершено 2 наезда со смертельным исходом. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вот один наезд был совершен при нарушении водителем правил дорожного движения, при грубом нарушении правил дорожного движения. Причем обоим водителям было по 20 лет. Один водитель проезжал пешеходный переход на разрешающий сигнал. В этом случае пешеход вышел на пешеходный переход, на запрещающий. В другом случае было ровно наоборот. Водитель даже не выехал, а вылетел на пешеходный переход на запрещающий сигнал. Причем видно по видео, есть видео это в одной соцсети, где видно, что до него выезжает на большой скорости, проезжает этот пешеходный переход на мигающий зеленый одна машина, и тут же за ней вылетает, объезжая там уже остановившиеся машины, другая машина, но уже на запрещающей. То есть они банально играли в гонки, да, на дороге. Водителю было 20 лет. Вот я сомневаюсь, что 20-летний пацан заработал своим трудом на эту машину. Скорее всего, наверное, купили родители. Вот мне хочется обратиться ко всем вот таким вот добрым родителям, которые покупают своим ребятам, то есть сыновьям, там, дочерям и так далее, автомобили, там, велосипеды, самокаты, там, ну, любые, да, транспортные средства, на которых они потом выходят на дорогу. Вы же родители, вы же видите, готов ваш ребенок к тому, чтобы сесть за руль и выйти на дорогу общего пользования, да, морально созрел он, не созрел, есть у него там в голове что-то или еще пока, там, грубо говоря, ветер, да, не надо как бы делать добро своему ребенку, который к вам потом вернется уже большими проблемами. Делая такие вот подарки необдуманные, вы в первую очередь делаете, то есть создаете потом проблемы себе, потому что вам в первую очередь решать эти проблемы. Ваш 20-летний сын не будет решать вот такие вот проблемы, когда вот он вам их создаст. За них, за него эти проблемы вам придется решать. Поэтому, прежде чем купить там мопед, квадроцикл, самокат, там машину своему чаду малолетнему, несовершеннолетнему, или даже пусть будет совершеннолетним, но у которого в голове абсолютно ничего нет, 20 раз подумайте, какими проблемами потом это для вас обернется. Я не сомневаюсь, что есть у нас много среди молодых людей, парней, девушек, которые и в 20, и в 19 лет уже осознанно подходят к этому выбору, сами могут себе купить, и потом осознанно садятся за руль, и как бы никаких проблем они ни себе, ни окружающим не создают. Но, к сожалению, сейчас очень много, не то что даже молодых, даже взрослых людей много за рулем, которые не отдают себе отчет о своих действиях. Я не знаю, вот... Такое ощущение складывается, когда выезжаешь на нашу дорогу, ну, что каждого третьего или второго необходимо не то, что лишить прав, просто аннулировать действие его водительского удостоверения до полного его медицинского свидетельствования состояния, то есть установить, он психически адекватный или нет, потому что так, как они водят, ну, здоровые люди так себя не ведут. Ему и пешком нельзя ходить на, ну, по дороге, не то, что ему за рулем. А машина, еще раз напоминаю, что машина является источником повышенной опасности. И доверять ее психически нездоровому человеку, ну, категорически нельзя. А вот здоровый или нездоровый можно просто увидеть потому, как он машину водит. Даже не потому, что как, потому, как он ее водит, а потому, как он паркуется. Вот если судить по тому, как наши люди паркуются, у нас больные люди за рулем, да? Очень много больных людей за рулем. Потому что вот просто посмотрите, как некоторые люди паркуются. Эта тема уже избита из эфира в эфир, но я, наверное, не устану об этом говорить. У нас либо неадекватные люди, ну, большая часть неадекватных людей, которые не отдают отчета своим действиям, либо, ну, как, грубо говоря, хамов много, да, которым по барабану, что там их машина создаст, помехи для движения других автомобилистов, могут спокойно оставить машину во втором ряду, включить аварийки и сидеть в телефоне зависать. Ну, вот, кстати, речь о том, о чем говорил Мухаммад, да, нельзя ли оставить в покое вот эту категорию нарушителей, которые управляют автомобилем с невписанным ГБО. Еще раз хочу обратить внимание наших сотрудников правоохранительных органов, акцентировать внимание на таких нарушителей. Я вас уверяю, если, допустим, эта палочная система осталась, вы можете свой план, годовой план перекрыть вот на таких вот нарушениях. Безбожно наказывайте вот таких вот нарушителей, которые паркуются во втором ряду, в границах перекрестка, там, даже не во втором ряду, уже имеют наглость и парковаться и в третьем ряду, как попало ставить. Ставят ее елочкой там, где не предусмотрено ставить машину елочкой. То есть нету на проезжей части уширения вот этого кармана. Еще раз хочу напомнить нашим автовладельцам, что елочкой машину можно ставить только там, где есть уширение проезжей части, так называемые карманы. Там, где нет таких карманов, машину ставить елочкой нельзя. Необходимо ставить параллельно к бордюру, и никаких исключений в этом плане нет. Так, высказался я, в общем. Еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 66-1048. Это для звонков. И основную тему нашей сегодняшней передачи и прямого эфира – это автомобили на киргизском учете. И все вопросы, которые у наших автовладельцев могут возникнуть в этой части. Так, у нас уже у кого-то вопрос возник, и он дозвонился к нам. Алло, салам алейкум, мы в прямом эфире, представьтесь, как вас зовут?
4: Рустам, салам алейкум. Меня
0: Валикум
4: зовут Асхаб.
0: Очень приятно, Асхаб, слушаю
4: вас. Да, я так понимаю, тему киргизского учета мы разобрали. Но раз ты начал тему, то, что произошло в Каспийске, хотел один вопрос задать. Как быть в ситуации, если проезжаю, как водитель, проезжаю на зеленый, а пешеход прошел на красную? Какая ответственность лежит на мне? Если как бы я двигался...
0: Наезд, ну, то есть в условиях вашей задачи наезд на пешехода есть или нет?
4: Да, есть. Вот просто была недавно ситуация у знакомого. Пешеход на красный свет перешел и просто в заднюю дверь стукнулся. Пешеход упал, сломал ребро. Угу. Это тяжкий вред, машину забрали, проблемы, оперативники и все такое, да?
0: Как обычно. Смотрите, Асхаб, а машина была одна, то есть вот кто сбил, он был один на проезжей части или был, ну, то есть проезжая часть была плотно забита машинами и двигался поток?
4: Потока не было, человек поворачивал на зеленый, да, это был поворот. Люди стояли на красный, Да, и...
0: Поворачивала направо или налево?
4: Направо поворачивал.
0: Ага. И туда, да, где он повернул, люди переходили проезжую часть, правильно?
4: Люди стояли на проезжей части, и человек решил пойти. Ага. И просто стукнулся в заднюю дверь проезжающей машины. Вот, соответственно, человека оформляют по полной. Мне вот интересно, вот, правильно ли это? Вот, в чем виноват человек? Даже вот если бы я так сбил бы человека, я не могу гарантировать, что я завтра точно так же не сбью человека, потому что он, я проезжаю на зеленый свет, я не вижу человека. Человек просто врезается в меня. Вот, мне непонятна моя ответственность за это.
0: Понял, Асхаб, спасибо за вопрос. Слушайте внимательно ответ теперь. Вот есть, как раз я читал в первой части нашей передачи новость от МВД, где они говорят, что водитель, который действует в условиях крайней необходимости, ну или в вашем случае не нарушал правил, не нарушая правил дорожного движения, он двигался, он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Но в любом случае, по факту причинения тяжкого вреда возбуждается уголовное дело. Следователь назначает судебно-автотехническую экспертизу, ставит перед экспертом вопрос, чьи действия из участников дорожно-транспортного происшествия не соответствовали правилам дорожного движения. Если будет установлено, что водитель совершал поворот на разрешающий сигнал, это один момент. То есть эксперт скажет, что в его действиях нарушения правил дорожного движения не было, и он двигался в полном соответствии с правилами дорожного движения. Второй вопрос должен следователь поставить. Имел ли водитель техническую возможность, не прибегая к экстренному торможению, путем выполнения пункта 10.1 правил дорожного движения, избежать столкновения или наезда с пешеходом? И если при этом следователь должен задать правильные исходные данные. Правильность исходных данных должна быть подтверждена самим водителем, потому что кому, кроме как, ну, не ему, знать, какие обстоятельства были при дорожно-транспортном происшествии. То есть какая была загрузка проезжей части, там, были ли машины справа, были ли машины слева, там, расстояние видимости там, в прямом направлении и так далее. То есть все эти исходные данные следователь должен задать правильно, отразить их в постановлении о назначении судебной автотехнической экспертизы. И в зависимости от того, насколько он правильно их отразит, эксперт даст полноценный ответ. То есть заключение. Ну, у меня были такие дела в производстве, когда водитель не нарушал правила дорожного движения, у него отсутствовала техническая возможность обнаружить опасность на дороге. Объективно отсутствовала такая возможность, потому что, ну, в тех случаях машины двигались прямо справа или слева, и он резко выскакивал за машины, ну, то есть перебегая проезжую часть на запрещающий сигнал. Но в вашем случае, я думаю, обстоятельства тоже аналогичные будут. И если ваш знакомый, друг, там, кто он там, я не знаю, то есть отследит, чтобы вот эти исходные данные в постановлении следователь правильно отразил, я думаю, эксперт даст такое заключение, что у вашего товарища не было технической возможности избежать наезда. В этом случае то есть следователь должен будет вынести постановление в отказе возбуждения уголовного дела. Но потерпевший, в этом случае пешеход, да, в любом случае будет вправе подать на водителя гражданский иск о компенсации ему морального вреда. Он там вправе заявить любую сумму, но суд будет удовлетворять ее, исходя из разумных пределов. И учитывая, что в отношении вашего друга будет отказано возбуждение уголовного дела, суд вправе будет занизить эту сумму в разы, если не наполовину, так как в действиях самого потерпевшего будет усматриваться грубая неосторожность, так как он переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Поэтому суд там, мне кажется, там до символической суммы, может быть, снизит эту сумму, там, я не знаю, ну, в моей практике не было, но я читал одно такое решение одного из регионов нашей страны, там, по-моему, 10 или 15 тысяч потерпевшим удовлетворили. В том случае, когда он в его действиях, в действиях потерпевшего была грубая неосторожность. Вот. Те же случаи, о которых я говорю, когда водитель сбивает пешехода, который переходит на разрешающий сигнал светофора, сам водитель при этом совершает грубое нарушение правил дорожного движения, двигаясь с превышением предельно установленного скоростного ограничения, еще и на запрещающий сигнал, ну, я думаю, его действия однозначно будут квалифицированы правильно, то есть нарушение правил дорожного движения, по пункту 6.2, это будет квалифицировано по статье 264, часть 3, повлекшая смерть потерпевшего. В другом случае, вот в втором случае, который в Махачкале произошел, тоже со смертельным исходом, тоже 20-летний водитель находился за рулем. Ну, в его случае он проезжал на разрешающий сигнал светофора, пешеход переходил на запрещающий сигнал светофора. В любом случае, по этому факту также будет возбуждено уголовное дело. Однако, как я уже говорил асхабу, будет назначаться судебная автотехническая экспертиза. И даже если в этом случае эксперт установит, что у водителя была техническая возможность избежать наезда путем применения экстренного торможения, несмотря на то, что пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал, водитель будет привлечен к уголовной ответственности, к сожалению. Пока вот у нас такие реалии. Если же эксперт установит, что в действиях водителя, то, что водитель не имел технической возможности остановить свое транспортное средство, и сбил как бы то есть пешехода, то несмотря на то, что он его сбил, пешеход умер, в его действиях не будет уголовно наказуемого деяния, и в отношении него дело подлежит прекращению. Если у кого-то еще остались вопросы на эти темы, вы можете позвонить к нам по телефону 66 1048, или написать нам свой вопрос в WhatsApp 8 988 291 1048. Еще раз хочется обратиться вот к родителям, ко всем родителям, которые собираются покупать там мотоциклы, самокаты, велосипеды, автомобили, особенно автомобили, потому что автомобиль это является источник повышенной опасности. Своим детям, там, сыновьям, дочерям и так далее, которые достигли уже 18 лет и получили права, несколько раз подумайте, вы как, ну, то есть вы как никто лучше знаете своего ребенка, знаете, готов ли он морально созрел к тому, чтобы сесть за руль и нести потом полноценную ответственность за те поступки, которые он совершит в процессе управления автомобилем. Вы сейчас видите, сколько у нас студентов за рулем. Ну, в мое время для студента было счастье проехать на маршрутке универ и обратно. Да? Сейчас практически все студенты у нас передвигаются на автомобилях. Поэтому от того, что он стал студентом, получил права, купил автомобиль, это не значит, что он стал взрослым. То есть взрослость определяется по поступкам, а не по возрасту. К сожалению, очень много сейчас студентов и так называемых взрослых людей, которые своим поведением заставляют сомневаться, что он взрослый. Поэтому еще раз большая просьба к родителям. Не надо как бы радовать своих детей, ну, то есть делать им, как вы считаете, подарки. Если вы видите, что ваш ребенок не готов к взрослой жизни, к тому, чтобы управлять автомобилем, потому что вы в первую очередь создаете проблемы потом себе. Проблемы, которые вы, к сожалению, не сможете потом решить. Потому что не все проблемы решаются деньгами, решаются там компенсациями и так далее. Поэтому несколько раз подумайте. Так, ну, время нашего эфира потихоньку подходит к концу. Осталось меньше минуты, поэтому напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам в прямом эфире с 18 до 19 часов. На этом вынужден с вами попрощаться. Всем ровных дорог и чтобы на следующей неделе дожили без происшествий.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05. Реклама на Диалог ФМ.
6: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ.
7: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе, на специальных уроках. и, как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Нет, я вовсе не призываю вас выбросить учебники, они могут быть полезны, но очень важно понимать их узкую, специфическую роль. Они не научат вас говорить на иностранном языке. Единственное, что они могут, это помочь вам говорить лучше. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. Но что за практика нам нужна? И главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не знаешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в детство. Что конкретно вы делали, чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались повторить. В 2016 году вышло исследование, в котором ученые-лингвисты показали, что мы учимся говорить, просто слушая. Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в учебнике. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Например, я в английском стал прогрессировать, когда в старших классах все точные науки в моем лицее начали преподавать на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учителя не давали нам словарей, а просто вели предмет на английском. Я, естественно, тоже неожиданно не схватился за учебник или словарь, но несмотря на это, пара месяцев таких уроков принесла больше пользы, чем 8 лет ежедневных занятий с учебниками. Потом я начал массово смотреть зарубежный YouTube, и поначалу, конечно, не понимал 90%, но со временем мой мозг самостоятельно накопил определенное количество контекста и связей. А по итогу, безо всякого формального обучения, я могу общаться наравне с докторами философии и читать научную литературу. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. Лично я следовал этому принципу очень просто. Включал какое-нибудь видео, а услышав интересную фразу, пытался ее воспроизвести. Но опять же, подражать нужно именно натуральной речи, а не отшлифованным фразам в учебнике. Например, иностранец, годами изучающий русский язык по аудиоупражнениям, будет ошарашен, услышав «где был» вместо «где ты был». Приехав в Россию, он будет вынужден переучиваться, как и все, кто боится окунуться в неизведанный мир разговорного языка. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. Согласно недавнему исследованию, это самый эффективный способ запоминания. Но я, разумеется, не буду рассказывать обо всех этих техниках. Этому посвящены отдельные каналы. Моя задача – это показать, что они не являются обязательным условием, в отличие от постоянного, ежедневного, глубокого погружения в натуральный язык, который вы пытаетесь выучить. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков. Чести и удачи!
5: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
8: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов приняли участие в выборах депутатов в Государственную Думу, а также Народное собрание Дагестана. Стоит отметить, что по всему региону открыто 1725 избирательных участков. Они работают с 18 по 20 сентября. Я также напомню о том, что ранее председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскандеров призвал жителей Дагестана принять участие в голосовании. Но специалисты филиала «Россити» Северный Кавказ «Дагэнерго» с начала этого года выполнили техническое обслуживание и ремонт 189 подстанций. Об этом сообщили пресс-службе компании. Энергетики привели в нормативное состояние более 6000 единиц основного и вспомогательного оборудования энергообъектов, а именно силовые трансформаторы, трансформаторы тока и напряжения. Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан напомнило федеральным льготникам региона о необходимости до 1 октября 2026 года определиться с формой получения набора социальных услуг. Я напомню, что граждане могут выбрать между натуральной формой пакета и его денежным эквивалентом. На сегодняшний день в республике насчитывается более 400 тысяч федеральных льготников. Из них абсолютное большинство, 365 тысяч человек, предпочитают получать денежную компенсацию. Ну а МВД вновь напомнили россиянам, в каких случаях необходимо заменить паспорт. Помимо обязательной замены в 20-45 лет, новый документ потребуется при смене имени, фамилии, даты и места рождения. Паспорт также нужно менять, если он потерян, украден или сильно поврежден. Еще одна причина – заметное изменение внешности после болезни или медицинского вмешательства. Население России постепенно стареет, и вместе с ним растут и риски онкологических заболеваний. Об этом телеканалу 360 рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, именно поэтому сегодня важны регулярные обследования. Они помогают выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение может быть более эффективным. Ну а за лето россияне выпили более 2 миллионов литров лимонада. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на данные онлайн-торговли. Среди самых популярных вкусов оказались яблочный, грейпфрут с лимоном, ананас с личи и арбузный с мелиссой. При этом интерес к обычным лимонадам заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Но и хвостатый наблюдатель следит за выборами в Кизилюрте. Кот удобно расположился на урне на избирательном участке номер 682. Он занял стратегическую позицию, с которой ему отлично видно все происходящее, и зорко следит за ходом голосования. Ни один бюллетень не останется без внимания, каждый на зорком контроле. Тем не менее, напоминаем о том, что нельзя делать на избирательном участке, не фотографируйте заполненный бюллетень, нельзя снимать свой выбор так, чтобы было видно, за кого вы проголосовали. Не показывайте свой бюллетень другим. Ваш выбор должен оставаться тайным. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
5: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
9: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
10: Для детей старше 12 лет.

Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке, а протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с помехами.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 18 сентября 1819 года американский изобретатель Пауль Муди получил патент на усовершенствованный механический ткацкий станок. Его внедрение в текстильной промышленности резко повысило производительность труда и снизило себестоимость ткани. Для экономики это означало переход от ремесленного к фабричному производству. Один рабочий на механизированном станке делал столько же, сколько раньше делали десятки. История Муди – это ранний кейс про автоматизацию как рычаг роста. Технология не просто ускорила процесс, а изменила экономику отрасли. Снижение себестоимости позволило продавать ткань дешевле и охватить новые сегменты рынка. Для бизнеса следующий урок. Автоматизация – это не про замену людей, а про масштабирование и доступ к новым клиентам за счет снижения цены.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енджерух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Financial Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Самыми престижными профессиями в 2026 году россияне чаще всего считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Среди самых престижных профессий первое место сохранили программисты и IT-специалисты, набрав 17% голосов. На втором месте инженеры и квалифицированные рабочие. Среди ИТР чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. Еще 8% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером, и неважно в какой отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи, стоматологи и хирурги и военнослужащие. И в завершении выпуска. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщили РИА Новости в Южном научном центре Российской академии наук. По данным ученых, соленость Азовского моря начала расти с 2007 года. В связи с этим в море произошла перестройка экосистемы с осолоненной морской до типично морской воды. В частности, новые условия пришлись по душе черноморским камбалам, акуле-катран и бычкам, сообщили эксперты. Активно проникают в Азовское море из Черного медузы корнерод и ушастая, добавили ученые. Кроме того, в Азовском море появились жители Атлантики и Тихого океана. Это серебряный карась, пеленгас, солнечный окунь и восточная креветка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 18 сентября 1851 года вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс» по цене 2 цента. Издатели Генри Реймонд и Джордж Джонс сознательно выбрали эту цену. Конкуренты брали столько же или больше, а Реймонд хотел сделать газету доступной и при этом не скатиться в желтую сенсационность ради тиража. Ставка была на качество контента и доверие аудитории. Это ранний кейс про ценности позиционирования. Вместо «продадим подороже» или «соберем клики любой ценой». Газета выбрала модель «честная информация по разумной цене». Реймонд прямо говорил, что газета должна быть независимой, но неравнодушной. И эта редакционная политика стала главным нематериальным активом издания. Для бизнеса урок – репутация и доверие. Это метрика, которая конвертируется в лояльность и долгосрочный доход. «Нью-Йорк Таймс» позже доказал это на практике, когда в 1896 году газету купил Адольф Окс. Он сделал ее ответственной газетой для ответственных читателей и резко нарастил тираж именно за счет доверия, а не за счет дешевых трюков. 2 цента за номер в 1851 году – это не про дешевизну, это про стратегию. Реймонд сделал ставку не на сенсации, а на доверие и превратил честность в главный нематериальный актив газеты. Для бизнеса вывод простой. Если вы выбираете между быстрым хайлом или устойчивой ценностью, помните, лояльность аудитории – это самый надежный денежный поток. Репутация не продается отдельно, но она продает все остальное.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, наверняка вы замечали, как вокруг все чаще и чаще говорят о благодарности. Правда, кого и за что благодарить, далеко не всегда ясно. И сегодня мы с вами разберемся, что же такое психология благодарности. Она играет значительную роль в улучшении качества жизни. Это подтверждают исследования и опыт многих известных личностей во всем мире. Благодарность не просто эмоция, это состояние сознания, которое приводит к улучшению психического, физического здоровья, повышению уровня счастья и удовлетворенности жизни. Мы с вами уже говорили об этом. В рамках психологии благодарность рассматривается как мощный инструмент саморегуляции и саморазвития. Многочисленные исследования показывают, что регулярное выражение благодарности способствует снижению уровня стресса, укреплению социальных связей и развитию позитивного восприятия мира. Практики благодарности, направленные на улучшение качества жизни, помогают укрепить позитивное восприятие себя и окружающего мира, улучшают эмоциональное благополучие и способствуют развитию устойчивости к стрессу. Вот некоторые из наиболее эффективных практик. Первое – это ведение дневника благодарности. Ежедневная запись минимум трех вещей, за которые вы испытываете благодарность. Это помогает сосредоточиться на положительных аспектах жизни даже в трудный период. Это могут быть крупные события или маленькие радости, солнечный свет, улыбка прохожего, вкусный ужин. Главное – регулярность и искренность в выражении благодарности. Второе – это благодарственные письма. Написание писем или сообщений людям, которые оказали на вас влияние или помогли вам в чем-то, чтобы выразить свою благодарность к ним, это не только усиливает ваше чувство благодарности, но и укрепляет отношения. Следующее – это благодарственные медитации. Медитативные практики, во время которых вы сосредотачиваетесь на чувстве благодарности, например, размышляя о людях и событиях, за которые вы благодарны и наполняетесь этим чувством. Дальше. Напомню вам, что молитва – это тоже благодарность. Для верующих людей включение выражения благодарности в свои молитвы может помочь углубить духовное измерение благодарности и укрепить связь с высшими силами или божеством. Следующие – это ритуалы благодарности. Создание ежедневных или еженедельных ритуалов, такие как выражение благодарности за столом во время обеда с семьей или утренние размышления благодарности во время утренних ритуалов. Полезно практиковать благодарность в повседневном общении благодаря близких за поддержку, друзей за компанию, коллег за совместную работу. Это укрепляет отношения и создает атмосферу взаимопонимания и уважения. Следующий – это благодарность через искусство, выражение чувства благодарности через такие творческие формы, как живопись, рисование, письмо, музыка или танец. Это позволяет прочувствовать и выразить благодарность на более глубоком уровне, телесном уровне. Дальше. Благодарность в повседневных моментах, осознание и выражение благодарности в обычных моментах жизни, например, благодарность за красоту природы, вкус еды, уют дома или простое наслаждение тишиной. Дальше есть еще и социальная благодарность, активное выражение благодарности в социальных взаимодействиях, будь то благодарность коллеге за помощь, другу за поддержку или даже незнакомцу за маленький жест доброй воли. Дальше. Технологические средства благодарности, использование цифровых платформ и приложений для ведения дневника благодарности, напоминание о благодарности или отправки благодарственных сообщений, чтобы упростить и укрепить практику благодарности в повседневной жизни. Следующее, что важно, это обучение благодарности, активное изучение и практика благодарности через учебные курсы, вебинары, книги, ресурсы, посвященные этой теме. Обучение позволяет глубже понять значение чувство благодарности, а также встроить это в практику ежедневной жизни. Вот сейчас мы этим с вами и занимаемся. Интегрирование всех этих практик в повседневную жизнь способствует развитию благодарности как естественное состояние сознания. Это, в свою очередь, улучшает эмоциональное благополучие, способствует глубоким и значимым межличностным связям, укрепляет психологическую устойчивость и повышает общество качества жизни. Научные исследования в области психологии доказывают, что благодарность активирует множество позитивных процессов в мозге, влияя на выработку гормонов счастья, эндорфинов, которые помогают справляться с негативом и стрессом. Это, в свою очередь, ведет к улучшению сна, повышению уровня энергии и общей жизненной активности. Важным аспектом является то, что благодарность помогает переключить фокус внимания с негативных аспектов жизни на позитивные, тем самым меняя восприятие реальности и отношение к жизненным ситуациям. Это не означает игнорирование проблем и трудностей, а скорее нахождение в них положительных моментов и возможностей для роста и развития. Напомню вам, что любой кризис – это не только сильные изменения, но это новые возможности. Так китайцы понимают через иероглифы, понимают слово «кризис». И поэтому многие часто даже благодарят жизнь создания трудностей. Принятие кризиса или трудностей как неотъемлемой части жизни и одновременное умение видеть в них положительные стороны способствует формированию устойчивости к стрессу и развитию личностного потенциала. Улучшение качества жизни, повышение уровня счастья и благополучия, укрепление социальных связей – все это возможно благодаря осознанной практике благодарности. Психология благодарности открывает перед нами мощный инструмент для саморазвития и улучшения качества жизни. Выражение благодарности не только помогает справиться с повседневными трудностями и стрессами, но и способствует глубокому осмыслению жизни и расширяет горизонты восприятия.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 18 сентября 1896 года городская дума Петербурга приняла решение облагать все механические экипажи ежегодным налогом в 15 рублей. Столько же, сколько платили владельцы конных экипажей. Автомобиль только что был официально признан транспортным средством, и власти сразу ввели налог. Водители обязали иметь удостоверение, не выезжать на машины тяжелее 4 тонн и избавлять скорость при встрече с лошадьми. Это первый в России случай, когда новый продукт обложили налогом практически сразу после появления. 15 рублей в год для 1896 года – это серьезные деньги. Примерно месячная зарплата рабочего. Налог формально приравнял автомобиль конному экипажу, но по сути работал как налог на роскошь. Машин в стране были единицы. Для бизнеса это кейс про регулирование новых рынков. Власти всегда стремятся обложить инновацию налогом на ранней стадии, когда она еще не массовая. И ставка, введенная для богатых, часто остается и тогда, когда продукт становится массовым. Транспортный налог в России платят до сих пор.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: А ты инструкцию читал? На самом деле, для всего в этой жизни есть инструкция. Все уже испытано и описано. Делай раз, делай два, делай три, и вот результат. Есть даже инструкция, как делать научные открытия и изобретения. Инструкция, как похудеть. Инструкция, как набрать вес. Инструкция, как построить счастливую семью. И инструкция, как всегда быть здоров. Ты можешь найти и в книгах, и в интернете. Есть одна большая инструкция к жизни, которая объединяет все эти инструкции в себе. На все, на каждый вопрос есть понятный, четкий и простой ответ. Чего же нам не хватает? Чтобы добиться любой цели, нужно всего 5 вещей. Карта, ключ, огонь и нож. Карта. Инструкция. Найди карту и проложи маршрут. Без нее ты даже не будешь знать, куда идти. Тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо пытается их добиться, приговорен к успеху. Ключ. Постоянство. Оно откроет все двери. Делай регулярно, несмотря ни на что. Каждый день, каждый раз. Если ты что-то начал, то должен обязательно закончить. И нельзя останавливаться, пока не будет так, как надо. А если не получается, нужно начинать сначала. И так, пока не добьешься успеха. Огонь. Результативность. Делай, чтобы сделать, а не чтобы поделать. Не останавливайся, пока не достигнешь нужного результата. Доводи каждое действие до конца. Приди к результату любой ценой. Сегодня, сейчас, а завтра повтори снова. Доводи каждое дело до конца, не оставляя хвостов. Каждая решенная и завершенная задача будет приносить облегчение и ощущение маленькой победы. А это минус одна причина для стресса. Разделяй процесс на несколько частей, тогда любая задача кажется проще и легче. Иди поэтапно, двигайся поступательно. Слона нужно есть по кусочкам. И нож. Жертва. Только в сказках что-то дается просто так. Если ты хочешь что-то получить, что-то придется принести в жертву. Что-то обязательно придется положить на алтарь твоей цели. Готов ли ты? А какое пятое, спросите вы? Пятое – загадка и ответ на любой вопрос. Пятое – это причина. Это зачем? Это твоя воля к победе, страстное желание и огонь твоего сердца. То, что заставляет тебя двигаться. То, что заставляет тебя просыпаться по утрам. Это причины, по которой ты все это делаешь. Инструкция есть для всего. Но нужны еще 4 фактора. Если у тебя есть все 5, ты победишь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в поселке ЦБ возле гидротехнического сооружения «Дюкер» автомобиль с двумя молодыми людьми съехал в канал имени Октябрьской революции, об этом сообщили в организации. Машина пробила бетонную плиту и ограждение оказалось в воде. Первым на помощь пришел сотрудник канала имени Октябрьской революции, который в этот момент дежурил на «Дюкере». Вместе с другими очевидцами ребят удалось оперативно вытащить из кора, после чего вытащили и транспортное средство. К другим новостям, арендатор лесного участка в Дагестане заплатит более 1 миллиона рублей за незаконную вырубку леса. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Незаконная рубка лесных насаждений и перемещение плодородного слоя почвы были осуществлены на территории Махачкалинского лесничества. Ущерб лесному фонду превысил более 1 миллиона рублей. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать сумму ущерба в бюджет Махачкалы. Ну и прокуратура Кошинского района Дагестана рассмотрела жалобу местного предпринимателя. В ходе проверки выяснилось, что заявитель – глава крестьянского фермерского хозяйства, который специализируется на разведении крупного рогатого скота. Он имел законное право на аренду муниципального земельного участка без проведения торгов, однако чиновники соответствующего решения не приняли. Прокуратура внесла представление, по результатам которого землю образовали и передали фермеру. Дагестанский агроагрегатор розничной сети «Магнит» завершил посевную кампанию капусты на новой площадке в селе Великент, это Дербентский район. Дагестан, я напомню, что станет единственным регионом для федерального ритейлера «Магнит», где выращивание капусты в открытом грунте будет вестись круглогодично. В сентябре посевные работы завершились на участке площадью 50 гектаров. Фермеры соберут новый, уже второй в этом году, урожай пекинской капусты. Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в электронном формате. Об этом пишет «Известия». Глава государства проголосовал в своем рабочем кабинете в Кремле. Тем временем онлайн свой голос уже отдали более 2 миллионов избирателей по всей стране. По данным портала дистанционного электронного голосования, всего заявки на дистанционное голосование подали более 4 миллионов человек. Ну и с 1 октября компания «Валберес» начнет третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты. Об этом сообщает ТАСС. Поддержку смогут получить более 200 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Размер выплат и порядок их получения пока не уточняется. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси сотым в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналдо, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипега Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллибайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллибайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский «Палмейрас» с трудом пробился в полуфинал Кубка «Либертадорес», проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому «ЛДУ Кита» 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале «Палмейрас» встретится с соотечественниками из «Флуминенса». Еще одним полуфиналистом стал аргентинский «Эстудиантес», обыгравший в ответном матче на выезде «Коринтианс» 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты «Ювентуса» стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом «НЕК» 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира «Кристал Пэлас» на своем поле крупно обыграл польский «Лех» 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ «Борнмут» взял верх на выезде над «Реалом Сосьедад» 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий «Бешикташ» одержал уверенную победу на своей арене над «Марселем» 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Какинское бегство. Позже села Ялак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Какинского бека. В 1775 году Кака, Гагаз и Усур, находившиеся в составе рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества. Взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Какинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В первом полугодии этого года объемы жилищного строительства в России снизились на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Дом.РФ. Региональные показатели ввода жилья значительно различаются. В Москве объемы выросли на 9%, а в Санкт-Петербурге упали вдвое. В Татарстане зафиксирован небольшой рост, в то время как в Башкортостане объемы строительства сократились на 12%. Структура ввода жилья также претерпела изменения. Многоквартирные дома показали прирост на 8% по сравнению с прошлым годом, в то время как индивидуальное жилищное строительство снизилось на 29%. Руководитель комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева отмечает, что лидерами по темпам ввода жилья стали Севастополь, Чечня и Магаданская область. Самые значительные падения наблюдаются в Ненецком автономном округе, Тыве и Санкт-Петербурге. Несмотря на общее снижение объемов строительства, цены на жилье выросли. На первичном рынке рост составил 5%, на вторичном – 3,5%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог FM.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага» – вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россия захотела перезапустить прямые рейсы с Японией и Южной Кореей. Авиакомпании Российской Федерации проводят технические консультации с авиаперевозчиками двух стран Азии по этому вопросу. Об этом известием заявил замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко. Разговор непростой, сложный, потому что, конечно, все, что произошло, это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры, сообщил он. Руденко добавил, что все же надеется, что прямое авиасообщение получится восстановить. Он также отметил, что это экономически выгодно для Японии и Южной Кореи. Ранее Россия, напомним, захотела наладить прямое авиасообщение с еще одной страной. Речь шла о Пакистане. Во втором квартале текущего года в неформальном секторе российской экономики были задействованы 15 миллионов граждан, что стало максимумом для такого периода за последние 7 лет. О результате со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия». Под неформальной занятостью понимается как теневая, так и легальная деятельность, то есть туда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и их сотрудники, работники семейных и других предприятий, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц. За год их количество выросло на 111 тысяч человек. Это почти половина от общего роста численности работающих россиян. Впрочем, такая динамика выглядит умеренной. Например, в 2024 году сегмент вырос почти на 2 миллиона человек. И в завершении выпуска: в поездах российских железных дорог скоро начнет работать первый в мире робот-проводник. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров, выступая на просветительском марафоне «Знания первые» на полях Международного фестиваля молодежи, передают РИА Новости. Скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», сказал Белозеров. Вместе с тем он отметил, что робот никогда не сможет заменить человека. По словам главы РЖД, люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, однако принятие решений останется за человеком. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретл да чивецов. На чужбине человек слепой. Чаретл да чивецов. Бектатлиги урцкун а. Урукиги хекун а. И на свадьбу ситым ходи. И крики напившись ходи. Бектатлиги урцкун а. Урукиги хекун а. Дуцегу цичеб туманг. Вахуге. Из ружья тобой не заряженного не стреляй. Дуцегуц эчеб туманг вахуге. Хрин тлахи куй бети заан. Холчин тлаб эб беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Руби шашкой, пока не сломается. Хрин тлахи куй бети заан. Холчин тлаб эб беки заан. Урук шучугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Урук шучугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет, — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет. Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет. Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое высокое дерево, твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал, многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести среднее число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но, увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу. перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличатся в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды. А магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 2,5 миллиарда рублей получит Дагестан за 3 года для защиты и восстановления водных объектов от паводков. Об этом стало известно в ходе встречи председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предварительно предусмотрено порядка 2,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт стратегически важной Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища, а также мероприятия по восстановлению пропускной способности русел рек Дагестана. В нашей республике при контроле импортной плодоовощной продукции выявлены партии зараженных персиков, слив и салата. Проверку провело региональное управление Россельхознадзора. Я напомню, что за первые 2 недели на складе временного хранения «Виадук» специалисты проконтролировали ввоз 1000 единиц автотранспорта. Общий вес поступившего груза составил почти 100 тысяч тонн. Ну и театр в Дербенте официально получил имя Муслима Магомаева. Азербайджанскому государственному музыкально-драматическому театру в Дербенте присвоено имя всемирно известного артиста Муслима Магомаева. Соответствующий указ уже подписал Федор Щукин. Но и Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы с Россией. Об этом сообщили в финском МИДе. Общая протяженность границы двух стран составляет, я напомню, что 1300 километров. Ограждение протянулось примерно на 200 километров и установлено не сплошной линией, а в основном рядом с пограничными переходами и на участках, где финские власти считают риск незаконного пересечения наиболее высоким. С 15 сентября в России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. Решение закреплено в документе Кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС. Теперь статистику будут собирать напрямую из государственных цифровых систем. Это должно заметно снизить бумажную нагрузку на образовательные учреждения. Ну и ругать ребенка за двойку или тройку не стоит. Сначала родителям нужно выяснить причину плохого результата. Школьник мог не понять тему, переволноваться или не справиться с нагрузкой, или действительно отказаться от подготовки. Об этом, кстати, газете .ру рассказал замдиректор по воспитательной работе колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк. Кстати, по ее словам, строгий разговор, допустим, если школьник систематически не готовился, прогуливал занятия, нарушил договоренность, списывал или обманывал родителей, нужен. Однако обсуждать следует конкретный поступок, а не личные качества ребенка. Об этом предупредила педагог. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Приветствие и знакомство в России. При встрече с новым партнером или клиентом необходимо проявлять вежливость и уважение. При знакомстве укажите свое имя и фамилию, а также организацию, которую представляете. Важно не забывать про рукопожатие, которое является обычным приветствием в России. Деловая одежда в России должна быть консервативной и скромной. Рекомендуется носить темные костюмы или костюмы из серого и темно-синего цветов. Для женщины рекомендуется носить закрытую обувь и юбки не выше колена. В России принято обмениваться визитными карточками. При предоставлении визитной карточки необходимо обращать внимание на ее качество и содержание. Важно, чтобы на карточке было указано ваше полное имя, название организации, должность и контактная информация. При общении с деловыми партнерами необходимо проявлять уважение и вежливость. Не стоит использовать нецензурную лексику, а также критиковать Россию и ее культуру. В России бизнес-ужин является одной из форм деловых коммуникаций. На ужине необходимо проявлять уважение к своим партнерам и следовать правилам этикета. Рекомендуется изучить меню заранее и выбрать блюда, которые не создадут неудобства при еде. В России принято дарить подарки в деловых отношениях. Однако не стоит выбирать подарки слишком дорогие, чтобы избежать неприятных ситуаций. Лучше выбрать подарок, который отражает культуру и традиции вашей страны.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акуша. Административный центр Акушинского района. Расположен на берегу притока реки Акушинки. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Название Акуша по преданию произошло от слова «аку» – «высокий» и «иш» – «место», «селение». Некогда в Бутри жил Талкан с четырьмя братьями. Они никак не могли ужиться с бутринцами, постоянно ущемляли их во всем. Наконец, бутринцы не вытерпели и изгнали братьев из аула. Один из них бежал и поселился на территории нынешнего села Акуша. Самым ярким выражением общности Акуша-Даргинских Хуреба были собрания представителей всех селений данной земли, происходившие в 3-4 километрах от села Акуша, рядом с селом Бурги-Макмахи. По преданию, представители Акуша-Дарго, а также некоторых прилегающих сел Каба-Дарго, заполняли равнину, а на холме восседал акушинский кадий. При таком стечении народа на этой равнине открывались прения и тут же принимались решения, касающиеся внутренних отношений даргинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Дарго еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что обычно люди решаются лишь в присутствии многих свидетелей. Франсуа де Ларош-Фуко, французский писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихкогорт рештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихкогорт рештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов канида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учузов канида тамбук унариб. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Слово серебро, молчание золото. Эмерк асай арац батани энд амунчей месет кула. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 18 сентября 1851 года вышел первый номер «Нью-Йорк Таймс» по цене 2 цента. Издатели Генри Реймонд и Джордж Джонс сознательно выбрали эту цену. Конкуренты брали столько же или больше, а Реймонд хотел сделать газету доступной и при этом не скатиться в желтую сенсационность ради тиража. Ставка была на качество контента и доверие аудитории. Это ранний кейс про ценности позиционирования. Вместо «продадим подороже» или «соберем клики любой ценой». Газета выбрала модель «честная информация по разумной цене». Реймонд прямо говорил, что газета должна быть независимой, но неравнодушной. И эта редакционная политика стала главным нематериальным активом издания. Для бизнеса урок – репутация и доверие. Это метрика, которая конвертируется в лояльность и долгосрочный доход. «Нью-Йорк Таймс» позже доказал это на практике, когда в 1896 году газету купил Адольф Окс. Он сделал ее ответственной газетой для ответственных читателей и резко нарастил тираж именно за счет доверия, а не за счет дешевых трюков. 2 цента за номер в 1851 году – это не про дешевизну, это про стратегию. Реймонд сделал ставку не на сенсации, а на доверие и превратил честность в главный нематериальный актив газеты. Для бизнеса вывод простой. Если вы выбираете между быстрым хайлом или устойчивой ценностью, помните, лояльность аудитории – это самый надежный денежный поток. Репутация не продается отдельно, но она продает все остальное.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Прокуратура Республики Дагестан контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. При отражении атаками обломками беспилотных летательных аппаратов повреждена кровля жилого дома в городе Махачкале. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет территориальный прокурор. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре Республики Дагестан работает горячая линия 8-928-514-0500. Прокуратура Акушинского района Республики Дагестан провела проверку по обращению предпринимателя. Установлено, что заявитель является главой крестьянского фермерского хозяйства, осуществляет деятельность по разведению крупного рогатого скота и имеет право на заключение с ним договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов. Однако соответствующее решение не было принято. В связи с этим прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого проведены работы по образованию земельного участка и передаче его в аренду заявителю для сельскохозяйственных целей. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В течение последних полутора лет в России происходят заметные изменения в практике изъятия частных активов. По данным анализа судебной практики, проведенного адвокатским бюро NSP, наблюдается уменьшение числа случаев изъятия, связанных со спариванием результатов приватизации. В то же время растет количество антикоррупционных исков. Также фиксируется снижение общей суммы изъятых активов. С января по август этого года их стоимость оценивалась в 980 миллиардов рублей, что намного меньше 2 триллионов в предыдущем году. Юристы также отмечают, что органы прокуратуры стали чаще подавать вторичные иски, направленные на изъятие дополнительных активов или имущества лиц, связанных с ответчиками по первоначальным делам.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 18 сентября 1896 года городская дума Петербурга приняла решение облагать все механические экипажи ежегодным налогом в 15 рублей. Столько же, сколько платили владельцы конных экипажей. Автомобиль только что был официально признан транспортным средством, и власти сразу ввели налог. Водители обязали иметь удостоверение, не выезжать на машины тяжелее 4 тонн и избавлять скорость при встрече с лошадьми. Это первые в России случаи, когда новый продукт обложили налогом практически сразу после появления. 15 рублей в год для 1896 года – это серьезные деньги. Примерно месячная зарплата рабочего. Налог формально приравнял автомобиль конному экипажу, но по сути работал как налог на роскошь. Машин в стране были единицы. Для бизнеса это кейс про регулирование новых рынков. Власти всегда стремятся обложить инновацию налогом на ранней стадии, когда она еще не массовая. И ставка, введенная для богатых, часто остается и тогда, когда продукт становится массовым. Транспортный налог в России платят до сих пор.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси сотым в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналдо, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллибайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллибайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский Палмейрас с трудом пробился в полуфинал Кубка Либертадорес, проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому ЛДУ Кита 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале Палмейрас встретится с соотечественниками из Флуминенса. Еще одним полуфиналистом стал аргентинский Студиантес, обыгравший в ответном матче на выезде Коринтианс 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты Ювентуса стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом НЕК 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира Кристал Пэлас на своем поле крупно обыграл польский Лех 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ Борнмут взял верх на выезде над Реалом Сосьедад 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий Бешикташ одержал уверенную победу на своей арене над Марселем 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: Приветствую вас, друзья! Давайте сегодня поговорим о разнице между занятостью и продуктивностью. Когда я учился в университете, то в начале года обещал себе, что напишу идеальную курсовую работу. Представлял, как буду каждый день читать источники, выискивать уникальный материал и писать по одному абзацу текста. Но почему-то начинал работу только в последнюю неделю. Если вы узнали себя, не удивляйтесь, ведь такое поведение нормально для каждого человека. Впервые об этом в своей книге сказал Сирил Паркинсон. Закон звучит следующим образом. Работа заполняет все время, что на нее отпущено. Например, сейчас мне нужно закончить видео для канала. Согласно закону Паркинсона, сколько бы времени у меня ни было, я не закончу раньше назначенного срока. Поэтому на работу я всегда устанавливаю минимальное время. Представим, что вам нужно написать текст на 2 страницы. Это займет от силы 2 часа, но вы выделяете на эту работу целый день. Тогда ваш мозг как бы смотрит на это число, подстраивается и сам усложняет задачу, чтобы заполнить все пустое время. Как он усложняет задачу? Ну, например, уменьшает скорость своей работы. Вы вдруг начинаете очень медленно думать, каждая новая строчка дается тяжело, мысли путаются. Или мозг может начать бесконечно генерировать отмазки. Вот ты уже взялся за работу, написал 1 строчку, и тут неожиданно вспоминаешь, что надо срочно кому-то позвонить. еще он умеет забывать о поставленной задаче. Словом, инструментов у нашего мозга много, но цель всегда одна – растянуть задачу на все доступное время. По итогу вы действительно пишете простой двухстраничный текст в течение целого дня. Да еще и напрягаетесь. Так что первое правило продуктивности – это устанавливать то время работы, за которое возможно выполнить задачу, но не больше. Излишнее растягивание времени для нас опасно. Мы думаем, будто процесс идет, кажется, мы пишем курсовую, мы как бы чем-то заняты, а значит, не можем заняться ничем другим, в том числе отдыхом. Но в действительности реальная работа стоит на месте, а мы находимся в подвешенном полуадекватном состоянии. Но как почувствовать этот закон в повседневной жизни? Составьте расписание на неделю. Напишите, сколько времени вам понадобится на выполнение каждой задачи, а затем разделите напополам. Приступив к работе, вы обнаружите, что все получается намного быстрее, чем раньше. Ваш мозг будет оперировать в другом режиме, быстрее и эффективнее. Не удивляйтесь, это действительно работает. И примеры есть в истории. Еще недавно, в советские времена, школьники учились всего 10 классов, но по окончанию школы успевали освоить больше, чем знают многие выпускники современных вузов. Это очень наглядное подтверждение закона Паркинсона. Не растягивайте время на работу в надежде сделать лучше. Это наоборот уменьшит продуктивность, но увеличит занятость и лишит вас полноценного отдыха. На самом деле вы можете в сотню раз больше. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область по ЦКАДу. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.
0: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в поселке ЦБ возле гидротехнического сооружения «Дюкер» автомобиль с двумя молодыми людьми съехал в канал имени Октябрьской революции, об этом сообщили в организации. Машина пробила бетонную плиту и ограждение оказалось в воде. Первым на помощь пришел сотрудник канала имени Октябрьской революции, который в этот момент дежурил на «Дюкере». Вместе с другими очевидцами ребят удалось оперативно вытащить из кора, после чего вытащили и транспортное средство. К другим новостям, арендатор лесного участка в Дагестане заплатит более 1 миллиона рублей за незаконную вырубку леса, об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Незаконная рубка лесных насаждений и перемещение плодородного слоя почвы были осуществлены на территории Махачкалинского лесничества. Ущерб лесному фонду превысил более 1 миллиона рублей. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать сумму ущерба в бюджет Махачкалы. Ну и прокуратура Кошинского района Дагестана рассмотрела жалобу местного предпринимателя. В ходе проверки выяснилось, что заявитель – глава крестьянского фермерского хозяйства, который специализируется на разведении крупного рогатого скота. Он имел законное право на аренду муниципального земельного участка без проведения торгов, однако чиновники соответствующего решения не приняли. Прокуратура внесла представление, по результатам которого землю образовали и передали фермеру. Дагестанский агроагрегатор розничной сети «Магнит» завершил посевную кампанию капусты на новой площадке в селе Великент, это Дербентский район. Дагестан, я напомню, что станет единственным регионом для федерального ритейлера «Магнит», где выращивание капусты в открытом грунте будет вестись круглогодично. В сентябре посевные работы завершились на участке площадью 50 гектаров. Фермеры соберут новый, уже второй в этом году, урожай пекинской капусты. Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в электронном формате. Об этом пишет «Известия». Глава государства проголосовал в своем рабочем кабинете в Кремле. Тем временем онлайн свой голос уже отдали более 2 миллионов избирателей по всей стране. По данным портала дистанционного электронного голосования, всего заявки на дистанционное голосование подали более 4 миллионов человек. Ну и с 1 октября компания «Валберес» начнет третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты, об этом сообщает ТАСС. Поддержку смогут получить более 200 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Размер выплат и порядок их получения пока не уточняется. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.

0: Реки часто бывают излишне обещающими, даже сверх своих возможностей. Это объясняется желанием во всем угодить своим будущим партнерам. Поэтому любые устные заверения греков стоит сразу подстраховывать письменными договоренностями. Проблемы и разногласия греки стараются улаживать вежливо, открыто и аккуратно, без резких слов, о которых можно будет потом сожалеть. Греки имеют давние традиции торговли, поэтому считают себя виртуозными бизнесменами, уверенными в себе, в своем мнении. Они любят нестандартные решения, импровизацию, не расстраиваются из-за неопределенности, любят поторговаться. Вести переговоры греки предпочитают не в составе больших делегаций, а в более узком кругу, например, двое на двое. Это объясняется их желанием создать более неформальную обстановку во время деловых встреч. Греки часто ищут скрытый смысл в словах своих собеседников, поэтому, чтобы убедить грека работать с вами, стоит продемонстрировать качество вашего товара, акцентируя внимание на технических характеристиках своей продукции, экономической выгоде от покупки. Самым лучшим аргументом для грека в пользу вашей компании будет отзыв других ваших иностранных партнеров о работе с вами.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Слуга Тишка был добродушным человеком. Он слушался всех, даже трехлетнего малыша. Слуга послушно вставал на четвереньки и возил мальчика по дому. Тишка умел делать все: чинить мебель, мастерить скворечники и печь пироги. Тем не менее, хозяева считали его дурачком. «Будете плохо учиться, станете как Тишка», — повторяла мать детям. Однажды ночью случился пожар. Тишка спал в каморке возле ворот. Он первым увидел огонь и поднял тревогу. Хозяин выскочил из окна в одном белье с криком: «Спасибо!

0: «Спасайтесь! Пожар!» Дул ветер, и огонь быстро разгорался. Тишка облил себя водой и вбежал в дом. Вскоре он появился с двумя детьми на руках. Снова облился водой и снова кинулся в горящий дом. Так он спас всю семью: жену хозяина и пятерых детей, да еще двух девушек-служанок. Тут Тишка заметил, что двое голубей вьются над горящим домом и жалобно кричат. «У них же под крышей гнездо!» – закричал Тишка и приставил к дому деревянную лестницу. Все в ужасе замерли. В последнюю минуту слуга успел взять гнездо и спрятал его за пазуху. Крыша рухнула, и Тишка вместе с лестницей свалился в кусты. «Я птенцов сберег. Вот только ногу сломал, да обжегся немного», – улыбаясь, сообщил он. Слуга долго болел. Ожоги он получил серьезные. Когда Тишке стало лучше, глава города вручил ему золотую медаль, на которой было написано «За проявленную доблесть и благородство». «Разве я благородный?» – удивился Тишка. «Мои хозяева – благородные люди, а я простой». «Благородство не в крови, а в характере», – ответил глава города.
1: Притчи народов мира. Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В первой половине года вредоносное программное обеспечение использовалось хакерами для взлома российских компаний в 65% случаев. С его помощью злоумышленники получают доступ к IT-инфраструктуре, а также собирают данные о деятельности конкретных сотрудников. Согласно отчету Positive Technologies, продукты Microsoft Office все чаще становятся уязвимостью, через которую распространяется вредоносное ПО. Они составляют 26% всех методов проникновения. Документы Word и Excel, которые широко используются в рабочих процессах, становятся удобным стартовым вектором для атак. Документ в современных кибератаках – это не просто способ доставки вредоносного кода, а полноценный инструмент для его активации и закрепления, отмечают эксперты. Как ранее писал «Коммерсант», в этом году сотрудники российских компаний стали более восприимчивыми к фишинговым письмам. Электронная почта остается одним из главных каналов распространения киберугроз, подтверждают в компании «Информзащита».
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Financial Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Правостороннее движение распространяется и на метрополитен. Спускаясь на эскалаторе, лучше придерживаться правой стороны, позволяя обгоняющим лететь по левой полосе.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон – не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он – залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное. Например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хочу рассказать, как стать специалистом по решению проблем. Стресс и тревога кроются не в самой ситуации, а в том, как вы реагируете на эту ситуацию. Проблемы — это нормальный, естественный и неизбежный фактор жизни. Ваша работа постоянно будет представлять из себя непрерывное поступление проблем, которые, как волны в океане, накатывают одна за другой. Вы будете решать проблему за проблемой каждый день, с утра до вечера. Они никогда не закончатся, однако они различаются по размеру и важности. Единственная составляющая проблемной ситуации, которую вы можете контролировать, это ваше к ней отношение, то, как вы воспринимаете проблему при ее возникновении. К сожалению, большинство людей перегружены проблемами. Они постоянно думают и говорят об этом. Кто виноват, почему это произошло и сколько это будет стоить. Но такой подход не поможет. Вместо этого, ваша задача стать ориентированными на решение и сконцентрировать всю свою энергию на том, что можно сделать для решения проблемы, какой бы она ни была. Люди, ориентированные на решение, самые ценные сотрудники в любой организации. Они позитивны и конструктивны. Они концентрируются на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что уже произошло и чего нельзя изменить. И вот важное правило. Вы можете изменить свое отношение с отрицательного и тревожного на положительное и конструктивное в один момент, просто переключив свои мысли с проблемы на решение. Вместо того, чтобы искать, кто виноват и что делать, вы можете задать вопрос: что можно сделать сейчас и как решить проблему? Ваш разум устроен таким образом, что чем больше вы сосредотачиваетесь на поиске решений, тем больше решений вы найдете. Чем больше вы думаете и говорите о решениях, тем быстрее и проще вы найдете лучшие решения. Вы действительно станете более творческим и компетентным в решении проблем. Научитесь справляться с трудностями, достигать целей и добиваться ключевых результатов по мере того, как станете все больше и больше сосредотачиваться на позитивных и конструктивных шагах, которые вы можете предпринять. Как в бизнесе, так и в жизни. Чем лучше вы решаете проблемы, тем масштабнее будут задачи, решения которых вам будут доверять. Чем больше и дороже будут проблемы, которые вы решаете, тем больше вам будут платить. Тем больше будет у вас власти, и тем более высокую должность вы займете. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет во многом определяться вашей способностью решать проблемы, с которыми вы столкнетесь на своем уровне. Когда вы продемонстрируете, что вы в состоянии справиться с текущими проблемами, вам предстоит перейти на новый уровень решения проблем, большей сложности и важности. Почти так же, как вы переходите в следующий класс в школе после сдачи экзаменов. Приучите себя всегда ориентироваться на решение. Станьте таким человеком, к которому другие обращаются со своими проблемами, потому что у вас всегда есть хорошие идеи, как их решить. Чем больше вы сосредотачиваетесь на решениях, тем лучшие решения вы генерируете. Став тем, кто ориентируется на решение, вы сможете направить всю свою жизнь и карьеру по кратчайшему пути к тому, чтобы зарабатывать больше денег и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Каждый день задавайте себе эти вопросы. Что я пытаюсь сделать? Как я пытаюсь это сделать? Есть ли лучший способ? Какие ограничения или препятствия мешают мне быстро достичь моих самых важных целей или получить желаемый результат? Какая одна решенная мной проблема помогла мне быстрее продвинуться вперед по карьерной лестнице или к моим целям? Запишите свою ключевую текущую проблему в самом верху страницы и поставьте знак вопроса. Затем найдите в себе силы написать не менее 20 ответов на этот вопрос. Выберите один из этих ответов и незамедлительно воплотите его в жизнь. Ориентируйтесь на решение и дальше. Теперь я бы хотел получить от вас обратную связь, и мой вопрос заключается в следующем. Приведите пример решения проблемы, с которой вам удалось справиться. Оставьте комментарий и поддержите тех, кто оставил комментарий до вас. Спасибо за просмотр. И помните, что если вы хотите изменить свое будущее, действуйте и действуйте прямо сейчас.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, Мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне. Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения, она была тихой, хрупкой, пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную, поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после пятиминутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции. Все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которое она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. И если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов приняли участие в выборах депутатов в Государственную Думу, а также Народное собрание Дагестана. Стоит отметить, что по всему региону открыто 1725 избирательных участков. Они работают с 18 по 20 сентября. Я также напомню о том, что ранее председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскандеров призвал жителей Дагестана принять участие в голосовании. Но специалисты филиала «Россити» Северный Кавказ «Дагэнерго» с начала этого года выполнили техническое обслуживание и ремонт 189 подстанций. Об этом сообщили пресс-службе компании. Энергетики привели в нормативное состояние более 6000 единиц основного и вспомогательного оборудования энергообъектов, а именно силовые трансформаторы, трансформаторы тока и напряжения. Отделение Социального фонда России по Республике Дагестан напомнило федеральным льготникам региона о необходимости до 1 октября 2026 года определиться с формой получения набора социальных услуг. Я напомню, что граждане могут выбрать между натуральной формой пакета и его денежным эквивалентом. На сегодняшний день в республике насчитывается более 400 тысяч федеральных льготников. Из них абсолютное большинство, 365 тысяч человек, предпочитают получать денежную компенсацию. Ну а МВД вновь напомнили россиянам, в каких случаях необходимо заменить паспорт. Помимо обязательной замены в 20-45 лет, новый документ потребуется при смене имени, фамилии, даты и места рождения. Паспорт также нужно менять, если он потерян, украден или сильно поврежден. Еще одна причина – заметное изменение внешности после болезни или медицинского вмешательства. Население России постепенно стареет, и вместе с ним растут и риски онкологических заболеваний. Об этом телеканалу 360 рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, именно поэтому сегодня важны регулярные обследования. Они помогают выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение может быть более эффективным. Ну а за лето россияне выпили более 2 миллионов литров лимонада. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на данные онлайн-торговли. Среди самых популярных вкусов оказались яблочный, грейпфрут с лимоном, ананас с личи и арбузный с мелиссой. При этом интерес к обычным лимонадам заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Но и хвостатый наблюдатель следит за выборами в Кизилюрте. Кот удобно расположился на урне на избирательном участке номер 682. Он занял стратегическую позицию, с которой ему отлично видно все происходящее, и зорко следит за ходом голосования. Ни один бюллетень не останется без внимания, каждый на зорком фотоконтроле. Тем не менее, напоминаем о том, что нельзя делать на избирательном участке, не фотографируйте заполненный бюллетень, нельзя снимать свой выбор так, чтобы было видно, за кого вы проголосовали. Не показывайте свой бюллетень другим. Ваш выбор должен оставаться тайным. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района.

0: и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки склонны оценивать людей по поступкам, а не словам. На переговорах ведут себя непринужденно, много жестикулируют, проявляют дружелюбие. При этом они считают, что первый шаг для более неформального общения должен сделать незнакомец, на что с их стороны тут же последует незамедлительное дружеское участие. Греки, так же как и жители арабских стран, с особым почтением относятся к старшим пожилым людям. Так как в Греции очень часто днем бывает жарко, то примерно с 15 до 17 часов многие конторы закрываются на сиесту, и тревожить кого-либо в это время не принято. Обед может начинаться около 18 часов, ужин после 20 часов. Принимать пищу в одиночку для грека непривычно, поэтому они с удовольствием пригласят вас на деловой обед или ужин в ресторан, а может и к себе домой. Еда для греков – светское мероприятие, поэтому даже перед деловыми переговорами могут подать еду и напитки. Греки очень гостеприимные и радушные люди. К любому гостю они относятся как к VIP-персоне. Сейчас это просто норма этикета, а в давние времена греки верили, что любого гостя в знак своего расположения им посылают боги, поэтому его надо встретить достойно, тем самым отблагодарив богов. Вообще, современная греческая культура поведения – это смесь европейских норм этикета и древних средиземноморских ритуалов. Официально Греция – православная страна, но значительная часть населения продолжает соблюдать некоторые языческие обычаи. Отличаясь суеверностью.

0: полностью. В качестве подарка можно принести цветы, вино, конфеты, альбом по искусству. Главное, чтобы подарок был не слишком личным, например, одежда. Также в Греции не принято дарить подарки с символикой компании.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
4: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
3: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, и я цитирую: «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Ну что, мы продолжаем наш сезон с селфмейдами. И сегодня я позвал девушку, которая создала самую большую сеть салонов красоты в Казахстане. Самый большой салон в СНГ. Сколько квадратов?
3: 750 квадратов.
2: 750 квадратов.
3: 4 уровня.
2: 500 сотрудников. Просто огромная сеть Queen Bee. Гаухар, добро пожаловать.
3: Да, спасибо огромное.
2: Сегодня бьюти-индустрия у нас, да, но при этом хотелось бы такую тему обсудить, знаете, такую некрасивую сторону всей этой красивой жизни. Угу. Поговорить про бизнес, поговорить про блог, про там, материнство, вообще про отношения. Но не со стороны успеха, как это все видят и так далее, а наоборот, с обратной стороны. Показать, как это, и рассказать, какие бывают проблемы в работе, да, особенно там, в делах каких-то. И просто рассказать все как есть.
3: Угу. Погнали? Супер, да, погнали. Арман, я безумно рада нашей встрече. Хочу сказать о том, что больше чем уверена, что сегодня получится очень крутой выпуск, потому что мы с тобой похожи тем, что мы абсолютные self-made личности, которые достигли больших высот только благодаря тому, что было бешеное желание расти, развиваться.
2: Да.
3: Мы те самые дети с простых семей, которые когда-то поставили себе цель быть на шаг впереди. И обычно, когда люди подобного рода встречаются в одном поле, происходит просто бешеная синергия. Поэтому я сегодня хочу быть максимально честной. Я знаю, что огромное количество женщин, которые будут смотреть подкаст. И, возможно, наша с тобой встреча, она даже изменит ракурс, жизненные взгляды огромного количества людей, потому что есть определенный жизненный путь. Это условно мои 10 последних лет. Немножко по-инфо-цыгански скажу, точка А, да, это съемная квартира в Тастаке за 60 тысяч тенге. На тот момент у меня был всего один ребенок. Ну и сейчас я являюсь владелицей сети салонов красоты. У нас уже достаточно такой, так скажем, крупный бизнес. И я думаю, что на примере моей истории у огромного количества людей будет возможность увидеть на самом деле ту жизнь, которая есть.
2: Супер.
3: Очень часто, очень большое количество людей, которые вокруг меня и видят мою жизнь, они часто говорят мне о том, что, ну, кажется, что у тебя там есть покровитель, что там у тебя супруг, да, который тебя спонсирует. И сегодня я хочу рассказать о своем пути и тем самым дать большую мотивацию тем женщинам, которые хотят что-то изменить в своей жизни, но они не знают, с чего начать. Огромному количеству людей просто не хватает уверенности в себе, не хватает референтных примеров, референтных лиц. И поэтому, конечно, сегодня я готова ответить на все вопросы и быть просто супер максимально честной.
2: Прекрасно, прекрасно. Тогда возвращаемся в ту точку А.
3: Да.
2: Вот в эту съемную квартиру на Тастаке за 60 тысяч тенге. Что делали тогда вообще? Об этой реальности немножко.
3: Да-да-да. Вообще у меня такая история. Мне было 22 года, и на руках был 1 000 000 тенге.
2: Угу.
3: Я очень хотела запустить свой бизнес и не знала, какой.
2: А как образовался 1 000 000 тенге?
3: Я до этого работала риэлтором. Я зарабатывала достаточно неплохо. Но вот я выделила эту сумму для того, чтобы понять, смогу ли я в целом запустить бизнес, смогу ли я, допустим, масштабировать. И вот на руках у меня 1 000 000. Я снимаю маленькую комнату 16 квадратных метров, которая находится на втором этаже частного старого дома 60-х годов на Жирокова Абая. У нас на первом этаже находилось СТО, и для того, чтобы подняться на второй этаж, тебе
2: СТО?
3: Нужно было... Да, на первом этаже у нас было СТО.
2: Ага.
3: Вот представь, частный старый дом. Первый этаж — это СТО, и для того, чтобы к нам подняться, тебе нужно было подниматься по винтовой лестнице, как из фильма «Красотка один в один». И, в общем, ты попадаешь в это помещение, оно очень маленькое, 16
2: кушетка
3: квадратов. Там были не кушетка, там были маникюрные столики.
2: А-а-а.
3: Точнее, оно было полностью просторное, и там не было мебели. И мы с подругой, это не было партнерство, я просто попросила ее мне помочь. В общем, я своими руками вместе с подругой делаю полностью ремонт, стелю линолеум, заказываю мебель, мы сами клеим обои. Но ты знаешь, я сама того не понимала, уже тогда, не зная всех этих нюансов, я вшила УТП. Потому что я сделала такой салон, знаешь, в таких розовых няшных красках. Там был такой розовый диванчик в стиле Барби. У нас обслуживали наши мастера, это молодые девчонки 19-летние. Мы нашим клиентам наливали шампанское. То есть девчонки приходили, они в этой атмосфере очень сильно расслаблялись.
2: При этом, вот если посмотреть снаружи этого дома, да, то да, там да, да, вообще там, не шампанское.
3: Там, жесть. Там не только
2: там
3: снаружи.
2: Там пивас, Балтика,
3: да,
2: девятка.
3: Да, да. Там, знаешь, там не только снаружи, но еще и внутри. Почему? Потому что я, когда открылась, я не понимала, что я делаю не так. Клиенты шли фактически на эту картинку,
2: и
3: но они были одноразовые.
2: От страха, да?
3: Они уходили. И ты знаешь, почему? Мы работали в полнейших условиях антисанитарии. У нас не было горячей воды, и мы клиентам воду наливали из чайника. У нас не было вытяжки, а в те годы не делали маникюр, делали все, там, 95% людей наращивания.
2: Да.
3: А наращивание — это такой материал, как стружки, 2013 год.
2: О, я помню.
3: И это, представь, такой материал, ты, получается, когда вот ты машинкой работаешь, естественно, эти опилы, они разлетаются во все стороны, и приходили клиенты, просто оказывались в гуще этих опилов, и те, у кого бы там была жуткая аллергия, они не могли просидеть там больше часа. Не было кухни, поэтому девочки вот прям за своими столиками ели самсу, и, в общем, ну, на самом деле, картина была не из самых лучших. А, еще, кстати, у нас был один такой немаловажный фактор, у нас скрипел страшно пол. Почему? Потому что это был старый дом, и каждый раз, когда я ходила по этому полу, мне казалось, что я сейчас провалюсь прямо в это СТО. И стены такие были кривые. Но мне было 22 года, и я фактически, ну, я не понимала, как это все сделать технически. То есть я понимала, что воды нет, ну, в чем проблема? Можно же чайник включить. Я понимала, что вытяжки нет, и я такая думаю, ну, кому нравится, ну, те будут работать там и обслуживаться. Кому не нравится, ну, в чем проблема? И так сложилось, что в этот период времени я знакомлюсь с парнем, просто с рандомным молодым человеком, который начинает за мной ухаживать. Мы с ним не встречались, мы не были ни в каких отношениях, просто так случилось, что он приехал в салон, и он говорит: слушай, в чем проблема, почему у тебя нет горячей воды? Я говорю, ну ее изначально не было. Он говорит, можно же поставить бойлер. Я говорю, что такое бойлер? Он говорит, ну это аппарат нагрева горячей воды. Угу. Можно установить вытяжку. Я говорю, а да. Куда ее устанавливать? Он говорит, в стены. Можно выпрямить пол, можно, ну, значит, создать все эти условия. И он говорит, давай я тебе сделаю. Это парень, который просто за мной ухаживает, он говорит, давай я тебе сам ремонт сделаю своими руками, ну вот там своими вложениями. И, в общем, он делает ремонт, опять-таки, по моему дизайну, то есть я руковожу процессом, я говорю, мне вот эти обои, он выравнивает полностью пол, выравнивает стены, мы делаем в течение
2: красиво
3: месяца ремонт.
2: Зашел,
3: он красиво, очень красиво зашел, очень красиво. По-мужски.
2: По-мужски,
3: да-да-да. И, представляешь, мы через месяц открываемся, чуть-чуть меняем дизайн, и так получается, у меня уже появилось с новым дизайном залететь на портал Choco. Ты помнишь Choco Life?
2: Да.
3: Был Bismart, Choco Life, но Choco Life прям качал, да-да-да.
2: Офигеть,
3: прикольно. В те годы Choco Life очень сильно качал, но они вообще в целом никого не пропускали. Значит, я звоню, говорю, слушайте, вот так-то, так-то, мы хотим запуститься. До этого они нас не пропускали. И, представляешь, я думаю, что, наверное, это сама судьба так распорядилась. К нам навстречу выезжает, они говорят, у нас новый менеджер, она сейчас приедет, встреть ее, пожалуйста. Я встречаю Аню Мухаряпову, это супруга Рамиля, которая вот только прилетела там пару дней назад, она ни разу в жизни не была, по-моему, в Алмате. Я, конечно, плохо помню нашу историю, но хорошо помню наше знакомство. Я завожу ее, и она говорит, блин, как тут красиво, как тут классно, такая очень крутая идея с тем, что небольшое помещение, то есть ты не попадаешь там в огромный салон, а здесь настолько приватно, а это что, я говорю, шампанское, а это что, я говорю, конфетки, а это что у вас, а кто диванчики, я говорю, слушайте, я все делала своими руками, и я начинаю рассказывать свою историю, и, наверное, на каком-то этапе ей стало со мной, во-первых, весело и интересно, во-вторых, ей стало меня, наверное, жалко, и она пропускает мой проект так, что мы попадаем на первые строчки.
2: Офигеть.
3: Мы делаем офигенную фотосессию, и представь, каждый человек заходит, ну, условно, на Choco, и мы находимся на первой странице, у нас были шикарные фотографии, они покупают купоны, и первый месяц мы закрываем 950 тысяч тенге чистой прибыли, Арман, это 2013 год.
2: Все это лям баксов.
3: Ну, я не знаю, чтобы
2: по ощущениям,
3: ты понимал,
2: да?
3: Да, и учитывая тот факт, что в целом, как бы, я не могу сказать, что я там плохо жила, но для меня это
2: да.
3: были очень большие деньги.
2: Ну, это
3: деньги.
2: Их... там сколько-то, да, было в
3: да,
2: жизни?
3: Да, но это вот типа сейчас заработать, да, да, 10 тысяч долларов как минимум. И он говорит, слушай, если у тебя так круто получается качать 16 квадратных метров, почему ты не запускаешь проекты больше? И в итоге через 8 месяцев я выхожу за этого парня замуж. Мы 12 лет живем вместе сейчас. Ну, я вот немножко вернусь к
2: чуть-чуть истории. Чуть-чуть на 12 лет, да.
3: Это мой супруг, да, да, чтобы да. ты понимал. Речь шла о моем супруге. Значит, я выхожу замуж, и он мне говорит, давай запустим проект побольше. И я, значит, у меня была такая встреча на Фурманово Тулеби с моей клиенткой, так как я бывший риэлтор, меня приглашает на встречу клиентка.
2: О, еще есть понимание локации.
3: У меня есть очень понимание. Я вообще в крыше была просто как рыба в воде. И мы встречаемся с клиенткой, она говорит, слушай, я хочу открыть здесь салон красоты, и мне нужно все настолько красиво организовать и кому-то сдать его. И я хожу, говорю, слушайте, ну вот здесь можно косметологии, здесь должен быть парикмахерский зал, с этой стороны 4 парикмахерских кресла, здесь будет стоять детское кресло там такое-то, тут косметологии, тут ресницы, тут брови. Я говорю, есть еще одна очень крутая фишка, говорю, которой нету в Казахстане нигде, ни в Москве, ни в Ташкенте, ни в Дубае, нигде на просторах СНГ, нигде в мире этой фишки нет. И я ей говорю о том, что это будет очень актуальная тема, маникюр и педикюр одновременно. Чтобы ты понимал, в 2013 году не было ни одного салона, который предоставлял эту услугу. И так как я работала сама бывшим риэлтором, и я понимала, что если ты опоздаешь на 5 минут, твою же квартиру твоему же клиенту может продать другой менеджер. Поэтому для меня это, ну, как бы время, соответственно, упирались в деньги. Я говорю, вот вы можете сделать маникюр, педикюр. Он говорит, слушай, у тебя такие крутые идеи, а ты не хочешь этот салон сама запустить? А на тот момент у меня был вот мои там 16 квадратных метров уже маленький проектик. И вот мы встретились с супругом, и он уже на тот момент был моим супругом. И он говорит, слушай, ну давай, раз она тебе предлагает такой вариант, раз она хочет под себя полностью ремонт сделать, почему нет? И представь, мы с ней договариваемся так, что она сделала полностью ремонт, а я с Китая привезла оборудование. Но, Арман, у меня на руках было всего 10 тысяч долларов, я потратилась на поездку, я привезла с Китая очень крутое оборудование, это вот столики на 4 места, маникюрные тогда в целом такого не было, потому что в 2013 году там рандомные салоны красоты, это просто был линолеум и парты Z-ы. Магазин Z, да, люди да, просто да. покупали обычные стандартные парты, которые предназначены для учебы, и вот на них делался маникюр.
2: То есть вот деньги полностью с первого, получается, салона ушли сразу во второй. То есть не было да. такого, что для себя что-то?
3: Нет, нет,
2: сразу
3: нет, нет.
2: Туда.
3: У меня сразу я тоже собрала момент. Эти 10 тысяч долларов, поехала на них в Китай, привезла оборудование. Естественно, мне не хватило этих денег. Почему? Потому что, ну, вложения были очень большие. И так получилось, что часть денег я занимаю у мамы, часть денег я занимаю у сестры, потом мы дополнительно берем кредит. И я первый раз в жизни, мне 3 года, я просто просыпаюсь по уши в долгах, просто с бешеной тахикардией, потому что мне казалось, у меня были панические атаки, мне казалось, что я должна всему миру. Ну, типа, за 23 года я ни разу в жизни не занимала ни у кого денег, и а тут ты запускаешь первый проект, и это было просто неимоверно страшно. И, в общем, когда салон уже достиг до своего пика, ну, примерно это случилось где-то через 8 месяцев.
2: Ну, уже понятно стало, потолок, да, условно?
3: Да, уже, вот у меня уже потолок, и я понимаю, что команда собрана, я уже все сделегировала, штат сотрудников есть, и я поняла, что мне нужно дальше идти, но опять-таки открываться в долг я не хочу, и опять примерно на руках около 15 тысяч долларов, и я говорю супругу, давай запустим второй проект. Он говорит, ну ты же понимаешь, что если мы сейчас в черновой отделке возьмем помещение, сделаем полностью ремонт, там условно закупим оборудование, продукция очень много денег съедает, когда ты только запускаешься, mm-hmm. это, ну, как бы играет
2: да, да,
3: большой
2: да.
3: закуп. И он говорит, у нас не получится, у нас с тобой не хватает просто денег. И ты представь, я же бывший риэлтор, я в крыше была просто вот как, я не знаю, рыбка в своем океане. И я захожу, и я понимаю, мне 24 года было, я четко понимала, что мне нужно найти готовое помещение.
2: Mm-hmm.
3: И представь, у меня случайно всплывает объявление, что на Розыбакиево, Альфа-Арабия сдается помещение в 200 квадратных метров, и я просто перелистываю объявление, и я понимаю, что это самый крутой ремонт, который я когда-либо видела, и я четко понимаю, что, наверное, таких проектов даже Ритц-Карлтон не выглядел настолько круто, вот как выглядит это помещение. И я думаю, странно, зачем они его вообще сдают?
2: И цена нормальная?
3: Цена на тот момент была такая.
2: Дорогая.
3: Недорогая, средненькая.
2: Окей.
3: И тут я, получается, приезжаю, И представь, это бывший шоурум дорогих дверей и люстр. То есть ты заходишь, а там вот такая стоит огромная дверь, которая стоит 100 тысяч евро. То есть она уже как встроенная.
2: Офигеть.
3: Ты поднимаешься вот так по лестнице, ты видишь вот такую 8 или 9 вот так в ширину метров люстра, которая стоила тоже, ну вот порядка там, не знаю, 200 тысяч долларов. Это были те продукты, которые они продавали. И, естественно, они под такой шоурум сделали просто дорогущий ремонт. Там был нереально дорогой керамогранит в Альтаире. Я не помню, она еще по тем временам говорила 50 тысяч за квадрат. Ну, типа, чтобы ты понимала, они...
2: Керамомарацци, да, какой-нибудь там, я вспомнил бренд.
3: Ну, типа, знаешь, типа того, что они вложили туда по тем меркам, это вот как сейчас, наверное, ну, 300 миллионов вложить в проект. И она говорит, мы поработали, у нас шоурум не стал качать, а что мне делать? Это мое помещение, я хочу сдать его в аренду. Я звоню судорожно к мужу, а мы были как Бонни и Клайд. Он мои идеи просто считывал с моих глаз. Он приехал, такой говорит, я говорю, ну мы же с тобой помещение ищем. Еще думаю, ты меня, пожалуйста, не спали, потому что ну, туда невозможно. Ты заходишь в помещение, и у тебя сразу такая реакция, что типа вау, ну там невозможно было
2: да,
3: просто.
2: Да.
3: Я такая ему подмигиваю, типа слишком эмоций тоже, да, не выдавай. И он, в общем, значит, я говорю, а вы можете, вы вот эти двери убирать не будете? Она говорит, вы что, я, конечно, это вообще вандализм будет. Я оставляю двери, люстры, и, получается, мы заходим в основной зал, и там раньше были двери, их уже все, что можно было вытащить, они вытащили. И мы идем по залу, я говорю, вот здесь будут, сюда я в эти проемы, где дверь стояла, вставлю зеркала, это будет парикмахерская зона, из этого кабинета я разделю его, значит, здесь будет два кабинета шугаринга, с этой зоны я сделаю лэш, я сразу помещение... У меня было видение.
2: Нарезали уже, да, сразу?
3: Да, я его тут же нарезала, и я хорошо помню тот момент, была аренда у нее миллион. И мы ведем переговоры, и она сдает его первый год за 500 тысяч тенге, и потом 600 тысяч тенге. Аренда у нас была на протяжении 8 лет, она ее не поднимала.
2: Это что за сумма?
3: Жанна Кадесовна, я безумно люблю эту женщину, она вообще такая невероятная. Ты знаешь, мне кажется, что она хотела просто свое помещение в надежные руки отдать. Ей очень понравилось, потому что она говорит, тебе 24 года, ты такая молодая, ты такая стильная, такая классная. Пришла, и я...
2: Просто
3: ну,
2: за
3: есть
2: идею
3: такая
2: поддержала, можно сказать.
3: Да, бизнесовая жилка. И представь, Арман, вот мы на эти 10 тысяч долларов покупаем тоже очень классное оборудование, нам делают мебель под заказ, и мы открываемся с таким хайпом на всю Алмату, потому что в Казахстане, да я не знаю, вообще в целом нигде не было салонов с таким ремонтом, даже не было ресторанов с таким ремонтом, потому что клиенты, которые к нам приходили, а ты, получается, поднимаешься на первый этаж, и у тебя такая лестница на второй.
2: Ну это, короче, просто вот прям вот реально повезло.
3: Мне просто повезло, да. Мне просто подфартило.
2: Окей.
3: И клиенты, которые приезжали, они говорили, а, извините, а где салон? То есть они даже не осознавали, что они уже находятся в салоне. И,
2: настолько, да.
3: И тут, знаешь, опять-таки такой инсайт, что это еще один проект, который залетел за счет своего УТП. И, кстати, в этот момент, что, кстати, немаловажный фактор, я живу в квартире за 60 тысяч тенге в Тастаке, снимаю и являюсь владелицей вот такого проекта, даже не одного, а двух. И приходили наши...
2: Трёх, так
3: уже
2: же,
3: трёх,
2: еще
3: маленькие,
2: квадратов,
3: да. И приходили наши клиенты и говорили, им было интересно, а сколько ей лет, а кто ее муж, а чья она токал, потому что, ну, у них просто в голове не укладывалось, как можно в 24 года открыть вот так, вот, ну, с такими ресурсами. Это какие у тебя ресурсы, это какие у тебя финансовые возможности. И так у меня дальше и пошло, что каждый салон, вот если говорить о том, что в чем секрет успеха, каждый салон, который мы запускали, он был со своей фишкой УТП.
2: Mm-hmm.
3: Я, конечно, не все проекты брала готовые, но у меня был салон Сакрамель, а это был бывший спа, и я из него сделала салон приватного характера, то есть женщины приходили, и они обслуживались каждый в своей комнате, так как это был спа, мы вывезли их оборудование, поставили парикмахер по той же схеме.
2: Адаптировались, по сути.
3: Мы все адаптировали, потом я сняла бывшую фотостудию, а ты представь, фотостудия, это вот каждая стена, это свое произведение искусства,
2: да. Ну, вот
3: и над которыми
2: сидим,
3: работали,
2: допустим,
3: дизайнеры, то есть люди приходили, они говорили, вау, кто у вас дизайнер, я даже не знала, кто дизайнер. И я снимала помещения с, так скажем, с небольшой арендой, адаптировала их под себя. И вот так мы
2: прикольно
3: поэтапно развивались.
2: Вот тут можем остановиться.
3: Да,
2: еще
3: да,
2: раз
3: да.
2: Хочется отрефлексировать. Еще раз, что я услышал? Во-первых, то, что нормально вначале делать все самой. Ну
3: да.
2: И самому в
3: да,
2: целом.
3: Да, это нормально.
2: Ну, то есть вот показывают просто сейчас, да, я сам вот на это очень сильно ведусь и вижу, когда бизнесмены транслируют, да, какие у них команды, какие все круто, вот они сами открывают уже салоны. Но
3: да.
2: Базово когда-то да. Все, грубо говоря, моют полы.
3: Да.
2: Вот. Это тоже нормально
3: да.
2: Самому делать все в самом начале. Супер, вот это первый момент. А второй момент, то, что мне вот очень понравилось, то, что именно вот это шла всегда адаптация. Ну, то есть вот недавно мне друг прикольный говорит, он это сейчас в Дубае уехал, там работает, и у него там дела пошли прикольно, и он мне звонит и говорит, брат, знаешь кто? А он говорит, вот Арма, смотри, и показывает, он на телеке смотрит этот, про природу. Он говорит, вот ты знаешь, кто выживает в дикой природе? Не самый быстрый, не самый сильный, а тот, кто адаптируется. И
3: да,
2: говорит,
3: да,
2: поэтому,
3: да.
2: Видишь, Арма, вот так вот двигаемся тут. И я этот, поугарал так, и потом думаю, ну он реально же прав.
3: Конечно.
2: И вот тут даже, да, пример, то есть вот вы видели локацию, и эту локацию адаптировали, да, тоже момент. Потом еще один момент, уникальное торговое предложение плюс доступность для
3: да.
2: попробовать просто для
3: да.
2: клиентов. То есть для самого начала можно сказать, что не надо париться о деньгах сильно. Ну
3: да,
2: то есть
3: да, да.
2: Там уже вот увеличивать прибыль, это же со временем же начинается,
3: да.
2: когда уже клиенты появились, и там оптимизация, увеличение
3: да,
2: где-то.
3: Да, да.
2: Ну то есть, грубо говоря, поначалу классно создать что-то уникальное и влюбить клиентов в то, что ты делаешь. Нет задачи сразу бабки поднять. В долгую надо смотреть,
3: да.
2: как я понимаю. Окей, супер. Ну и последнее тоже, да, что везет. Но везет тем, кто много тестирует,
3: конечно,
2: много пробует.
3: Конечно.
2: Не так, что там везет, потому что просто вот встаешь с утра, и тебе на счет для баксов падает случайно.
3: Да.
2: Не совсем так. Супер. Все, двигаемся дальше. Просто хочу вот эти моменты прям, чтобы люди зафиксировали.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает настолько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы допродажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса. Седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Прокуратура Республики Дагестан поставила на особый контроль соблюдение прав и законных интересов граждан после инцидента с падением обломков беспилотно-летательного аппарата на жилой дом в столице Дагестана. Напомним, что сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитого дрона повредили кровлю многоквартирного дома в Махачкале. В настоящее время надзорное ведомство наладило оперативное взаимодействие со всеми экстренными службами и органами исполнительной власти. Непосредственный контроль за развитием ситуации на месте происшествия осуществляет сейчас территориальный прокурор. Новороссавиация сняла временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы. Ограничения, напомню, что были введены сегодня около 7 утра из-за угрозы атаки беспилотно-летательного аппарата. Все избирательные участки в России заработали в штатном режиме. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Она подчеркнула, что по мере открытия участков серьезных инцидентов не произошло. Я напомню, что выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними кампании, начались сегодня по всей стране и продлятся до 20 числа. В Дагестане, я напомню, что открылись более 1700 избирательных участков. Больше миллиона избирателей уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы. Такие данные приводит портал электронного голосования. На данный момент система приняла около 1 047 000 бюллетеней. Это примерно четверть от числа избирателей, которые зарегистрированы для участия в электронном голосовании. Но с 1 сентября этого года в Махачкале выросла розничная стоимость одной буханки хлеба. Социально значимый хлебопулочный продукт стал дороже на 5 рублей. В среднем он сейчас стоит 55 рублей. Опрошенные нами несколько представителей столичных хлебопекарен объяснили рост цен возросшими расходами на доставки продукции. Ну а новогодние праздники в России продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Постановление подписал об этом премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова передают РИА Новости. Майские праздники в следующем году будут разделены на два периода – с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Общая продолжительность этих выходных составит 6 дней, следует из документа. Также россияне будут отдыхать в будущем году с 21 по 23 февраля. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко».
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элка и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны.

0: Напомнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Прошу каждого из вас, задумайтесь о своей самой главной цели в жизни. Кроме шуток, не торопитесь. Прочувствуйте ее и осознайте. Подумайте несколько секунд и осознайте свою самую главную цель в жизни, хорошо? Теперь представьте, что вы приняли решение ее достичь. Представьте, как говорите кому-то, кого встретите сегодня, что именно вы собираетесь делать. Представьте, как вас поздравляют, как высоко вас ценят. Разве не приятно произнести все это вслух? Разве вы не ощущаете, что стали на шаг ближе к поставленной цели, будто она уже стала частью вашей личности? Должен вас огорчить, лучше бы вам держать рот на замке, потому что из-за этого приятного ощущения ваши шансы достичь цели на самом деле уменьшаются. Как показали многочисленные психологические тесты, когда вы рассказываете кому-то о намеченной цели, шанс, что вы ее достигнете, понижается. Каждый раз, когда у вас появляется цель, нужно предпринять определенные шаги, проделать работу, чтобы достичь ее. В идеале вы не ощущаете удовлетворения, пока действительно не сделаете эту работу. Но когда вы рассказываете кому-то о своей цели и ее принимают к сведению, она превращается в социальную реальность, как это называют психологи. Разум поддается на уловку и считает, что цель уже достигнута. А потом, так как вы уже испытали ощущение удовлетворенности, стимул действительно проделать всю необходимую работу уменьшается. Все это противоречит расхожей мудрости, что мы должны посвящать друзей в наши планы, верно? Чтобы они заставляли нас не забывать о них. Давайте же рассмотрим доказательства. В 1926 году Курт Левин, основатель социальной психологии, назвал это явление замещением. В 1933-м Вера Малер обнаружила, что явление, признанное другими, ощущается разумом как реальность. В 1982 году Питер Гольвицер написал об этом целую книгу, а в 2009-м провел и опубликовал результаты еще нескольких экспериментов. Они выглядели так. 163 человека приняли участие в четырех независимых опытах. Каждый участник записал свои цели, а затем половина из них сообщила присутствующим о взятых на себя обязательствах, а другая половина оставила их при себе. Каждому участнику было отведено 45 минут на работу, которая бы напрямую приблизила их к достижению поставленной цели. При этом им сказали, что остановиться можно в любой момент. В результате, державшие рот на замке, проработали в среднем все 45 минут. И затем говорили, что чувствовали. Для достижения цели им еще многое предстоит сделать. Те же, кто заявили о своей цели вслух, бросали работу в среднем через 33 минуты. Они говорили, что чувствовали себя намного ближе к цели. Итак, если это правда, то как нам поступать? Можно противостоять соблазну делиться своими целями, сознательно откладывать вознаграждение, которое приносит социальное признание, осознавать, что ваш разум путает слова с поступками. А если вам очень нужно поговорить об этом, вы можете сделать это так, чтобы не получить удовлетворения. Например, я очень хочу пробежать этот марафон, поэтому должен заниматься 5 раз в неделю, так что капай мне на мозги, если я не буду, хорошо? Так что в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн рассказать кому-то о своей цели, что вы скажете? Именно. Так держать.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Как не обижаться на оскорбление? Один человек стал публично оскорблять Омара Хайяма. «Ты безбожник, ты пьяница и вор». В ответ на это Хайям лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену, разодетый по последней моде юноша, спросил Хайяма: «Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе не обидно?» Омар Хайям опять улыбнулся и сказал: «Идем со мной». Юноша последовал за ним в запыленный чулан. Хайям зажег лучину и стал рыться в сундуке, в котором нашел совершенно никчемный дырявый халат. Он бросил его юноше и сказал: «Примерь, это тебе подстать». Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился: «Зачем мне эти грязные обноски? Я вроде прилично одет, а вот ты, наверное, спятил». И бросил халат обратно. «Вот видишь, — сказал Хайям, — ты не захотел примерять лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, которые мне швырнул тот человек. Обижаться на оскорбления, звучащие в твой адрес, все равно, что соглашаться примерять лохмотья, которые нам швыряют», — спокойно заметил Хайям. «Всегда помни, человек, который оскорбляет, просто хочет скрыть, что его жизнь не удалась. И если вы не ответили на оскорбление оскорблением, знайте, вы победили».
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна. Притчи народов мира.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пятчахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пятчахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун захметсар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун захметсар. Ватан делул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан делул аваданшиву, виля аваданшивур. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, всем привет. Сегодня у меня в гостях человек. Вот, если честно, если бы 3-4 года назад мне сказали, что я с ним буду записывать подкаст, я бы не поверил. И мне очень-очень радостно видеть тебя здесь. Это Петр Осипов.
2: Спасибо.
1: Тренер. Просто крутой методолог, гениальной программы метаморфозы. Я надеюсь, я все правильно донес.
2: Да. Привет, друзья.
1: У меня сразу же вопросов очень много. Вот смотри, у тебя огромная насмотренность. Ты, наверное, на своих разборах увидел вот все виды бизнесов и знаешь, грубо говоря, что там нужно делать вот с А до Я. А не возникало ли у тебя за последнее время, ну, даже мысль о том, что типа, а может, все-таки что-то вот там... Может, все-таки маркетплейс, я не знаю, но вот бывает ли такое у тебя?
2: Нет, у меня такого не бывает. У меня есть заигрывание с IT, вот, мне это интересно с разных сторон, да. Но когда я последние продукты сделал автоматизацию в Телеграме, я понял, все, что я делал там 5 лет в IT, можно сейчас запрограммировать в Телеграме за 2 минуты, и меня отпустило. Вот. Для меня ниша бездонна, то есть я ее постоянно улучшаю, я улучшаю именно качество продукта, делаю его... веселее, легче для людей, более прогнозируемый, то есть продукт длиной в год, на самом деле, это не 5 дней. Вот, и поэтому это мое такое большое... И у людей им так сложно развиваться. Я хочу, чтобы дать им немножко праздника в этом, чтобы им хотя бы, знаешь, смазать этот непростой путь чем-то, благодаря чему ты можешь легче это пройти. С поддержкой, не так жестко. Потому что жесткости хватает в жизни и так.
1: Вот смотри, давай вернемся к пункту 1, расширить зону комфорта.
2: Расширить зону комфорта.
1: Туда вошло у нас очень круто, что нужно, получается, ну, как бы бить в одну точку.
2: Это вот расширить зону комфорта вообще как стратегию, то есть улучшать то, что сильное, и то, что у тебя работает. Проделать апгрейд и видеть, да, и не разрушать, то есть постараться не брать кредиты. То есть люди этими действиями иногда хотят создать себе дополнительную мотивацию. Иногда это хорошо, переехать в другой город, но брать какой-то кредит под новый бизнес – это опасно. Я бы не рекомендовал это делать. Ваша ниша – это та, на которую денег у вас хватает именно сейчас. Смотреть то, что получается, и думать, как это можно улучшить. Второе – это, вот если мы идем, второй пункт – это цель в деньгах.
1: Окей, X2. То есть не X10, а X2 в течение года.
2: X2, понимаешь, когда… Вот смотри… Допустим, человек зарабатывает, давай, $1000. Как думаешь, какую цель он себе хочет поставить?
1: Ну, $10,000.
2: $10,000, да, стопудово. И когда он поставит себе цель $10,000, то, с чем он столкнется, это...
1: Как?
2: Как?
1: Да.
2: Понятно, тяжело.
1: И начнется самоедство.
2: И мозг не понимает, как это сделать. Он будет надеяться на чудо. И это режим очень высокого энергопотери. Цель должна быть двойная. Сейчас я расскажу про это. Я это очень долго исследовал. Если мы поставим цель $2000, например, во-первых, это рост в 2 раза, это уже будет больше. Это минимальная планка. Мы не будем ориентироваться, что только ты вот это и все. Но смотри, $2000 мозг понимает, как сделать. Во-первых, если ты сделаешь $2000, ты вырастешь в 2 раза. В следующий год ты поставил еще в 2 раза. Это будет $4000. Ты уже вырос... 4 раза. В следующий год ты ставишь 2 раза, у тебя будет $8000. И вот ты вырос в 8 раз. Ты почти вырос X10. И потратил на этот, да, потратил 3 года. Но ты в этой стратегии можешь жить долго достаточно. Вместо этого люди годами не растут, откладывают. И все время то большое-большое, и какие-то единицы прорываются. $1000, допустим, ставим. Получается $2000. Значит, $1000 тебе надо прибавить. Я считаю, что вот мы год на метаморфозах делим как 10 месяцев. Почему? Потому что 10 месяцев ты работаешь, 2 месяца ты полностью вообще без всяких целей проводишь.
1: Нифига себе. Вот подробнее. Как это получается? 2 месяца?
2: Вот год. Год 12 месяцев.
1: Да, ну.
2: Когда мы планируем год свое развитие, мы подразумеваем, что я с собой договариваюсь, что 10 месяцев я буду прилагать усилия какие-то, не очень сильные, умеренные. То есть я буду умеренно трудиться.
1: Так, об этом тоже вот так отложим, чуть позже, интересно, что значит умеренно.
2: Да, на 6 из 10, как мы говорим.
1: Вот это интересно.
2: Да, это мы и поговорим. Да. Вот. А 2 месяца у меня вообще не будет никаких целей. Я дам себе большое вознаграждение себе, своему телу и всему. Я просто буду отдыхать. Может быть, не подряд, может быть, это как-то будет, да, разделено. Месяц, может быть. Это очень важно, давать себе передохнуть от постоянной гонки. Да, это как у спортсменов, ты не можешь тренироваться все время. Да? У тебя должны быть перерывы, когда ты полностью восстанавливаешься, отдыхаешь от целей и от работы.
1: Можно практически, вот реально, то есть просто один месяц просто отключаться иногда?
2: Да, 2 месяца в году.
1: Угу. Интересно.
2: Да. Это не так много, да, в течение года, потому что ты можешь всю работу сделать за 10 месяцев. Это и то, ну, это прилично, это хватает. 10 месяцев и считать удобнее. Теперь мы $1000, которые надо прибавить, делим на 10, получается $100. Получается, человеку, вы все можете сделать это, вот, поставить точку А свою. Да, это вот у вас сейчас. Значит, вам надо еще точку А прибавить. Тогда вы точку А свою, сколько вы сейчас зарабатываете, делите на 10 и получаете месячный такт прироста. То есть сколько надо в месяц расти. Итого у вас получается, что нужно $1000 сначала, потом 1100, 1200, 1300. Если вы идете таким способом, то ваш мозг, ему понятно, как сделать размерный $100. И у него цель вместо паники и скованности начинает вызывать интерес и энтузиазм. Он говорит, да что-то я сделаю.
1: Супер. Можно сейчас здесь прям остановим? Я считаю, что реально очень важно все-таки вот прям остановить этот подкаст и сейчас реально выписать для себя свою точку А, умножить ее на 2 и разделить на 10 месяцев. И все у вас по итогу получается реально план действий. Ну вот пока как отдыхать 2 месяца, у меня у самого вопрос. Ну ладно, пока
2: вопросов так. Много вообще, как бы, да. Ничего, что мы рассказываем такое.
1: Да.
2: Это вообще, это ценные сокровища. На самом деле, когда человек думает, что ему надо сделать $100, на самом деле он начинает делать то, что он может. А когда он начинает делать то, что он может, он на самом деле делает гораздо больший результат, чем тот, который он предполагал.
1: То есть вот эта идея X10 разорваться, пойти там в какой-то нереальный
2: она
1: масштаб.
2: Она блокирует.
1: Она блокирует по факту действия.
2: Да. И она отрезает какие-то действия, которые, ну, это как-то мелко кажется. Да. Это как бы не мой масштаб, не масштаб моей цели.
1: А реальность чуть-чуть другая, да. Вот в этом весь все напряжение. Очень прикольно, супер.
2: Да, и когда ты ставишь, ты разрешаешь себе действовать, потому что план не очень большой, потому что люди боятся проиграть. Это очень сильно. Когда у тебя цель небольшая, но все равно больше, чем было. Да, то есть другая крайность вообще ставит цели, которые тебе не на вырост. Да, то есть тоже там ты зарабатываешь $10,000 и ставишь себе $100, но это куда, ни о чем. Да, если у тебя это $10,000, у тебя должен быть шаг $1000 хотя бы. Да, то есть шаг должен быть соразмерен с твоим объемом. И тогда мозг, у него функция нас оберегать, тогда он в безопасности, он начинает тебе предлагать действия, и ты входишь во вкус, то есть у тебя начинает получаться. Ты начинаешь любить то, что ты делаешь, и ты находишься как раз вот в этом состоянии безопасности, что тебе не надо там разрываться.
1: Просто спасибо. Я сам для себя очень много сейчас понимаю. Идеально. Вот давай теперь я вот закладку оставил, теперь ее вот так вот откроем. 6 из 10. Объясни эту концепцию. Жизнь, ну, вот, на 6
2: первое,
1: из 10.
2: Первое, скажем, да, расширять зону комфорта. Да. Второй пункт это поставить себе умеренную денежную цель. Если ты сделаешь больше, если сделаешь $10,000, ты будешь в 10 раз больше молодец. Ты будешь чувствовать себя классно. Но если ты поставишь себе $10,000 и сделаешь 5 даже, или даже 8, ты скажешь, что ты не очень, mm-hmm. да, в 2 раза, ты просто неудачник. Так люди делают, 100%. И третье, это режим 6 из 10 вообще. 6 из 10 – это концепция, которую я понял, когда бегал марафон. Вот я в свое время бегал марафоны, триатлоны, Ironman половинку я сделал. Знаешь, так, где ты бежишь, где ты плывешь сначала, потом на велосипеде, потом бежишь. Вот. И когда ты бежишь марафон, например, 42 километра, ты не можешь бежать на всю мощь, на 10 из 10 или на 8 из 10, потому что сразу растратишься. Тебе нужно бежать, думая о всем маршруте. Когда ты бежишь, думая о всем маршруте, тебе внутри будет казаться, что ты бежишь вообще, как будто не напрягаешься. Вот это вот состояние 6 из 10, да, ну там люди знают, аэробный, анаэробный порог, порог, после которого у тебя резко начинает подниматься пульс в тренировках, да. Чтобы все-таки год — это марафон, и к нему надо подходить, как вообще жизнь — это марафон, это в долгую, да, игра, это не в короткую. И для этого твои, я даже когда бегал и тренировался, у меня был такой тренер, который объяснил, ты должен бегать так, чтобы ты не уставал. Концепция вот в том, чтобы ты бегал, не уставая, тогда ты начинаешь... не вот выжимать из себя последний. Ты должен бег стать комфортным. И вот 6 из 10 это поставить себе, ставить вообще глобально такие цели, которые тебя развивают Это не цели на 2 из 10, когда тебе ты ничего прям не сделал. Это 6 из 10. Да, мы знаем, что такое 6 из 10. Это оптимальная тренировочная нагрузка чуть ниже, чем сильная.
1: Супер. А вот можно практически? Вот как я это понимаю? Условно, вот у меня был график на 10 из 10, где-то у меня 5 встреч, там 7 еще есть какая-нибудь, там не знаю. А вот 6 из 10 это, допустим, провести там 2-3 встречи, где мне хорошо, и я выхожу с ощущением, как будто я бы мог еще дожать.
2: Именно.
1: Но я в этот момент себя вытаскиваю.
2: Да.
1: Вот это и есть 6
2: из 10. У многих людей, когда они себя перегружают слишком сильно, расходуя весь свой ресурс. А потом выгорают и просто выпадают из процесса. 6 из 10, например, начинается с того, сколько дней в неделю ты работаешь. Mm-hmm. Да, ну, вот у нас, мы на метаморфозе используем технологию 4 на 3.
1: То есть 4 дня
2: ты работаешь, 3 дня ты посвящаешь всему, кроме работы. Если ты предприниматель особенно, это очень важно делать. Потому что если ты постоянно занимаешься гиперконтролем в офисе, это график называется 7 на 10.
1: Да.
2: Когда ты просыпаешься, да, с утра, и первое, что ты, о чем ты думаешь, это в Телеграм заходишь, каналы проверять рабочие, все ли там, или там на отдыхе и так далее. Вот, это, конечно, надо выключать. Выключать это непросто. Особенно, когда человек работать любит больше, чем жить. Умеет, так скажем. Вот. И когда ты ограничиваешь, если ты зависимый человек, который очень любит работать, нужно ограничивать себе. 4 дня. Прям, которые самые, мы 4 на 4 делаем. И они сокращают резко до 16 часов. И неизбежно начинает формировать команду себе, ставить цели. Потому что когда ты такой гиперконтролер, когда ты... Ну, это такой... Ну, у нас есть...
1: Да, это обобщенное.
2: Короче, цель должна быть умеренная.
1: Все, я понял.
2: Она должна быть та, с которой ты справляешься, тебе на все должно хватать
1: вот,
2: время.
1: Вот про 4 и 3 у меня там, внимание, все застряло. Просто я вообще сейчас пока... Это для меня нереально. Вот, во-первых, давай так... объясни вот на конкретном примере, как это 4 из 3. И второе, вот какой-то кейс наглядный, где я могу понять, что был чувак, вот я сейчас просто, для меня это очень, ну, такая ситуация, то есть вот этот, только заработал денег и такой постоянно находится в напряжении. И как это 4 не работать, типа, как? Кто так сделал? Что с ним случилось? Они живы? Все ли хорошо?
2: Да, это парадокс, но я думаю, что основная творческая деятельность происходит в моменты между работой, то есть поэтому не должно быть слишком много. Когда ты отдыхаешь, гуляешь по лесу, занимаешься чем-то, вот, например, у тебя есть жена, правильно? Это сколько ей уделить времени в неделю?
1: Это вопрос.
2: Да, допустим, день какой-то, да, сходить на свидание один раз, да, уделить вот как жене именно, понятно, что кто-то работает вместе там, да, то есть, но вот и тогда потеряется же муж-жена. Вот жена, допустим, день, мы с ней. Детей на полочку или там куда-то. Да, вот день, где мы вот вдвоем, допустим. Mm-hmm. Или какое-то время, да, этого дня вдвоем. Хорошо. Еще есть день. Да, есть там дети, родители. Им сколько? Тоже надо какое-то время провести. Да, допустим, им тоже дадим там, воскресный день. Еще вопрос.
1: Друзья.
2: Ты сам.
1: Mm.
2: Вот куда?
1: Ну, там.
2: Обычно этого нет просто. То есть обычно у человека нет времени, которое он может проводить с собой. Это важно сделать. И тогда это время у человека случается смена деятельности, время с собой, да, на творчество даже, где-то с друзьями в баню сходить можно, да. Время там, без жены, без детей, без родителей, без всех. То есть... распределение, то есть каждое время получает свое назначение. Когда я работаю, исходя из цели. У меня есть цель на месяц, у меня есть, ну вот, я работаю как-то с пониманием этого. Я ищу там свою деятельность, я, на работе я работаю, не то, что я сижу дома, знаешь, некоторые из дома работают там. Ну, это не очень эффективно. Потому что дом перестает быть домом, а работа перестает быть работой, что-то среднее получается. На работе я работаю, после работы я дома, я не работаю. В один день я посвящаю творчеству себе, один день там своим близким, ну, там, своей второй половинке, один день там своим детям, своим близким. Там что, там в церковь надо сходить, в мечеть. Там, мы по воскресеньям ходим, да? Вот. Это куда все? И получается, что распределяя, то есть обычно такой ком всего, но если ты это распределяешь, то каждое, то есть... Мы пробовали, например, мы тестировали там 30 дней жены, когда Так я каждый день буду жене что-то хорошее делать. Типа вот. Каждый день буду уделять внимание. Чудовищные результаты были. Слишком много. Не предназначено. Это как бы, не может человек разместить. Там раз в неделю, да, сходить куда-то, что-то. Именно как с женой. Понятно, что видеться можно чаще, да. Но это классно. Это уделение специфического внимания этой сфере жизни. И потом дети, они тоже же запомнят. Не просто вечера, когда там батя сидел в телефоне, да, смотря какие-то дела решая, а вот это специально проведенное время. Да, вот мы вспоминаем с родителями время, которое они проводили, когда они в парк с нами ходили куда-то там. Вот это специальное время, где они были с нами. Да, да, прикольно, когда батя брал с собой куда-то там, например, это тоже прикольно, да. Но вот время специальное есть. Его тоже не должно быть слишком много. То есть его должно быть достаточно. Чуть-чуть. И вот тогда вот и получается такая разнообразная... Опять, это для тех, у кого кто уже, у кого сложился первое понимание, что я влияю на результат, и теперь мне нужно жить полноценную жизнь, заниматься творчеством, для того, чтобы у меня приходили идеи, для того, чтобы в понедельник я приходил соскучившись, да, что в понедельник я уходил, приходил на работу с интересом и удовольствием, а в четверг я уходил там не сильно уставший, а в понедельник я снова хочу туда прийти.
1: Идея просто гениальная. Теперь такой практический вопрос. Вот если прям смотреть на вот эту концепцию 4, да, из 3, из недели, да, вообще 4 рабочих дня, вот практически, то есть это прям реально работа 4 дня и все 3 вот этих вот отдыхать, или это можно делать в разбивку?
2: Что отдыхать? Ничего себе. Там отдых. Жена, дети, родители. Это смена деятельности.
1: Окей, да-да-да. Окей, хорошо. Да. Ну, то есть, вот если прям как график, методологически, это прям должно быть подряд идти отдельно 3 вот этих дня? Это, или это может, смотри, быть разбивку?
2: Здесь каждый человек выбирает сам.
1: Да.
2: Мы такой график сделали для людей, которые очень много работают и выгорели. И которые после, кроме работы ничего не видят. И вся жизнь у них — это жизнь в промежутках после работы, да, в оставшееся время. И оказалось, что просто большой объем времени, он не ведет к качеству этого времени. Нету, то есть оно есть только на самых первых порах, может быть. Но потом, с точки зрения длительного времяпровождения, это неэффективно просто.
1: Окей, окей.
2: Да, время должно быть эффективно распределено. То есть вместо того, чтобы работать много, нужно работать правильно. А чтобы работать правильно, нужно понимать, откуда и куда ты идешь. Должны быть выставлены правильно цели, приоритеты и так далее. Если цели нормально выставлены, то цель — это измеритель качества твоего времени. Ведешь ты туда или нет.
1: Мы еще находимся в шаге номер 1 — увеличить зону комфорта. Нет,
2: мы уже или находимся это уже...
1: или это
2: в шаге
1: вот это
2: номер
1: все?
2: 4.
1: А, окей.
2: Увеличить зону комфорта, поставить умеренную денежную цель, распланировать себе график, ну вообще 6 на 10, да, снизить напряжение своей, всех своих целей и задач.
1: Что дальше?
2: Про цели мы сказали, но я бы сказал 4 отдельно, что найти и сформировать свой продукт, конечно, тот, который подходит именно тебе, потому что это задача у многих людей нерешенная. То есть, как ты зарабатываешь деньги, за счет какого продукта, который аутентичен и востребован одновременно. Перестать одновременно, да, скрестить то, где у тебя есть деньги, и то, где есть твой интерес в единый продукт. То есть, это вот называется продукт, это шаг номер 4.
1: То есть, можно здесь вот практически, то есть, нужно выписать список своих интересов и примерно попробовать их совместить и понять, какая-то ниша?
2: Это так не работает.
1: А как?
2: Я думаю, что вообще саморазвитие не работает.
1: Вот так.
2: Да. Типа, к зубному не пойду, сделаю сам, по советам из Ютуба. Тем более операцию. Да, то есть вот эта тема саморазвития, что я могу сам что-то сделать, это для таких очень-очень-очень-очень начального этапа. Любой результат — это результат не действия, а взаимодействия. И, соответственно, не нужно рассчитывать даже на то, что ты дома сделаешь, там, все это выпишешь, сделаешь сам. Это вообще не нужно, потому что ты это сделаешь только во взаимодействии правильной системы с правильным специалистом. Потому что, вот, знаешь, люди понимают интуитивно, что они операцию себе на зубах не будут делать. Но почему-то с развитием им кажется, что это вообще легко. Но в итоге они просто ставят большую цель, выгорают и вот не, идут не туда, и просто в коме годами ходят по кругу. Пятый шаг, бы я сказал, да, что это элемент такого идеального года жизни, это найти систему, на которую ты будешь опираться.
1: Это какое-то обучение, это какое-то...
2: Это может быть
1: группа.
2: Обучение, это может быть сообщество, это может быть система. Там, вот я, например... Там сейчас меня очень интересует гештальт как подход, вообще гештальт-психология. Там я понимаю, что опираясь туда, я опираюсь на опыт всех людей, которые там есть. Да? То есть должен быть, да, если ты хочешь там похудеть, например, или там постройнеть, да, то ты прежде всего должен думать не о том, как правильно диету себе скачать в PDF-файле, а с каким специалистом я буду выстраивать отношения. То есть отношения с тем, кто является проводником результата, является ключом к результату. Да, потому что ты можешь, да, там, себе тренировки какие-то скачать, например. Но ты их можешь сделать, если ты физически очень талантливый и одаренный. Вот в этом редком случае ты можешь это сделать. Но в большинстве своем ты далеко не уедешь. Да, ты себя не напряжешь. То есть тебе надо найти того, с кем ты бы мог это сделать. И это так во всех сферах, даже в бизнесе. Да, думать, а на кого ты можешь опираться, кроме себя еще? Кто еще вовлечен в цель твою, в цели, в стратегию изменений, кроме тебя? Если вовлечен только ты, то бизнес будет течь и идти только на твоей энергии. Когда ее не будет, все, она переходит в состояние гомеостаза. То есть повторяем текущее. То есть во всех сферах важно найти, на кого ты будешь опираться. Это очень важно и классно, потому что можно опираться не только на себя, оказывается.
1: А если, допустим, нет партнера, то у нас сотрудников каких-то,
2: Партнера вообще, я бы сказал, что тема с партнерством — это такая сброс ответственности очень часто.
1: А ты вообще в партнерство не веришь или как?
2: Я верю в партнерство, как... Для чего он классный, смотря где.
1: А вот можешь какие-то вот тут расшить смыслы такие, вот такого, скажем, успешного партнерства или неуспешного? В чем там вот разница?
2: Слушай, я тебе так скажу. Партнерство классно, чтобы стартовать. Когда обоим страшно, например. Да, я да ты да мы с тобой, нам вместе легко делать то, что... Но очень часто люди в партнерстве приходят, и они не хотят дальше расти, потому что один считает, что он делает больше, и денег, если даже будет в 10 раз больше, то я уже не хочу, чтобы это было. В итоге идет зависание, нераспределенной ответственности совершенно очень часто. Мне так кажется, что очень часто партнерство — это беременность своей ответственностью и своим проектом. Вот. Либо же ты должен вступать в партнерство там, с уже очень зрелой, автономной и самодостаточной. Очень часто люди в партнерстве оказываются, и для них это становится скорее проблемой уже. Потому что это мое предположение, да, есть люди, у которых это получается, есть там Витя Кузнецов, всеинструмент.ру, они там 100 тысяч лет друг с другом, да, то есть такие всегда примеры есть. Да, но чаще всего я вижу другое, чаще всего я вижу, что нераспределенная ответственность, обязанности, каждый занимается чем он хочет, чем он может, сотрудники по принципу мама, папа, бабушка, это когда ребенок бежит к тому, кто меньше ругает. Я считаю сейчас, что между тобой и деньгами должно быть как можно меньше людей. Между тобой и твоими деньгами должно быть как меньше людей и посредников. Особенно, когда там муж, жена. То есть это бывает осложняет все остальные сферы жизни, потому что когда муж твой бизнес-партнер, то деньги часто побеждают личную жизнь в том смысле, что все разговоры про работу, и теряется и то, и другое.
1: Вот давай вот тут обсудим, очень интересно, потому что я со своей супругой уже очень давно вместе работаю, то есть мы так или иначе взаимодействуем.
2: Ну, да.
1: Мы, бывает, расходимся в проектах, и бывает, да, сходимся. И вот твоя точка зрения на этот счет.
2: Слушай, моя точка зрения такая, что каждая пара выбирает то, что ей подходит, и имеет на это полное право. Да? Дальше есть приметы, все остальное — это приметы. Да? То есть для многих это является тем, что вредит. А может быть и не так. То есть каждый творец сам своего счастья, делает, как ему удобно. Да, опять, да, партнерство — такая тема очень непростая, бывает часто. И часто она бывает обусловлена, что человек не понимает, как делать результат ему самому.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в поселке ЦБ возле гидротехнического сооружения «Дюкер» автомобиль с двумя молодыми людьми съехал в канал имени Октябрьской революции. Об этом сообщили в организации. Машина пробила бетонную плиту, и ограждение оказалось в воде. Первым на помощь пришел сотрудник канала имени Октябрьской революции, который в этот момент дежурил на «Дюкере». Вместе с другими очевидцами ребят удалось оперативно вытащить из кора, после чего вытащили и транспортное средство. К другим новостям, арендатор лесного участка в Дагестане заплатит более 1 миллиона рублей за незаконную вырубку леса. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Незаконная рубка лесных насаждений и перемещение плодородного слоя почвы были осуществлены на территории Махачкалинского лесничества. Ущерб лесному фонду превысил более 1 миллиона рублей. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать сумму ущерба в бюджет Махачкалы. Ну и прокуратура Кошинского района Дагестана рассмотрела жалобу местного предпринимателя. В ходе проверки выяснилось, что заявитель – глава крестьянского фермерского хозяйства, который специализируется на разведении крупного рогатого скота. Он имел законное право на аренду муниципального земельного участка без проведения торгов, однако чиновники соответствующего решения не приняли. Прокуратура внесла представление, по результатам которого землю образовали и передали фермеру. Дагестанский агроагрегатор розничной сети «Магнит» завершил посевную кампанию капусты на новой площадке в селе Великент, это Дербентский район. Дагестан, я напомню, что станет единственным регионом для федерального ритейлера «Магнит», где выращивание капусты в открытом грунте будет вестись круглогодично. В сентябре посевные работы завершились на участке площадью 50 гектаров. Фермеры соберут новый, уже второй в этом году, урожай пекинской капусты. Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в электронном формате. Об этом пишет «Известия». Глава государства проголосовал в своем рабочем кабинете в Кремле. Тем временем онлайн свой голос уже отдали более 2 миллионов избирателей по всей стране. По данным портала дистанционного электронного голосования, всего заявки на дистанционное голосование подали более 4 миллионов человек. Ну и с 1 октября компания «Валберес» начнет третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты. Об этом сообщает ТАСС. Поддержку смогут получить более 200 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Размер выплат и порядок их получения пока не уточняется. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизнь и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну ты, очевидно, умный человек. Очевидно. Ты вот такие страшные вещи говоришь, как для предпринимательства много мозгов не надо.
2: Ну, опять,
1: я же... Типа умные люди в науке или...
2: Там правда умные. Ну, они правда умные. Ну, знаешь, вот... Ну, ты когда общаешься, не знаю, с теми же физиками, ну, ты же понимаешь, что... Может быть, можно по-разному сказать, что он по-разному умный, да, там у них один ум, у нас другой ум. Но я знаю при этом огромное количество очень успешных предпринимателей, которые, ну, в принципе, не сказать, что очень умные. Ты же наверняка таких тоже видел. Они решительные, они рисковые. Они, может быть, практически мудрые, ну, как менеджеры, да. Они часто наглые. Но я видел очень много неумных предпринимателей и успешных.
1: Да, действительно, я согласен, что я знаю людей, которые, я бы сказал, наверное, в головоломках точно далеко не уйдут, но в жизни ушли очень далеко.
2: Ну, вот видишь, ну, что такое ум? Да?
1: Способность... Для меня это способность достижения цели. Для тебя что?
2: Ну, если чисто подходить к этому с околонаучного подхода, способность мозга создавать новые нейронные связи, там, запоминать, вспоминать, генерить новые образы. Ну, знаешь, живость мозга такая.
1: Ну, это все инструменты, которые нужны, чтобы в дальнейшем вот по карте мира приходить туда, куда ты захотел.
2: Ну, опять,
1: ты это, вот захотел это... прийти сюда,
2: да,
1: ты пришел
2: бесспорно,
1: сюда.
2: Бесспорно. Это некая физическая сумма. Знаешь, как баскетболист. Вот он 2-10 ростом. Ну, как бы, ну, такая физическая особенность у человека. Он высокий. У него есть хорошие шансы стать успешным баскетболистом. Ум — это, в принципе, твоя физиологическая особенность. И, наверное, в науку у тебя нет шансов пойти, если у тебя рост 1,55 м баскетбол, да? То есть если у тебя мозг не очень быстрый, плохая память, ну, в науке у тебя будет мало шансов. А в бизнесе не факт. В своих вот этих, пусть провокационных фразах, что умные в бизнес не идут, я пытаюсь сказать другое, что все-таки в бизнесе есть такие качества, которые сильно недооценены, такие как толерантность к риску, потому что бизнес — это всегда обмен риска на прибыль, наглость в хорошем смысле этого слова, супер полезный навык, если собрался заниматься бизнесом. Просто подойти и сказать: привет, меня зовут Миша, пойдем дружить, ну там, работать, или вот моя визитка, в лифте подойти к человеку. Это эмпатия, чтобы управлять людьми. И вот здесь четвертое, типа, твоя стратегическое мышление, логика, способность просчитать какие-то паттерны. И вот четыре компонента. Мы один-то можем убрать и при этом преуспеть. Еще неизвестно, какой из четырех. Знаешь, это я всем объясняю на примере. Я говорю, вот в машине где-то 6 тысяч деталей, но без 2 тысяч деталей она не едет. Вопрос. Что в машине главная деталь?
1: Мотор.
2: Без колес тоже не едет. Что нужно, чтобы машина поехала? Там где-то 1002 детали, без которых она не едет. И многие люди почему-то успех... жизненный, постоянно хотят связь с чем-то одним.
1: Да, да, да.
2: Говорят, а вот он просто умный.
1: Да. Ну, вообще-то людей с результатами обычно называют умными. Если у тебя есть результаты, тебе автоматически присваивают ум.
2: Ну, это неправильно. Во-первых, это зачем-то превозносит людей, которых бы не стоило слушать, и зачем-то закрывает нам доступ к людей, которые бы стоило послушать, но просто они не добились таких ярких результатов. Люди же обожают слушать писателей. Какой-нибудь Пелевин. У него есть какие-то жизненные успехи супербольшие? Или он просто красиво пишет? Но люди любят читать и цитировать, и делать какие-то выводы, искать в этом какие-то умозаключения. Но мы же не говорим, что писатель перед этим должен обязательно карьеру построить и миллиард долларов заработать. Почему писатель, если он хорошо пишет, нами признается как авторитет? Например, там Пушкин берет и пишет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. И все это принимается как догма. Это эмпирически доказано? Есть статистическое исследование, доказывающее, что меньше женщин любить, это научно? Нет. Так просто Пушкин сказал. И все это принимают как догму и аксиому. Я лишь хочу сказать, что люди немножко переоценивают успех. Ну, то есть, вот, допустим, человек заработал денег.
1: Это разные вещи. Это разные вещи. Успех — это когда человек достигает те цели, которые он сам выбрал.
2: Окей.
1: Это может быть что угодно.
2: Это правильные замечания. Тут я с тобой полностью согласен. Успешный хирург не обязательно должен быть богатым, если он просто успешный
1: вот
2: хирург.
1: Вот деньги 100%. Человек может просто получить деньги.
2: Бесспорно. И тогда у нас с тобой нет спора. Просто там мы же говорим в основном, вот тут в тех фразах речь идет об успешном бизнесе, а это деньги, и вот это...
1: Ну вот сейчас ты говоришь очень сильно против тренда, потому что тренд сейчас в мире идет к тому... что за счет информационного шума сумасшедшего люди пытаются как-то фильтровать, и они говорят, Есть ли у человека результаты, либо нет? Если у человека нет результата,
2: да,
1: зачем его слушать?
2: Но ну, ты только что правильно сделал уточнение. А успешный хирург — это результат?
1: Да, конечно, 100%.
2: Но они же так не говорят. Они говорят, не, покажи мне богатого.
1: Ну да, если он это человек с большим домом, автоматически имеет
2: да,
1: якобы
2: это плохо, авторитет. Это не так. Хороший хирург, я с удовольствием буду слушать.
1: Ну или там вот в социальных сетях, вот моя машина, вот мои часы, это я
2: плохо.
1: Сейчас вам расскажу.
2: Это,
1: да.
2: плохо,
1: это самое
2: плохо,
1: главное, если это еще фейк.
2: Да,
1: фейк.
2: Это очень плохо. И мы мало слушаем по-настоящему успешных людей, это которые достигли выбранной ниши результата, учитель. Мы знаем хоть одного успешного учителя? На Ютубе, где угодно. Ну, за имя. Я не знаю. А представь, мы бы взяли статистику с тобой самых, там, не знаю, богатых людей, и кто у них был учителем. И вдруг нашли бы там одну фамилию,
1: да.
2: которая бы встретилась в 100 раз чаще, чем все остальные.
1: Так делал Сорос. Сорос брал всех успешных людей, спрашивал их, кто на них больше всего повлиял, и находил самых влиятельных учителей и давал им стипендии.
2: Интересно послушать самого успешного.
1: Кто недооценен? Ну, не знаю, МЧСник.
2: Следователь. У нас в России очень плохо относятся к следователям. А это люди, которые приносят огромную... Хороший следователь приносит огромную пользу обществу. Кто в России самый лучший следователь? Он наверняка же есть.
1: И на нем, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам они очень нужны.
2: Да, и нам он сразу нужен. Да, но почему его нет? Почему нет вот этих вот... людей, которые нам очень нужны, врачи, учителя, следователи.
1: Ну да, что в мире есть сейчас люди, у которых капитал 500 миллиардов долларов.
2: Но мы будем слушать их, да.
1: Один человек, представляешь? Да, и получается даже сейчас предприниматель, у которого миллиард долларов, он уже, ну это в 500 раз меньше, чем у ну зачем его слушать вообще, да?
2: Да есть... Давай этого слушать.
1: Да, да. Доля эфира, который uh-huh. занимает Маск, uh-huh. она невероятная. И он сейчас позволяет себе говорить про все. Вот образом у него есть мнение на все.
2: Ну, это у меня тоже есть. И у тебя. Это нормально. У любого человека есть мнение обо всем, это окей. Но мы не должны его во всем слушать. Воспитание детей. Мы должны слушать Илона Маска? Нет. Но мы почему-то слушаем обо всем. Я об этом пытаюсь сказать, что финансовый успех, давай так, оговорка, переоценен. Настоящий успех недооценен.
1: Окей, как человеку фильтровать, кого слушать? Вот твой алгоритм, ты кого слушаешь?
2: Как писателей стараться убрать вот этот компонент авторитета за скобки, мы не слушаем регалии, мы слушаем текст. Ну, то есть вот ты слушаешь два текста. Постарайся убрать вообще, кто это говорит, какие у него регалии и достижения. Просто послушай текст. То, как мы воспринимаем писателей, кстати. Ты же только что сказал, если человек способен написать хорошую книгу, его стоит послушать. Здесь то же самое. Ты же можешь просто слушать аргументы, просто слушать логику. Не помножать эту логику на его регалии. А, ну раз Маск, значит, он прав. Можешь же просто послушать аргументацию. Это же такой научный способ познания мира. Убери авторитеты и просто опирайся на какие-то логические рассуждения, статистику, аргументы. Аргументы.
1: А ты как делаешь? Ты вообще, что попадает в твой фокус внимания? Вот как работает твой фильтр информации?
2: Я стараюсь найти экспертов о больших профессионалах каких-то отдельных темах и взахлеб слушать, что они говорят про эти темы. Ну, там вот есть, например, Егор Сусин, аналитик «Газпромбанка». Я вот взахлеб читаю все, что он пишет нам по статистике финансовой, по там, или есть Вакуленко, который пишет про нефть. То есть я стараюсь по каждой теме найти какого-то авторитета,
1: кто глубоко разбирается.
2: В этой теме, mm-hmm. да. И свой вот этот вот прибор калибровать по этому человеку. И за счет этого потреблять, как мне кажется, чуть более качественный контент.
1: Да.
2: Причем все люди, которых я назвал, это не какие-то богачи, это просто эксперты, это просто специалисты. Самое главное, ты должен постоянно себе отвечать на вопрос. Я по этой теме того человека слушаю? Ну, то есть вот есть тема, есть человек. Они как бы совпадают или не совпадают? Бесспорно, есть люди, для которых нас начинают заступать какими-то морально-этическими ориентирами, и нам, в принципе, становится интересно их мнение по любому вопросу. Ну вот мы считаем, что вот он для нас авторитет, есть такое, да? Интересно, что он по этому поводу думает. Тоже путь, Но опять пусть это будет индивидуально. Не только потому, что тебе сказали, что он богатый, или тебе сказали, что у него миллиард подписчиков. Ну, то есть сам выбери себе тогда авторитета. Но скажи, да, вот именно этот человек пока почему-то. То ли по его набору ценностей, то ли потому, что мне близка его жизненная позиция.
1: Есть, кстати, парадокс тоже. 80% психологов страдают депрессией.
2: Ну, конечно, 80%. Да, они себя лечат.
1: И это получается... противоречие. Ты слушаешь человека, у которого самого не получилось.
2: С другой стороны, он уже прошел большой путь борьбы, и ты идешь просто по его стопам и экономишь много времени.
1: У него шрамы похожи на твои раны.
2: Да, и он тебе говорит, делай так, не работает. И он... Это нормально, кстати, то, что человека заботит какая-то его жизненная ситуация. Не всегда, кстати, на нем отраженная. Там у тебя может быть... что-то было с родственниками, тебя это травмировало, начал заниматься этой темой и стал очень успешным. Нормально так это как бы.
1: Ну вот у меня вот убеждение такое, что свобода воли наша выражается в том, на что мы фокусируемся. Это вот образ управления моей жизнью происходит через управление моим фокусом внимания. И информационный поток, который попадает в меня, это нас... Я так оберегаю свой мозг от всего лишнего. И мне кажется, вот это вызов нашего поколения, вот в этом... Сейчас еще искусственный интеллект, роботы начали писать столько. Вот с этим вообще непонятно, что делать. Вот вообще непонятно.
2: Ты по себе судишь. А у тебя есть такие черты, которые всем остальным не присущи, типа вот это, у тебя сумасшедшая воля, например. Я тебя, может быть, плохо знаю лично, но все, что я знаю про тебя, ты это, свой уровень воли на других-то не экстраполируй. Ну, у тебя большая воля. Ты можешь сказать, я не буду читать про курс рубля.
1: Это самоконтроль и...
2: Ты что, думаешь, все так
1: управление можно? Своим поведением — это ключевое. Мне кажется, вот это и есть ум. Если ты умный, но ты не умеешь управлять своим поведением, к сожалению, у тебя все плохо будет в жизни.
2: Опять, это не ум. Воля. Воля — важная штука. Волевые люди действительно могут достигать огромных результатов, потому что они могут себя заставить, они могут сфокусироваться, они могут... Потому что такой хороший фокус. Хороший фокус — это отказ от чего-то. Да. И сказать, я не буду это делать, да, потому что я делаю то. Я не буду это читать, потому что мне это воля.
1: Потому что ты понимаешь, что вот, вот эта штука работает так, она будет дофаминовая вот эта ловушка. Я знаю, что она так работает, я знаю, куда она меня затянет, поэтому я туда не
2: ты
1: хожу.
2: Ты знаешь, что я тебя привожу в качестве примера человека всем сумасшедшей волей?
1: Спасибо.
2: Не знаешь?
1: Спасибо, да.
2: Я всем рассказываю, что когда мы познакомились, ты по-русски-то говорил не идеально.
1: Да.
2: И вообще не писал даже по-русски, я помню, не читал по-русски. А потом ты стал одним из лучших спикеров русскоговорящих.
1: Да, это странно очень.
2: У тебя воля, а потом ты приходишь и говоришь, а что они такие все безвольные-то? Надо не читать. Ну ты попробуй не читать про курс рубля.
1: Нет, я говорю про то, чтобы выбирать информационные источники супер внимательно, исходя из того, какие цели ты хочешь достигнуть. Ни YouTube, никто не заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Только ты заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Информационный поток на это сверх влияет. И мейнстрим поток, к сожалению, тебя сводит с пути верного.
2: Это 100%. Более того, этот мейнстрим поток такой, потому что, ну, знаешь, это еда стремится быть... unhealthy, то есть неполезный, потому что она вкусная. Сахар и жир — это вкусно. И любая информация, которую мы хотим потреблять, по умолчанию вредная, ну, потому что мы так устроены. Мы любим трэш, мы любим скандалы. Мы люди.
1: Кровь.
2: Да, вот жир и сахар. Мы его будем жрать, потому что мы так устроены. Так устроен наш мозг. И для того, чтобы сказать себе, а я не буду потреблять жир и сахар, а я не буду потреблять тот трэш-контент, оградить себя от токсичного, вредного контента требует сумасшедшего усилия воли, недоступного для большинства людей. 100%.
1: Окей, ты запустил YouTube-канал.
2: Я делаю ужасные, вредные контенты.
1: У тебя хорошо получается отвечать на вопрос.
2: Меня уговорили все-таки попробовать. Вот пробуем, посмотрим, насколько это все далеко зайдет.
1: Твой формат — это такой советы.
2: Да, я...
1: Хотя говорят,
2: отвечать на вопросы.
1: Советы... хуже всего, не давать советы. Слишком все.
2: не надо это переоценивать. Я не сертифицированный психотерапевт и не... К этому надо относиться как к развлекательному контенту. Вот я воспринимаю свое творчество как что-то... Может быть, это звучит прецизионно, и надо быть скромнее, но это что-то вот такое, с юморком, но при этом с небольшой доликой, толикой пользы. Потому что еще одна интересная мысль, что сам по себе контент и знания не имеют ценности.
1: Да.
2: Ценность имеет только усвоенное знание и контент. И когда люди часто ругают всяких мотивационных спикеров или публичных лидеров, они говорят, ну там ничего нового, там ничего интересного. А они что хотели? Лекцию по квантовой физике? Если спикер говорит простые вещи, но зритель их воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да? Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, одно ухо влетело, другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
1: Да,
2: я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые инсайты по устройству вселенной.
1: Да ладно, фильм — это Форест Гамп, это лекция.
2: Вот, видишь? Хотя это развлекательный же контент.
1: Конечно.
2: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
1: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
2: Я надеюсь, я их еще не сказал.
1: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
2: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина. Он, есть сотни Миши Токовининых. И вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра... Вот тот умер. Появился какой-то новый. И они часто очень разные люди. И мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней. Это разные люди. Они разные. У них разный опыт. Они совершали разные ошибки, да. И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, Господи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханинцы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: притчи народов мира.
1: Один легкомысленный ручей запамятовал, что своими водами он обязан дождю. После сильного ливня он так непомерно раздулся, что, утратив скромность, вознамерился стать полноводной рекой. Чтобы расширить русло, разбушевавшийся не на шутку ручей принялся подтачивать берег, размывая землю и обрушивая камни. Но вот ветер разогнал тучи, и снова выглянуло яркое солнце. Сам того не ведая, строптивый ручей оказался пленником сооруженной им запруды. Дабы не превратиться в грязную лужу и не высохнуть на солнцепеке, ему пришлось немало попотеть, плутая среди разбросанных камней, прежде чем он смог спуститься в долину и отдать свои воды их законной хозяйке — реке.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте и добро пожаловать. Однажды, несколько лет назад, я летел в самолете и сидел в первом ряду прямо у прохода. Позади меня у окна сидел мужчина, так что мы находились рядом друг с другом. Мы познакомились в самолете, и тот мужчина в конце знакомства протянул руку, похлопал меня по плечу и сказал: «Я думаю, вы можете мне помочь». Он рассказал, что занимается профессионально гольфом. Еще он сказал: «Я обожаю фильм «Секрет». Все это было не случайно. По-моему, он направлялся в FedEx в Нью-Йорк. Через день или около того он улетал обратно. Но мы в самолете обменялись номерами телефонов, и позже он позвонил мне. Я сказал: «Послушай, я в Торонто, ты в Нью-Йорке. Садись в самолет, приезжай ко мне на пару дней». И он приехал. Мы много общались и стали друзьями. Однажды я отправился вместе с ним в турне, и я был на одном из турниров по гольфу, в котором он участвовал. И как-то вечером мы сидели в номере мотеля. И он сказал: «Боб, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшим игроком в гольф?» Я взял ручку, подошел к стене и нарисовал маленькую черную точку. «Я хочу, чтобы ты сфокусировал свое внимание на этой черной точке. Сконцентрируй все свое сознательное внимание на этой черной точке». Еще я добавил: «В ту секунду, как только твои мысли начнут блуждать, соберись и вернись обратно в точку. Когда ты научишься концентрироваться на этой точке, на минуту, на две минуты, твои умственные способности разовьются в большей степени, чем у большинства из тех, кого ты знаешь. Это твоя воля. Воля — одна из наших высших способностей. Мы обладаем осознанностью, памятью, интуицией, разумом, и помимо этого у нас есть воля. Воля для ума — это почти то же самое, что слух или зрение для тела. Все действительно великие игроки в гольф обладают высоко развитой волей. Они невероятно развили свою способность концентрироваться. Не хотите ставить точку на стене? Можете попробовать зажечь свечу и поставить ее напротив своего любимого кресла, а затем сосредоточенно думайте только о пламени. Каждый раз, когда ваш разум уходит в сторону, верните его обратно и сфокусируйтесь на пламени. Когда вы научитесь фокусироваться на чем-то одном, вы сможете фокусироваться на чем угодно, потому что это развивает ваши умственные способности. Сейчас обычный человек может сосредоточиться на чем-то только на одну, две или три секунды, а затем он отвлекается. Раздается шум, свет, где-то что-то вспыхивает, кто-то что-то говорит, и вот так их разум сбивается с пути. Люди, которые добились выдающихся результатов, научились концентрироваться на том, что делают. Все успешные бизнесмены сосредоточены. А вы хотели бы делать что-то лучше? Тогда научитесь фокусироваться на чем-то одном, исключая все внешние отвлекающие факторы. Это сила, которая входит в наше сознание, а затем мы посылаем ее обратно во Вселенную, как лазер, сфокусированный на чем-то одном. И вы увидите улучшение вашей жизни. Так работает наш разум.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Недавно я наткнулся на занимательное интервью Стива Джобса, в котором он рассказывал о достоинствах нового гаджета Apple. Однако, когда речь зашла о том, как его дети используют новинку, он сказал удивительную вещь. Мы не разрешаем нашим детям пользоваться современными технологиями, так что они даже не держали iPad в руках. Сперва меня это поразило, почему он запрещает близким пользоваться своими чудесными изобретениями. Но оказалось, что Стив Джобс такой не один. Например, у детей Билла Гейтса есть всего пара часов на использование благ современного мира, а до 14 лет отец вообще не разрешал им прикасаться к гаджетам. И чем дальше я копал, тем больше поражался. Многие лидеры техноиндустрии жестко ограничивают себя и своих детей от новинок Силиконовой долины. Встает логичный вопрос. Что они такого знают, чего не знаем мы? Что ж, в 2014 году ученые обнаружили, что частое использование современных технологий приводит к уменьшению плотности серого вещества в мозге. Это, согласно уже другим исследователям, значительно ухудшает память и способность к обучению. Но это только вершина айсберга. Еще частое использование смартфона приводит к дисбалансу целого ряда нейромедиаторов в мозге, в частности гамма-аминомасляной кислоты, что делает вас апатичным, раздражительным и предрасположенным к психозу. Возможно, вы скажете, что все это мелочи, подумаешь, какие-то нейромедиаторы. К сожалению, нет, не мелочи. Это буквально вопрос жизни и смерти. Масштабное исследование 2017 года, проведенное на 500 000 американских подростков, выяснило, что дети, проводящие наибольшее количество времени в экране, имеют значительно больший риск суицида. Особенно это относится к молодым девушкам. Добавьте еще к этому, что зависимость от смартфонов – это уже практически доказанный факт, и примерная картина будет ясна. Наше тело не знает, как реагировать на современные технологии. Мы радикально изменяем взаимодействие с людьми и окружающим миром. 100 лет назад у нас даже не было электричества, а теперь половина из нас не может заснуть без смартфона. Мы на себе проводим очень сомнительный эксперимент, результаты которого, возможно, вскроются только через пару поколений. И, по-моему, очень безответственно в такой ситуации игнорировать ученых, которые уже сейчас заявляют, что простое наличие у вас смартфона значительно снижает ваши познавательные способности, при этом повышая риск депрессии. В свете всего вышеизложенного, неудивительно, почему основатель Facebook Шон Паркер в одном из интервью сказал: «Один только Бог знает, что социальные сети делают с мозгами детей». Но поймите правильно, я вовсе не призываю вас выбросить свой смартфон и отовсюду удалиться. Однако стоит знать меру. Например, у меня есть четкие правила. Во-первых, 2 часа социальных сетей в день, при том, что это по сути моя работа. Во-вторых, онлайн для меня существует только в моей комнате. Кухня, туалет и спальня служат по назначению. Интернету и современным технологиям там не место. Это правило очень легко осуществить, достаточно просто избавиться от смартфона. В-третьих, у меня всегда есть четкий план, что я делаю за компьютером и в онлайне. У моего мозга нет выбора, я все делаю по расписанию. Последние 20 лет заботливые корпорации только и думают, что о нашем удобстве. Вот только забывают сказать, чем для нас оборачивается их забота. В условиях такой агрессивной опеки только мы отвечаем за наше будущее. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. 2,5 миллиарда рублей получит Дагестан за 3 года для защиты и восстановления водных объектов от паводков. Об этом стало известно в ходе встречи председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым. Проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предварительно предусмотрено порядка 2,5 миллиардов рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт стратегически важной Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища, а также мероприятия по восстановлению пропускной способности русел рек Дагестана. В нашей республике при контроле импортной плодоовощной продукции выявлены партии зараженных персиков, слив и салата. Проверку провело региональное управление Россельхознадзора. Я напомню, что за первые 2 недели на складе временного хранения «Виадук» специалисты проконтролировали ввоз 1000 единиц автотранспорта. Общий вес поступившего груза составил почти 100 тысяч тонн. Но и театр в Дербенте официально получил имя Муслима Магомаева. Азербайджанскому государственному музыкально-драматическому театру в Дербенте присвоено имя всемирно известного артиста Муслима Магомаева. Соответствующий указ уже подписал Федор Щукин. Но и Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы с Россией. Об этом сообщили в финском МИДе. Общая протяженность границы двух стран составляет, я напомню, что 1300 километров. Ограждение протянулось примерно на 200 километров и установлено не сплошной линией, а в основном рядом с пограничными переходами и на участках, где финские власти считают риск незаконного пересечения наиболее высоким. С 15 сентября в России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. Решение закреплено в документе Кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС. Теперь статистику будут собирать напрямую из государственных цифровых систем. Это должно заметно снизить бумажную нагрузку на образовательные учреждения. Ну и ругать ребенка за 2 или 3 не стоит. Сначала родителям нужно выяснить причину плохого результата. Школьник мог не понять тему, переволноваться или не справиться с нагрузкой, или действительно отказаться от подготовки. Об этом, кстати, газете.ру рассказал замдиректор по воспитательной работе колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк. Кстати, по ее словам, строгий разговор, допустим, если школьник систематически не готовился, прогуливал занятия, нарушил договоренность, списывал или обманывал родителей, нужен. Однако обсуждать следует конкретный поступок, а не личные качества ребенка. Об этом предупредила педагог. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главная тема их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращения и приветствия в Греции традиционны. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси. И сегодня я хотел бы рассказать вам 10 способов увеличения прибыли в вашем бизнесе. Посвятите себя служению своим клиентам, и ваши продажи будут расти сами собой. Общее правило для любого прибыльного бизнеса в том, что на увеличение прибыли нельзя повлиять напрямую, только косвенно. Недостаточно просто заявить, что вы хотите увеличить прибыль. Нужно иметь конкретный план действий. Для увеличения доходов можно благоприятно повлиять на несколько составляющих, благодаря которым в итоге и вырастет прибыльность. Когда вы улучшите эти 10 переменных вашего бизнеса, вы увеличите прибыль и повысите финансовые показатели. Если вы внедрите хотя бы одну из этих идей, даже тогда вы увеличите свою прибыль. Первое, что можно сделать для увеличения прибыли, это улучшить лидогенерацию. Лидогенерация — это процесс по привлечению заинтересованных клиентов. Предположим, 5 из 10 потенциальных клиентов у вас что-то покупают. Тогда, если вы сможете увеличить количество потенциальных клиентов с 10 до 15, вы увеличите свою прибыль на 50%. Вот это да! Второй показатель — это конверсия в продажи. Это процесс превращения заинтересованных клиентов в реальных покупателей. И это показатель эффективности ваших продаж. Если у вас была конверсия 1 покупатель из 10, а вы можете сделать 2 из 10, то вы удвоите объемы продаж и удвоите свою прибыль. Улучшение качества продаж и способности превращать потенциальных клиентов в покупателей — это одна из самых важных задач, которой вам нужно заниматься. И ничто не заменит постоянного обучения продажам как вас лично, так и каждого сотрудника, который общается с клиентами по телефону или как-то еще. Изучите каждый шаг вашего процесса продаж и поищите способы, как можно его немного улучшить. Даже небольшое улучшение на каждом шаге может привести к огромному улучшению общих результатов в продажах. Третье. Увеличьте количество сделок. Имеется в виду количество отдельных продаж каждому пришедшему к вам покупателю. Если частота покупок вырастает на 10%, то ваши объемы продаж и прибыль вырастает на столько же. Подумайте, что можно сделать, чтобы ваши клиенты покупали у вас больше и чаще. Четвертое. Увеличьте размеры ваших сделок. Чем больше размер сделки, тем больше прибыль. Постоянно ищите способы допродажи каждому покупателю и предлагайте им больше дополнительных товаров и услуг. Пятое. Вы можете увеличить маржинальность сделок. Маржинальность — это воловая прибыль, которую вы получаете от каждой отдельной сделки. Постоянно ищите способы повышения цены или снижения себестоимости без потери качества, и вы сможете увеличить прибыль от каждой сделки. Каждый доллар, на который вы повышаете цену при тех же затратах, автоматически добавляется к прибыли. Каждый доллар, на который вы понижаете затраты при тех же продажах, также автоматически оказывается в колонке чистой прибыли. Шестое. Вы сможете снизить затраты на привлечение клиентов. Нужно постоянно искать нестандартные способы рекламы и продвижения, чтобы уменьшить стоимость каждого нового клиента. Это может существенно повлиять и увеличить прибыль от вашего бизнеса.

0: И седьмое. Вы можете увеличить вашу прибыль, привлекая новых клиентов за счет рекомендаций от существующих. Разработка одного или нескольких способов рекомендаций для вашего бизнеса может оказать огромное влияние на ваши продажи и на ваш бизнес, и принесет вам больше денег. Восьмое. Откажитесь от высокозатратных услуг, которые больше не нужны. Многие компании по инерции предлагают своим клиентам услуги, от которых можно отказаться без снижения уровня удовлетворенности клиентов. Задумайтесь о мелких услугах, которые вы предлагаете клиентам. Есть ли что-то, что можно было бы сократить или вовсе отказаться, не разочаровав при этом клиента? Девятое. Снизить точку безубыточности. Это объем продаж, который вам нужно сделать каждый месяц, чтобы окупить затраты и начать работать в плюс. Точка безубыточности используется для оценки эффективности рекламы или других затрат, направленных на увеличение продаж. Все ваши расходы на увеличение прибыли рассматривайте как инвестицию, которая должна не только окупиться, но и принести прибыль. И, наконец, можно повысить цены. Сегодня бизнес и продажи прогрессируют быстрее, чем когда-либо раньше. С каждым днем конкурировать становится все сложнее и сложнее. И иногда кажется, что выиграть в этой войне практически невозможно. Но успех в бизнесе часто сводится к одному условию — какую ценность вы представляете для ваших клиентов.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Сын давно не навещал родителей. Жил он в большом городе, был богатым купцом и владел огромным магазином. Каждый месяц присылал родителям деньги, а по праздникам – подарки. Конечно, мать с отцом скучали по сыну и часто звали его в гости. Но в будни тот был занят в магазине, а в праздники пировал с друзьями, такими же знатными купцами. Все было хорошо, пока воры не подожгли его магазин. Воров поймали и посадили в тюрьму, но купцу от этого легче не стало. Его магазин и склады с товарами сгорели дотла. Пошел купец к банкиру, чтобы занять деньги на строительство нового магазина. А тот говорит: «Я не даю деньги в долг беднякам. Не хочу, чтобы их сажали в тюрьму за неуплату долга». Отказали купцу в помощи и все его друзья. В этот момент он получил письмо от отца. «Сынок, слышали мы о твоем несчастье. Скорее приезжай. Из высокого дерева листья падают к корням». Ничего не понял купец, но все-таки решил съездить навестить родителей, которых не видел уже много лет. Грустный вошел он в родительский дом. Мать захлопотала, не знала, куда усадить сыночка, чем накормить. А отец принес сумку, полную денег, и сказал: «Сынок, здесь деньги, которые ты нам присылал, да еще и мои сбережения. Не беспокойся, мы сами себя можем прокормить. Главное, не забывай, что мы твои корни, и чаще к нам возвращайся».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00. Публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Сегодня у меня в подкасте человек, которого я очень сильно уважаю, наблюдаю. И мне сегодня просто очень интересно, очень много вопросов, самому охота реально пообщаться. Это Олег Торбасов, предприниматель, основатель агентства недвижимости White Wheel.
2: Все верно.
1: Да. Олег, немножко контекста о себе, чтобы познакомиться с аудиторией, чтобы был коннект.
2: Мой основной бизнес – агентство недвижимости. Мы продаем дорогие квартиры в лучших городах мира. Пока что Москва. У нас там большая часть бизнеса, и в Москве мы работаем уже 8-й год. У меня еще есть офис в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Майами. Вот такая пятерка городов, где я веду дела и где я помогаю людям покупать классные квартиры. Да. Сейчас над проектом White Wheel работает 550 человек во всех этих городах. Ну, большая часть, понятно, в Москве. За прошлый год мы продали на 160 миллиардов рублей, если говорить в рублях. Но те, кто в долларах привык мыслить, а это 1 700 000 000 долларов объем сделок за прошлый год. Это не наша выручка, это объем, ну, market power, да, типа, как мы смогли вместе с застройщиками наторговать. Я открыл компанию в Питере по кредитованию. Ипотечный брокер. Я в этом ничего не понимал, но смог найти партнера, которому продал себя в качестве напарника по бизнесу, занял денег, чтобы открыть офис, и мы запустились. Я тоже про это все в деталях описываю в первой книге. Мы поработали вместе несколько лет, развили компанию до 48 филиалов, потом у нас начались искры в партнерстве, и я эту компанию продал вместе с моим напарником, с Ваней.
1: А что именно произошло? Тоже есть вкратце.
2: Мы не договорились о том, кто за что отвечает, кто что делает, потому что не понимали, какие у компании бывают функции, что она вообще может делать. И я выполнял, как мне казалось, львиную долю работы, а деньги мы делили 50 на 50, и у меня копилось чувство несправедливости, потому что я тогда не умел договариваться. Сейчас я понимаю, что в жизни есть правила, ты получаешь то, о чем можешь договориться. И сейчас я более детально понимаю, какие нужно обсуждать вещи при партнерстве, какие ожидания правильно строить без розовых очков. А тогда у меня были розовые очки, это мой первый серьезный бизнес. Мы как-то быстро познакомились, быстро начали работать, и поэтому очень многие области были без деталей. А потом, когда реальность начала проявляться, мы искрили, у меня было недовольство растущее, я сказал, давай расходиться, развод. И мы продали компанию.
1: Вот можно здесь вот немножко приостановимся, мы успеем дальше продолжить. Мне просто, я как говорил, методологически очень хочется понять. Вот давай немножко вот на основные принципы посмотрим именно партнерство. Какие они сейчас у тебя? Можешь вот как-то их вот озаглавить, да, допустим? Что самое главное? Первое, это, как я понял, договоренности.
2: Ну да, партнерство — это же союз между мужчиной и женщиной, например, брак, да, или отношения. Это тоже некий союз, тоже партнерство. И, ну, если мы говорим про бизнес-партнерство, то, конечно, люди с разными компетенциями или с разными ресурсами встречаются, чтобы синергично друг друга усиливать. Если у партнеров одинаковые компетенции или одинаковые ресурсы, то обычно это просто 1 плюс 1 равно 2, то есть синергии не происходит, и каждый может сам по себе двигаться. У меня, честно скажу, не получается партнериться. У меня сейчас только один бизнес в партнерстве с напарником. Это компьютерный клуб. Я в Дубае открыл. Вот здесь прям за моей спиной он находится, на GBR. Не сказать, что я прям в очередной раз оказался в каких-то ситуациях, что партнерство — это классно, и я в восторге. То есть опять есть по-прежнему вот эти все какие-то сложности. Поэтому у меня не получается партнериться. Хотя уже сильно меньше боли, чем было раньше.
1: Какие основные принципы у тебя вот именно в партнерстве? Вот исходя из того,
2: ну, чем более детально ты проговоришь детали, чем больше у тебя опыта, способность предвидеть будущее, это такой навык, который приходит с опытом. То есть чем дольше ты занимаешься бизнесом, тем больше ты понимаешь, какие вещи могут произойти до того, как они случились. И тем больше ты можешь предсказать. Это как с вождением автомобиля. То есть если ты просто прочитаешь правила дорожного движения и просто будешь их придерживаться, там точно не прописаны все ситуации. Например, что у тебя затопило дорогу, ты должен выехать и ехать по встречке, и ты должен, ну, как бы, иногда отходить от правил для того, чтобы продолжать движение, а не просто тупо упираться в соседнюю машину. Я вот недавно, пережив ливень в Дубае, ехал по дороге, и перед светофором стоит машина. И я просто за ней стою, и стою, и стою, и стою, ну, что-то слушаю музыку, потом я понимаю, что в этой машине нет водителя. Но я должен догадаться, что если машина не движется, я должен ее объехать, несмотря на то, что правила этого не разрешают.
1: И так и в партнерстве.
2: И в партнерстве тоже. Чем больше ты можешь предвидеть, чем больше ситуаций ты знаешь и переживал, тем меньше будет разочарований, боли, страданий и, соответственно, искр разводов. Есть люди, которые более склонны к партнерству, разделению ответственности. Есть люди, которые, наоборот, как я, больше готовы на себя брать, чтобы больше быть причиной над тем, что происходит. Поэтому здесь нет какой-то единой формулы. Кому-то лучше с партнером, кому-то лучше одному.
1: Ну, так, сделаем такое резюме, вывод, что если вы заходите в какое-то партнерство, вот вам практика, просто выпишите заранее ваши договоренности, обсудите общую картину мира, обсудите, кто за что отвечает. Вот на опыте Олега и, ну, такого печального опыта, поэтому обязательно...
2: Ну да, но это сложно в плане того, что если ты что-то никогда не делал, то есть для тебя это первое партнерство, то ты не можешь знать, особенно если первый бизнес, ты не можешь знать набор и комбинацию вот этих событий, которые неплохо было бы объяснить. Ну, например, у меня один из проектов, я выкупаю квартиру и делаю там ремонт, апгрейд, и продаю дороже, уже с новой мебелью, с новым интерьером. И когда я делал первую квартиру, я даже не понимал, сколько деталей мне предстоит. Если бы я сел и начал их прописывать, то это было бы ментальной ловушкой, потому что я бы потратил кучу времени на то, что я не знаю. Иногда все-таки можно впутаться во что-то, наступить на 10 граблей, чтобы потом их не встречать в будущем. Поэтому я первую квартиру начал делать интуитивно, вторая, третья, четвертая, а сейчас у нас они уже на автомате делаются, уже все поставщики найдены, уже все регламенты написаны, и количество ошибок все меньше и меньше.
1: Давай теперь возвращаться к твоему пути. Вот вы открыли компанию, вот у вас пошли искры, вы расходитесь. И что тут происходит дальше?
2: Я решил заниматься недвижимостью. Переехал в Москву и открыл агентство. Познакомившись совершенно случайно на одной из бизнес-конференций с парнем, с Федей, который стал моим партнером. Я выступал. После выступления ко мне всегда подходит куча людей. Мой бизнес-ассистент стоял рядом, и когда мы ехали, он говорит: вот к тебе парень, Федя, подходил. Он очень силен в трафике. Он выступал и рассказывал, как он много делает лидов на свои сферы. Давай с ним пообщаемся. Я говорю: классно, давай ему напишем, пригласим на ужин. Мы так и сделали. Вечером мы уже ужинали, и через неделю уже запустили свое агентство. То есть это был очень такой быстрый старт, и он был такой легкий на подъем. Феде было 20 лет, я был чуть старше, и мы в итоге стартовали. Через 3 месяца я выкупил его долю и стал сам работать дальше, а он занялся своими делами.
1: Супер. Ну там гармонично, да, все? То есть без искр, без ничего?
2: Мы до сих пор дружим, общаемся, вместе тусуемся, просто разошлись дороги. Он стал программистом, разработчиком топ-уровня. Сейчас работает на большие корпорации. Я стал предпринимателем.
1: Это был старт White Wheel, правильно?
2: Да.
1: Супер. Как вот дальше произошел вот этот момент? Именно что стало поворотным моментом масштабирования уже вот в мир?
2: Мы медленно росли. Ну, медленно по рамкам моим. Мы каждый год прирастали в 2 раза. То есть для большинства бизнесов это очень круто. Но поскольку мы росли на свои и делали кучу ошибок, кучу гипотез тестировали, то, наверное, если бы мы были IT-компанией, такой результат многих бы не устроил. Там нужна была клюшка. А это такой быстрый рост в разы, да. А мы просто росли спокойно. Каждый год, удваивая объем сделок, соответственно, объем комиссионного вознаграждения и чистую прибыль в 2 раза. Эффект низкой базы, конечно, позволяет, когда ты только начинаешь, вот у тебя миллион, а потом у тебя 10 миллионов через год, да, ты можешь в 10 раз вырасти за первый, второй, третий год. Но сейчас нам уже почти 8, и это значит, что нам все сложнее удваиваться, и вот последний год мы приросли всего на там, 50%. А на этот год я заложил рост уже 30%. Потому что я понимаю, что мне не хочется надрыва. Ну, то есть удваиваться любой ценой — это точно не очень классная механика.
1: Вот даже ты зашел когда сюда в комнату, я такой, ну, как бы считал тебя как такого очень спокойного человека, и это отражается в твоем бизнесе, как ты говоришь, плавный, стабильный рост. А вот, ну, сейчас... Вот...
2: Это все ромашковый чай.
1: Да, ну смотри, но есть же такая сейчас романтизация, особенно в соцсетях, когда мы следим за историями, где ребята вот с нуля, а потом бах, и они уже тут, очень быстрый рост. А что ты думаешь насчет этого, и почему преимущество есть вот у твоего, так скажем, видения, да? То есть почему ты считаешь, что это лучше, медленно и постепенно?
2: Это просто разные стратегии, знаешь, есть в лесу, вот на одной опушке там может жить... Ёж, уж и стриж. И у них разные стратегии жизни, да. У ежа своя, он там яблочко нашел, идет, если опасность, свернулся в клубок. У стрижа своя, он там летает где-то в облаках. А у ужа своя, он там под камнями, в тени. Они очень вроде бы похожи и живут рядом, но разные у них цели, задачи, стратегии. Мне нравится такой... нативный, органичный, спокойный рост, без надрыва, в легкости. Есть ребята, которые любят hard mode, то есть они хотят в пене, значит, в поту, в крови каких-то прорывных результатов, чтобы зафиксироваться быстро и потом, значит, валяться на пляже, хотя на самом деле так не работает. Поэтому, если мы возьмем рождение ребенка, у нас есть цикл 9 месяцев. Все хотят, чтобы у них ребенок не получился за 5 месяцев или за 4, потому что он не совсем качественный. Он там за 9 месяцев получается. Вот мне кажется, что если я спокойно, фундаментально строю компанию, то она получается более качественной, более монолитной, такой фундаментальной, чем наскоро, наспех построенный бизнес.
1: То есть, по сути, такой некий накопленный потенциал, фундаментальность, блин, это очень круто. Я просто в своей жизни тоже у меня есть такая фикс-идея, что надо как-то вот быстро, нужно прям вот это все взорвать, все это сделать, и через такой некий прорыв, надрыв, и в этот момент же, по сути, еще очень сильно изнашивается и психика, и физическое тело. Вот давай так, вот если говорить про твою работу, ну, на данный момент уже сейчас, как она выглядит? То есть ты принимаешь ключевые какие-то решения, ты каждый день работаешь, по сколько часов? Какой у тебя режим?
2: Ну вот я примерно год потратил на то, чтобы переложить свои ожидания от бизнеса на бумагу. Это называется идеальной картиной. Ведь чтобы люди в твоей команде знали, что тебе нравится, а что не нравится, тебе неплохо было бы им про это рассказать. Логично, да? Если компания полностью работает так, как ты хотел, то по большому счету тебе и не нужно там активно махать шашкой или тратить много времени, если ожидания и реальность совпадают. Но для того, чтобы они совпадали и были как можно ближе, хотелось бы, чтобы люди, все, кто приходит в компанию, могли быстро почитать твои ожидания от этого бизнеса, что ты считаешь хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, и могли делать, как ты и придумал. И тогда компания не требует много твоего времени. Логично? Поэтому я описывал примерно год свои хотелки от того, как я хотел бы, чтобы работали мои сотрудники. И сейчас любой новый сотрудник попадает в академию, проходит обучение примерно 2 недели и знает все, что я за эти 8 лет сформулировал.
1: У меня отсюда 2 вопроса сразу. Первое. Вот эта вот идеальная картина, это что? Это бумажка какая-то, или это целая там книга, или это какой-то, не знаю, видеоуроки для сотрудников? Какая форма у этого?
2: Это курс обучающий, состоящий из нескольких блоков. Блок по стандартам работы. Как общаться с клиентами, как выглядеть, как брать клиентов, как вести CRM-систему. Ну, технический блок, стандарты. Есть блок обучения продукту, то есть что мы продаем, какие жилые комплексы, чем они отличаются. Ну, такой набор hard skills. По большому счету это все. То есть если человек знает стандарты и знает продукт, у него есть способность это давать, предоставлять именно в том качестве, в котором я ожидаю.
1: И вот сотрудник, который смотрит вот эти вот уроки, он потом какие-то экзамены, да, сдает, видимо, на...
2: Он сдает аттестацию, Ну просто, видишь, если он просто прочитает, этого недостаточно для того, чтобы человек применял. Ну, это как прочитать рецепт вишневого пирога.
1: Угу.
2: То есть это не значит, что ты способен приготовить вишневый пирог. Поэтому нужно сделать несколько вишневых пирогов, понять, как неправильно, потренироваться. У кого-то сразу получается вкусный пирог, как в рецепте. У кто-то там какие-то искажения вносит или что-то не так понимает, и за второй, третий заход у них уже получается вишневый пирог, как в рецепте.
1: Супер. Про цели. То есть какая цель у компании? Вот на данный момент то, что описано в этой идеальной картине.
2: Ну смотри, есть два объекта в управлении. Это миссия и цель. Да? Они отличаются чем? Цель — это материально выраженное цифровое воплощение твоих замыслов и планов. Ну, например, у нас цель в этом году — продать недвижимости на 200 миллиардов рублей. Находясь в поиске новых рынков, например, мы, может быть, откроемся в Нью-Йорке, может быть, не откроемся, будем смотреть. То есть вот такие цели у нас стоят, прирасти в товарообороте, продолжая продавать недвижимость. Да, не открывая рестораны, не продавая автомобили, а продолжая продавать недвижимость. Соответственно, миссия у нас, у компании, сделать так, чтобы успешные люди счастливо жили в достойных домах в лучших городах мира. То есть мы продаем недвижимость, и поэтому миссия своими действиями каждый день мы находим успешных состоявшихся людей. То есть мы не работаем в эконом-сегменте, например. Там много денег, там больше сделок, чем в делюксе. Но мы не идем в этот сегмент, потому что мы работаем для очень небольшой категории населения, кто понимает, как устроена эта жизнь чуть лучше остальных и способен генерить больше ресурсов, чем среднестатистический человек в сотни и в тысячи раз. И мне нравится вот с этими людьми работать. Мне с ними интересно проводить время, мне с ними есть о чем поговорить. И это не то, что я такой, знаешь, высокомерный и говорю, вот у вас нет денег, идите нафиг. Нет, для этих людей тоже куча компаний работает, там конкуренция даже в разы больше,
1: чем... Просто выбор личный такой.
2: Ну да, например, нельзя же Бернара Арно упрекнуть, что он производит Луи Виттон, Мэтт Шандон, значит, Тиффани украшения там и очень дорогие предметы, при этом являясь самым богатым человеком в мире. И сказать, почему ты не делаешь китайский ширпотреб, там не заваливаешь им полки. Ну, то есть у него свое видение. Вот у меня примерно такое же видение. Так же, как завод Lamborghini или бренд Lamborghini не имеет affordable cars, типа какого-то
1: сегмент.
2: Доступной машины для среднего класса за 1 000 000 рублей. Но вот они не делают такие машины. Если в салон Bentley приходит человек и говорит, у меня есть 3 миллиона рублей, какую Бентли я могу купить? Они говорят, никакую Бентли вы не можете купить вообще. Ну, в общем, поэтому есть бренд Swatch, который делает часы за 10 тысяч рублей, есть бренд, не знаю, Casio, который делает часы за 1000 рублей, а есть бренд Rolex, который делает часы там за 10 миллионов рублей. И нельзя сказать, что все типа какие-то разные, странные. То есть у каждого своя стратегия. Вот у нас стратегия примерно как я описал. А миссию я назвал уже, что мы работаем с успешными состоявшимися людьми и делаем так, чтобы они достойные дома в лучших городах мира покупали через нас.
1: Ты важный момент сказал. Мы не делаем там заведения, не продаем машины. И при этом привел пример Бернара Арно, да, у которого ну, просто огромное количество, да, брендов. И у тебя ну, явно фокус, тотальный фокус. Почему именно
2: он
1: фокус?
2: Продает одним и тем же людям. Ты понимаешь, что его клиент, он покупает украшения Tiffany, он же идет в Louis Vuitton и покупает себе чемодан, этот же клиент покупает Мэтт Шандон на день рождения, и по большому счету он для одного и того же клиента просто удовлетворяет больше потребностей. по большому счету его клиент является и моим клиентом, потому что он ко мне приходит за недвижимостью, а у него нету, кстати, агентства недвижимости в портфеле. Вот. Поэтому он звонит нам и говорит: Олег, у нас есть клиент, вот он у нас купил 6 чемоданов Louis Vuitton, купил Tiffany на миллион долларов.
1: Это сейчас буквально или это вот так метафора?
2: Это метафора.
1: Все.
2: Ну, да, а вдруг... потому что я его заблокировал, он очень часто звонил.
1: Достал.
2: Да.
1: Да, ну понятно.
2: Я ему говорю: Бернар, хватит.
1: Да. Окей. Ну вот, а вот давай немножко тему фокуса раскроем. Ну то есть, тем не менее, да, хоть ты говоришь, у него есть фокус на одном клиенте, но у тебя в любом случае фокус на одном проекте.
2: У меня так же. Смотри, мы, допустим, в Москве продаем и загородную недвижимость, и городскую. Ее покупают одни и те же люди. Он сначала купил квартиру, потом загородный дом. Мы также продаем ритейл. Да, то есть этот же человек, у которого после покупки дома и квартиры остались свободные деньги, может купить магазин, не знаю, «Азбука вкуса» с готовым арендным потоком, и недвижимость вместе с инфляцией дорожает, плюс еще приносят дивиденды, и в совокупности это комплексный доход от такого актива может опережать ставку по депозитам, и это его устраивает. То есть это достаточно консервативная сфера недвижимости, то есть это точно не там криптовалюты или там даже рынок фондовый, который очень волатильный. Недвижимость инертная, такая консервативная, и люди свои новые капиталы создают на криптовалютах, на волатильных активах, на новых бизнесах, на стартапах, на тем, что они продают доли в компаниях, да, что-то создают, а при этом паркуют деньги весь мир в недвижимости. То есть в недвижимости сложно создать капитал с нуля, если ты не девелопер, а просто покупаешь недвижимость, она будет давать тебе там 6, 7, 10% годовых. Да? То есть это не кратно, надо будет десятки лет, чтобы просто удвоить свой капитал, ты можешь купить какую-нибудь монетку и через неделю удвоить деньги, да, то есть ты новый капитал на недвижимости навряд ли создашь, но весь мир паркует свои капиталы в недвижимости. Это прям закон, недвижимость самый крупный актив в мире, созданный когда-либо человечеством, опережая совокупно стоимость всех компаний, созданных человечеством, вместе с золотом, со всеми криптовалютами. Ну, то есть мы сейчас находимся в активе, который очень много стоит. Ну, это башня, да, представляешь, небоскребы. У нас за спиной стоят еще тысячи, десятки тысяч квадратных метров, которыми кто-то владеет, и там запарковано очень много денег.
1: Ну, наблюдая за тобой в Инстаграме, очень много здравых, классных идей, смыслов. Бизнес-путь, окей, понятно. На каких принципах основана твоя жизнь? Они явно имеются? То есть какие базовые, какие-то, знаешь... жизненные принципы, какие-то, я не знаю, законы личные, на которых ты живешь. Мне кажется, вот это будет очень полезно.
2: Я сформулировал несколько принципов, все не буду раскрывать. Ну, например, один из них я уже назвал, ты получаешь то, о чем может говориться. Да, то есть за счет общения, за счет переговоров ты практически все, что тебе нужно, можешь получить. Для этого нужно понимать, у кого есть то, что тебе нужно, и привести достаточно сильные аргументы, отработать возражения, это уже микродетали, куча разных навыков и так далее, и быть человеком, которому это дадут. Ну, приведу пример. Сейчас в Дубае проходит токен 2049, это большая криптоконференция, крупнейшая в мире, сюда приехало десятки тысяч криптоэнтузиастов и людей из сферы блокчейна и вот этого нового мира криптовалют. И вчера была вечеринка автопати, и туда проданы все билеты. То есть ты приходишь, на сайте sold out, нет мест, и я стою у входа с другом, и мы пытаемся коррумпировать охранника, чтобы он нас пропустил. И он говорит: нет, это невозможно туда попасть. Выходит парень, говорит: о, я тебя знаю, и не помню, как тебя зовут, но я видел твои рилсы в Инстаграме, и мне очень понравилось то, что ты говорил, я спонсор этого мероприятия, вот тебе проходка. Понимаешь? То есть, по большому счету, рядом со мной стояли десятки других людей, которые готовы были отдать большие деньги, но sold out мест нет. То есть ты даже не можешь заплатить. Есть часто вещи, за которые ты не можешь заплатить, даже если у тебя есть деньги. Ты не можешь попасть в определенные круги. Вот как, знаешь, проходит у нас VK Fest, такой типа большой фестиваль ВКонтакте, и там есть VK Lounge, куда нельзя купить билеты. только друзей своих туда зовут, и это особый статус. Если ты в ВК-лаунже тусишь со всеми звездами, то значит, ты чуть-чуть лучше договариваешься с кем-то, понимаешь, с кем нужно общаться и знакомиться. То есть деньги не всегда решают все в этом мире. Косвенно они решают, потому что все-таки, если у тебя есть статус, у тебя больше опций и в меню жизни. Вот такой вот пример, да? Ты получаешь то, о чем можешь договориться.
1: Как практически это в себе развивать? То есть я понял саму идею.
2: Давай я пробегу еще парочку тезисов.
1: Примеров, да.
2: Ну, например, еще один мой жизненный принцип, что счастье — это выбор. То есть мы сами выбираем, быть счастливыми или не быть. Те, кто перекладывает ответственность за свое счастье или несчастье на внешние факторы или на других людей, не до конца понимают, как устроена жизнь. Потому что ты можешь быть счастлив практически в любом наборе обстоятельств, если ты достаточно мощный и осознанный человек. Даже когда ты теряешь, даже когда кто-то уходит из жизни, ты можешь испытывать и благодарность, и счастье, и сохранять нормальный уровень эмоционального тона. Понятно, что если при тебе там сбивают твою любимую собаку, ну, ты не будешь смеяться и хохотать, это будет неадекватным, да? Но ты не должен уходить в депрессию, бросать, значит, все взятые на себя обязательства и говорить, все, жизнь пошла под откос, и, значит, я ставлю крест, все. Ну, то есть это тоже неадекватно. Поэтому счастье — это выбор, одна из суперважных тезисов, и я учусь, значит, чаще выбирать классное настроение, хорошее состояние, чем какое-то вот это ворчание, негодование, обиду, злость.
1: А вот можно такое из реальной жизни, да, вот кейс, допустим, какая-то произошла у тебя ситуация, какая-то проблема, какой-то барьер. Вот как ты в этом случае выбираешь? То есть что происходит? Ты берешь и анализируешь, типа, как я могу сейчас, ну, мыслить и поступать, несколько вариантов рассматриваешь. Или как ты в этот момент поступаешь? Когда именно, давай так, возьмем высокую такую проблему, большой барьер, вот что ты в этот момент делаешь?
2: Всегда можно найти хорошие моменты, и это отдельный навык — искать хорошие моменты.
1: Давай я перефразирую. Вот, ну, допустим, пришел жизненный удар какой-то, да, допустим. Методологически ты как делаешь? Ты садишься, там, не знаю, может быть, берешь бумагу, выписываешь плюсы-минусы. Как это происходит? То есть по-любому же тебя это бьет, да, скорее всего? Ты же что-то чувствуешь в этот момент? Удар какой-то, переживание.
2: Ну, есть финансовая броня.
1: Да.
2: Ты играл в какие-нибудь компьютерные игры, типа RPG-шки?
1: Ну, не особо их любил.
2: Ну, вот, типа, есть такая мировая игра Diablo.
1: Окей, да.
2: Слышал?
1: Да, слышал.
2: Там есть персонаж. У него есть несколько характеристик. Синяя, шарик такой в экране, это мана.
1: Это что значит?
2: Мана? Ну, у магов это энергия, с помощью которой они творят волшебство. А красная — это health. Здоровье. И у этого героя, у него вот есть мана, есть здоровье, и есть разные доспехи, оружие, которое он может на этого героя надеть. Например, сапоги скорости. Например, броня какая-то, да. И когда тебя бьют, у тебя здоровье уменьшается сильно меньше. А есть еще активная броня, когда тебя бьют, она отражает удары, mm-hmm. и люди, которые, ну, и герои, ну, там, злодеи, которые тебя бьют, сами их коцают, в общем. По большому счету, наша жизнь очень похожа на эту компьютерную игру. То есть у нас тоже есть жизненная энергия, да, вот это мана. И у нас есть физическая энергия, это health, да, здоровье, вот этот красный шарик. И у нас есть разные амулеты. Ну, например, Инстаграм на 430 тысяч подписчиков точно является неким кольцом, значит, упрощения жизни, да, которое ты надеваешь, и ты оказываешь перед входом в ночной клуб, вдруг открываешь себе дверь и проходишь этот квест, да,
1: okay.
2: просто за счет того, что тебя узнают. И таких случаев в моей жизни десятки, да, то есть вот Инстаграм раскрученный ты одеваешь, и у тебя получается кольцо всевластия, да, по большому счету. Ты можешь не платить в ресторанах, тебя пускают на какие-то закрытые мероприятия, вечеринки, когда тебя узнают. Да, это социальный капитал. У нас есть финансовая броня. То есть чем больше у тебя денег свободных лежит на счету, тем меньше тебя трогают ошибки и неудачи, происходящие в твоей жизни. Есть, грубо говоря, такой закон СССР, да, Советского Союза. Раньше все стоило, типа, условно, там, 3 копейки. Вот у моих родителей в детстве все стоило, там, мороженое 1 копейку, там, коробок спичек, там, и так далее. И когда у тебя денег становится, ну, допустим, там 10 миллионов рублей, то для тебя, по большому счету, все, что касается там 1000 рублей или там 500 рублей, превращается в несколько копеек. Ты можешь не смотреть на цены в ресторанах, например, вообще. То есть ты заказываешь все, что хочешь, и не смотришь, блин, осьминог стоит 2000 рублей или там 100 долларов. Блин, не закажу его. То есть ты заказываешь то, что хочешь. И, соответственно, когда в жизни происходят неприятности, отвечая на твой вопрос, если у тебя есть финансовая броня, если у тебя полная мана и полное здоровье, то тебя не трогает какой-то подошедший монстр, который начинает тебя бить. Mm-hmm. Понимаешь, ты просто берешь, пух, mm-hmm. кастуешь заклинание, и его не становится просто. И ты продолжаешь дальше. Но если у тебя мана на нуле, здоровья критически мало, у тебя нету каких-то доспехов, то тебя любой удар просто ставит на грань выживания. Ты сейчас закончишь игру, game over, появится большая надпись, и тебе либо надо заново будет проходить, тебя откинет назад, назад на последнее сохранение, а если ты давно сохранялся, то вообще будет очень плохо. И, значит, ты заново начинаешь проходить что-то, что раздражает, бесит, и вот так вот жизнь устроена. Это такая метафора очень с хорошая. Компьютерной игрой.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
0: Время Диалог ФМ. Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил сапожник. Он каждый день трудился в своей мастерской и еле-еле сводил концы с концами. Но вот однажды в мастерскую к сапожнику зашел никому неизвестный человек. Он поговорил с сапожником, купил у него пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы поговорим про одну уникальную компанию, которая называется DNS. Уверен, многие из вас про нее слышали, но не понимают, как эта компания в короткое время стала одним из лидеров всего российского нон-фуд ритейла. И у меня в гостях глава этой компании и совладелец, сооснователь Дмитрий Алексеев. Спасибо тебе огромное, что ты в плотном графике вообще нашел время. Я сразу для нашей аудитории скажу, что это компания из города Владивостока. Такая уникальная история, как региональная, да, по сути, компания сумела завоевать рынок. Поэтому наша задача будет вообще понять, как ты вот это хакнул, эту огромную индустрию электроники. И давай вначале просто для нашей аудитории немножко о цифрах. То есть какой у тебя оборот, скажем, в этом году планируется, количество сотрудников, городов, магазинов?
2: Во-первых, да, спасибо, что позвали. Мне, как этому глубокому провинциалу, очень приятно находиться в Москве и общаться с такими уважаемыми людьми. А тем более, что еще нас посмотрит не меньшее количество уважаемых людей. К цифрам. В прошлом году у нас был оборот 860 миллиардов примерно. В этом году будет, наверное, чуть-чуть больше, но, наверное, не сильно больше. Там посмотрим, как год кончится.
1: За 900 перевалишь?
2: Если очень сильно повезет, но вряд ли. У нас примерно, 1200 городов, наверное. Ну, даже не городов, в России всего 1100 городов, населенных пунктов, где мы работаем. То есть у нас география очень широкая, мы этим гордимся. Есть только один город, который я знаю, в котором нет ДНСа.
1: Только один город, в котором нет.

0: ДНС, которым до сих пор... Анадырь. Из-за логистики или...
1: Ну да, то есть там логистика сложная, приз небольшой, но мы думаем перечить об этом. А так, ну там на Сахалине, на Курилах, везде, где можно, мы есть.
0: То есть еще раз я хочу уточнить, из 1100 городов в России в каждом из них присутствует магазин ДНС.
1: Да.
0: Это фантастика. Я думаю, ни один нон-фуд-ритейлер таким даже близко похвастаться не может.
1: Вообще в стране сейчас самая большая сетка физических присутствия у Озона.
0: Если рассматривать ПВЗ Озон как магазин.
1: У них примерно, если у нас там 2500 магазинов, в принципе, мы даже там в двадцатку сетей с покрытием, мы, ну, по количеству, да. У нас география широкая, но по количеству мы в двадцатку не войдем. Ее Озон начинает, там у них, по-моему, около 50 тысяч заявленных. Потом там есть Wildberries, у Почты России, по-моему, 40 тысяч. Ну и дальше там, понятно, есть X5, Магнит, есть сетки аптек, ну, они все нас существенно больше по присутствию. Но у нас география очень большая.
0: Понятно. То есть более 1000 городов присутствия, оборот порядка 900 миллиардов и еще какие-то цифры.
1: Ну, что там, людей, ну, наверное, около 30, наверное, тысяч в сумме.
0: Я правильно понимаю, что с оборотом 900 миллиардов, если взять за скобки маркетплейсы, то ты в нон-фуде ритейлер номер один. Примерно, вот, я думаю, вы боретесь с Леруа Мерлен, который сейчас стал Лемон Про.
1: Нет, не боремся. То есть они меньше.
0: Они меньше.
1: Существенно.
0: Да, существенно меньше. Давай так, у тебя уникальный кейс, потому что ты начал бизнес, насколько я понимаю, в 98-м году, правильно?
1: Старт большого ритейла все-таки дал кризис 98-го года. То есть если мы посмотрим даже на вот нынешние сетки Магнит, Пятерочка, это же все рожденное вот тогда. И в принципе, может быть, как раз нам и тоже отчасти помогло. Ведь в бизнесе тоже же история, что не всегда важно быть прям самым-самым первым. Потому что, ну вот посмотри на ту же банковскую область, да, отрасль. Мы видим, насколько продвинутая банковская сфера в России. Поздний старт позволил стартануть на совершенно другом технологическом уровне. То же самое, наверное, можно и сказать про нас. Потому что мы же программисты, которые пришли в ритейл совершенно случайно. И в 98-м году уже тот набор технологий, который там существовал и был распространенным, он уже был. В 93-м году его не было. С самого первого дня все наши магазины, все всегда работали, мало того, что в единой базе, так еще и в онлайн-базе. И если бы мы начинали бы раньше, может быть, этого было бы там физически сложно делать. Потому что в 98-м году интернет был, а в 94-м году интернета не было. Поэтому тут тоже такая штука.
0: Понятно. Где первый магазин ДНС вообще был открыт?
1: Владивосток.
0: В Владивостоке. Это как было? Вот,
1: Красное здание 59, адрес, да, был на 7-м этаже магазин.
0: На 7-м этаже?
1: Да.
0: Лифт ходил туда?
1: Ходил.
0: Сколько метров?
1: 25, может.
0: 25 квадратных комнатка, метров.
1: Да.
0: Ребят, вот так бывает. С 25 квадратных метров, даже не в гараже, а где-то на 7-м этаже, можно построить компанию с оборотом 900 миллиардов.
1: Слушай, магазин существует, можно сходить.
0: Магазин. Ну, надо в музей уже его превращать, правильно?
1: Зачем?
0: Ну, как, просто вот здесь вот эта вот легендарная компания, которая создала 30 тысяч рабочих мест.
1: Понимаешь, это как только мы начнем вот сами себе рассказывать про легендарную компанию, то это очень вот путь, мне кажется, немного не туда.
0: Боишься забронзоветь?
1: Да.
0: Есть много фильмов про предпринимателей. И там обычно такой кинематографический прием, что вот как-то все шло-шло, а потом вдруг как-то раз и вот посыпалось на тебя, вот что-то такое произошло. Вот у тебя был в бизнесе такой момент, когда ты как-то развивался, Владивосток, вот как-то, а потом вдруг ты понял, что можно построить действительно большую федеральную компанию и вот стать номер один игроком на рынке?
1: Ну, про номер один мы особо никогда не думали, потому что, ну, это тоже не очень правильная история мериться рейтингами, оборотами. Ну, мы пытаемся делать дело, которое у нас получается, делать его хорошо. Ну да, это важная история, да, смотреть, ну как бы соотноситься, насколько ты хорошо делаешь это дело, но это не самоцель. не надо путать как бы цели, целевые показатели. Да? Все-таки мы хотим делать хороший бизнес. Там, мы ДНС – компания, которая меняет мир к лучшему. Мы считаем, что самый наш большой вклад в изменение мира к лучшему – то, что вот вся география России, то есть практически в любой точке, мы там, где живут люди, уровень сервиса и доступа к цифровым технологиям примерно везде одинаковый. Вот это наш там, самый главный вклад, мы вот этим занимаемся.
0: Супер. Но все-таки был какой-то момент, когда какой-то рывок вы сделали? Вот, знаешь, когда как-то вот развивались, потом все, вот стало понятно, все, надо везде развиваться. Не просто вот где-то, где там близко к Владивостоку, а как-то...
1: Все верно,
0: вот,
1: да. Был такой момент, мы когда открыли магазин в Хабаровске, то есть с Москвы глядя это как бы близко, это все примерно в одном месте, а на самом деле от Владивостока до Хабаровска примерно лететь час, это примерно 700 километров. Но тогда самолеты как-то, кстати, не помню, ну, по-моему, регулярного рейса даже не было. Так, ночь на поезде надо было, это не очень близко. Да. И тогда, когда у нас, в общем-то, получился бизнес, пусть с проблемами, много было нюансов организационных, структурных, но мы понимали, что это летит. Вот когда там стало получаться, то мы вот в этот момент, кажется, что поняли, что уже все. Дальше будет только проще. И реально после открытия Хабаровска дальше уже было все более-менее по накатанной. Чем ближе к Москве, тем проще делать бизнес.
0: Ну, то есть на вот этой траектории успеха такая первая важная критичная точка была выход за периметр Владивостока. Да, Этим городом стал Хабаровск. Да. Вы фактически смогли на примере Хабаровска понять, что модель масштабируемая, и дальше был уже вопрос времени.
1: Чисто масштабирование, да, стало понятно. Да что же, есть же такие, ну, как бы не очень очевидные вещи, например, не то, чтобы прям очень умный. Это ты с физтеха, элита страны, да. Там,
0: ну, может, вот начинается разговор, да. Ты знаешь, я на фоне тебя всегда чувствую, и не один я, кстати, всегда себя чувствую каким-то избалованным наглым москвичом. Вот. А тут такие скромные, классные ребята, обаятельные, из Владивостока такие.
1: Но не очень мудрые, да. Как-то безумие, отвага иногда, да, помогает. Мы все методом проб и ошибок. Во-первых, это неочевидная история, что надо было сетью быть. Потому что на каком-то этапе казалось, что это хорошая идея, там, пытаться разные ниши, что-то мы там выдумывали, какие-то там ересь. Вот. А потом была неочевидная история, что, ну, как бы надо делать распределительный склад. Как не считаешь распределительный склад, да, он добавляет там день вот при самом лучшем раскладе, день в логистике, там 1.5% затрат. Ну, типа, не надо делать. Мы все пытались как-то обходиться до последнего. А потом просто стало понятно, что это, ну, ты, да, жертвуешь немножко эффективностью, но ты выигрываешь в масштабировании. И вот эта вот история, что это всегда вот этот бизнес-баланс, ты в чем-то ты проигрываешь, а в чем-то выигрываешь, это, ну, такая вещь, до которой надо дойти. И потом, когда мы смогли растягивать инфраструктуру на Хабаровск, которая абсолютно, вот, то есть ты существующую инфраструктуру не можешь ее вписать никак, и ты ее научился масштабировать, создавать отдельно, то все, ты уже дальше понимаешь, что в любом другом, как бы, городе или регионе страны все будет то же самое работать. И в этот момент, да, поехал. В Москве можно было этого не делать. Ты в Москве, которая покрывается больше регион страны фурой, ну, типа, что считать, зачем считать? У тебя можно будет делать один склад в Москве и все развозить из этого самого, из центра. А у нас так не работает. И нам нужно было выстраивать эту инфраструктуру, которая как раз заточена на широту страны. Дальше уже без разницы.
0: Мы сейчас говорим про то, что атака охватом с флангов эффективнее, чем лобовая атака в центр?
1: По-разному. То есть это, ну, вот как бы нам повезло, да, потому что мы смогли в тех нишах, которые были не выжжены конкуренцией большими деньгами. То есть, понятно, лобовую конкуренцию мы бы, ну, ни с кем бы не выдержали. А мы, да, мы, ну, так повезло то, что конкуренция была не лобовая, и мы зашли немножко сбоку через периферию, а на самом деле суммарно периферии в России больше, чем Москва.
0: Конечно.
1: И по мере того, как развивалась инфраструктура, оно и перетягивало.
0: ДНС как-то расшифровывается название?
1: Нет.
0: Никак? Вот я сейчас читал, в Википедии написано Digital Network System.
1: Это кто-то придумал.
0: Где-то написано, ну, не про вас, а просто как аббревиатуру, знаешь, это написано Domain Name System. Там какой-то
1: это
0: протокол.
1: Ближе, это ближе,
0: да, это ближе.
1: К названию.
0: Я думал, что это там, не знаю, три основателя. Дима, Николай и Сергей, например. Нет? Не так. Просто, вот, просто три буквы так взяли, придумали и все.
1: Ну, почти, да, почти. Там какой-то смысл в начале там существования еще до 98 года, может быть, в этом и был, но сейчас... Это я всегда говорю, люблю приводить пример, что это... Отвечать на этот вопрос так, что это пример того, насколько нейминг ничего не значит в бизнесе. То есть более дурацкого названия придумать сложно. Ну, все работает, никому не мешает.
0: Кстати, я как-то спрашивал тебя про маркетинг. Ты сказал, что у нас нет маркетинга. Такое было.
1: Он заводится периодически, мы с ним боремся. Давай я сразу оговорю, что мы просто ребята, кто так или иначе... у нас в компании относится к тому, что может пониматься как маркетинг, обычно на меня обижается в этот момент, когда я начинаю стебаться про маркетинг. У нас прекрасные люди работают. Просто, понимаешь, я в сумме борюсь с примитивным восприятием маркетинга. Под маркетингом часто понимают замутить какую-нибудь акцию, что-нибудь прорекламировать или, не знаю, там, бренд поменять, да, давай вот займемся этим. Вот мне кажется, что это не про маркетинг на самом деле. Кажется, что для нашего клиента реклама не является ценностью. Мы сидим в том рынке, а мы все-таки, ну, как бы хотим смотреть на клиента и пытаться, ну, на него играть. И тут же видишь, какая штука. Есть области, где реклама является ценностью. Если бы не было бы продвижения, там, не знаю, бриллианты навсегда, да, то рациональными вопросами, ну, как бы рациональными резонами объяснить, почему у каждой молодой человек, делая предложение девушке, должен на кольце иметь кусочек этого прозрачного материала, нет в этом никакого этого самого рационального.
0: Ну, тем не менее, это знаменитый кейс компании De Beers, про которую ты сейчас говоришь, один из лучших в мире рекламных слоганов в истории.
1: Который вложил.
0: Да, Diamonds are Forever.
1: Да. Ну, и для этого там и фильмы снимали, да, и продвигали. Но я о чем говорю, что есть рынки, где вот эта штука вложения добавляет ценность в продукт. Но наш продукт – это магазины, и в него то, что мы вложимся в, как бы, в его продвижение, ну, не добавит. Людям по барабану, куда они пойдут покупать. Они ходят не в магазин, они ходят за товаром. И зачем тогда мы в это дело будем вкладываться? Поэтому я не отрицаю, как бы, маркетинг. Я говорю о том, что не надо примитивизировать эту штуку, а кажется, что это часто очень, как бы, происходит. Маркетинг – это про то, про понимание клиента и про как раз про угадывание того, что ему нужно, да, и как твой продукт реализует вот эту вот необходимость.
0: Понятно.
1: Наш продукт – это магазины. В магазины реклама не добавляет ценности. Если рядом будут два магазина, и в одном будет там мы вложим 5% от оборота в рекламу и поднимем на 5% цену, то будут ли у нас больше покупать, когда магазины будут рядом? Ну, кажется, что нет. Мы пробовали, не работает.
0: Если я одним словом попрошу тебя описать ДНК, ДНС, какое это будет слово?
1: Гибкость.
0: Гибкость. Супер. Какие вызовы ты сейчас видишь в бизнесе основные?
1: Мне кажется, что у нас все так же нету стабильности в истории, ну, понимание, не то, что стабильность, понимание того, как будет выстроена логистика, финансы, само товародвижение, вот буквально, что будет завтра.
0: То есть цепочки товародвижения, платежи,
1: все так же,
0: это сейчас
1: же
0: номер один, как бы, вызов для,
1: ну,
0: тебя.
1: В широком смысле, вот сама индустрия, она все так же стоит под риском, и эти риски за последние там 3 года, они постоянно реализуются, меняются, борются, вот это вот.
0: Но это за счет того, что импортный товар, правильно?
1: Ну да, ну понимаешь, мы живем в глобальном мире, и найти чистую историю, где не было бы вообще влияния импортного товара, мне кажется, уже сложно.
0: Насколько реально перенести вот производство
1: абсолютно
0: как раз в Россию?
1: Нереально.
0: Абсолютно нереально.
1: Мы живем в глобальном мире. Можно перенести, не вопрос, на самом деле ничего сложного нету. Мы можем делать все, что угодно, просто вопрос цены. Можно это все сделать, но мы тогда окажемся там на 100 лет назад. Ну, я вряд ли думаю, что кто-нибудь захочет жить так, как жили 100 лет назад.
0: Низкая безработица является сейчас для тебя вызовом?
1: Нет. Я вообще вот считаю, что если есть что-то хорошее в России сегодняшней, так это то, что эти все процессы, они могут быть локально болезненными. Но в целом то, что в России будут вынуждены считаться с людьми, понимать их ценность, это очень здоровая тенденция. Я готов потерпеть какие-то издержки, которые с этим делом связаны.
0: Ты знаешь, в твоем телеграм-канале, про который мы потом поговорим отдельно, я прочитал, я прям дословно себе записал это твоя цитата. Может, мне это и почудилось, а может, Россия впервые находится в том состоянии, когда люди, как дешевый расходный ресурс, заканчиваются, и, наконец, начинает цениться человек. Это вот как раз про низкую безработицу, правильно?
1: Понимаешь, вот еще 100 лет назад, просто вот я всех, кто хочет разобраться в теме, понять, есть прекрасный это демограф Ракша, он во многих его записях на YouTube, он рассказывает демографическую историю России. Вот там за 100 лет, и это прям настолько ну, вот, крутая штука, через которую ты понимаешь, вот как оно ну, обуславливает демография, то, как мы живем, в каком обществе. 100 лет назад в России рождаемость была там еще 6 детей на женщину. У нас было, как сейчас в Афганистане, половина населения, это молодежь там от 16 до 25. И понятно, что вот, Россия всегда жила в условиях, когда вот эти вот люди были ну, просто дешевым ресурсом, расходным материалом. Как создавались вот по Уралу поездишь, как эти все заводы там на Урале, там, особенно там на Северном Урале, все города, это просто завод, и туда императрица, матушка, пришли-ка нам три деревни этих самых крепостных, вот их туда. Никто никогда не считался, не разбирался, что там прислали и так далее. И в советские времена, то как после войны, когда коммунисты наистребляли такое количество людей в разной форме, ну, начали понимать, что все-таки надо, например, считаться с учеными, надо считаться с инженерами, да, надо, что, там, не знаю, выпускники МФТИ – это элита страны, да, например. И это, ну, как бы чувствовалось, с ними считались. Их там не сажали, не платили, не издевались и так далее. Ну, и я надеюсь, что мы сейчас... Ну, как не надеюсь, это никуда не денемся. Мы живем в той ситуации, когда все, вот закончился расходный материал. И не будет этих самых молчаливых курьеров, которые будут носить, гарсон стопку водки. Да? Нет, этого не будет.
0: Это заставит компании быть эффективнее, думать о том, как повысить производительность, какие-то, наверное, более трудоемкие модели будут себя хуже чувствовать.
1: 100%. Сто процентов, и мы как раз в этом... Вот, поэтому я не верю вот в этот онлайн-бизнес, который сейчас так расцветает.
0: Мы сейчас об этом поговорим обязательно. Значит, еще такой у меня вопрос. Как ты видишь, сейчас меняется потребительское поведение?
1: У людей появились больше денег тех, у кого их было меньше раньше.
0: Ну, такой новый средний класс фактически появился, и даже такой термин употребляют.
1: Да,
0: соглашусь. За счет людей, которые связаны или напрямую с СВО, или с ВПК.
1: В нынешней ситуации так неожиданно, может быть, получилось, что бенефициарами ситуации оказалось большое количество людей. Не брать, если, психологические, морально-нравственные истории, то материально выиграло от этого дела много, да. Ну, и они, понятно, в розницу уходят тоже. Это меняет многое.
0: С точки зрения модели потребления, еще раз, сейчас Центробанк поднятием ставок пытается охладить нашу перегретую экономику.
1: Кажется, да? Что в нашей отрасли это получается.
0: То есть ты видишь замедление.
1: Да. Мы понимаем, что если там в 23-м году все перло, у нас, в принципе, уже довольно давно мы видим то, что денег несут к нам меньше.
0: Потому что все-таки сдерживают высокие депозиты или...
1: Не знаю. Возможно, как монетарные методы работают. Они просто в разных отраслях работают по-разному. В нашем, в электронике бытовой техники оно явно работает.
0: Но получается, если ты по оборотам примерно на уровне прошлого года и особо тоже не инвестируешь в открытие новых магазинов, значит, полочная инфляция в электронике в районе нуля.
1: Слушай, инфляция в нашей отрасли довольно такая штука лукавая. Знаешь, у нас же постоянно функциональность растет. И мы, если рассматривать инфляцию за ту же функциональность, то да, она нулевая, может быть, даже отрицательная. Но все-таки потребление есть еще и постоянный тренд по апгрейду функциональности.
0: Понятно. То есть 42 дюйма поэтому... будут менять на 50 дюймов.
1: Да.
0: В ту же цену, условно.
1: Да. А если она не будет в ту же цену, то не будут менять.
0: То не будет, да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля, и наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Набиа Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Периодическое голодание – это позабытый секрет здоровья. Все наши предки от самых древних до недавних времен практиковали его. Но с приходом пищевой индустрии люди привыкли питаться без перерыва и забыли о том, как все задумала природа. В этом видео я расскажу о том, что такое периодическое голодание и как его практиковать. Наши предки не знали, что такое четырехразовое питание. Они не пили чай и кофе с конфетами и булочками. Древние люди очень много работали с раннего утра и до самого вечера, питаясь один или два раза в сутки. Для них это было нормой, и это же является нормой для современного человека. Ведь в течение эволюции организм привык к такому образу питания. Как же работает периодическое голодание? Жизнь – это баланс во всем, как инь и янь. Голод в этом случае не должен превышать сытость, а сытость не должна превышать голод. Современные люди начинают есть с самого просыпания и заканчивают перед сном, а спят обычно не больше 8 часов. Это значит, что их организм все время находится в состоянии переваривания пищи. В таком случае процессы энергообмена в организме нарушены, и человеку все время хочется есть, перекусывать, он чувствует себя усталым и ему всегда не хватает энергии. На самом деле, современные люди закормили себя до такой степени, что не знают, каково это – быть энергичным. Научно доказанные преимущества периодического голодания. Полное очищение организма. Периодическое голодание обычно связано со словами «очищение» и «детоксикация». И идея здесь очень проста. Организм тратит так много времени на переваривание пищи, что просто не успевает очищаться. Все млекопитающие стабильно голодают. Вы не найдете в природе животное, питающееся без перерыва. На самом деле, чем больше животное ест, тем меньше оно живет. То же касается и человека. Повышает чистоту сознания и концентрацию. Это происходит в силу того, что токсины, скапливаемые в мозге, начинают выводиться, как только у организма есть на это время. Сами токсины, пока они там, отравляют мозг и ухудшают когнитивные функции. Потеря лишнего жира. Думаю, здесь все понятно. При нормальных обменных процессах в организме человек не запасает жировой ткани. Большое количество энергии и постоянная бодрость. Удивительно, но тело современного человека тратит почти всю энергию на переваривание пищи. Понаблюдайте, чем больше человек ест, тем больше он хочет спать. Повышение уровня гормона роста. Если вы голодаете, то секреция этого гормона повышается в несколько раз. Напомню, что гормон роста отвечает за здоровье суставов, восстановление клеток, качество кожи, мышечный рост, силовые показатели и так далее. По некоторым исследованиям, периодическое голодание замедляет рост раковых опухолей и даже предотвращает их возникновение. Излечивает диабет второго типа, повышает продолжительность жизни, запускает восстановление клеток и очищение межклеточного пространства, снижает окислительные процессы в организме и уменьшает воспалительные процессы. Самый популярный способ голодания – это короткие голодания, меньше 24 часов. Самыми действенными схемами были выявлены две. Первое – это 16 на 8, то есть вы голодаете 16 часов в сутки, а 8-часовое окно употребляете пищу. Например, я завтракаю в 10 часов утра, а последний прием пищи у меня в 18:00. И вторая схема – это 20 на 4, то есть голод в течение 20 часов, а время еды – 4 часа. Это более продвинутый способ для людей, кто знает, что делает. Все наши предки голодали, голодает и весь окружающий мир, но только современный человек решил, что может жить по-другому. Природа из раза в раз доказывает, что это не так. Современному человеку сложно представить, что голод дает больше энергии, чем питание. Однако это так. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
2: В Дагестане час ночи.
0: Время. Диалог ФМ.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Старая женщина с трудом шла по раскисшей дороге. За плечами у нее был большой мешок, полный риса. Недалеко от города ей повстречалась кибитка. Молодой возница остановился и подождал, пока старуха отойдет на обочину и освободит ему дорогу. Задыхаясь, она попросила юношу: «Довези меня, милый, до дома, а я отдам тебе половину риса. Добрые люди дали мне целый мешок, но он слишком тяжел. Боюсь, не донесу».
3: «Извини, мать, не могу. 2 дня я работал без отдыха, возил людей. Сам устал, и конь мой устал», — отказался возчик. Кибитка уехала, а старуха, с трудом подняв мешок на плечи, побрела дальше. Вдруг она услышала за собой цокот копыт и голос молодого возницы. «Садись, мать, я все же решил довести тебя». Юноша помог старушке сесть в кибитку и уложил ее мешок. Дорога заняла около 2 часов. Чтобы не уснуть от усталости, юноша рассказывал старушке о своей жизни. «Я приехал сюда вместе с лошадью и повозкой из горного селения на заработки. Один я сын у матери и должен помочь ей вернуть долг богатому соседу. Мой сынок тоже уехал на чужбину за заработком. Давно нет от него вестей», — вздохнула старушка. Подъехав к дому, старушка предложила юноше отсыпать половину риса из мешка. «Я не возьму рис», — отказался юноша. «Я вспомнил свою мать. Может, кто-нибудь также подвезет ее, когда ее старым ногам будет тяжело подниматься в гору. Мать — родник у подножия горы».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет. Меня зовут Михаил Кучмент. У нас сегодня в студии очень интересный гость Тихон Смыков, президент и совладелец компании Inventive Retail Group, который управляет портфелем розничных сетей. То есть у тебя сразу много брендов.
2: Правильно? Несколько.
1: Несколько. Да. У тебя такой уникальный кейс. Я так понимаю, ты пришел в компанию почти 20 лет назад на какую-то рядовую позицию в офис, правильно?
2: Да, я был менеджером по оптовым продажам компьютера Apple, должен был продавать в издательские дома. Вот это был 2005 год.
1: Да, вот, ребят, у Тихона фантастическая карьера. Почему? Потому что человек от рядовой, можно сказать, там, да, позиции в центральном офисе дорос не просто до президента компании, да, крупной, большой компании, которая управляет сетью розничных брендов, но еще стал и совладельцем компании. Вот можешь про этот вот переход, вот, не знаю, там 3-4 ключевые вот точки на твоем карьерном пути?
2: Могу. Могу, с удовольствием. Ну, во-первых, мне сильно повезло, и я попал туда, где Apple. Я в 2005 году закончил институт и просто по объявлению попал в компанию, которая была единственным эксклюзивным, по большому счету, на тот момент дистрибутором Apple в России, а Apple был никому не нужной штукой. Тогда iPhone не было, iPod только начинался и очень сильно драйвил бизнес, а Mac были на процессорах PowerPC, и там был совсем, вот все было совсем по-другому, и я оказался в среде, которая очень быстро росла. Понятно, что там бизнес там, да даже не то, что удваивался, он рос экспоненциально.
1: Супер, я вот прямо здесь хочу такую сделать пометку. То есть первое, ты оказался в одной из самых быстрорастущих, динамичных компаний. Ну или
2: абсолютно.
1: Сред, да. Абсолютно. Но при этом, знаешь, как говорят, что человек, которому повезло, это человек, который делал то, что другие только собирались делать. То есть я считаю, это, безусловно, не везение, а какая-то твоя заслуга. Значит, видимо, ты как-то какой-то интерес к этому проявлял, правильно?
2: Конечно. Хотя попал я совершенно случайно. Совершенно случайно, ну, а дальше надо было оставаться на волне и быть готовым брать на себя ответственность, при этом не теряя рамок, да, главным образом в общении с старшими товарищами и

0: начальниками, но в 2008 году я стал заместителем генерального директора Adestore, в 2009 году я Adestore возглавил, и тогда же начались очень активные движения по диверсификации бизнеса и запуску вот всего, что не Adestore. Запуску всего, что не Adestore. В 2012 году начали работать с Nike. У меня был в какой-то момент опцион на то, чтобы купить, ну да, и именно купить долю в компании, что я в 2019 году и сделал.
1: Получается, что ты не просто как бы стал еще раз руководителем компании, ты стал совладельцем компании.
0: Да.
1: Размер пакета твоего можно спросить?
0: Он миноритарный.
1: Минотарный. Ну, цифру ты не хочешь озвучивать.
0: Не хотелось бы вдаваться в специфику, но это там как бы double digit, скажем так.
1: Да, double digit, супер. Да. Ну, вот это нет, это очень важно. То есть это не просто там, что у тебя там один или там полпроцента, правильно? У тебя
0: нет, у меня не
1: цифра,
0: один,
1: которая
0: не да.
1: больше либо равна 10, если да? ты говоришь, да? что это двузначный да. пакет. Здорово. То есть это у тебя как бы на самом деле существенная доля в компании. И получается, ну, в принципе, если дела будут хорошо, я так понимаю, ты как акционер компании будешь зарабатывать больше, чем как президент компании?
0: Конечно.
1: То есть у тебя уже мотивация, как бы она лежит в плоскости увеличения акционерной стоимости компании.
0: Конечно.
1: Какими брендами, какие вообще компании у тебя есть в портфеле?
0: Ой, в 2021 году все было, конечно, почти так же, но сильно по-другому. У нас был тогда, ну и есть сейчас, на самом деле, портфель процветающих розничных сетей. У нас есть три основных направления, в которых мы работаем. Есть электроника, и там у нас сеть магазинов Adestore. Это магазины, которые продают технику Apple, iPhone, главным образом, про которые знают, я думаю, практически все. Есть сеть монобрендовых магазинов Samsung. У нас есть магазины Xiaomi. Прекрасный китайский бренд, на самом деле прекрасных китайских брендов очень мало, это прям один из немногих хороших китайских брендов. У нас есть спортивный дивизион, мы называем направление бизнесами дивизионами. В спортивном дивизионе тогда была огромная сеть монобрендовых магазинов Nike, которую мы с тех пор, к сожалению, закрыли. Uh-huh. Вот. И сеть магазинов StreetBit. Мы занимаемся детскими товарами. У нас были магазины Lego, которые пришлось трансформировать в то, что сейчас называется «Мир кубиков». И было некоторое количество сопутствующих бизнесов. У нас была компания, есть на самом деле, которая является провайдером по управлению интернет-магазинами. Тогда этим очень активно пользовались западные бренды. Мы обслуживали, в частности, Philips. Мы что-то даже для Cartier возили. Вот такой довольно большой был бизнес по онлайн. И у нас было несколько бизнесов B2B, которые были ориентированы на продажу смартфонов организациями. Вот. Но ядро – это розничная сеть.
1: Я так немножко хотел сказать в сторону, вот обратиться к аудитории. Мне кажется, идеальный кейс, который показывает, что как важно иметь диверсификацию бизнеса. Мы здесь все время говорим про масштабирование, масштабирование, но мы часто забываем, что можно условно масштабировать один и тот же бренд, да? А можно масштабировать бизнес, развивая портфель розничных брендов.
0: И, ну, плясать от аудитории.
1: Да, а да, плясать от аудитории, да. То есть у тебя как бы замечательный кейс, бренда. Потому что у тебя есть аудитория, ты понимаешь, какая потребность нужна этой аудитории, ты предлагаешь ей разные продукты. По сути, то есть я так понимаю, твоя синергичность, она заключается в том, что ты той же аудитории, правильно?
0: Да.
1: Предлагаешь разные продукты.
0: Да, и у меня магазины в одних и тех же торговых центрах. Понятно, что есть общие IT-системы, общие логистические системы, но в основе лежит то, что в целом общность аудитории есть. Понятно, что клиентские базы там даже не на 50% совпадают, но они пересекаются.
1: То есть для тебя вот этот эффект economy of scale, так называемый, да, экономии на масштабе, он заключается, первое, что ты работаешь с той же аудиторией,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
1: То есть ты не ищешь какие-то новые сегменты аудитории. У тебя есть, скажем так, сила в отношениях с арендодателями, потому что у тебя сразу...
0: Она есть, да, у меня портфель, да, есть бы, торговые брендов. Центры, где у меня по 7 магазинов.
1: По 7 магазинов, да. То есть ты уже переговариваешься от лица как бы 7, там, да, условно,
0: да?
1: магазинов. Какие еще есть такие вот синергии, которые позволяют тебе иметь экономический эффект от масштаба?
0: Все, что в целом принято в бизнесе называть бэк-офисом, финансы, IT-системы. IT-системы там не на 100%, но на 80% совпадают. Логистические системы, они все общие. Кадры, подбор персонала, все виды учета. Понятно, что большая финансовая синергия по финансированию, потому что у бизнесов и сезонность разная, и в целом дела могут идти очень сильно по-разному. Вот вполне синергично получилось.
1: Ну и вот как раз получается яркий пример того, что у тебя есть портфель брендов.
0: Да.
1: Скажем так, у тебя значительная часть этих брендов, она ну, просто будущее как бы непонятно подвисла. Там, не знаю, Рестор непонятно, что с поставками. Лего, понятно, то же самое становится, там, мир кубиков и так далее. Но при этом у тебя есть StreetBeat,
0: да.
1: Который, в принципе, является в каком-то смысле бенефициаром того, что происходит, когда ведущие там спортивные сети, такие как Adidas и Nike, уходят полностью с российского рынка, закрывая свою розницу, правильно?
0: Правильно. Чуть сложнее, да, потому что, если говорить про рынок спортивной одежды и обуви, это суперинтересный рынок, и у него есть несколько характеристик, которые его с другими рынками роднят. В отличие от рынка модной одежды, он суперконсолидирован. Вот есть огромный Nike номер один, да, есть огромный Adidas номер полтора. Дальше через запятую есть несколько таких больших грандов. Это Puma, это New Balance, это Under Armour, это Asics. Вот такие вот компании, у них всех многомиллиардный оборот.
1: И, кстати, очень интересная вот мысль, что этот рынок гораздо более консолидирован, чем условно там одежда. Да?
0: Вот рынок одежды в принципе не консолидируется. Да. А в рынке спорта так получилось, что брендам удается достигать колоссальной маркетинговой силы на сотрудничестве с глобальными селебами. Ну, Джордана помним, да, у Найка даже подбренд есть Джордана. Вот, ну, вот так вот делается. Да. У России, в принципе, да, если говорить про ритейл, для среднего класса структура рынка вполне особенная, потому что глобально все эти компании продают через мультибрендовые каналы. В России, ну, на самом деле, руками Adidas, а дальше все должны были этим исследовать, был выстроен монобрендовый рынок. Ага. Была огромная монобрендовая сеть Adidas с Рибаком, и они были лидерами. Nike пошел через партнеров, но тоже монобрендами. У Puma была сеть монобрендовых магазинов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мультибрендовых сетей не было, просто потому что силы поставщика на этом рынке больше, и они решили построить рынок вот так. StreetBeat на самом деле мы по просьбе Nike построили, это их была идея, потому что ну, им нужен был такой канал. В 2014 году
1: где
0: меня взяли...
1: Мультибренд?
0: Да. Меня взяли за руку, отвезли в Кёльн, поводили по всем этим магазинам, сказали там, тихо, надо попробовать, мы тебя поддержим. Так это и было. Половина продукции, которая продавалась в 2021 году в StreetBeat, это было Nike и Jordan. Jordan, это, да, это бренд, который принадлежит Nike. Поэтому челлендж-то был очень большой. Но было понятно, куда двигаться, потому что, во-первых, сила брендов никуда не девается. Окей, нет прямых поставок, но кто-то поставляет цивилизованно, что-то можно на оптовом рынке покупать, и что-то удалось заменить. Плюс стало понятно, что надо взрывным образом развивать собственный бренд. И StreetBeat, в общем-то, за год с тех пор стал маркой номер один, которая продается в магазинах StreetBeat. Вот такая вот возникла вполне понятная эволюционная стратегия. У нас, собственно говоря, продажи-то на этом фоне припали, да и вообще в целом есть ощущение, что аналитики очень мало. Но понятно, что рынок спортивной одежды и обуви в 2022 году сократился, просто потому что ушли эти гранды. Но там возникла колоссальная возможность для замещения. Uh-huh. Вот. Соответственно, этим путем StreetBeat и идет. Во-первых, обеспечить востребованный ассортимент международных брендов. Эта потребность остается, она никуда не денется при всем изменении цен, при всем пропадании маркетинговой активности на рынке. То есть возможность очень большая, но надо было замещать половину ассортимента очень быстро, не имея компетенции на это вообще никаких.
1: Вот, мне кажется, у StreetBeat сейчас гораздо больше возможностей, правильно? И в том числе, например, освободились там какие-то суперторговые площади.
0: Да.
1: Вот можно немножко про это? Вот в какой точке вы нажали на педаль газа, и как вы пользуетесь, вот используете эти возможности, связанные с уходом западных брендов?
0: Первое, да, когда мы закрывали магазины Nike, понятно, что самые лучшие площадки мы, вот все, что можно было, да, отдать по StreetBeat, мы отдали в StreetBeat, и сейчас у StreetBeat...
1: Перевели фактически.
0: Да, самый крутой магазин находится в торговом центре Авиапарк, там 800-метровый магазин на третьем этаже, там, где был Nike, в самой середине, он огромный дает оборот, на самом деле дает такие же цифры, как Nike давал. Это
1: вот,
0: поразительно.
1: Вот это очень важно.
0: Это поразительно.
1: То есть,
0: это
1: несмотря на то, что нету, вот типа вывеска не Nike, да, которую знают все, и компания 50 миллиардов, а вывеска StreetBeat,
0: который на тот момент... StreetBeat состоялся как бренд. Да. StreetBeat начался в 2014 году.
1: Но не Nike, согласись.
0: Но не Nike.
1: И тем не менее, поменяв вывеску, то есть вот я знаю много примеров там из других секторов ритейла, когда компании меняли какую-то вывеску узнаваемого бренда на неузнаваемый, сразу минус 30% трафика.
0: Смотри, площадки мы забрали, нам стало необходимо заниматься ассортиментом, и вот вся наша педаль газа была на ассортимент и на разработку собственной продукции. Вот нам удалось в прошлом году сохранить прибыль при некотором сокращении продаж. И я думаю, что в следующем году мы выйдем на обороты, которые были до всех событий, на уровень 2021 года или выше. Прибыльность будет еще выше, и мы начнем очень быстро развивать розничную сеть. Вот с точки зрения развития, мы на газ... Нам сначала надо было наполниться товаром.
1: Просто
0: мы не могли
1: товар
0: вперед по количеству.
1: И выйти как бы на те обороты, чтобы уже, вот, скажем так, чтобы модель как бы вернулась на какие-то...
0: Надо было убедиться, что мы сможем Nike заместить.
1: Да, понятно.
0: Условно говоря, да. Сейчас мы уже убедились.
1: То есть с точки зрения развития вы на педаль газа еще не нажимали, пока вы потратили...
0: Мы на нее нажали, мы сейчас ведем... Ну, ты же знаешь, там лаг большой. Там вот решил развиваться, и только через год у тебя магазины пошли. Тут же еще плечо заказа довольно большое в этом бизнесе. Угу. И надо понимать, что мы-то в этой гонке не одни. Есть еще сильные ребята, очень серьезные компании, которые двигаются в похожей концепции, потому что для всех, кто в этом бизнесе, возможность вполне очевидная. Вот. Мне хочется верить.
1: Это кто?
0: Ну, например, Superstep, турецкая компания прекрасная. Они двигаются в похожей концепции, и очень хорошо. Я к ним с большим уважением.
1: Я не видел ни одного магазина.
0: С большим
1: в
0: уважением.
1: Пока.
0: А их много.
1: Их много, да.
0: Их десятки, их не менее. Не сильно.
1: То есть вот этот рынок спортивных магазинов, он потихонечку, да?
0: Я недавно... Там сейчас бурлит, и я на самом деле склонен верить, что наша возможность обусловлена тем, что мы вот с брендом, может быть, чуть лучше поработали вот за предшествующие 10 лет.
1: Я недавно читал в новостях, что LaModa будет открывать магазины LaModa Sport, в том числе и в местах, где были раньше магазины Adidas.
0: Да, этот процесс есть.
1: Насколько ты считаешь, вот такое вот, такое вроде решение логичное, да, но тем не менее онлайн-бренд, ну, которому, я так понимаю, все равно высокое доверие, да, вот когда он идет в офлайн.
0: LaModa очень круто.
1: Да.
0: Я думаю, что вот если говорить про саму бизнес-идею, ну, во-первых, там огромное уважение, тревога, LaModa — это очень серьезный конкурент. Идти в офлайн, если уверен, что выстроишь компетенции, наверное, можно. Они на текущий момент последние, кто это делает, потому что была сеть магазинов Reebok, она превратилась в мультибрендовые магазины Sneakerbox. Есть Superstep, который, ну, давно на рынке. Есть мы, скромные ребята. Таких сетей в любой стране мира обычно две, то есть там пять не надо. Пять не надо. Там, знаешь, там как с маркетплейсами. Вот двое добегут,
1: а четыре не надо.
0: Плохо. Не надо четыре. Четыре не надо.
1: То есть, не надо 4, не надо.
0: Суперконкурентный сегмент, и у LaModa довольно большая товарная масса. Если им удастся вот как-то дифференцироваться, будет хорошо.
1: Очень тема такая возникла в последнее время, это рынок подделок. То есть я, насколько понимаю, все-таки вот как раз параллельный импорт и снижение... Ну, вообще, как сказать, уход брендов, которые в каком-то смысле самый заинтересованный такой субъект для того, чтобы контролировать вот рынок подделок, не допускать этого, бороться с этим, да, получается, вот такой вот главный надсмотрщик уходит, вот, и как вот, что происходит вот с, я не знаю, я же вижу, вот есть какие-то кроссовки, они там, не знаю, брендованные, 15 тысяч, вдруг такие же там, не знаю, 3.
0: Три, да. На Wildberries, да. Jordan единички, а да. На зоне 4, на зоне дороже.
1: Да, то есть вот можем немножко про это? Как это вообще происходит? Как с этим бороться, может быть?
0: Послушай, это прямой контрафакт, это очень большая проблема. В теории, ну, существует же обязательная маркировка обуви. И как-то не должно, вот в системе, где есть обязательная маркировка, не должна туда попадать контрафактная продукция. Однако как-то попадает. То есть, да, большая проблема в том, что наши большие маркетплейсы продают контрафакт. Вся законодательная база, чтобы этого не происходило, существует. Ну, точно так же, как с телефонами. Но все же должны налоги платить, и не все платят. Но вот огромный оборот контрафактной продукции никуда не девается. И как с этим бороться стратегически, при том, что возникает существенный спрос, я не понимаю.
1: Это подрывает доверие потребителя к каналам, которые продают контрафактную продукцию? Это подрывает доверие потребителя к брендам? Или на самом деле, может быть, потребители, наоборот, рады, что можно, они понимают, допустим, да, это подделка. Мы знаем, кстати, что есть большой рынок подделок на люксовые товары.
0: Конечно.
1: И там ты можешь купить... Очень что-то похожее на Rolex, очень что-то похожее на Louis Vuitton. Все-таки какой сейчас паттерн покупателей, паттерн российского потребителя? Они просто они хотят Adidas за три и понимают, что это подделка?
0: Очень разные потребители. Потребители не хотят подделки, и потребители подделок боялись всегда. И мы потребителей всегда исследовали, и даже 5 лет назад, вот на вопрос, почему вы покупаете в Аристоре или почему вы покупаете в магазине Nike, всегда первый ответ был: тут точно настоящее. Ага. Вопрос уже тогда был остро. Сейчас он остро в кубе. Вот. И, собственно говоря, наш ключевой дифференциатор, наверное, заключается в том, что мы специалисты, мы здесь давно, мы никуда не собираемся, и у нас точно настоящее. Поддельные айфоны тоже есть. Ладно, айфоны, а поддельные аксессуары, там наушники и все такое, ну это же даже профессионально этим занимаясь вот, и опытом закупая, налететь на подделку элементарно. У нас были такие случаи.
1: Есть какой-то скрипт специальный, который, не знаю, продавцы в рознице имеют, когда там, к ним приходит покупатель и говорит: а я такие же видел на Wildberries за 3, которые у вас там 15.
0: Ну, конечно, ребята объяснят, даже без скрипта. Ну, потому что это же объективная реальность. Ну, как может стоить 3 то, что стоит? Ладно, 15, 25.
1: Какая доля в онлайне у Стритбита?
0: У Стритбита, да, уже сильно и устойчиво, больше 20%.
1: Больше 20%?
0: Конечно,
1: да.
0: Это очень много.
1: То есть,
0: очень,
1: в принципе, у вас свой такой.
0: Считая то, что в магазинах забирают. Онлайн очень сильный. Это важный канал. Это важный канал, и для нас огромный стратегический вопрос, вот насколько мы с точки зрения логистических своих способностей должны уметь бодаться с большими ребятами вроде Озона. Ну, стараемся все время улучшаться.
1: Реклама подорожала же очень сильно.
0: Конечно.
1: Стоимость привлечения онлайн-покупателя очень сильно подорожала. Да, ушел, когда Google, вот этого инвентаря стало меньше и так далее. В общем,
0: да.
1: Цены разгоняются. И, кстати, дальше, мне кажется, этот рост будет. И на самом деле здесь очень интересный вывод, что, возможно, как раз открытие розничных магазинов – это на сегодня один из самых дешевых способов привлечения новых клиентов. То есть все-таки твой онлайн, вот как ты видишь, это больше твои офлайн покупатели, которым просто удобно купить в онлайне? Или вы все-таки целитесь вот в отдельно каких-то онлайн-покупателей, которые
0: не целимся. Мы по идеологии омниканальная компания, и мы же в новейшее время стали Стритбит строить. В 2014 году открылся первый магазин, и онлайн рос просто вот с развитием розничной сети. Это точно взаимосвязанные вещи.
1: Когда я был в Стритбит, знаешь, мне очень понравилась одна такая фишка. Это, как правильно сказать, это сникерспа. Наверное,
0: да.
1: Вы назвали это кроссовочная химчистка.
0: Да.
1: Мне понравилось. Я прям это оценил.
0: Кстати, одни из первых это сделали.
1: Да, но мне кажется, кстати, услуга это востребована. Да, мне очень четко понятно. У меня у самого какие-то кроссовки всегда, которые немножко внешний вид теряют.
0: Порисылай.
1: Да, эта услуга, она только для кроссовок Стритбит или она для всех?
0: Она для всех.
1: Можешь, вот смотри, я логику, вот мне просто интересно, как вот идеи из одного бизнеса перетаскиваются в другой бизнес. То есть я так понимаю, у вас есть Restore, в котором значительная часть клиентского опыта и выручки, возможно, формируется за счет монетизации каких-то доп-сервисов, которые вы предлагаете.
0: Абсолютно.
1: И вы, наверное, это мое предположение, стали думать: так, а вот мы же не хотим только кроссовки продавать, мы хотим все-таки вот подумать, как еще можно потребителю какую-то доп-ценность предложить, правильно?
0: Конечно.
1: Это вот такой был ход мысли.
0: Конечно. Честно, химчистка не про деньги, она вот...
1: Она про лояльность.
0: Она, если аккуратно посчитать, вот спустя лет 5-6, что у нас есть, она выходит в ноль, и там, ну, это маленькие цифры, но это должно быть. Ну, мы специалисты, но должно быть. Это про то, чтобы людям было хорошо, это не то, что монетизируется.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко сниженным. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедшей недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана. Центр сельского поселения – сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сейчас я расскажу вам об одном способе, благодаря которому вы сможете добиться лучшего отношения к своей работе и к своей дофаминовой системе. Используя этот способ, вы сможете настроить свою дофаминовую систему на дисциплину, на продуктивную работу и на повышенную мотивацию. Как правило, большинству людей не нравится усердно работать. Многие избегают тяжелой работы, но другие люди упорно трудятся, чтобы достичь какой-то конкретной цели. Достижение конечной цели и получение награды за достижение этой цели чаще всего являются основной мотивацией для большинства людей, вне зависимости от того, что это за награда – деньги, социальный статус или любая другая награда. Но из-за того, что дофамин напрямую связан с нашим восприятием времени, упорная работа только лишь ради награды, которую вы планируете получить в будущем, может сделать вашу деятельность намного более сложной и в разы уменьшить вашу продуктивность при выполнении работы в будущем. Сейчас я расскажу вам о некоторых научных данных и о результатах экспериментов. В Стэнфордском университете был проведен эксперимент, в ходе которого дети в детском саду рисовали разные картинки. Они рисовали просто потому, что им нравилось это делать. Исследователи взяли детей, которым нравилось рисовать, и начали давать им разные вознаграждения за их рисунки. Это, как правило, была золотая звезда или какая-то похожая вещь, которую дети считали достаточно интересной и полезной. Но через какое-то время им перестали давать эти награды, и исследователи обнаружили, что без получения награды у детей была намного меньшая склонность к рисованию, чем до проведения эксперимента. И что здесь важно понимать? Это была та работа, которая до получения награды детям нравилось и которую они выбирали самостоятельно. Никто не заставлял их рисовать. Это называется системой внутреннего подкрепления. Когда мы получаем вознаграждение за свою работу, даже если мы вознаграждаем сами себя, мы начинаем получать намного меньше удовлетворения от самой деятельности, благодаря которой мы и получили вознаграждение. Это может показаться нелогичным, но именно так работает наша дофаминовая система. Когда вы получаете пик дофамина от награды за свою работу, это снижает ваш базовый уровень дофамина. И в этом случае когнитивная интерпретация такова, что вы занимались своей работой не потому, что она вам нравилось, а только лишь для того, чтобы получить награду. Это ни в коем случае не означает, что любая награда за работу будет плохой. Но здесь также важно понимать, что дофамин контролирует наше восприятие времени. Восприятие времени — это когда и сколько мы испытываем приятных ощущений от выработки дофамина. Когда мы занимаемся какой-либо деятельностью, будь то учеба, работа, физические упражнения, и делаем это только ради награды, которую мы обещаем дать себе в конце этой деятельности, мы фактически увеличиваем количество времени, в течение которого мы анализируем или воспринимаем этот опыт. И поскольку награда приходит только в конце, наша дофаминовая система не работает так же эффективно во время нашей деятельности, как она работает во время получения вознаграждения. И из-за того, что вознаграждение будет только в конце, со временем мы начинаем испытывать все меньше и меньше удовольствия от нашей конкретной деятельности, пока мы ее выполняем. Это является противоположностью мышлению роста. Моя коллега из Стэнфорда, Кэрол Дуэк, придумала концепцию мышления роста, которая заключается в убеждении человека в том, что его интеллектуальные способности со временем могут развиваться и совершенствоваться, если прилагать для этого достаточные усилия. И это само по себе является конечной целью. И такое мышление приводит человека к невероятным результатам. В ходе многочисленных исследований наблюдалось, что люди, которые настроены на рост и развитие, в конечном итоге добиваются намного лучших результатов, чем люди с фиксированным мышлением. Потому что люди с мышлением роста сосредоточены на самих усилиях. И каждый человек может развивать в себе установку на рост. Нейронные механизмы, отвечающие за установку на рост, могут научить человека получать вознаграждение за его приложенные усилия. Но сделать это достаточно сложно. Вы должны сказать себе: «Тяжелая работа — это хорошо. Эта работа доставляет мне удовольствие». Даже если на самом деле работа кажется для вас достаточно трудной. Через некоторое время вы заметите, что сможете ассоциировать тяжелую работу с высвобождением дофамина. Вы сможете вызвать выброс дофамина во время своей работы. В таком случае вы полностью лишаете себя возможности генерировать максимальный выброс дофамина только во время получения награды, которую вы получите в конце своей работы. Если же вы будете выполнять свою работу исключительно ради того, чтобы в конце получить вознаграждение, вы не только начнете получать меньше удовольствия от своей работы, но также сделаете ее более тяжелой и болезненной, что впоследствии в разы уменьшит вашу продуктивность. Если бы вы могли получить доступ к дофамину во время своей работы, то дофамин, благодаря всем своим свойствам, смог бы увеличить количество энергии в вашем теле, а также положительно повлиял бы на вашу концентрацию путем преобразования дофамина в адреналин. Поэтому самым правильным решением будет не сосредотачиваться только лишь на получении награды за свою работу, а попытаться высвободить дофамин во время своих усилий. Плюс в том, что этой способностью обладает каждый из нас. Поэтому вы можете сказать себе: «Я получаю удовольствие от тяжелой работы. Я знаю, что это может быть больно и неприятно, но я сосредоточен на этом. Я собираюсь начать получать доступ к вознаграждению за мои приложенные усилия. Я могу получать удовольствие от выброса дофамина во время выполнения моей работы. Я делаю это по собственному выбору и занимаюсь этим, потому что мне это нравится». Если вы будете повторять это снова и снова, то через некоторое время вы обнаружите, что это на самом деле начнет работать. Да, это звучит как ложь самому себе, и в некотором смысле так и есть на самом деле. Но это ложь в контексте правды, которая заключается в том, что вы хотите чувствовать себя лучше. Вы хотите, чтобы ваша работа доставляла вам наибольшее удовольствие. Способность получать удовольствие во время усилий, без сомнения, является самым мощным аспектом нашей дофаминовой системы. И самое прекрасное в этом то, что это доступно каждому из нас. Но вам нужно исключить все те вещи, которые могут помешать вам получить выброс дофамина во время своей работы. Не повышайте свой уровень дофамина до того, как вы начнете выполнять свою работу. И не повышайте уровень дофамина сразу после того, как вы закончите свою работу. Научитесь повышать свой дофамин именно во время того, когда вы прилагаете усилия.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловая этика Южной Кореи является одной из самых важных и сложных тем, которые нужно изучить для успешного ведения бизнеса в этой стране. Если в России здороваются крепким рукопожатием, то в Южной Корее предпочитают поклоны. Наклон делается под углом 15-45 градусов. Чем выше социальный статус вашего оппонента, тем ниже вы обязаны поклониться. Немаловажную роль играет возраст и степень знакомства с человеком. В случае, если вы выбрали рукопожатие, то оно обязательно делается обеими руками. Придя устраиваться в корейскую компанию, вам будет необходимо знать правила игры. В корейском обществе строго соблюдаются иерархические принципы. Они основываются на возрасте и социальном статусе вашего коллеги. Если он превосходит хотя бы по одному из критериев, то вы обязаны использовать уважительные слова, соответствующие его рангу. Подобающий стиль общения в корейском языке выделяется 4 стиля речи. Однако они подразделяются еще и на уровне вежливости и кланяться ниже. Это поможет выказать ему должное уважение. Корейская мудрость. Лучше показаться излишне вежливым, чем оказаться позволяющим себе многое грубияном. Корейцы просто не поймут вас, если вы вдруг решите прийти в офис в джинсах или коротких шортах. Если вы пришли в подобном наряде, значит сделка точно не состоится. Внешний вид отвечает за первое впечатление, серьезность намерений и решимость в рабочих вопросах. Поэтому настоятельно рекомендуем вам выбирать деловой стиль одежды. Поверьте, это сыграет большую роль в вашей рабочей жизни. Вообще, это правило желательно соблюдать в любой компании, чтобы производить положительное впечатление на работодателей.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Бахерчи чолк улонив холив, герой умирает в седле. Бахерчи чолк улонив холив.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Карабудах, Кенте, не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы обращаете внимание на успешных людей, то довольно легко заметить несколько закономерных вещей. Они ведь не все ученые-ракетчики. На самом деле, некоторые из них даже не заканчивали колледж. Они не боятся потерпеть неудачу. На самом деле, они любят неудачи, так как это способ добиться успеха быстрее. Наконец, все они имеют отличные привычки. И одной из таких привычек является создание выигрышной утренней рутины. Как сказал известный мотивационный оратор и писатель Брайан Трейси, успешные люди – это просто те, у кого успешные привычки. И он прав. Особенно, когда речь заходит о победе утром. Один из способов сделать это известен как «час силы». Есть несколько различных версий, но все они имеют много общего. Приведу несколько примеров. «Час силы» Джека Кенфилда. Джек Кенфилд, автор серии «Куриный суп для души» и «Принципы успеха», любит свой час силы. Его версия включает в себя 20 минут физических упражнений, 20 минут медитации и 20 минут чтения или просмотра чего-то позитивного и вдохновляющего. Это помогает ему начать утро с благодарности, движения и вдохновения. Одна общая вещь среди ультрауспешных людей – это избегать телефона в течение первого часа дня. Дайте себе цифровую детоксикацию. Кроме того, сколько раз просмотр телефона утром на самом деле сделал ваш день лучше? На самом деле это просто отвлечение, при котором легко попасть в водоворот социальных сетей. Поэтому направьте свой фокус внимания на то, что сможет реально сделать ваш день лучше. Час силы Тони Робинса. Тони Робинс является еще одним большим сторонником утренних процедур и имеет несколько различных ритуалов. В зависимости от количества времени, которое у вас есть в наличии. Не у всех всегда есть полные 60 минут каждый день. В этом случае важно иметь различные 15- и 30-минутные версии, вместо того, чтобы делать все сразу. Вот как выглядит 15-минутный ритуал Тони Робинса. Двигайтесь и дышите 5 минут. Как говорит Тони, движение создает эмоции. Используйте какое-нибудь диафрагмальное дыхание или короткую серию упражнений, чтобы пробудить свою нервную систему, как только вы проснетесь. Упражнение на благодарность 5 минут. Практически на каждом семинаре Тони Робинс говорит про важность благодарности. В этом упражнении сосредоточьтесь на трех вещах, за которые вы благодарны в своей жизни. Заклинание 5 минут. Заклинание – это форма утверждений, в которой вы используете свое тело и дыхание больше, чем просто чтение положительных утверждений. Тони говорил в нескольких интервью, что он обычно выкрикивал заклинания на максимальной громкости, когда ехал в своей машине. Он сказал, что они помогли перестроить его подсознание и помогли ему достичь большего. Если вы готовы начать свой час силы, то вот несколько простых ритуалов, которые вы можете добавить к своей рутине. Записывать благодарности или выражать благодарности вслух. Ведение журнала ваших целей и планов на будущее. Физические упражнения, йога, растяжка или быстрая прогулка. Смотреть или читать что-то вдохновляющее или поднимающее настроение. Приготовление здорового завтрака и приготовление здорового обеда. Помните, что вы всегда можете изменить условия вашего часа. Но получайте удовольствие от этого. И знайте, что это чрезвычайно эффективный метод, который поможет вам создать мощный и позитивный день. Начинай свой день с победы над собой. И тогда все остальные дела будут тебе по плечу.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
2: Салам, брат.
1: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
2: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов и с более громких проектов, потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карагай, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
2: Вот чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
2: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков топ-инжиров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и, в общем, мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть, и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
2: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
2: Да, ну, я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть, ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да,
1: да.
2: Это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь, я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, 18-60 лет, как у нас люди любят делать, ну и так далее, и так далее. То есть какой-то такой очень широкий образ.
1: Так.
2: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов. То есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
2: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое – это боли.
2: Боль – самое важное. От нее отлетает все. Второе – это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль – потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы,
1: и
2: уникальные торговые предложения.
1: Супер.
2: Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть, получается, можно я на просто простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
2: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
2: Да.
1: Окей, да. Супер, это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
2: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
2: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
2: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. А, я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент. User-generated content. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
2: кайф.
1: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон Аэль. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
2: О, круто.
1: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали.
2: Так.
1: Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
2: Приятно,
1: да, там, тысяч, там, 50 примерно, 30, я точно
2: очень
1: не
2: приятно.
1: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну, типа 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал, там, Евразия, да, в наше время. Ну, то есть, типа, это «Мама, я на телеке», условно, да. И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
2: Так.
1: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе — это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт.
2: Угу.
1: И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни — это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно.
2: Ага.
1: И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе — это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
2: Бесплатный.
1: Поэтому, да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
2: так.
1: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим, и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажете, как у вас, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прямо подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
2: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда.
1: Да.
2: Это вообще такой win-win позиция.
1: Да, да,
2: офигенно,
1: да, супер.
2: Офигенно.
1: Окей.
2: Окей,
1: так, что еще? Тренд
2: Ладно,
1: номер три.
2: Давай. Давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал. Да? Был период, когда он давал дешевые лиды, да. Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
1: Да,
2: да, да. Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, который, типа, будет Голубым океаном. Да. Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана,
1: да,
2: в голубой океан,
1: да,
2: понимаешь? То есть, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
1: супер,
2: втопить.
1: Супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, отличие найти?
2: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
1: Супер, первый шаг.
2: Да, второй шаг. Посмотрите их цены, и соотношение их продукта, качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да? Это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка. Кто-то говорит качество, качество, качество. Кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты, как компания, найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
1: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Во время беседы египтяне стоят друг по отношению к другу, как правило, на расстоянии вытянутой руки. Оно может варьироваться в зависимости от того, кто общается. Женщины могут располагаться ближе друг к другу, чем мужчины. Тоже относятся к близким друзьям и знакомым. Представители же противоположных полов предпочитают не сокращать расстояние между ними во время разговора. Физический контакт возможен только между людьми, которые хорошо знают друг друга или являются родственниками. Египтяне эмоциональны и во время общения могут активно жестикулировать, особенно если считают необходимым подчеркнуть ту или иную мысль. Проявление эмоций не принято, особенно во время беседы между представителями противоположных полов. Большое значение в речи имеет контекст и ситуация общения, а также различного рода намеки и сигналы, которыми обмениваются общающиеся и которые всем понятны. Нередко то, как сказано, оказывается важнее того, что сказано. Такого рода общение свойственно многим арабским культурам, в которых главным является установление и поддержание личных отношений. Считается, что многое и так ясная ситуация, поэтому нет необходимости вербализировать сказанное. Египтян отличает вежливый, личностно ориентированный и вместе с тем непрямой стиль общения. Они стараются щадить чувства других людей, что проявляется в отсутствии жестких и излишне откровенных высказываний. Вашему египетскому партнеру, возможно, будет трудно сказать вам «нет» в ответ на ту или иную просьбу. В этом случае его речь, возможно, будет нечеткой и расплывчатой. Вам нужно найти в речи вашего партнера некие подсказки, которые помогли бы вам понять его истинные намерения. Настройтесь на выстраивание личных отношений, прежде чем перейти к созданию совместного бизнеса. Беседы на тему культуры, спорта, хобби и семьи помогут и вам, и вашему партнеру лучше узнать друг друга и будут способствовать развитию доверия между вами. В египетском обществе высоко ценится красноречие, которое является признаком утонченности, образованности и искренности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU 05 00 449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере